0: Тревожное ощущение ответственности перед той Дуськой, которой она была когда-то, и с которой не хотела расставаться до конца жизни. Она любила ту Дуську и хотела, чтобы та Дуська стала большим человеком, чистым, прекрасным, как того и заслуживала Дуська-арматурщица, утверждавшая, при коммунизме все люди станут такими хорошими, симпатичными, что даже невозможно себе представить. Евдокия Михайловна Балуева составила себе строгое жизненное расписание. Вставала в 5, занималась гимнастикой, в 17:30 завтракала, до 8 сидела на диссертации, 40 минут в автобусе повторяла упражнения по грамматике французского языка. Из института возвращалась в 7. 2 часа помогала детям готовить уроки, до 10 снова диссертация, в постели читала, делала выписки. В 12 гасила свет и старалась, засыпая, думать на английском, который она уже знала очень неплохо. В институте Балуева уважали за поразительную и настойчивую тщательность выполнения всех лабораторных заданий. Но никогда она не могла преодолеть благоговейной робости, покорного исполнительства, что полностью лишало ее работу духа творчества. А что она могла сделать с собой? С той Дуськой, которая жила в ней и с восторженным восхищением трепетно замирала перед властными, царственными именами известных ученых. К себе Дуська относилась беспечно и с озорной бесшабашностью уклонялась от всего, что могло как-то облегчить ее трудную жизнь. Когда во время войны тяжело раненого Балуева эвакуировали в сибирский госпиталь, Дуся нашла его и выходила. Она не рассказала мужу, как жила с детьми в эвакуации. Институт разместили в здании пивного завода. Первое время часть сотрудников жила в землянках. Дуся переделала оконную нишу в землянке и, так как стекла не было, заменила его бутылками. Сложила из кирпичей печь, для дымохода достала канализационную трубу, которую привезла на салазках из города. Во дворе бывшей нефтяной базы собирала в ведро пропитанный мазутом снег, оттаивала его и потом макала поленья в мазут, чтобы перед уходом на работу можно было быстро растопить печь. Если человечество сочинило хвалебные гимны первым исследователям Арктики, которые жевали ремни собачьей упряжки, замерзая у костров, и в умирающем свете заносили последние записи в дневники, озабоченные лишь тем, чтобы обессмертить свой подвиг, то что можно сказать о советских женщинах, переживших в эвакуации огромное страдание, но не утративших ни себя, не ощущение полноты жизни. Евдокия Михайловна Балуева завершила в эвакуации вместе с группой сотрудников института многолетнюю коллективную научную исследовательскую работу, означавшую революцию в целой отрасли химии. Детей Евдокия Михайловна устроила в интернат, а сама оставалась жить в землянке. Сюда после госпиталя перебрался и Павел Гаврилович. Впервые в жизни Евдокия Михайловна испытала щемящую тоску, унизительную боязнь самой себя. И хотя она густо намазала сухие бледные губы сладкой липкой помадой и накрутила кудельками волосы, вымылась в санпропускнике туалетным мылом, все время она мучительно ощущала свое тело, ребрастое, как стиральная доска, высохшее, изможденное, утратившее женственность и нежность. Она судорожно боялась той минуты, когда муж захочет ее обнять. А тут еще получилось так, что Павел Гаврилович, потрясенный всем тем, что он узнал о жизни жены, и увидев эту землянку, бутылки в оконном проеме вместо стекла, самодельную печь с дымоходом из канализационной трубы, витаминозную настойку из хвои, стеганые брюки, засунутые в наволочку, чтобы была для него подушка, пришел в состояние такой душевной растерянности, что, боясь впасть прямо в молитвенное благоговение перед Дусей, начал бодриться и глупо подшучивать над ее самодеятельностью. Он совсем нехорошо напомнил, что здесь, пожалуй, лучше, чем было тогда, в том тепляке на стройке. И, мучаясь от того, что говорит пошлые слова, впал окончательно в петушиный задор и стал рассказывать, как воевал, вроде оправдываясь этим перед Дусей. Когда Балуев, улыбаясь одной щекой, притянул к себе жену и обнял ее, она съежилась, опустила голову, и на склоненной шее обозначилась глубокая впадина. Дуся жалобно попросила: «Подожди, я лампу задую», и не могла. Не было сил дохнуть на огонь. «Павел», — сказала она тоскливо, — «только ты, пожалуйста, мне потом ничего обо мне не говори. Я все сама знаю», и потребовала с отчаянием: «Дай сначала руку и не смотри». Она провела его рукой по своей ключице, по ребрам. Подняв подбородок, сказала с закрытыми глазами: «Вот видишь, какая я, Павел? Теперь знаешь». Вытерла тыльной стороной ладони помаду с губ, сказала озлобленно: «А вот все-таки хотела тебя обмануть. Понравиться хотела. Накрасилась, брови выщипала. Слышишь, Павел, тебя обмануть хотела». Балуев опустился на земляной пол, уткнулся лицом в брезентовые туфли жены. И ни тогда, ни потом Балуев не нашел слов, чтобы сказать Дусе, что он испытал в эти минуты благоговения. А Дуся только стыдливо отодвигалась, пытаясь подобрать под себя ноги, и молила: «Паша, отпусти, Паша, они же грязные!» И счастливо улыбаясь, шептала: «Пашка! Ну чего ты чужие ботинки целуешь? Я их у Зои Александровны одолжила. Вон мои на печке!» И смеялась тоненьким, беззаботным голосом, которого давно не слышал Павел Гаврилович, пожалуй, с тех времен, когда его жена была Дуськой-арматурщицей. Вернувшись на фронт, Балуев воевал с тем жестоким, осмотрительным бесстрашием, которое для врага было страшнее иступленной мстительности. В Сталинграде с тонким инженерным расчетом скаридный экономик каждый килограмм взрывчатки виртуозно подрывал оборонительные сооружения врага и даже сделал изобретение, приспособил обычный буровой станок к горизонтальному бурению, чтобы прокладывать минные галереи под доты. Это он пробрался по канализационной сети и взорвал немецкий склад горючего. Потом, когда полз обратно, пылающая нефть растеклась по подземной канализации, и он выбрался из люка уже горящим, и бойцы гасили его, катая в снегу. И хотя Евдокия Михайловна уже жила в Москве и получала академическое снабжение, Балуев упорно отправлял в посылках свой сухой офицерский дополнительный паёк и вымененный у товарищей на табак и фронтовую норму водки масло и сало. Жена писала, что он напрасно беспокоится, она теперь вовсе не худая, и тревожно спрашивала, неужели он не может забыть, какой она была худой в эвакуации. Потом с фронта Балуева вызвали в Москву. Он получил секретное задание отправиться на Дальний Восток, класть дюкер под водой для снабжения флота топливом в открытом океане. Вылететь на объект он должен был в тот же день. Балуев позвонил жене в институт, чтобы она приехала на аэродром. Дуся шла в расстегнутой, мокрой, облезлой беличьей шубе. Шла под зонтиком, оберегая красиво причесанную голову. На ней легкое летнее, облегающее фигуру платье, в ушах серьги. Балуев сразу увидел ее, подошел, обнял и стал молча, жадно целовать, почти вытаскивая из расстегнутой шубы. «Павел, что ты смотрит?» Но никто не смотрел. Идущие к самолетам обходили Балуевых. Балуев притронулся пальцем к ее оттянутой серьгой мочке, спросил: «Не больно?» «Не надо было, раз это больно». Взял за плечи, отстранил от себя. «Тебе идет». И вдруг рассердился. «Зря это ты без меня такая будешь. Зря, могла бы подождать». «Павел, ты смешной. Посмотри, вот». Она разобрала на виске волосы. «Видишь, седина. Я же уже старой делаюсь». «И правильно», удовлетворенно сказал Балуев. «Нечего». И снова восторженно объявил: «Какая ты!» И пожаловался: «Всегда такая, как новенькая. И ты у меня тоже всегда новый. Знаешь, Дуська, — сказал Балуев, думая о чем-то своем, — сейчас окончательно ясно, какие мы все. Вот подойди здесь к любому. Скажи человеку, только вежливо: кровь раненому надо. Пожалуйста, будьте любезны. Кончится война. Самый огромный памятник из нержавейки надо поставить не кому-нибудь персонально, а просто советскому человеку. Человека поклонниками должны стать. Вот чего нам самое главное после войны надо». Павел Гаврилович Балуев возглавил работу по сооружению подводных переходов на строительстве магистрального газопровода. Дело было новое, неизведанное. Балуев знал, что газификация страны равна по своему значению электрификации. Азарт нового великого созидания обуревал его. Но вопреки инстинкту хозяйственника нахватать, где только возможно, побольше техники, Павел Гаврилович проявил неслыханную жадность на людей. Балуев заставил отдел кадров не подбирать и проверять для него людей, а разыскивать адреса тех, с кем он вместе воевал и с кем строил в годы войны, и кого запомнил на всю жизнь. Стремительное вторжение сложной, богатой техники в строительное дело привело к большей зависимости руководителя от каждого подчиненного, ибо теперь производительность труда человека, управляющего один на один могучей машиной, стала равна труду сотен людей. Два машиниста, двух трубоукладчиков, да два машиниста, один изолировочного агрегата, другой очистной машины и один машинист роторного экскаватора заменили 500 рабочих. Раньше руководитель не мог влезть в душу каждого рабочего. Раньше для того, чтобы управлять людьми и понять их, он прибегал к помощи воображения, создавая для себя этакий коллективный портрет, в котором смешивались одновременно черты сотен людей, объединяемых по признаку неких общих достоинств или недостатков, изучаемых в канцелярии стройучастка, по ведомостям зарплаты, графику выполнения работ и рапортам бригадиров. Теперь эти методы уже никуда не годились. Ныне возникла необходимость руководства один на один, с глазу на глаз. И чем больше руководитель проникал в особенности душевного склада, улавливал черты несхожести, знал подробности жизни людей, тем лучше удавалось ему найти к ним подход, завоевать авторитет и уважение.
1: «Отцы» из поэмы «905 год». Это было при нас, Это с нами вошло в поговорку и уйдет. И однако за быструю сменою лет стерся след, словно год стал нулем меж девятки с пятеркой. Стерся след, были нет, от нее не осталось примет. Еще ночь под ружьем, и заря не взялась за винтовку. И однако, вглядимся, на деле гораздо светлей. Этот мрак под ружьем погружен в полусон забастовкой. Эта ночь — наше детство и молодость учителей. Ей предшествует вечер крушений, кружков и героев, динамитчиков, дагерротипов, горенья души. Ездят тройки по трактам, но фабрик по трактам настроев поднимаются саввы и зреют викулы в глуши. Барабанную дробь заглушают сигналы чугунки. Гром позорных телег, громыхание первых платформ. Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь и зовется Россию после реформ. Это народовольцы, Перовская, 1 марта, нигилисты в поддевках, застенки, студенты в пенсне. Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне. Да и ближе нельзя. 25-летие в подполье. Клад в земле. На земле обездушенный калейдоскоп. Чтобы клад откопать, мы глаза напрягаем до боли, покорясь его воле, спускаемся сами в подкоп. Тут бывал Достоевский. Затворницы шейте, Нечаев, что у них, что не обыск, то вывоз реликвий в музей, шли на казнь и на то, чтоб красу их подпольщик Нечаев скрыл в земле, утаил от времен и врагов и друзей. Это было вчера, и родись мы лет на 30 раньше, подойди со двора в керосиновой мгле фонарей, средь мерцанья реторт мы нашли бы, что тело баранши наши матери или приятельницы матерей. Моросит на дворе, во дворце улеглась суматоха, тухнут плошки, теплынь, город вымер и словно оглох. Облетевшим листом и кладбищенским чертополохом дышит ночь. Ни души, дремлет площадь, и сон ее плох. Но положенным слогом писались и нынче доклады, и в неведенье бед за невою пролетка гремит, а сентябрьская ночь задыхается тайною клада, и Степану Халтурину спать не дает динамит. Эта ночь простоит в забытьи до времен Порт-Артура. Телеграфным столбам будет дан вожаки эшафот. Шепот жертв и депеш, участясь, усыпит агентуру. И тогда-то придет та зима, когда все оживет. Мы родимся на свет. как-нибудь предвидеть.

0: и валить облака. Ускользающий день будет плыть на железных полозьях телеграфных сетей, открывающихся с чердака. А немного спустя, и светя точно блудному сыну, чтобы шеи себе этот день не сломал на шоссе, выйдут с лампами в ночь, и с небес будут бить ему в спину фонари корпусов сквозь туман, полоса к полосе.
1: Я не пью, Настасья, на меня выпало несчастье. Государю во солдатство, хочу Ванюшку поймать, резвые ноженьки сковать. А дождь за окном сыплет и сыплет, и нет ему конца. И стемнело раньше обычного, и пуста улица, и листва отяжелела никнет с ветвей. И как хорошо, что есть Жорж Семенон, есть совсем другой мир, не похожий на эту тихую и захмаренную жизнь. Есть мир, где все полно приключений, таинственных преступлений, где всюду действует и побеждает мужественный и мудрый Мегре.
2: Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены? Наши жены, ружья заряжены, вот где наши жены.
1: Дед, ну хватит, кричит Витька, не мешай ты читать мне. Так ведь, Витя, внучок, это песня старинная, я певал ее. Заведу, а рота вслед подхватывает. Запевал и я был. Витька закрыл уши руками и скорей-скорей туда, в свой мир.
2: Эй, в Таганроге, эй, в Таганроге, в Таганроге начиналась война.

Казака. Витя, про Кольку Селезнева песня сложена. Убили его, моего дружка. Дед, ну хватит. Но дед не может угомониться. Мечется по кухне, выкрикивает дребезжащим фальцетом слова старинных песен, лезет к своему правнуку, говорить с ним хочет. Такое возбужденное состояние он пришел совершенно для себя неожиданно. Проездом через деревню закатился к нему внучатый племяш Васька Карпунин и, потребовав квашеной капусты, помахал, как граната перед носом старика, увесистой пол-литровкой. Дед, давненько не выпивавший, обрадованно смотался на погреб, обтер пальцем стаканы и весело поглядел на племяша. Тот быстренько разлил водку, подмигнул деду и единым духом опрокинул в себя целый стакан и тут же ухватил щепотью капусты. Дед еле осилил половину стакана, закашлялся, согнулся чуть не до полу и замахал руками, чтобы Васька допивал остаток, что сам он старик больше не будет. Васька засмеялся на старческую немощь, плеснул в рот остатки и, уже не закусывая, закурил. Поболтав о том о сём с дедом, поинтересовавшись, что за книгу читает Витька, «Семенон из святых, что ли?» пошел к выходу. У него и в глазу не было, что захмелел, но старику водка ударила в голову, и, проводив племяша за ворота, проследив, как машина закачалась на ухабах и ямах, помахал рукой и, чувствуя в себе веселье, запел песню. Она сама пришла из каких-то глубоких недр, пришла и привела за собой другие песни, и уже не веселье, а тревожащий до слезы восторг почувствовал старик, и от этого потянулся к Витьке, кому еще жить и жить, потянулся.

0: Улся с таким же желанием, с каким старый корень отдает все свои силы молодому побегу. Витя, Вить, ну послушай ты меня, жизнь я прожил. Вот есть тебе сказать, ну сдохнуть мне, если не удивишься. Вот это наша рота, тому будет лет 50 слишком, не менее. Иду я, пою. Пою, Витя, если ранит очень больно, ты платочком перевяжи, но винтовку, друг свой верный, никогда не забывай. А, вот, Витя, а то еще был прапорщик у нас, Березкин, тоненький, как хлыстик, удалой, поскакал на коне и враз... Ни коня, ни его. Аккурат немецкий чемодан их накрыл.
1: Эх, похоронили, эй, похоронили, похоронили в чистом поле под кустом,
0: пропел дед.
1: Витя,
0: ну сколько раз тебе говорить надо? Ну, чего ты мешаешь мне?
1: Да нет, ты постой. Вот старый я, а был молодой. Молодой был. Тоже ведь жил, Витя. Да как? Красноармеец молодой на разведку боевой. Ей-ей-ей, герой на разведку боевой.
0: Скороговоркой, словно боясь, что Витька его перебьет, запел старик.
1: Ночка темная без звезд, едет вражеский разъезд. Парень спрятаться хотел в чистом поле, не успел. Красноармеец отвечал, штык в груди его торчал. Ничего я не скажу, Красной армии служу.
0: Витя, ходил я в разведку-то, всяко было.
1: Ты вот спроси, дед, молодец, как ты воевал, как сражался за родину. Вот спроси, спроси, я тебе все расскажу.
0: Вот ведь, поюжился Витька, включи лучше свет. За окном и на самом деле стало совсем темно, так что даже луж было не отличить от земли. И дома через дорогу утонули во мраке, и на небе ни единой звезды. Это там. И за то, как сразу стало ярко и весело здесь, когда зажегся свет. Тут каждый предмет словно на показ выскочил из своего угла. Витька оживился, отодвинулся от окна поближе к лампе и снова углубился в чтение. А дед прилег. В голове кружило, поэтому лежать ему было лучше. Он закрыл глаза, и память тут же стала показывать ему одну за другой картины далекого времени. Он видел себя как бы со стороны, молодым, отчаянным солдатом, то колющим штыком длинного упирающегося головой чуть ли не в тучу перепуганного немца, то пляшущего под гармошку Ваньку Жихарева. Убили Ваньку, убили. Голову ему смесило шрапнелью. А здорово он русского играл на гармошке. Ох, свой, деревенский был. Шашки к бою, за мной! В атаку! Марш-марш! Кто это? Чей это голос? Да это ж Будённый командует и потрясает сверкающей на солнце шашкой. А солнце высоко стоит над Сальской степью, и пыль, и гул от копыт. Ура!
1: Витя! Внучок, ведь я ж у Будённого служил.
0: Старик вскочил с постели.
1: Голос его слышал. Видел, вот как тебя вижу. Пропасть не на этом месте.
0: Ой, помню, когда мы прорвали польский фронт, прислали нам деревянные ложки.
1: Тьму-тьмущую прислали нам этих ложек. Оренбургские рабочие. Ложки навехонькие, одна к одной. И смеемся, и рады. Есть-то было нечем, хоть рукой черпай.
0: Старик заметался по избе. Ведь у меня была ложка. Сохранил. Как же? Вот тут ел ею. Еще выщербинка была с краю. Облупилась, а была. Он выдвинул ящик из кухонного стола, в котором обычно хранились ложки, ножи, вилки. Деревянной ложки там не было. Даже алюминиевых не было. Все из нержавеющей стали. Где же она? Была ложка-то? Он полез в комод, в тот ящик, в котором хранились его георгиевские кресты и ордена с медалями. Но и там ложки не было.
1: Вить, где ложка-то? Может, видал? Деревянная.
0: Витька промолчал. Еще бы, Мегре вот-вот должен был поймать преступника. А тут дед путается, мешает.
1: Ах ты, дело какое! Неужели выбросили? Витя!
0: Старик растерянно глядел по полкам, шарил взглядом по малым зацепам, где могла бы оказаться ложка.
1: Вот ведь малость! А как жаль! Ну где же она? Раненый не утеряла, а тут... Витя, да отстань ты со своей ложкой, чего она тебе далась? Да ведь память! Ну что ж, не хранил, коль память, зло ответил Витька. Мешал старик читать книгу о Мегре. Иди, коль напился.
0: И старик отошел, сел, и снова в памяти, как всполохи, стали проноситься видения боев. То громили кавалерийский корпус Мамонтова, то неслись с развернутыми знаменами на Шкуро. Шутка, что ли? 3000 беляков взяли в плен с танками, бронепоездами. Дальше несутся на разгоряченных конях, в попахах с алыми лентами. Ах, как сладко пахнет терпким конским потом! И пыль до неба от сотен тысяч копыт, и солнце, палящее над головой. И вдруг... Песня совсем другая, но такая же тревожная. Под нее хоронили Ваню Скворцова. Бог мой, сколько полегло ребят! Опустились густые туманы на родные луга и леса. Выходили на бой партизаны. Нет, тогда не он запевал. Запевал Коля Иванов. Убили, и его убили. Это когда мост рвали. А все-таки не пропустили эшелон с фрицами. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят.
1: Ну, знаешь, вскочил Витька, ну чего ты воешь, напился? Так ведь внучок.
0: Вот мамка приедет, все скажу ей, как безобразил тут.
1: Да чего, я ничего. Вспомнил только.
0: Вспомнил, передразнил Витька. Раз так вспоминают. Он опять уткнулся в книжку. Мегре задумался, на его лбу надулась жила. Для преступника было два выхода из коттеджа. Если он пойдет, а старик сидел в стороне и мучительно вспоминал. Куда могла запропаститься, будь она неладна, ложка, даренная уральскими рабочими, деревянная?
1: Когда она пропала? Если уцелела, то где может быть?
2: Чуть вздыхает волна, и вторе ей ветерок над Евпаторией. Ветерки эти самые рыскают, гладят щеку евпаторийскую. Ляжем пляжем в песочке рыться мы бронзовыми евпаторийцами. Скрип уключен, всплески и крики развлекаются евпаторийки. В дым черны, в тюбетейках ярких караимы евпаторьянки. И сравнясь загорают рьяней москвичи евпаторьяне. Всюду розы на ножках тонких, радуются евпаторьонки. Все болезни выжмут горячие, грязи евпаторьячие. Путь за лето с любого толстого ума соскребет не в потомство. Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории.
3: Больше всего на свете я люблю хорошую песню. Впервые я познакомилась с песней дома. Прошло уже немало лет, но и теперь часто возникают у меня в памяти семейные вечера, когда собирались у нас дома близкие, родные, чтобы просто-напросто попеть. С детства меня начали учить музыке, а в 15-м году я поступила в Петроградскую консерваторию. С благодарностью вспоминая своих первых наставников Ксению Николаевну Дурляк, Николая Николаевича Черепнина, Ивана Васильевича Ершова. В консерватории я встретила еще одного замечательного педагога, латышского музыканта Язепа Ивановича Витоля. Узнав, что студентка Яунзем тоже латышка, он предложил мне выступить с латышскими народными песнями в концертах. Я разучила 3 народных песни и охотно пела их в концертах.

0: Свою жизнь я посвятила народной песне. Это она, народная песня, наполняла мою жизнь множеством ярких впечатлений, свела меня со столькими интересными людьми, позволила пережить моменты высочайшего художественного наслаждения. Каждая песня имеет свою биографию, свою судьбу. Труд и борьба, природа и любовь – вот вечные импульсы ее вдохновения. Народ глубоко чувствует и понимает красоту и силу песни. Но красота народной песни не всегда лежит на поверхности, чаще бывает неброской, даже скрытой. Кто же должен открыть ее, заставить засверкать всеми красками, заключенными подчас всего в нескольких тактах несложной мелодии? Исполнитель. Для того, чтобы раскрыть песенный образ, надо много знать. А еще много работать. Дело не только в разучивании мелодии и текста. Проходит дни долгих раздумий, поисков, прежде чем доберешься до самой сути песни. Вот старинная «Матушка, что во поле пыльно». Ее любил слушать еще Пушкин. Для него эту песню пела цыганка Маша. Изучая текст песни, я представляла себе обстановку, в которой происходит действие, время года. Мне представлялся облик матери, все тяготы деревенской жизни, которые пали на ее слабые плечи. Она не смеет перечить мужу, и хотя ей очень жаль единственную дочь, которую выдают замуж за нелюбимого человека, но она не может помешать этой свадьбе. А дочь... Еще совсем молоденькая девушка. Она волнуется. Какая судьба ожидает ее? Страшное предчувствие овладевает ею. Вся песня построена на диалоге, передающем тончайшие оттенки внутреннего переживания действующих лиц.
1: Матушка, матушка!

матушка, матушка, в новую горницу идут, сударыня, матушка, в новую горницу идут. Дитятка милая, небось, не пужайся,

Поездки по стране были для меня теми университетами, которые позволили услышать подлинные образцы народной песни. Моим правилом стало не только подражать исполнителям различных национальностей, но и глубоко изучать сами песни, их фонетические особенности. А пела я более чем на 60 языках мира. В поисках песни побывала я в степях Башкирии и Казахстана, в аулах Средней Азии, ездила по селам, разбросанным среди дремучих лесов Сибири и Дальнего Востока, записывала замечательные народные песни, училась у народных исполнителей. В середине 30-х годов я ездила за песнями в Республике Средней Азии и Казахстан. Профессиональное искусство делало тогда в этих республиках только первые шаги. Те, кто считается сегодня его ветеранами, кто обрел уже заслуженную славу, были тогда совсем зеленой молодежью. Почти все они вышли из народных глубин, из бедных аулов и кишлаков, принесли с собой оттуда и песни. Этим песенным богатством они делились со мной охотно и щедро. В Узбекистане Халима Насырова, в Киргизии Абдылас Малдыбаев, в Таджикистане Мулакандов, в Казахстане Куляш Байсаитова и ее муж. От него я и записала замечательную народную песню «Дударай».

Мне посчастливилось побывать почти во всех республиках Советского Союза и услышать тех исполнителей, которые умели передать народную национальную песню в ее нетронутом виде, умели сохранить все неповторимые особенности народной песни. И вот о некоторых таких исполнителях я и хочу рассказать сегодня. С Сайрой Киесбаевой я познакомилась летом 1938 года на декаде киргизского искусства в Москве. Открывалась декада оперой «Айчурек» Малдыбаева, Власова и Ферре. Это прекрасная музыкальная сказка, написанная по мотивам киргизского эпоса «Манас». Глубокий запоминающийся образ создала исполнительница главной роли Сайра Киесбаева. Ее голос, чарующий по красоте и тембру, произвел на всех сильное впечатление. Слушатели на родине Киесбаевой говорили, что Сайра оправдывает свое имя. Сайра означает «соловьиное пение». Путь артистки, художественная самодеятельность, театральная студия, оперный театр Московской консерватории. И вот у себя на родине Сайра Киесбаева – одна из ведущих оперных артисток.

В 1935 году, во время моих гастролей в Алма-Ате, я познакомилась с известной исполнительницей казахских народных песен Куляш Байсаитовой. В день нашего первого знакомства Куляш пела мне свои родные песни. Мне очень понравился ее звонкий голос, ласковый и мягкий, каким-то особенным ароматом цветущих лугов, простором степей, жгучим солнцем веяло от каждой песни. Через год я увидела Куляш в Москве на спектаклях декады казахского искусства. Особенно хороша она была в опере Брусиловского «Кызжыбек» в роли героини оперы. Опера «Кызжыбек» написана в традициях народного казахского искусства. Песенка «Гакху» стала коронным номером певицы.

С песнями Узбекистана меня познакомила выдающаяся узбекская певица Халима Насырова. Ее голос произвел на меня большое впечатление. Пленительный, несколько гортанный тембр, великолепное дыхание и динамические оттенки – вот особенности ее вокального стиля. И вместе с тем Халима – не узкая этнографическая певица. Свои природные национальные качества она чрезвычайно обогатила обучением в европейской школе пения. Халима знала множество узбекских песен, удивительно мелодичных и своеобразных. В 1937 году москвичи познакомились с этой талантливой певицей в первой декаде узбекского искусства. Тогда все отметили ее исключительное дарование драматической артистки и певицы.

Нигде так много не поют, как в Грузии. И нигде так легко нельзя определить по песне характер народа, его обычаи, его трудовую жизнь. А песни замечательные. Каждый мой приезд в Тбилиси был для меня праздником. Грузинский композитор Дмитрий Игнатьевич Аракишвили, с которым меня связывала давняя творческая дружба, знакомил меня с записями народных песен, которые он привозил из многочисленных экспедиций по Грузии. В один из моих приездов в Тбилиси Аракишвили пригласил меня в консерваторию, директором которой он был. В кабинете Аракишвили я встретила нескольких педагогов и артиста тбилисской оперы Давида Георгиевича Бодридзе. Вот Датико великолепно исполняет народные песни. Сегодня вы его услышите, сказал Дмитрий Игнатьевич. Бодридзе пел в тот вечер много и вдохновенно. Впоследствии не раз я слышала Бодридзе и в классических операх, и в камерных концертах. И где бы певец ни выступал, он с присущим ему мастерством заканчивал свое выступление исполнением грузинской народной песни.

С азербайджанской песней я впервые познакомилась, услыхав выдающегося певца Бюльбюля. Это было в Баку, куда я приехала с концертами. Как всегда, в первый же свободный вечер пошла в оперу послушать азербайджанских певцов. Мне повезло. Шла опера Узаира Гаджибекова «Кероглы» с Бюльбюлем в заглавной роли. Певец обладал уникальным по диапазону и красоте голосом. Его голос отличался почти колоратурной подвижностью в верхнем регистре, богатством динамических оттенков. Народная песня, любовь к ней подружили нас, и эта дружба длилась долгие годы. Как-то раз я заметила Бюльбюлю, что его пение и правда похоже на пение соловья, настолько оно хорошо и выразительно. Он рассказал, что прозвище Бюльбюль – соловей по-азербайджански, ставшее впоследствии его собственным именем, он получил еще в 7-летнем возрасте. Бюльбюль прошел замечательную классическую школу вокального мастерства. Правительство посылало его учиться в Италию, в Милан. И вместе с тем Бюльбюль сохранил черты богатейшего народного искусства ашугов и любовь к народной песне.

На одном из моих концертов в Ереване меня познакомили с художником Мартиросом Сергеевичем Сарьяном. Он пригласил нас посетить его мастерскую и, улыбаясь, сказал мне, что меня там ждет сюрприз. Дом Сарьяна в Ереване был расположен на горе и окружен молодым садом. Была весна, чудесный голубой день. Навстречу нам вышел Сарьян. Рядом с ним я увидела высокого мужественного человека. Знакомьтесь, это гордость нашего армянского искусства, певец и ашук Шарат Альян. Это был незабываемый день. Полнокровная, как родная земля, искусство художника уступило место народной песне, такой же прекрасной, солнечной, как искусство Сарьяна. Пел Шарат Альян много, вдохновенно. Я услышала песни ашугов, воинственные, лирические, шуточные, напоенные могучей страстью, искренней задушевностью. «Я люблю народные песни», — говорил Шарат Альян. «Я счастлив, что до некоторой степени способствовал возрождению древнего искусства ашугов».

Это было в Киеве во время моих концертных гастролей в середине 30-х годов. Однажды после концерта Александр Евдокимович Корнейчук пригласил к себе в гости меня и моего аккомпаниатора Владимира Николаевича Флорова. Среди гостей Корнейчука в тот вечер были поэты, писатели, артисты. Душой нашего небольшого общества стал Иван Сергеевич Поторжинский. Очень живой, подвижный, неистощимый на шутки, представляемые им в лицах. Пел Иван Сергеевич в тот вечер много и увлеченно. Песни широкие, распевные, иногда грустные, а то веселые, даже озорные. Бархатный голос, свободный, необъятного диапазона, поражал нас гибкостью и тончайшей нюансировкой. Поторжинский оставил глубокий след в истории советского оперного театра. Талант артиста способствовал популяризации самых ярких образцов украинского искусства. Это прежде всего Тарас Бульба в опере «Лысенко» и Иван Карась в «Запорожце за Дунаем» ГУЛАГ Артемовского. Иван Сергеевич имел богатейший концертный репертуар, но я особенно тепло вспоминаю украинские народные песни в его исполнении. Как он их чувствовал, как пел. Постоянным спутником и партнером в концертах Ивана Сергеевича была блестящая певица Мария Ивановна Литвиненко-Вальгемут. Ее великолепный голос, сильный, широкий, раздольно льющийся, как нельзя лучше отвечал могучему голосу Поторжинского. Редкое созвучие тембров, ясная дикция, одно дыхание чувств характерны для этих замечательных певцов.

продолжим снова наши музыкальные встречи. Давайте поговорим о нескольких пластинках известных исполнителей. Альбомы эти пополнили фонотеку передачи «Ритмы планеты» в последнее время. Вот один из них перед нами. Джеймс Ласт играет Роберта Штольца. Известный австрийский композитор Роберт Штольц, автор многочисленных оперетт, музыки к спектаклям и обозрениям, многих песен и танцевальных мелодий, дирижер оркестра легкой музыки. Венцы называют его «Лигаром наших дней». Джеймс Ласт отобрал для своей пластинки 22 популярные композиции Роберта Штольца и аранжировал их, объединив некоторые в попурри. Вот одна из таких пьес, исполненных в характерной манере Джеймса Ласта.

Еще одна запись с пластинки Роберт Штольц «Цыганская скрипка». И мы снова слушаем оркестр Джеймса Ласта.

Каждый год на эстраде появляются десятки, сотни дебютантов, выступающих в разных жанрах. Выдерживают конкуренцию лишь немногие. Талантливо заявил о себе в последнее время ансамбль «Шик». Его организаторы Бернард Эдвардс, Найл Роджерс и Кенни Лемон. Они же и сочиняют композиции для своего ансамбля, и исполняют их. В начале прошлого года вышла первая пластинка коллектива. Вот одна из песен пластинки «Что такое хорошо?»

Надо сказать, что и в конкурсе лучших мелодий 78 года, написанных в стиле диско, также отмечен ансамбль «Шик» за песню «Танцуйте».

В нашей передаче снова Рафаэлла Карра. Судя по письмам, вам понравилась эта певица. Обаятельная итальянка сейчас и в самом деле очень популярна в Европе. Ее пластинки большими тиражами выходят во многих странах. Рафаэлла исполняет песни на разных языках. Песня «Что принесет нам завтрашний день».

По установившейся традиции, музыкальные журналы разных стран в конце каждого года подводят итоги разнообразных конкурсов, называя самые популярные диски, композиции, исполнителей. Фаворит 78 года за рубежом, безусловно, австралийское трио Bee Gees. Большого количества призов и премий ансамблю достоин за музыку к фильму «Лихорадка субботней ночи». Об этой картине и пластинке мы уже рассказывали вам. Завоевал популярность и альбом с музыкой из фильма «Гриз», в создании которой также принимали участие братья Джибб. Из них, как известно, состоит ансамбль Bee Gees. В главных ролях в обеих картинах выступил молодой талантливый актер Джон Траволта. В фильме «Гриз» его партнершей стала австралийская певица Оливия Ньютон-Джон. Предлагаем вам послушать две песни из фильма «Гриз» в их исполнении. «Летние ночи».

Ты единственный, кто мне нужен. Пожалуй, в фильме «Грис» наибольший успех выпал на долю этой мелодии. Тот же дуэт Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта.

Клаус Вундерлих. Это имя хорошо известно нашим слушателям. Вундерлих начал свои выступления на эстраде в 1946 году. Как пианист и аккордеонист он играл в небольших ресторанах и кафе. В середине 50-х годов произошло его знакомство с только что появившимся тогда электроорганом, и это определило будущее артиста. Сегодня мы познакомим вас с одним из последних альбомов музыканта, демонстрирующим новую ступень его мастерства. Вундерлих играет здесь на новых электронных музыкальных инструментах, электрическом фортепиано, клавинете, имитирующем звучание клавесина и гитары, и стринг-мелодии, позволяющим получить эффект звучания струнного оркестра. Две пластинки, 24 мелодии, старых, хорошо знакомых и в то же время новых. Масне. Размышления.

Еще одна пьеса в исполнении Клауса Вундерлиха завершит программу. «Уда Юргенс. Когда ярко светит солнце».

Передачу подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссеры Виктор Новиков и Вера Казунова. Вел передачу Николай Мартон.

0: Боткинской больнице в Москве. Мне посчастливилось однажды лежать в одной палате. Я не случайно произношу это слово «посчастливилось», потому что и в больнице может даже посчастливиться человеку. Мне посчастливилось лежать в одной палате с замечательным актером и с замечательнейшим человеком, народным артистом СССР Александром Алексеевичем Остужевым, человеком большой, трудной и необыкновенно благородной судьбы. За много лет до революции, в ту пору еще молодой, очень талантливый актер Московского малого театра Александр Остужев, наделенный великолепной внешностью, редкой красоты голосом, отличными манерами, вообще сценическими данными такими, какие редко выпадают на долю актера, обаятельный, влиятельный, любимый публикой, красивый и преуспевающий во всем, он заболел и в несколько дней потерял слух. Он потерял его так, что никогда более не слышал собственного своего голоса. Казалось, что будущности актера для него уже не существует. Жить без театра, но любовь Остужева к театру, вера в его великую всепобеждающую силу, надежда на свою память, на свою волю, на свой труд, расчет на то, что его не оставят товарищи по театру, были так велики, что он решил остаться актером. И остался. И не просто просуществовал на сцене, не просто имя его появлялось где-нибудь в конце театральной афишки в качестве исполнителя лица без речей. Нет, он играл заглавные роли. Он играл пламенных героев Шиллера и Гюго, играл скупого рыцаря Пушкина, шекспировского Антония. Он играл героев Островского, Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова. И когда ему шел 62-й год, Остужев исполнил роль Отелло. Так сыграл, как ее никто давно уже не играл в русском театре. И тут совершилось, по моему мнению, просто чудо. Потому что 2,5 часа после этого театральная Москва стоя приветствовала этого замечательного актера, который совершил великий художественный, а по-моему и великий нравственный подвиг. 2,5 часа сходился и снова шел театральный занавес, и глухой актер выходил кланяться аплодирующей, безумствующей от радости за него огромной театральной аудитории. А потом он исполнил роль Уриэля Акосты, и опять замечательно. Ведь для того, чтобы сыграть крохотную роль в спектакле, Остужев должен был знать наизусть всю пьесу, и одному ему ведомыми способами он, проигрывая мысленно пьесу внутри себя, применяя ее к характеру произношения, к темпераментам исполнителей, с которыми он выступал, он угадывал момент, когда ему нужно вступить, не перебивая партнера и не устраивая паузу, которую может устроить глухой. Иногда он прибегал к таким сложным мизансценам, что люди, знавшие его лично, знавшие, что ему надо кричать в уши, не могли постигнуть, как он слышит шепот сзади себя, когда говорит партнер, и спокойно, наступая на последний слог его реплики, произносит свою, и никто в этот момент не угадывал, что в кулисе установлены зеркала, которые дают ему возможность следить за речью партнера, находящегося за его плечом. Конечно, все, чего достиг Остужев, можно было бы приписать ему одному, сказать, что все это есть результат усилий Остужева, его воли, его труда, его таланта. Но где, интересно, на свете есть другой театр, который оставил бы в своей среде глухого актера
1: который верил бы в его силы и помог бы ему дойти до триумфа. Мне кажется, что Малый театр вписал славные строки в свою историю, без того уже славную, когда во второй раз поверил в силу Остужева. Мы много разговаривали с ним. Я больше помалкивал, а говорил он. Не потому, что я не способен поговорить, меня только допусти, я уже не дам никому рот открыть. Но дело в том, что с ним надо было говорить очень громко. И как только я начинал надрываться, в стену стучали. Никто абсолютно не хотел слышать мои громкие вопросы и не слышать потом тихих ответов Остужева. А надрываться действительно приходилось ужасно. Я ему кричу: «Александр Алексеевич, вы ведь, наверно, знали Ермолову?»
0: «Погодите, не надо так ужасно орать. Там за стеной страдают больные. Если вы будете надрываться, нас с вами обоих вытряхнут отсюда. И хорошо сделают. Я слышу без этого. Про кого вы меня спросили?» «А, про Ермолову. Не задавайте повторных вопросов. Тот, что я помню, сам я вам расскажу. А то, чего я не помню, никакие вопросы ваши не заставят меня рассказать. Видите ли, дорогой, я не только знавал Марию Николаевну, я играл вместе с ней. Если бы вы встретили ее на улице, никогда не догадались бы, какой пламень таился в этой груди. Она была очень застенчива, молчалива, очень скромна. Я бы сказал, незаметна. Слепое неверие в свои силы. Вот должна играть сегодня спектакль. А она уже к сегодняшнему дню все выяснила. Она, оказывается, полная бездарность. Выйдет на сцену, не сможет сыграть роль. Более того, забудет текст роли. Суфлер ей подскажет, а она не услышит. И вот сегодня уже, наконец, все поймут, что она пользуется незаслуженной славой. С утра в театре, в потемках кулис, ходит, считает шляпки гвоздей, забитые в доски пола, измеряет каждую половицу, что-то шепчет, сжимает ледяными ладонями холодные виски, в отчаянии плачет, произносит последние монологи, идет на казнь, посылает прощальный привет этому миру. Ничего не ела с утра, так до вечера. И вот за 2 часа до спектакля она уже загримирована и одета. И если за ней тихонько подглядывать, произошла какая-то перемена. От нее начинает исходить гипнотическое влияние. Вот встала в кулисе на выход. Режиссер Кондратьев коснется ее плеча. «Марья Николаевна, голубушка, ваш выход». Она так повернется, глянет, выходит на сцену, так бьет в зал. Все, что сидело, развалившись и облокотившись, поднимается, как под ветром. Она произносит первые слова. Все устремляется к ней, как к источнику света. Она закончила монолог, и на многих лицах блистают слезы. Не потому, что она сказала что-нибудь жалкое или растрогала. Нет.
1: потому что она сумела приобщить людей к чуду искусства. Я играл с ней часто в «Без вины виноватые». Мне бывало трудно произносить мой текст. Я плакал настоящими слезами. Великая женщина. Я прожил счастливую жизнь, дорогой. Я ее провел в стенах моего любимого малого театра. У меня были великие учителя. Александр Иванович Сумбатов-Южин, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович Данченко, люди, которые из меня, воронежского облома кузнеца, сделали актера, за столом у которых я просиживал целые ночи, слушая их речь об искусстве. И когда они меня научили, развернули на 180 градусов, толкнули в спину и сказали: «Ступай и постарайся вспомнить хотя бы часть того, чему мы тебя учили». У меня были замечательные друзья, мои товарищи по театру. Мишка Климов Михаил Михайлович, Радин Николай Мариусович, Коля. Какие это были актеры! Какие умные, талантливые, живые, изобретательные ребята. Вы знаете, почему они хорошо играли? Вы не знаете, я вам скажу. Потому что им нравилось играть. Вот почему. Они не для публики играли, а для самих себя. Спектакль кончится, все уйдут, а они продолжают дурачиться. Они всегда какие-нибудь штучки выдумывали. От себятины никакой, а маленькие штрихи всегда новые. Бывало, когда я уже потерял уши, я редко заглядывал на сцену, все равно ни черта не слышно. Нет, вижу, сгрудились в кулисах, поджимают животы от хохота. Я тоже пойду посмотреть, что там происходит. А там ничего не происходит. Там Мишка Климов намазывает бутербродик с икоркой, чтобы запить рюмочку. А в зале слюни текут прямо на пол. Необычайно аппетитно это дело. Черт такой. У нас Степан Кузнецов был в театре. Характер был ой-ой-ой. Не связывайся. Актер. Громадный. Играл вот такие роли, 10 слов каждый. Все вошли в историю театра. А молодежь чаще всего мечтает начинать с Гамлета, дурачье. Учись, как Степан Кузнецов. Гамлетов много, а мастеров создать вот на таком тексте крохотном большую роль. Это настоящее дело. Мы жили большой театральной семьей, в которую входили и оперные актеры. Леня Собинов, Леонид Витальевич, Серебряное горлышко Антонина Васильевна Нежданова. Я, между прочим, был очень дружен с Леней Собиновым. И у нас были одинаковый рост и фигуры похожие. И, пользуясь этим, вот нам сшили на обоих один костюм. Я сейчас расскажу. Дело в том, что до революции костюмерная Большого театра в Москве и Малого театра в Москве была общая. Из-за этого сшили для Ромео один костюм на Собинова и на меня. Споет Собинов партию Ромео в опере «Гуно» в Большом театре. Волокут этот костюм в Малый театр. Я его напялю на себя, ушью немножечко в поясе, потому что у Леньки здесь было побольше, чем у меня. И выступаю в трагедии Шекспира. В последнем акте меня тычут в спину. Отдай костюм обратно. Завтра Собинов опять поет Ромео и Джульетту. А он меня потом встречает и спрашивает: кто тебе позволил
2: ушивать наши портки. Я целый вечер не мог опереть дыхание, не мог набрать воздух. Попробуй только портняжничать. Что-что? Боишься, что соскочут? А ты не бойся, надуй пузо и выходи.
1: Вы знаете, дорогой, когда я был молод и еще хорошо слышал, я очень любил бывать в опере. И у меня была полная возможность к этому, потому что роли, которые я играл в Малом театре, были такие огромные, что через 20 минут после начала спектакля я уже был разгримирован. Например, дадут мне в первом акте по морде, и я скроюсь и на сцену больше не выйду, и могу скрыться в Большой театр. Либо меня в первом акте проткнули на дуэли шпагой, и я мертвый, и могу сидеть мертвый тоже в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство, а я не знаю об этом, и могу не знать тоже в Большом театре. Но пока выяснишь наш репертуар на предстоящие 2 недели, там уже в Большом театре ни черта нету мест. Особенно в те дни, когда пели Шаляпин, Собинов, Алчевский, Секар, Рожанский, Нежданова или Смирнов, не добьешься. Я к Собинову, а он говорит, ты в Москве не один. Тогда я воспользовался тем, что не только костюмерная Большого театра и Малого театра была общая, но и дирекция у нас была тоже общая. Возглавлял эту дирекцию очень любезный старичок, генерал в отставке фон Бооль. Я к нему пришел, объяснил ему все мои затруднения, просил помочь попадать в Большой театр. И он при мне вызвал главного билетера Большого театра и чиновника конторы и сказал, это господин Остужев, артист Малого театра. Благоволите пропускать его на все спектакли Большого театра, кроме дней тезоименитств, их императорских величеств. Отпустил их и, обратившись ко мне, сказал, господин Остужев, вы у нас свой, места я вам не предоставлю. Прошу вас, бывайте запросто, за кулисами.
2: Какое счастье, слушайте! Он лишил меня почетного права задирать башку в артистической ложе, откуда ни черта не видать. Я получил от него разрешение ходить за кулисы Большого театра, близко наблюдать игру величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой. Видите ли, дорогой, писатель, композитор, ученый, они творят в тиши своего кабинета. Когда поэт слагает свои строфы, он умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который вот сейчас выйдет на сцену, чтобы создать неповторимый образ, он в момент подготовки к творчеству, как на базаре за кулисами, к нему все лезут, чмокаются с ним, нашептывают ему на ухо жирные анекдоты, обнимают его, всячески демонстрируют свою близость к нему. Я всегда понимал, какое должно быть невыразимое страдание для такого титана, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться на пустяки. И хотя я понимал, что надо кланяться, особенно потому, что я был знаком с ним, я не решался ему поклониться. В день спектакля, как только я его увижу за кулисами, сейчас же стану в сторону. Иногда он даже спрашивал, что? Шея не гнется, свело позвонки, что ли? Одервенела башка, а я молчу. Пусть раздражается. Но я не мог отказаться себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. Хоу! Вы никогда не видали такого гримера, я думаю, никогда не увидите. Вообще говоря, актер должен гримироваться сам. рассчитывать на руку гримера, это примерно то же самое, что надеяться, что вы сумеете выразить на моем лице волнующие меня чувства. Попробуйте. Что, почему не получается? А? Вот видите? Но уж лучше Шаляпина никто не мог знать, как поведет себя его лицо на предстоящем спектакле. А гримировался он всегда при открытых дверях. Несут там ему костюм или парик, оружие. И вот я стану у дверей его артистической и наблюдаю, как он работает.
3: А он сидит, раздетый до пояса, перед таким тройным складенем, зеркалом, и хмыкает, и хмурится на себя в зеркало, и моргает своими белыми ресницами. Перед ним на столике лежит такая туго завитая треугольная борода, эдакий вороной клин, потому что он будет сейчас исполнять партию свирепого военачальника Оллаферна в опере «Серова Юдиш». Он так похмыкает, помнет свою физиономию, чтобы узнать, из чего она сегодня сделана, покашляет, прикинет бороду к лицу, нахмурится, примерится, отложит, и здесь вот, у внешней стороны глаза, высветлит, а здесь потемнит. И сразу уже из этого начала грима начинает вырисовываться свирепое лицо Оллаферна. Потом снова возьмет бороду, прикинет и запоет. Отложит бороду и нарисует под глазами такие большие синие треугольники. А в комнате полно народу. Какие-то субъекты в визитках и фраках сплетничают, сообщают друг другу последние новости, демонстрируют циферблаты своих часов, только не курят ему в лицо, Шаляпину. А он очень добродушно, иногда так повернется в их сторону, бросит реплику и снова занимается своей бородой, подклеит ее, взглянет искоса, смотреть страшно, оторвет и нарисует такую жестокую коричневую складку от носа вниз.
2: И вдруг к нему подходит ларинголог, горловой врач, и говорит: «Феденька, мальчик мой, как твоя глоточка сегодня?»
3: «А ничего не болит, уже все прошло».
2: «Ну ладно, не ленись, детка, открой горлышко, покажи мне, малютка».
3: Шаляпин очень спокойно открыл рот и показал: «Ну на, гляди». «Ничего, нечего глядеть, все прошло, на».
2: «Ага». И тогда все, кто был в комнате, перестали брехать, а приблизились к Шаляпину и, отталкивая друг друга, стали заглядывать ему в рот и при этом выражали шумное восхищение. А он всем очень охотно показывал.
3: «Кто не видал? Ты не видал? Ну на, гляди». «Ага, ага».
2: Наконец они надоели ему, и он их прогнал. Они ушли в свой угол, стали в кружок, как оперные заговорщики, и начали обсуждать виденное. И из тех обрывков фраз, которые долетали до дверей, я понял, что я пропустил нечто необыкновенное, чего я уже никогда не увижу. Слушайте, я осмелел, оторвался от косяка, вступил в комнату, приблизился к Шаляпину и сказал: «Федор Иванович, а мне можно будет тоже посмотреть?»
3: Он спросил: «А ты где же был?» «У дверей стоял. А почему не подходил?» «Побоялся». «А ты, гляди, не заплачь. Что, один остался, что ли?» «Жаль мне тебя, темнота непросвещенная. Бедненький, последыш. Ну, так и быть.
1: Смотри, иди сюда. Ну на, гляди. Ага.
4: Вы не знаете, что я увидел? Без преувеличения. Гортань, вот. Кратер. Она кажется шире шеи. Небо, вот. Купол, уходящий под самые глаза. Купол, под которым рождается неповторимый тембр шаляпинского баса. Язык коренится где-то в глубине гортани.

0: И вы тоже все.
1: Это сделают?
2: Смелость этого животного поразительна. Он пишет письма незнакомым писателям, требуя немедленного ответа. Он оказывается настолько жесток, что вкладывает в конверт марку и ставит тем самым своего порядочного корреспондента в затруднительное положение. Он добивается совершенно бесполезного свидания. И если кто-то имеет несчастье не отказать, злоупотребляет им до тех пор, пока раздражение хозяина не возьмет верх над вежливостью. Он расскажет вам свою жизнь и расспросит о вашей. Хорошо еще, если он не ведет интимный дневник, в котором запишет, что возраст убил в вас живость, что вы показались ему угасшим, скучным, что, короче, он был страшно разочарован. А ваши будущие биографы, не зная о том, что ваше молчание было вызвано яростью, непременно воспользуются всем этим, чтобы изобразить вас жалким старикашкой. Не надейтесь умилостивить хронофага, подсунув ему погрызть частичку вашего времени. Если гость неразумно бросит собаке кусочек цыпленка, она вернется к покормившей ее руке и станет глазами и лапой просить о новой подачке. Подобным же образом хронофаг, почуяв доброе слабое сердце, злоупотребит своим открытием. Ваша снисходительность поощрит его вернуться, писать, просить. У меня много работы, робко скажете вы.
3: Правда? Как это интересно,
2: скажет хронофаг.
3: Над чем вы работаете?
2: Я пишу роман.
3: Роман? Да вся моя жизнь сплошной роман.
2: И тут его понесет. В полночь ваше положение останется тем же. А если ему удастся затащить вас к себе... Вы пропали, вы кость, попавшая в его конуру, и он обгложет вас дочисто. Если к тому же он соберет гостей, вас будет пожирать целая армия хромофагов. Подобные насекомые страшно общительны и охотно делятся своей добычей. Мораль заключается в том, что с хронофагами надлежит быть суровым и безжалостно их уничтожать. Мягкость и терпение здесь бесполезны. Более того, они создают благоприятную среду для хронофагов. Животное страшно живучее, его следует уничтожать. Мне отвратительна жестокость, но в данном случае она становится обязанностью. Ведь не позволили бы вы хищнику просто так, не защищаясь, вырвать кусок вашего тела. А хронофаг, подобно хищнику, покушается на вашу жизнь. Ибо что такое наша жизнь, если не время? Где человек, придающий значение времени, умеющий ценить день и понимающий, что с каждым мгновением мы умираем? Пока мы откладываем ее на завтра, жизнь течет. Ничто не принадлежит нам, одно только время наше. И это единственное и летучее благо мы готовы отдать первому встречному. Вот, дорогая, что писал Сенека своему другу Люцилиусу 1000 лет назад. Это доказывает, что хронофаги столь же древни, как само человеческое общество. Не пользуйтесь этим приступом дурного настроения, чтобы лишить меня вашего общества или сократить уделяемые мне мгновения. Женщина, которая нравится, никогда не может стать хронофагом, ибо ее манера – заполнять наше время, самое драгоценное –

0: Первые же из них вызвали после опубликования множество ответов от женщин реальных. Так завязалось своеобразное сотрудничество писателя с его корреспондентками. О праздничных подарках.
1: Вот и наступило время праздничных подарков. Признаюсь, я получаю их с удовольствием. Не из-за самих подарков. Не так уж много вещей на свете мне страстно хотелось бы иметь, но из-за чувств, которые испытывает сам даритель. Выбранный с любовью подарок узнается сразу по стремлению угадать вкус адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить подарок. Отсюда постоянный успех разнообразных символов и намеков. Сколько духов носит название, связанные с воспоминаниями, с сентиментальными упованиями, именно потому, что подарок позволяет высказать тайные пожелания. Это относится также к романам, к сборникам стихов. Влюбленный стремится, чтобы любимая по случаю Нового года прочитала и прочувствовала то, что ему хотелось бы. Сент-Бёв даже написал специальную для такого случая новеллу, чтобы раскрыть свои чувства. Шарфы, платки с девизами, изречениями говорят о том, что даритель не посмел бы написать сам. А бриллиантовые стрелки находят путь прямо к сердцу, словно управляемые снаряды. Еще больше, чем получать подарки, я люблю их дарить. Какое удовольствие видеть любимое лицо, освещенное радостью от того, что долго и безнадежно лелеемое желание наконец-то сбылось. Вопросительно рассматривать витрины с игрушками – счастье, пока у нас есть маленькие дети и еще в наших силах сделать их счастливыми. Позже, увы, уже не мы будем дарить им радость.
2: К большому счастью, в области подарков женщины подобны детям. И так приятно играть по отношению к ним роль Деда Мороза. Только трудно хорошо ее сыграть. Большинство мужчин склонны думать, будто женщине нравится то, что нравится им. Нет ничего более ложного. Если я люблю какого-то философа, мне не обязательно дарить его полное собрание сочинений той, которая обрадовалась бы самому скромному меху, пустяковой безделушке, даже цветы лучше бы решили проблему подарка. Подарки должны выбираться в расчете на тех, кто их получает, а не на вкус дарителя. Другое соображение – подарок должен быть подлинным подарком, то есть полным, окончательным и безоговорочным. В некоторых семьях делают подарки ВП, временного пользования, а ведь брать назад не полагается. Родители дарят маленькому мальчику детскую электрическую железную дорогу. Затем, под предлогом, что папа разбирается в ней лучше, папа забирает у сына дорогу и сам играет в нее. А обманутый сын печально на него смотрит. Другие родители следят за подаренными игрушками так, как если бы речь шла о драгоценных и хрупких произведениях искусства, чье место только в музеях за заградительным шнуром. Не наказывай свою куклу, ты ее разобьешь. Но, мамочка, она плохо себя ведет. Не глупи, ведь это кукла, и папа ужасно дорого заплатил за нее. Так смерть еще одной иллюзии омрачает детский праздник. Они делают нам подарки, а потом запрещают их трогать. А если побольше в них поиграешь, так и совсем запирают в шкаф. Многие праздники Нового года заканчивались слезами. Не забудем, что дух расточительства – неотъемлемая часть праздника. Обставлять подарок благоразумием и скопидомством значит не дарить вовсе. Самый скромный подарок может восхитить, но при условии, что ресурсы дарителя тоже невелики. Когда букет – дар истинной любви, тогда подарены все ценности земли. Однако состоятельный человек должен подарить немного больше, чем это диктует благоразумие. Кто не дает слишком много, дает слишком мало.
1: Если давать искусство, то принимать тоже, и не менее трудное. Для этого нужно воображение. Кто не способен, принимает тщательно выбранный подарок, вообразить себе долгие размышления, терпеливые хлопоты дарителя, тот не сумеет отблагодарить как следует. Представьте себе, что ваш друг на протяжении многих дней заранее наслаждается вашей радостью, предвкушая восклицание изумления, ваш восторг. Он надеется, что о его подарке будут говорить долго-долго. Ему хочется слышать, как вы будете восхищаться подробностями, хвалить его великолепный вкус. Плохо принятый подарок становится причиной маленьких тяжелых драм.
2: Женщина на свои карманные деньги покупает мужу 3 галстука. Он открывает пакет. Это мне? Пора бы уже знать, что я не ношу таких ярких расцветок. Сделай милость, позволь мне в будущем самому выбирать себе подобные вещи. В ответ поток слез, и это понятно.
1: Конечно, в магазин мехов, украшений, сумок и книг можно взять с собой ту или того, для кого предназначен подарок. Но если отношения не очень близки, вопрос денег набросит тень на чистоту подарка.
2: Надо ли изображать радость, если испытываешь разочарование? Конечно, за удовольствие надо платить удовольствием. При этом лучше маленькая ложь, чем большое горе. В частности, подарки от детей следует принимать с выражениями бурного восторга.
1: Еще и теперь сжимается мое сердце при воспоминании об ужасном случае в детстве. На свои крошечные сбережения я купил одной из сестер игрушечный утюг и гладильную доску. А ей их совсем не хотелось, и она запустила этим подарком мне в голову. С тех пор минуло 60 лет, а я все еще не утешен. Так это было несправедливо.

письма к незнакомке были обращены к воображаемой женщине. Но, как рассказывает сам автор,

«Бедные мужчины», — сказал однажды аббат Мюнье, — «за 2000 лет они не смогли выдумать 8-й смертный грех. Они не так много выдумали и новых игрушек. Материнство и хозяйство, война и транспортные средства — вот вечные темы игрушек для девочек и мальчиков. Конечно, война меняется. Вместо рыцарских доспехов, лука и стрел мы видим в витринах маленький самолет с комплектом атомных бомб, автоматическим бомбометателем и взрывающейся деревней. Но это не прогресс. Куклы зато неизменны, и в этом их счастье. Именно женщина спасает то, что надлежит спасать, чтобы мужчина оставался мужчиной. Пусть она нам поможет подарить миру мир. Таково мое пожелание в дни новогодних подарков.

0: Впереди по курсу необитаемый остров. Каких-нибудь 500 метров. Всего 500. И многие тысячи миль позади. Сколько заливов, проливов, морей пришлось преодолеть, чтобы до мечты осталось всего 500 метров. Ну и жарище. Высохшие под солнцем кубы кустарники шелестят своими глинцевидными листьями. Вода у берега зеленая-зеленая, как молодая трава. А подальше синеют провалы глубин. Да, вот так мы себе все и представляли. Вдруг впереди по курсу откроется он, необитаемый остров. Не думали, правда, что из всей нашей компании придется до него добраться только мне одному. Надеваю ласты, прикрепляю нож по-кубински, не к поясу, а к правой ноге. Так легче его достать. Резиновый мешок с одеждой и фотобоксом забрасываю за спину. Плыву с опаской, глядя по сторонам и вниз. Ого! Глубина. Дно уходит вниз на добрый десяток метров. Рядом проплывает скат. Машет большими треугольными плавниками. Только бы не встретиться с акулой. Вот и все. Остров. Сажусь, снимаю со спины мешок, оглядываюсь. Несколько куличков, самых обыкновенных, российских, пробежали вдоль воды. Поглядели на меня, я на них. Как вас занесло в такую даль?
1: О-ля-ля! Приятели, смелее разворачивай парус!
2: Здравствуйте. Это вы тут кричите? Ой, а вы что, русский?
0: Привет, земляк. Как видишь?
2: А что вы кричали? Случилось что-нибудь?
0: Да вот воды, понимаешь, соленой хлебнул. Вот горло прочищаю.
2: Понятно. А вы кто?
0: Среди воинов племен Сибонеев, Таинов и Апачи я известен под кличкой Черная Борода. А ты? Откуда тут взялся? Ведь остров необитаемый.
2: Ха! Необитаемый. Был необитаемый. А теперь это наш остров. Мы его первыми нашли.
0: Кто это вы?
2: Папа, дядя Коля и я. Папа с дядей Колей в Сан-Диего работают. Сюда отдыхать приехали. А меня Сашкой зовут. Я вот раковины собираю и бью лангустов. А вы, может... Пойдете на другой какой-нибудь остров?
0: Послушай, земляк, ты что, забыла законы гостеприимства? Может, поделимся? Я тебе шоколад, а ты мне кусочек острова. Идет?
2: Ладно уж, берите кусок этого берега, поляну, кусты и две пальмы. Хотите, я вам кое-что покажу? Вот, глядите.
0: Ну и красавица. Вот бы мне такую раковину. Молодец, старик. Давай махнем на что-нибудь. Гляди, какой у меня есть кинжал. Видал клинок? А ручка сделана из позвоночника акулы.
2: Вот это да! А ножны из чего?
0: Ножны. Ножны сшиты из черепашьего ласта. Ну как, меняемся?
2: Нет, не надо. Понимаете, обещал привезти раковину одной... В общем, одному своему другу. Тоже, ну, в общем, чудак такой. О море мечтает. Сами понимаете.
0: Ну, раз обещал, надо держать слово. Бери кинжал. На дружбу. Ты молодец, что не променял раковину на эту железку. А твой друг, он совсем не чудак. Пускай мечтает о море. Мы тоже мечтали о море.
2: Кто это мы?
0: Мы – члены клуба удивительных приключений и путешествий. А сокращенно КУПИП. Когда-нибудь расскажу тебе, если захочешь.
2: Расскажите сейчас.
0: Сейчас. Да. Все это и сейчас перед глазами.

0: Вот мы сидим у раскрытой печки. Лариса, Вовка и я. Догорает последний головешка. Холодно. Мы тянем руки к слабеющему огоньку. Я чувствую себя виноватым. Сегодня была моя очередь добывать дрова, но я почти ничего не принес. Впереди вечер и длинная ночь.
1: Ничего. На необитаемых островах должно быть много дров. Ведь они же необитаемые. И мы разожжем такой костер.
2: И не дрова, Вовка, а плавник. Груду сухого плавника. Наберем его столько, чтобы костер пылал до самого утра.
1: Ну ладно, заседание Купипа продолжается. Итак, каждый из нас, чтобы получить звание действительного члена клуба, должен совершить одно или два самостоятельных путешествия. А потом отчитаться на ответственном заседании Купипа. Так вот, сейчас мы произведем жеребьевку, чтобы без обиды. Вот, глядите, 6 бумажек. Кидаю в кепку. Так, кто первый? Тяните. Лариса, ты?
2: Спасибо, Вовочка. Ура! Я отправляюсь в Южную Америку и на Кубу. Ну, знаете, я все равно стану капитаном. Давай ты, Вовка. А ты, Юра.
1: Дальний Восток и Австралия. Даешь вулканы и кенгуру.
0: Африка и необитаемые острова. Лариска, львиная шкура за мной и лучшая в мире раковина. Шкуру ты постелишь у дивана, а раковину...
1: Тихо. Слушайте, клянусь всегда быть верным идеалом Купипа и никогда не оставлять друга в беде. Смерть немецким оккупантам. Клятва должна быть скреплена кровью. Лариса, дай бритву.
2: Ой.
1: Тихо. Ух ты, глубоковато. Ну вот, готово. Теперь ты, Юрка. Держи лезвие.
0: Обожди, сейчас.
1: Не-не-не-не, эта кровь не пойдет. Здесь тебе не урок в классе, чтобы тебя за кровь из носа, когда не выучил, отправляли к врачу. Нужна настоящая кровь для клятвы. Давай лапу. Вот порядок.
0: Клятва, скрепленная кровью. Может, зарыть ее в землю или замуровать в стене?
1: Да нет. Лучше засунуть листок в бутылку, плотно запечатать, залить сургучом и бросить в океан.
2: Вот это уже по-морскому. Правда, до океана далековато. Но можно бросить бутылку в Неву с середины моста лейтенанта Шмидта. И течением ее вынесет в Финский залив.

0: Не знаю, Саша, где сейчас наша бутылка с клятвой? Может быть, в руках какого-нибудь коллекционера, собирателя бутылок.
1: Дядя Юра, а вы знаете, у нас в Ленинграде тоже есть бутылка. Папа привез ее из Майами. Он плавал тогда на морозильном траулере, и однажды они зашли на Флориду. Папа осматривал город, и в одном полуподвальном магазинчике ему предложили купить бутылку за $30.
0: $30 за какую-то бутылку?
1: Это была непростая бутылка. В ней хранилась записка советских моряков. Друзья, родные, прощайте. Потопили вражеский катер, и сами тонем. Корабль горит. Наверное, все убиты. Знайте, мы не посрамили честь советских моряков. За Родину. И подпись. Василий Быков. Старшина с СКР. Вот только название корабля никак не разобрать. Смыло водой. Остались только три последние буквы. Мы.
0: Как же он назывался? Стремительный? Решительный?
1: Не знаю. Я часто думаю о них. Человек в бурой от крови тельняшке бросает в покрытую мазутом воду бутылку. Для меня это уже не записка, а души погибших моряков. А папа как волшебник. Он вызволил их из холодного плена и вернул на родину.
0: А кем сейчас работает твой папа?
1: Когда мы жили в Ленинграде, он был инженером по заводским холодильным установкам. А сейчас вместе с дядей Колей помогает кубинцам строить новый холодильный комбинат. Мы уже скоро год как живем здесь, на Кубе. А вы моряк?
0: Да. Плаваю на рыболовном траулере. Мы ищем рыбу от Гренландии до Огненной земли.
1: А свой первый корабль вы помните?
0: Первый? Первым была Кассиопея. Однажды Вовка Козырев, президент Купипа, привел нас на старый причал на Васильевском острове. И мы увидели белый парусник. Корпус весь зиял мелкими и крупными пробоинами. А в носовой части было написано «Кассиопея».
1: Кассиопея. Красиво.
0: Еще бы. Она и сама красавица. Это был учебный корабль. Баркентина.
1: Баркентина?
0: Ну да. Та же шхуна, только покрупнее. Она шла вместе с другими судами из горящего Таллина. Налетели самолеты. Хорошо было темно, а то бы ей не сдобровать.
1: А команда?
0: Всех расписали на боевые корабли. Остался только старик боцман. Его из-за ноги, да и по возрасту не взяли. Приставили сторожем к Кассиопее.
1: Целое судно, и все ваше. Мечта.
0: Вот так и случилось, что Кассиопея стала нашей. Мы пробыли на ней целый день. Много нашлось разных дел. Дядя Федя спуску не давал, был строгим командиром. Потом пили чай в кают-компании, разглядывали портреты знаменитых мореплавателей в золотых рамах. А боцман сказал, что Кассиопею надо обязательно беречь, чтобы после войны она могла поднять паруса. Шли домой и все оглядывались. Все не верилось, что у нас такой чудесный корабль. Но мы верили, что после войны Кассиопея понесет нас в дальние страны. Вот это и была наша мечта.
1: И она сбылась?
0: А как же иначе? Ведь мы сидим с тобой на этом самом необитаемом острове.

0: Медленно, согласованно колеблются ядовито-синие и оранжевые водоросли, могучими парками покрывавшие осклизлые валуны. Чуть трепеща прозрачными плавниками, рыбы как бы парят над обломками рифов и, переворачиваясь вниз головой, сгрызает что-то с горгонарий и некрупных кораллов своими крепчайшими белыми зубами. Впереди что-то светлеет. Громадный обломок рифа. Настоящая скала лежит над ней, весь освещенный солнцем. А под ним, грозно шевеля усищами и взрывая песок лапками, расположилась целая колония раков-лангустов. Вытягивая вперед руку с гарпуном и глазами, высматриваю лангуста покрупнее. И вдруг слышу странные шлепки по воде, как будто рядом невесть откуда взялся старый пароход с громадными грибными колесами. Рывком выскакивая на поверхность, и вижу, как Саша колотит по воде веслами. Я подплываю и забираюсь в лодку.
1: Ты чего паникуешь? Эх, такой экземпляр за тебя упустил.
2: Кое-для кого вы бы тоже оказались неплохим экземпляром. Посмотрите-ка туда.
1: Ого, акула, вот оно что. Я охотился за лангустами, она, оказывается, охотилась за мной. Вовремя ты меня предупредил.
2: Давайте обождем, пока она смоется. Вы ведь тогда так и не досказали, что стало с Кассиопеей, с ребятами с Купипа.
1: Не время сейчас вспоминать об этом. Да что поделаешь. С акулой тоже шутки плохи. История Купи покончилась грустно. Но ты, дружок, должен узнать ее до конца. Так вот, в один из морозных заснеженных дней блокадной зимы на Кассиопею пришли военные моряки. Долго ходили по каютам баркентины, разглядывая, спорили о чем-то. Потом сказали нам, что на паруснике разместится специальная военная часть. И поэтому нам придется забрать свое имущество, и... Мы поняли. Нам нечего было забирать. Мы поставили на места пухлые тома морских книг и ушли.
2: Ой, у меня что-то голова кружится. Я прилягу на кровать, а ты протопи печку.
1: Потерпи, Ларисонька. Сейчас я разломаю буфет. Ведь дров у нас нет, да и мебели никакой в квартире не осталось.
2: Юра, Юра, придумай что-нибудь. Ты обещал мне шкуру льва, кораллы, раковину. Не надо шкуру, но хоть бы кусочек хлеба.
1: Ладно, ты сиди дома, а я скоро вернусь. Я обязательно что-нибудь раздобуду.
2: Ну что же было дальше? Почему вы молчите, дядя Юра?
1: Когда я разбитый и усталый под вечер доплелся до нашего дома, я вдруг увидел, что дома больше нет. Вместо него дымилась груда искореженного ржавого железа, битого кирпича и штукатурки. Спасатели рылись в развалинах до вечера. Потом ушли. А я все копал и копал, вытаскивал какие-то доски, железо, разгребал штукатурку. Уже под утро нашел в мусоре небольшую книжку в твердом переплете. Это был наш астрономический справочник. Подошел к костру, раскрыл книгу на том месте, где была загнута страничка, и прочитал. Кассиопея. Небольшое, но довольно яркое созвездие северного полушария неба. В средних широтах является незаходящим созвездием.
2: Качает. А наш остров отсюда весь голубой-голубой. А вон,

0: Смотрите, огонек. Это папа с дядей Колей. Костер развели. Нас с добычей дожидаются. Знаете, дядя Юра, ведь мечта сбылась. И все они. Вовка, Лариса. Все они добрались до острова. Да-да, клянусь. Я слышал их голоса. Я видел их лица вчера у костра.
1: Ты знаешь, Сашка, порой я задаю себе вопрос. Но зачем я все-таки колесил по белу свету? Зачем большую часть жизни отдал этой соленой, суровой стихии? Зачем? Чтобы узнать мир. Чтобы познать самого себя. Понять, чего я стою, на что способен. Для чего колесил? Чтобы искать рыбу в Атлантическом океане. Чтобы подружиться с Мигуэлем Лопесом, ловцом крокодилов на Кубе. Чтобы встретить на необитаемом острове такого вот маленького земляка, как ты, Сашка. Чтобы однажды увидеть нашу Кассиопею, гордую, помолодевшую, входящую в порт с курсантами-стажерами на борту. Да, я плавал во многих морях, побывал в десятках стран. Но и там, в духоте тропических ночей, мне снился чаще всего город моего детства. Ленинград. Он похож на громадный гранитный корабль. Нева стремительно катит свои воды. И кажется, что этот каменный корабль с ходовым мостиком, фондовой биржей и мачтами растральных колонн все мчится и мчится куда-то, в зовущую синюю даль, под крики чаек, парящих над блестящим от дождей асфальтом.

Молча, скрестив руки на груди, стоял Максимилиан некоторое время перед спящей и созерцал ее прекрасные формы, которые скорее открывались, чем прикрывались легкою одеждой. И каждый раз, когда лампа бросала луч света на бледное лицо, сердце его начинало биться сильнее. «Боже!» – прошептал он про себя. «Что это? Какое воспоминание оживает во мне?» В это мгновение больная проснулась, и точно из глубины сновидения поднялись ее мягкие темно-синие глаза с вопросом, с мольбою. «Вы слишком чувствительны». «Нет, вы чувствующий, но не душой, а подобно волку кончиком морды, не сердцем, а чутьем. Временами вы безошибочны. Нет, я не преувеличиваю вас. Все находится в пределах темного, у которого нет пределов, сама беспредельность, чащобы, шубы. Я знаю вашу породу. Вы больше вглубь, чем высоту. Это всегда погружение в вас, а не подъем. Погружение в самую ночь, которая мне видится лестницей, ступенька за ступенькой, при том, что последней не будет никогда.

мой маленький. Сейчас 4 утра. Я лбом в вашем плече. А хотите, я отдам вам все свои стихи. Прошедшие, пришедшие, те, что еще придут. Еще хотите? Верность.

Когда я только что сидела подле вас на этой бродяжьей скамейке, скорее в отдалении, чем рядом, душа моя томилась нежностью. Мне так хотелось взять вашу руку и прижать ее к моим губам и держать ее так долго-долго. Скамья покинутая, скамья бродяжья. Но вы заметили, мы расстались вежливо. Да, да, я знаю, возможно, вы скажете, но что мне делать с вами такой слабой, как и все прочие, к тому же гораздо менее красивой? Пусть будет так. Но пусть между нами никогда не будет одного обмана. Я хочу, чтобы ты любил меня всю. Все, что я есть, все, что я из себя представляю. Это единственная возможность быть любимой или не быть любимой. Ну, а когда начнутся ваши танцевальные па, я просто сделаю один прыжок. Как выпрыгивают из лодки, заставляя ее плясать на воде. Вы никогда не узнаете о моей боли. И даже не будет пустоты. Потому что я никакого места в вашей жизни не занимаю. Наша вечность на час. И она уже проходит. И поэтому все, о чем прошу вас, позвольте, позвольте мне вас любить. А когда все закончится, это будет великим возвращением меня в меня самую. Я хочу моей свободы к вам. Я хочу моей уверенности в вас. Я хочу моей любви к вам, вами принятой. И еще я хочу знать, что вас это не стесняет. Рассвет. Я спокойно, будто умерла. Какая гадость, какое убожество земная жизнь. Какая покинутость. Я прижимаю твою руку к моим губам. Пиши, пиши же мне, я буду спать с твоим письмом. Мне нужно от тебя что-нибудь живое. Все небо в розовых раковинах. Самый чуткий час. Погасла последняя звезда. Первые шаги на улице. И птицы. Птицы. Мой дорогой, меня терзают сейчас два искушения.
вы и солнце. А вчера вечером не было света, и солнца тоже не было. И я локти себе кусала от желания писать вам, от ярости, что не могу этого делать. У меня были для вас, к вам слова такие истинные, такие яркие. Это был самый мой час с вами, который у меня похитили, выкрали, украли. Я легла на пол и рычала, как собака. Но я поняла одну вещь. Раньше с другим у меня было Р. Буква, которую я предпочитала. Самая я из всего алфавита. Самая мужественная. Гора. Герой. Зверь. Все, что есть во мне, прямого, строгого, упрямого. С вами. Шелест. Шепот. Шелковый. И еще Шерри. Ах, мой дорогой, я знаю, знаю, знаю, что это неправильно. С самого утра так любить, вместо того, чтобы писать. Но со мною это происходит так редко, так никогда, что я просто боюсь, что я брежу. Нет, я боюсь, что я грежу, что вот проснусь. И снова будет гора, герой. Мой друг, вы спите? Все ваше непостоянное существо вызывает во мне нежность. Ваша усталость, откровенная зевота хищника. А сколько нежности вызывает во мне ваш ночной голод, такой внезапный и непоколебимый. Ваше... Ну, вы делаете из меня какое-то животное. А я все про вас знаю. Вы... добрый. Есть вещи, которые огорчают вас, причем вещи не обязательно те, которые касаются непосредственно вас. А еще вы чувствительный. И есть вещи, которые причиняют вам боль, притом не обязательно вещи физические. Больно. Ведь болит-то не тело, душа. Нет, нет, слушайте. Сейчас будет настоящая жизнь. Вы спите? Я вхожу. Вхожу и сажусь. На край широкой кровати реки, которая есть наш сон, великой реки, которая есть наша мечта. Вижу руку, свешивающуюся с кровати, захватываю ее, и тут вы открываете глаза –
Но я болтаю какие-то глупости. Доброе утро, мой дорогой. Как вам спалось? Не хотите ли кофе? Как я выгляжу, и вы болтаете какие-то глупости. Доброе утро, дорогая. Спалось нехорошо. Кофе я хочу, а выглядите вы ужасно. Вы смеетесь, я смеюсь, мы оба смеемся. И ничего любовного. Ночь принадлежит нам, а не мы ей. И по мере того, как я становлюсь все более счастливой от того, что не влюблена, что могу говорить, что не надо целовать, я вас целую. Ну и вы меня целуете тоже. Так мило, так по-человечески. Боже мой, уничтожьте мои письма. О, как хотелось бы мне, чтобы вы начали засыпать и болтали бы мне какие-нибудь нежности в предсонье, чтобы я могла вас больше любить. Ведь я вас еще не люблю, еще ничего нет. Все будет. Я еще только делаю первые шаги. Вслушиваюсь. Любовь – это всего лишь большое ухо. Большие, большие уши любви. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие ушки? Ну, это чтобы лучше слышать тебя, малышка.

0: Наставим уши.
1: На самом деле все может стать большим, если очень захотеть. Не будем торопиться. Доброй ночи, мой друг. Спите спокойно. Я не хочу вас пронзать собою. Не хочу ничего преодолевать. Я не хочу ничего хотеть. И если это судьба, а не случай, то не будет ни вашей воли, ни моей. Не будет. Не должно быть ни вас, ни меня. Иначе все это не имеет никакого смысла.

Мой дорогой, хотите услышать правду, которую вы никогда не услышите от того, кто вас любит, еще меньше от того, кто не любит вас? Вы человек наслаждений. О, это неизлечимая болезнь. Наслаждение.

Все проникает в вас, но только через кожу, которая у вас слишком глубока. Боюсь, что она заменяет вам душу. А вот интересно было бы знать, чем вы слушаете Бетховена? Только не надо меня убеждать, что вы его не любите. Потому что для меня бетховенское «Через страдания к радости» — это первое и последнее слово на земле и на неземле. А боль? Что она в вашей жизни? В моей жизни?

В искусстве все должно причинять боль, иначе оно не имеет права называться искусством. Ах, я забыла еще одну маленькую деталь. Чувство страха. Вы от страха не любите Бетховена. От того же страха, который заставляет волка выйти на луну, собаку под звуки рояля. Я не могу, чтобы вы были слабым, потому что я не смогу вас любить таким. Любить, презирая, это для других. Вспомните эпикурейцев, которые из всех искусств жизни предпочитали искусство умирать. Это слово случайно оказалось последним. Не случайно это слово оказалось последним. Я ждала вас. Я ждала вас всю ночь. Я подкарауливала вас. Подкарауливала ваши шаги. Я легла на пол. Распласталась на жестком, чтобы не уснуть. Я подняла глаза и увидела над собой огромное, бездонное небо. И я поняла всю свою низость, всю низость последних дней с вами. Я была я, а вы были вы. Я знаю, я не такая. Я просто попыталась жить. Когда я пытаюсь жить, я кажу себе маленькой, бедной швейкой, которая никак не может сделать красивую вещь, которая только и делает, что все портит и ранит себя, а потом вдруг отбрасывает все и начинает петь у окна, за которым беспрестанно идет дождь. А вы не пришли. А меня это уже не ранит. Вы меня приучили к этому. Вы и все. Я знаю, что скоро все пройдет. Я это чувствую под ресницами, внутри губ. Вы мне очень дороги. Но мне просто больше нечем дышать с вами. Настанет день, и вам тоже будет нечем больше дышать. И вы почувствуете себя, как загнанный зверь, задыхающийся в собственной шкуре. Вот тогда вы придете ко мне. Вы придете ко мне, чтобы обрести себя,
чтобы обрести свое бессмертие. Мой милый, а сегодня ночью мне приснилось, что вы умерли. Но я его читала более осмысленно, чем вы его написали. Оно мне понравилось. За 2 дня я прочитала его 4 раза. Но только одного я не поняла. Вы писали его для меня или для себя? Бросив весла, плывя по течению на спине вашей и реки. О, Боже мой! Откуда у вас только взялись силы? Нет, потребность браться за перо. Все места, которые мне с первого раза не удалось расшифровать, остались и останутся для меня темными. Но остается только надеяться, что они были наиболее нежными. Нет, вы что, действительно считаете, что вас захлестнула лирическая волна? Вы любите слова. Словам вы отдаете нежность, предназначенную мне. И если вы меня когда-нибудь любили, то только через мои стихи. Другие любили через меня мои стихи. И в обоих случаях меня больше терпели, чем любили.

0: Принц Гамлет, довольно червивую залежь тревожить. На розы взгляни, подумай о той, что единого дня лишь считает последние дни. Принц Гамлет, довольно царицыны недра порочить, недевственным суд над страстью, тяжели виновная Федра. О ней и поныне поют, и будут. А вы с вашей примесью мела и тлена, с костями злословь, принц Гамлет, не вашего разума дело судить воспаленную кровь. Но если, тогда берегитесь. Сквозь плиты, ввысь, в опочивальню и сласть своей королеве стою на защиту я. Ваша бессмертная страсть.
1: Письмо от него. Вы поймите, дорогая, как мне трудно писать вам. Я чувствую себя таким виноватым перед вами от того, что мне не хватает воспитанности, которую вы так цените. Смотрите на меня, как на больного, который в течение многих месяцев был погружен в состояние глухоты и немоты. Я очень огорчен, что мое молчание вызвало у вас ошибочные предположения. Спящие не ходят на почту. Я возвращаю вам ваши письма, чтобы вы были абсолютно уверены, что у меня их нет. Я оставил себе лишь одно, последнее, то, которое вы мне передали, когда уезжали. Посылаю вам все, кроме маленькой книжечки цвета замши, куда вы мне переписали стихи, посвященные мне. Пришлите мне, пожалуйста, как можно скорее книгу с посвящением. Вы знаете, как для меня важны автографы. И, пожалуйста, срочным заказным. Пока ее у меня не будет, я не смогу спать спокойно. Если вы мне напишете, я вам незамедлительно отвечу. Я пробудился. Что вы пишете нового? Перевели ли «Флорентийские ночи» Гейне, Хайне? Много ли у вас новых стихов? Пришлите их мне, прошу вас, в память о прошлом. Я помню вас на балконе с лицом, поднятым к черному небу, равно неумолимому ко всем. Желаю вам всего самого хорошего. Последняя из флорентийских ночей. Новогодняя ночь. Бал-маскарад. Взятая на прокат. Роскошь. Я без маски, с несколькими знакомыми. Вихрем врывается группа костюмированных. Один отделяется от группы, приближается, склоняется в поклоне. Вы меня узнаете? Нет. Но вглядитесь же хорошенько. Возможно ли, чтобы я так изменился? Я хорошенько вглядываюсь. Вы меня действительно не узнаете? В голосе сперва таком радостном начинают появляться интонации уязвленного самолюбия. Лицо молодое, довольно приятное. Темная шевелюра. Я робко... Погодите. Мне кажется, что я вас действительно где-то видела. Может быть, когда-нибудь. Ах, нет, постойте, ваш голос. Да, я определенно где-то слышала ваш голос. А он все смотрит. Нет, я вижу вас впервые. Кругом смех. Полувосхищенный, полуудивленный. И за всем этим шумом такой-то. А! Боже мой! Это вы! А, простите меня ради бога. Но я так плохо вижу. И к тому же у меня такая плохая зрительная память, и мы с вами давно не виделись. И тогда у вас были усы. Ох, мадам, я никогда в своей жизни не носил усов. Быть того не может. Я ведь прекрасно помню. Маленькие такие, черненькие усики, щеточкой. Но я уверяю вас, клянусь, я никогда в своей жизни не носил. Тут вмешиваются другие. Ах, мадам, вы действительно ошибаетесь. Мы можем поклясться, что он никогда в своей жизни не носил усов. Как странно. Я ведь прекрасно помню. Маленькие. Щеточкой. Он в отчаянии. Маленькие или большие, или а-ля Гийом, я никогда в своей жизни я растроганная неподдельным огорчением этого незнакомца. Ах, успокойтесь. Я верю вам. Хотя, конечно, это очень странно. Погодите. Ведь тогда была одна вещь. Теперь ее нет. Это были очки. О, боже мой, ну как же я сразу не догадалась. А маленькие щеточкой усики, это ведь были брови. Большие такие брови. Ну да, конечно, это были очки. Хотя, конечно, это очень странно. Удаляется уязвленный. Ну вот, положа руку на сердце, действительно ли я его не узнала? Да или нет? Первый миг... Нет. То есть, да. Во второй что-то пронзило, в третий уже знала. Узнала голос. Нет, не лицо. Лица я никогда не узнавала. С тех пор ни слова. Слышу иногда кое-что о нем. Дела идут плохо. Сын растет. Ну, а что касается усов, то я ничуть не лукавила. Я их помнила. И мало того, когда он себя назвал, я их увидела. И увидела, что их не хватает. Ну, видишь нечто над чем-то. И пара ли это усов над парой губ? Или пара бровей? Над парой очков. Это деталь, которую дано знать не мне, а ему. Так вот, пусть довольствуется щеточкой.

0: Послесловие.
1: Мое полное забвение и мое абсолютное неузнавание сегодня есть не что иное, как твое абсолютное присутствие и мое полное поглощение вчера. Насколько ты был, настолько тебя больше нет. Абсолютное присутствие наоборот. Абсолютное может быть только абсолютным. И если вы не забыли меня так, как я забыла вас, то это только от того, что вы никогда не болели мною так, как я болела вами. И если вы меня не забыли абсолютно, то это только от того, что вас ничто не может быть абсолютным. Даже безразличие. Я кончила тем, что не узнала вас. Вы же так никогда и не начинали меня узнавать. Посмертная месть? Нет. Во всяком случае, не моя. Что-то мстит за меня. Что-то и очень большое. Вы хотите знать этому имя? Душа. Раненая во мне и во всех других женщинах душа. Раненая вами и такими, как вы. Вечно ранимая, вечно возрождающаяся и, в конце концов, неуязвимая. Неизлечимая неуязвимость. Это она мстит, покинув вас, в котором она жила и которого обнимала собою больше, чем море объемлет берег. И вот вы стоите на этом берегу, голый и жалкой. Это она мстит. До такой степени, что я забыла ваши видимые черты, явив мне черты подлинные, которые я никогда не любила.

0: прозвучала песня из нового кинофильма, созданного на студии «Беларусьфильм» по рассказам писателя Виктора Драгунского. Сегодня у нас в гостях представители съемочного коллектива, сценарист Денис Драгунский и режиссер Игорь Пушкарев.
1: Года три назад мы рассказывали в «Добром утре» о работе над фильмом «По секрету всему свету», тоже по рассказам Виктора Драгунского. Когда фильм вышел на экран, мы получили много писем. Наши маленькие зрители требовали продолжения приключений Дениски Кораблева. Мы взялись за работу. Но к тому времени, когда был закончен новый сценарий, к сожалению, исполнители главных ролей успели подрасти и выйти из Денискиного возраста. И нам пришлось начинать все сначала. Поиски героев, пробы и так далее.
2: Наш новый двухсерийный фильм называется «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Главные роли исполняют минские школьники Сережа Писунов и Алеша Ворвашеня. По-моему, очень славные ребята, и у них, в общем-то, все получилось.
1: Фильм наш состоит из четырех новелл. Снимали его четыре режиссера-дебютанта. Игорь Пушкарев, Владимир Колос, Виталий Дудин и Марк Брауда. А руководил этим боевым коллективом Игорь Добролюбов. И, по-моему, фильм получился смешной.
2: Ну, сейчас многое видится смешным. Но во время съемок, вот, например, нам нужно было отснять, как медведь, настоящий медведь, в санях едет. А лошади ни за что не хотели вести такого сердитого седока. Пришлось снимать резвую тройку отдельно, а потом самим впрягаться в сани с генералом Топтыгиным. Вот и посудите сами, смешно ли было съемочной группе катать с ветерком увесистого мишку, который тянет килограммов на 200.
1: Ну, а наши маленькие артисты с честью вынесли самое трудное из киноиспытаний – испытание дублями. Например, по сценарию Дениска Кораблев с трудом выпивает целую бутылку газировки. А теперь представьте себе, что у этой сцены было 5 дублей, и исполнителю главной роли Сереже Писунову нужно было одолеть 5 бутылок. Что вы думаете? Одолел.
2: Одолел. Если фильм будет хорошо принят нашими зрителями, то его успех вместе с нами разделят и авторы песен, которые звучат в нашем фильме. Композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Танич.

0: В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. В шагах в 20 от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меншиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, сверкал кривой нож. «Остановись!» — вскрикивал Данила страшным голосом. «Убью!» Алёшка давно остался позади, где-то залез на дерево. Больше года Алексашка не видел отца. И вот встретил у разбитого и подожжённого кабака. И Данила сразу погнался за сыном. Всё это время Алексашка с Алёшкой жили, хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали поймать и обучить ломаться медведя. Но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу. Однажды, закинув удочку в тихую светлую яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосиного острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный, пестрый. Теперь зарос листвой, приходил в запустение. У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то. Должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку. «Эй, нашу рыбу пугать! Смотри, портки снимем, переплывем мыть тебя!» Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять. «Ты кто? Чей? Мальчик?»
1: «А вот велю тебе голову отрубить!» проговорил мальчик глуховатым голосом. «Тогда узнаешь».
0: Сейчас же Алёшка шепнул Алексашке. «Что ты? Ведь это царь!» И бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство. «Погоди, убежим, успеем!» Закинул удочку, смеясь, стал глядеть на мальчика. «Очень тебя испугались! Отрубил голову один такой! А чего ты сидишь? Тебя ищут!»
1: «Сижу, от баб прячусь!»

0: щеку протащу с ниткой, и ничего не будет.
1: Врешь, спросил Петр.
0: Вот перекрещусь. А хочешь, ногой перекрещусь? Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.
1: Еще бы тебе, царь, бегал за пряниками, ворчливо сказал он. А за деньги иглу протащишь?
0: За серебряную деньгу 3 раза протащу, и ничего не будет.
1: Врешь.
0: Петр начал мигать от любопытства, привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам. Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах в 3 от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы, отражались облака и разбитые молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость. 3 раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой. И ничего не было, ни капли крови, только 3 грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.
1: «Дай-ка иглу», — сказал нетерпеливо.
0: «А у тебя что же деньги-то?»
1: «На».
0: Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову.
1: «Не хуже тебя, не хуже тебя!»
0: Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, должно быть, учить бояр протаскивать иголки. Рубль был новенький. На одной стороне двуглавый орел, на другой – правительница Софья. Сроду Алексашка с Алёшкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.
1: «Хм, пустяками занимается», —
0: говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой. В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень. От дождей взмесила грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде, в избы со зверем не пускает. Да и медведь до того жрал много, все проедал, да еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся, по пояс голый на морозе, будто немой, параличный, много выжаливал денег. Бога гневить нечего, зиму прожили неплохо. И опять просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дело по горло. На утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем шататься по базарам, вечером в рощу ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на 3 сажени и нежданно-негаданно наскочил. Всю старую басманную пробежал Алексашка, начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, слышал, все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну, конец!
2: «Караул!»
0: – пескливо закричал Алексашка. В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. 2 коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался, сидя на запятках. Надо было уехать как можно дальше от этого места.

0: Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, с длинными кудрями, но лицо бритое. «Франц Лефорт», — ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки. Вдруг въехали на широкий двор, посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку. «Ты кто? Ты зачем? Ты откуда здесь?» Спросил он, смешно выговаривая слова. «Я тебя спрашиваю, мальчик, ты вор?» «Это я вор! Тогда бей меня до смерти, если вор!» Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом. «Видел, как на разгуляя отец бежал за мной с ножом?»
1: «А, да, видел! Я засмеялся, большой за маленьким! Отец меня все равно зарежет! Возьми, пожалуйста, меня на службу, дяденька!» «На службу? А что ты умеешь делать?»
2: «Все умею. Первое – петь, какие хочешь песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, сколько раз люди лопались. О, как насмешу! Плясать. На заре начну, на заре кончу и не вспотею. Что мне скажешь, то и могу».
0: Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.
2: «О, ты изрядный мальчик! Возьмешь мыло и вымоешься, ибо ты грязный, и тогда я тебе дам платье. Ты будешь служить. Но если будешь воровать, этим не занимаемся. У нас чай ум-то есть, али нет?»
0: Сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая. Должно быть от того, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки. Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер. Рыбаки повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь: «Мужики, царя не видали?»
2: «Давеча не он ли проплыл в лодке? Кажись, гребли прямо на Кукуй. У немцев его ищите!»
0: Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя и рядом с ним длинноволосого среднего роста человека с растопыренными полами короткого кафтана. В одной руке на отлете он держал шляпу, в другой – трость, и, смеясь вольно, собачий сын говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь. И все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени. «Милостивый государь, царица-матушка убивается, уж Бог знает, что про вас думали. Извольте идти домой, вечерню стоять». Петр нетерпеливо дернул головой в бок, к плечу. «Не хочу! Убирайся отсюда!» И так как Волков продолжал истово глядеть на него с колен, царь загорелся, ударил его ногой. «Прочь!» – пошел холоп. Волков поклонился низко и хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком, в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях, виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку. «Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее!» Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками.
1: «О да, у нас веселее!»
0: И ближе придвинулись слушать, что говорил длинному с длинной детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике Франц Лефорт.
1: «К услугам вашего царского величества!»
0: Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо. До того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий. Лефорт говорил, потряхивая кудрями.
1: «Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет проса, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. Покажу зрительную трубку, через кою смотрит на месяц и видит на нем моря и горы». Ловок, хитер был Лефорт. Петр удивлялся и все спрашивал. «А это зачем? А это для чего? А это как устроено?»
0: Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно.
1: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать. Это похвально».
0: Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами. В голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился. Даже стало страшно от чего-то. Повернув к нему чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех защекотало в носу. Между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табака. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце. Лефорт сказал ему:
1: «Она поет вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного виноторговца Иоганна Монса».
0: Сам Иоганн Монс с трубкой весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал: «Сейчас в аустерии соберутся девушки, будут танцы, фейерверк или огненная забава». Скрипки, альты, гобои, литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные минуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двухсветной залы. Захмелевшие гости отпускали такие словечки, что девицы вспыхивали, как зори, румяные красавицы с пышными, как бочки, фижмами и тяжелыми шляпами хохотали, как сумасшедшие. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовый. В первый раз попробовал Петр хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхен. От музыки в нем все плясало, шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему жестокие желания. Не слышал, что за шумом кричали гости, протягивая ему стаканы. У Анхен лукаво сверкали зубы, она не сводила с него прельстительных глаз. После минуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ногти. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею, нет, не могу». Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между деревьями перебегали огоньки плошек, зажигаемых пороховой нитью. Сердито шипя, взвелась ракета. Два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен. «Ах!» – шепнула она тоненьким голосом. «Ах, это чудно, красиво! Ах, Петр, вы прекрасно танцуете!» Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса, засветились транспаранты. Как пушки лопались бураки, трещали швермеры, сыпались искренние фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся Лефорт. «Купидон стрелами пронзает сердца!» — крикнул он Петру. От разгоряченной от танцев Анхин пахло свежей прелестью. «Ах, Петр, я устала!» — еще тоньше простонала она, повисая на его руке. Над головами разорвался швермер, огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхин вырвалась из рук. С бешеной трескотней разорвались сотни змеек. Анхин исчезла.
1: «Анхин!» — крикнул он.
0: Побежал. Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.
1: «Идем, я покажу, где она», — проговорил сзади в ухо вкрадчивый голос.
0: Это был песельник в пунцовой рубахе Алексашка Меньшиков с пронзительными глазами.
1: «Девка домой пошла».
0: Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор. Нарвались на собак, через изгороди выскочили на площадь к мельнице перед Аустерией. Наверху светилось длинное окошко. Алексашка шепотом: «Она там!» и бросил в стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхин. На плечах платок, вся голова в рожках из бумаги. «Кто там?» – спросила тоненько, вгляделась. Увидела Петра, затрясла головой. «Нельзя! Идите спать, Гэр Петер!» Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.
1: «Сторожится девка!» – прошептал Алексашка.
0: Вгляделся и, крепко обняв Петра за плечи, повел к лавке.
1: «Ты сядь-ка лучше, я лошадей приведу. Верхом-то доедешь?»
0: Когда он вернулся, ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени. Алексашка заглянул ему в лицо. «Ты выпил, что ли?» Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. Над лугами стелился туман. Пышно раскинулись осенние звезды. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.
1: «Держи меня, держи крепче!» —
0: хрипловато проговорил он. Через небольшое время руки его ослабли. Вздохнул со стоном.
1: «Поедем, не уходи только, ляжем вместе!»
0: У крыльца подскочил Волков. «Государь, да Господи, а мы-то!» Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пхнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В темном переходе закрестилась, зашуршала старушонка, он толкнул ее. Другая, как крыса, шмыгнула под лестницу.
1: «Постылые шептуньи, чтобы вас разорвало!» – бормотал он.
0: В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу, помолчав, сказал:
1: «Быть тебе постельничим. Утром скажешь дьяку, указ напишет. Весело было, ах, весело, майн либергот».
0: Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул. Алексашка Меньшиков как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был беспроворен, угадывал мысли. Только кудри отлетали. Повернется, кинется и сделано. Непонятно, когда спал. Проведет ладонью по роже и сделано. Непонятно, когда спал. Проведет ладонью по роже и как вымытый, веселый, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину ему нипочем. Начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел, или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя ну прямо влюбленно на Алексашку. Поначалу все думал, что быть ему царским шутом. Но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпения грызет заусеницы. Алексашка уже тянется из-за плеча и скороговоркой, чтоб не прогнали. «Так это же надо вот как делать! Проще простого!» «О, скажут генералы!» У Петра вспыхнули глаза. «Верно?» «Раздобыть ли надо чего-нибудь?» Алексашка брал денег и верхом летел в Москву через плетни огороды и доставал нужное, как из-под земли. Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру. «Мальчишка пойдет далеко, предан как пес, умен как бес». Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободку и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы ни одаривали. Носил лефортовые кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик, огромный, рыжий, как огонь, надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки. «Мильхерц», так Алексашка часто называл теперь Петра, «прикажи показать ему барабанную ловкость. Алёша, бери барабан». Не спеша положил Алёшка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатился горохом, выбил сбор, зорю, походный марш, бегом, кали, руби, ура, и чесанул плясовую. Ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали, даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.
3: Представлять Игоря Дмитриева нашим слушателям нет необходимости. Он хорошо известен всем нам как артист кино, театра, радиотеатра. За 40 лет своей творческой деятельности он остался самобытной индивидуальностью, актером ни на кого не похожим и при всем при том поразительно разнообразным в своих ролях, контрастно многоликим и ярко неповторимым. Но кого бы ни играл Игорь Дмитриев, мы сразу узнаем его особый стиль, его неподражаемую актерскую манеру, в которых так удачно соединились блистательный талант перевоплощения, иронический ум, красивый голос, великолепная речь, унаследованная от незабываемых учителей корифеев Московского художественного театра. Игорь Дмитриев закончил школу-студию МХАТа. А к этому прибавьте еще элегантность, изящество, пластичность, своеобразный аристократизм. Вспомните о его склонности к эксцентрике, импровизации, гротеску, даже комической буфонаде, о его редкой музыкальности. Нет, поистине перед нами человек-театр, один переигравший на своем веку столько ролей, что их хватило бы на несколько театров. И сегодня, поздравляя Игоря Борисовича Дмитриева с юбилеем, желая ему творческого долголетия, мы, конечно, как и положено в таких случаях, могли бы напомнить вам вновь о лучших ролях артиста в кино, театре, на телевидении и, конечно же, на радио. Но мы на Ленинградском радио решили иначе отметить этот юбилей. Не повторять снова то, о чем уже известно, что памятно тем, кто слушает эту передачу, а представить актера с новой, быть может, неожиданной стороны, дать ему возможность сыграть, пусть в отрывках, несыгранные роли и воплотить хоть частично, как творческие наброски, несбывшиеся театральные мечты. С нашим Домом радио Игорь Борисович Дмитриев дружен уже более 30 лет, и сегодня мы с удовольствием предоставляем ему воображаемую сцену нашего радиотеатра. Итак, на этот час мы приглашаем вас в новый радиотеатр Игоря Дмитриева.
4: Спасибо всем вам, друзья, за добрые слова и пожелания. Спасибо и за эту прекрасную возможность воплотить на радиосцене некоторые мои замыслы, эскизы, мечты. Пусть поздно, но ведь лучше поздно, чем никогда. С чего же мы начнем? Давайте отправимся на 43 года назад в военную Москву, в школу-студию МХАТа, куда мне, счастливчику, удалось поступить в ту осень. Утром и днем у нас были занятия, а вечерами мы бежали в театр и усаживались на ступеньках билетажа. Это были традиционные места студентов. Тогда еще играли Качалов, Москвин, Книпер, Чехова, легендарные великие актеры. В расцвете сил были Хмелев, Добронравов, мои учителя Масальский, Блинников, Кудрявцев. Я был влюблен в Кторова, а перед Качаловым благоговел. Одним из педагогов по мастерству актера у нас была жена Качалова, режиссер Нина Николаевна Литовцева, поэтому занятия иногда проводились на квартире Качаловых. Однажды, когда мы гурьбой вышли в переднюю, чтобы уже уходить, Василий Иванович Качалов вдруг снял с вешалки мое старое, перешитое из дедушкиного пальтецо и подал его мне. Я опешил. Что вы, Василий Иванович? Но он был неумолим. Дело не в возрасте, молодой человек, вы мой гость, сказал он мне своим необыкновенным голосом. И уже когда я был в дверях, он, лукаво улыбаясь, спросил: скажите, это у вас свои волосы или вы их завиваете? Ну что, Василий Иванович, конечно, свои. Вот и у меня в молодости были точно такие же волосы, промолвил Качалов с интонацией барона из спектакля «На дне». Эта роль в исполнении Качалова – одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Со своей студенческой молодости, да и потом, да и до сих пор, я сам мечтал когда-нибудь сыграть барона, но мне не довелось сыграть барона, но мне довелось сыграть Качалова в фильме «Николай Бауман». А вот барона нет. Попробую-ка я сейчас. Подвал, похожий на пещеру. Посреди ночлежки большой стол, две скамьи, все грязное, некрашенное. За столом Сатин, барон и Настя.
0: Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились. А уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и белый, как мел. А в руках у него левольверт.
5: Ишь. И говорит он мне страшным голосом: драгоценная моя любовь.
4: О, драгоценная.
6: Погоди, Сатин, погоди. Ну, не любо, не слушай, а врать не мешай. Ну, дальше.
5: Ненаглядная, говорит, любовь моя. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. И грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни. А револьвер-то у него огромадный и заряжен 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца. Решился я бесповоротно жить без тебя. Никак не могу. И отвечала я ему: незабвенный друг мой, Рауль.
6: Настенька, ведь прошлый раз Гастон был.
5: Молчи, несчастный. Ой, бродячие собаки. Разве вы можете понимать? Любовь, настоящую любовь, а у меня была она, настоящая. Ты, барон, ничтожный, образованный ты человек, говоришь, лёжа кофе пил.
6: Ну, дальше.
5: Не хочу больше, не буду говорить. Гляни, не верит, коли смеются.
4: Не плачь. Не надо.
6: Ну, ты думаешь, Сатин, это правда? Это все из книжки «Роковая любовь». Все это ерунда. Брось.
5: Пропащая душа! Пустой человек! Где у тебя душа? Сатин, ей-богу, было это. Все было. Студент он, француз был. Гастоша и звали.
6: Ну как?
5: И он меня так любил. Так любил.
6: Ну, какая глупа же эта девица. Она добрая, но глупа, нестерпима. У всех людей души серенькие. Вот подрумянятся, желают.
5: И чего? Зачем я живу здесь с вами? Уйду. Пойду куда-нибудь на край света.
6: Без башмаков, леди? А?
5: Голая! На четвереньках поползу!
6: О, это будет картинно, леди, если на четвереньках.
5: Да, и поползу. Только бы мне не видеть твои рожи! Попротивила мне все, вся жизнь, все люди. Уйду!
6: Какой смысл, леди?
4: Доставь, барон. Не мешай человеку, как говорил старик. Старик? А старик шарлатан.
5: Врешь, ты сам шарлатан.
4: Молчать, леди! Вы все скоты! Дубьё. Ты, барон, всех хуже. Ты ничего не понимаешь. И врёшь. Старик не шарлатан.
6: Ну-ка.
4: Что? Что такое правда? Человек, вот правда. Правда – бог свободного человека.
6: Браво.
4: Прекрасно сказано. Я согласен. Ты говоришь, как порядочный человек.
7: Однажды я спросил старика: дед, зачем живут люди? А для лучшего люди-то живут, мелочок. Все как есть, для лучшего живут.
6: Да. Для лучшего. Это напоминает мне наше семейство.
7: Старая фамилия, времен Екатерины, дворяне, вояки, выходцы из Франции, служили, поднимались выше, выше. При Николае Первом дед мой Густав Дебиль занимал высокий пост. Богатство, да, сотни крепостных, лошади, повара.
5: Рюш, не было этого.
7: Что? Ну, дальше.
5: Не было этого.
7: Дом в Москве, дом в Петербурге, кареты, кареты с гербами.
5: Не было.
7: Цыц, я говорю, десятки лакеев.
5: Не было.
7: Убью
5: тебя! Не было карет!
7: Да брось, Настенька! Не зли его. Дрянь! Подожди, ты дрянь! Ты дед мой!
5: Не было деда! Ничего не было!
7: Сатин, скажи ей, шлюхи! Ты тоже смеешься! Ты тоже не веришь! Было! Было! Черт, побей!
5: Ах, Суил, понял, каково человеку, когда ему не верят?
7: Я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства, есть документы, дьявол.
8: Да брось их и забудь о каретах дедушки. В карете прошлого никуда не уедет.
7: Как она смеет, однако?
5: Скажите, как смею.
8: Видишь, смеет. Чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом уж, наверное, не было не только карет и дедушки, а даже отца с матерью.
7: Черт тебя возьми. Ну, ты умеешь рассуждать спокойно. А мне кажется, нет характера.
8: Заведи. Вещь полезная.
7: Вот я ей в ухо дам за дерзость.
5: Попробуй тронь.
7: Я попробую.
8: Брось, не тронь. Не обижай человека.
7: Ты должна понимать, что я не чета тебе. Ты мразь.
5: Ах, ты несчастный. Ведь ты мною живешь, как червь яблоко.
7: Ну, нельзя же сердиться. Вот идиотка.
5: Смеетесь, врете. Вам не смешно. Ах, кабы я могла, я бы вас вот как.
7: Нет. Нет, я ее сейчас научу манерам.
5: Черт вас возьми, уйду.
8: Эй, полно. Кого ты пугаешь? В чем дело, наконец?
5: Волки, чтоб вам и сдохнуть. Волки!
7: Мерзавка. Ты должна понимать!
8: Оставь. Я сегодня добрый. Черт знает почему.
7: А ты всегда добрый, когда выпьешь. И умный.
8: Когда я пьян, мне все нравится. Да, прекрасно. Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен. Человек, вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет. Это ты. Я. Они. Старик, Наполеон, Магомед. В одном. Понимаешь?
7: Да.
8: Это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Все же остальное дело его рук и его мозга. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Выпьем за человека, барон.
9: Ты осуждаешь. Это хорошо. Это должно быть греет сердце. А у меня нет этого. Я не умею. Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь? Я душу. Потому что же дальше?
8: Пустяки. Кого бояться человеку?
9: Вот знаешь, с той поры, как я помню себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. А зачем? Не понимаю.
8: Учился. Носил мундир дворянского института.
9: А чему учился? Не помню.
8: Женился. Одел фрак, потом халат.
9: А жену взял скверную. Зачем? Не понимаю. Прожил все, что было. Носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился, не заметил.
8: Служил в казенной палате. Мундир, фуражка с кокардой. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат. Потом одел вот это. И все как во сне. А?
9: Это смешно?
8: Не очень. Скорее глупо.
9: Да. Я думаю, что глупо. А ведь зачем-нибудь я родился?

0: 1948 году, закончив школу-студию МХАТа, я приехал в Ленинград и сразу же пошел показываться в театр комедии к Николаю Павловичу Акимову. Мне очень нравился острый ум Николая Павловича, его труппа, спектакли, которые он ставил, авторы, которых выбирал. Это были и мои авторы, великие комедиографы и советские драматурги, в пьесах которых я очень хотел играть. Но Николай Павлович меня не взял. Правда, спустя 36 лет, в 1984 году, меня пригласили в театр комедии, и я наконец-то сыграл свою первую роль на сцене этого театра — Чинзанова в комедии Михалкова «Все могут короли». И теперь, когда я репетирую в этом театре уже четвертую роль, Николай Павлович встречает меня улыбкой. Но, увы, теперь эта улыбка с большого портрета в фойе театра. Поработать вместе с этим замечательным мастером мне было не суждено. Мне кажется, наше время, перефразируя Маяковского, для комедий гораздо лучше оборудовано. Благодаря новым возможностям, которые получил театр, сколько замечательных, забытых или незаслуженно преданных забвению комедий можно было бы вернуть на сцену. Вот недавно я перечитал пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Какая смешная, превосходная вещь. Где-то эта сатира сродни шедеврам Маяковского, его «Клопу» и «Бане». Ведь и эрдмановский «Самоубийца» рожден тем же посленеповским временем. А какие благодарные, сочные, комические роли! Советский мещанин Семен Семенович Подсекальников, интеллигент из бывших Аристарх Доминикович, мясник Пугачев. Всех хотелось бы сыграть, даже женские роли. А может, попытаться сыграть? Комната в квартире Семена Семеновича. Ночь. На двуспальной кровати спят супруги Подсекальниковы — Семен Семенович и Мария Лукьяновна.
1: Маша. А? Маша. Маша, ты спишь, Маша?
2: Что ты?
1: Это я.
2: Что ты, Семен?
1: Маша, я хотел тебя спросить. Маша? Маша, ты опять спишь? Маша!
2: Что ты? Это я. Это ты, Семен?
1: Ну да, это и я, Маша. Я хотел у тебя спросить.
2: Чего ты, Семен? Сеня, что?
1: Маша, я хотел у тебя спросить, что у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?
2: Что? Я говорю, что у нас от обеда ливерной колбасы не осталось? Ну, знаешь, Семен, я всего от тебя ожидал. Но чтобы ты ночью с измученной женщиной о ливерной колбасе разговаривал, этого я от тебя ожидать не могла. Ты такая нечуткость, такая нечуткость.
0: Вот так, слово за слово, и рассорились в конец супруги Подсекальниковы. И жизнь показалась Семену Семеновичу настолько постылой, что он решил покончить с ней все счеты. Тем более, что рухнула его мечта быстро научиться играть на трубе Геликоне и начать зарабатывать концертами 1320 рублей в год. Как вдруг решением Подсекальникова уйти из жизни немедленно начали пользоваться другие. Первым явился представитель критически мыслящей старой интеллигенции Аристарх Доминикович.
3: «Разрешите полюбопытствовать, вы не тот Подсекальников, который стреляется?»
1: «Кто сказал?»
4: «То есть, нет, я не то сказал.
1: сейчас арестуют за хранение оружия.
3: Не тот. Вот, ей-богу, не тот. Неужели не тот? Как же так? Вот и адрес, и... Стойте, вот записка. Да, вот, вот, написано. В смерти прошу никого не винить. И подписано Подсекальников. Это вы, Подсекальников?
0: Я. 6 месяцев принудительных.
3: Ну вот видите, так нельзя. Так нельзя, гражданин Подсекальников. Ну кому же это нужно? Скажите, пожалуйста, никого не винить. Вы, напротив, должны обвинять и винить, гражданин Подсекальников. Вы стреляетесь. Чудно, прекрасно. Стреляете себе на здоровье. Но стреляетесь, пожалуйста, как общественник. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень много. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников. А если мертвый заговорит? В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам, как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции.
0: Очень рад познакомиться. Садитесь, пожалуйста.
3: Вы прощаетесь с жизнью, гражданин Подсекальников. В этом пункте вы правы. Действительно, жить нельзя. Но ведь кто-нибудь виноват в том, что жить нельзя. Если я не могу говорить об этом, то ведь вы, гражданин Подсекальников, можете. Вам терять теперь нечего. Вам теперь ничего не страшно. Вы свободны теперь, гражданин Подсекальников. Так скажите же честно, открыто и смело, гражданин Подсекальников. Вы кого обвиняете?
0: Я?
3: Да.
0: Теодора Гугу Шульца.
3: Это кто-нибудь из Коминтерна?
0: Нет, автор самоучителя игры на бейном басе.
3: Но ведь не он один виноват. Вы напрасно его одного обвиняете. Обвиняете их всех. Я боюсь, что вы еще не совсем понимаете, почему вы стреляетесь. Разрешите, я вам объясню.
0: Ради бога, пожалуйста.
3: Вы хотите погибнуть за правду.
0: А вы знаете, это идея.
3: Только правда не ждет, гражданин Подсекальников. Погибайте скорей. Разорвите сейчас же вот эту записочку и пишите другую. Напишите в ней именно все, что вы думаете. Обвините в ней искренне всех, кого следует. Защитите в ней всех. Защитите интеллигенцию и задайте правительству беспощадный вопрос. Почему не использован в деле строительства такой чудный, лояльный и знающий человек, каким безо всякого спора являюсь я, Аристарх Доминикович Гранд-Скубик? И когда написавший такую записочку, гражданин Подсекальников, вы застрелитесь, как герой. Выстрел ваш, он разбудит уснувшую совесть страны. Он послужит сигналом для нашей общественности. Имя ваше прольется из уст в уста. Ваша смерть станет лучшей темой для диспутов. Ваш портрет поместят на страницах газет, и вы станете лозунгом, гражданин Подсекальников.
0: Ну, чего же интересно, Аристарх Доминикович. Ну, да, дальше, дальше. А еще, еще, Аристарх Доминикович.
3: Вся российская интеллигенция соберется у вашего гроба, гражданин Подсекальников. Цвет страны понесет вас отсюда на улицу. Вас завалят венками, гражданин Подсекальников. Катафалк ваш утонет в цветах. И прекрасные лошади в белых попонах повезут вас на кладбище, гражданин Подсекальников.
1: Ёлки-палки, вот это жизнь.
2: Я бы сам застрелился, гражданин Подсекальников. Ну, к несчастью, не могу. Из принципа не могу. Значит так, мы условимся, вы составите конспектик предсмертной записочки. Или, может быть, лучше я сам напишу, а вы просто подпишитесь и застрелитесь.
0: Нет, зачем же, я сам.
3: Итак, Аристарх Доминикович потребовал от Семёна Семёновича политической смерти. А Клеопатра Максимовна заказала смерть романтическую.
4: Что, мсье Подсекальник, это вы?
0: Вы, мадам, лично я.
4: Познакомьтесь со мной, Клеопатра Максимовна. Но вы можете звать меня просто Капочкой.
0: Боже мой!
4: А теперь, раз мы уже познакомились с вами, я хочу попросить вас о маленьком одолжении.
0: Ради бога, пожалуйста, чем могу?
4: Господин Подсекальников, все равно вы стреляетесь. Будьте ласковы. Застрелитесь из-за меня.
0: То есть как из-за вас? Ну не будьте таким эгоистом, месье Подсекальников. Застрелитесь из-за меня. К сожалению, не могу. Я уже обещал.
4: Вы кому обещали? Раисе Филипповне? Зачем же? Да что вы, месье Подсекальников. Если вы из-за этой паскуды застрелитесь, то Олег Леонидович бросит меня. Лучше вы застрелитесь из-за меня, и Олег Леонидович бросит ее.
0: Это я вам заявляю, как романтик.
4: Она даже стаканы от страсти грызет. Она хочет, чтобы он целовал ее тело. Она хочет сама целовать его тело. Только тело, тело и тело. А я, напротив,
0: я хочу обожать его душу. Я хочу обожать его душу. И хочу, чтобы он обожал мою душу. Только душу, душу и душу. Заступитесь за душу, господин Подсекальников. Застрелитесь из-за меня. Возродите любовь. Возродите романтику. И тогда сотни девушек соберутся у вашего гроба, месье Подсекальников. Сотни юношей понесут вас на нежных плечах. И прекрасные женщины в белых фафонах. Что, что?
3: Извиняюсь, увлекся, Клеопатра Максимовна. А вскоре выяснилось, что бедный Подсекальников оказался нужен множеству людей. Столь энергичный его сосед по коммунальной квартире Александр Петрович Колобушкин торговал запланированным самоубийством Семёна Семёновича оптом и в розницу, о чем тут, разумеется, не догадывался. И охотников поживиться за счет смерти нашлось немало, от духовного лица отца Елпидия до мясника Никифора Пугачева. Сообща они назначили исполнение самоубийства Семёна Семёновича завтра в 12 часов. Но предварительно в 10 часов решили закатить ему прощальный банкет. Банкет вышел на славу, даже с цыганами. Наконец Семён Семёнович, уже хорошо поддавший, был торжественно усажен на стол для написания последнего письма всему человечеству. Но Аристарх Доминикович предварительно заготовил ему шпаргалку.
0: «Почему я не в силах жить?» – восклицательный знак. Дальше. «Люди и члены партии, посмотрите в глаза истории». О, как написано, а? «Посмотрите в глаза истории». Замечательная красота. «Помните, что интеллигенция соль нации, и если ее не станет, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили. Разлюбезные граждане, что я могу? Нет, вы не знаете, что я могу. Я могу никого не бояться, товарищи. Никого. Что хочу, то и сделаю. Все равно умирать. Все равно умирать. Понимаете? Что хочу, то и сделаю. Боже мой, все могу. Боже мой, никого не боюсь. В первый раз за всю жизнь никого не боюсь. Захочу, вот, пойду на любое собрание, на любое. Заметьте себе, товарищи, и могу председателю язык показать. Не могу? Нет, могу, дорогие товарищи. В том все дело, что все могу. Никого не боюсь. Вот в Союзе 140 миллионов, товарищи, и кого-нибудь каждый миллион боится. А вот я никого не боюсь, никого. Все равно умирать. Ой, держите, а то плясать начну. Я сегодня над всеми людьми владычествую. Я диктатор, я царь, дорогие товарищи. Все могу, что хочу, то и сделаю. Что ж я представляю собой, товарищи? Это боязно даже анализировать. Нет, нет, вы только послушайте. С самого раннего.

0: С тех пор, как была написана сатирическая комедия Николая Эрдмана «Самоубийца», прошло около полувека. Сейчас эта комедия идет в Московском театре сатиры. И разве подсекальниковщина сегодня мертва? И разве не слышим мы и сегодня голоса, которые говорят словно бы с подсказки Семена Семеновича Подсекальникова?
1: Разве мы делаем что-нибудь против революции? Боже упаси! С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом. Нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей, дайте нам право на шепот. Вы за вашей стройкой даже его не услышите. Уверяю вас, мы всю жизнь шепотом и проживем.

0: Итак, в 1948 году, уйдя ни с чем из Акимовского театра комедии, я был принят в труппу Ленинградского драматического театра, который теперь носит имя Комиссаржевской. В театре этом я переиграл немало ролей. Были среди них для меня и очень важные, были и не очень согревшие мое сердце. Но я хочу рассказать только об одной, так и не сыгранной. А сыграть ее мне тогда очень хотелось. В 1953 году режиссер Рафаил Рафаилович Суслович вел репетиции шекспировского «Гамлета». «Гамлета» должен был играть актер чистейшего, благороднейшего и высокого таланта Владимир Иванович Чесноков. Дело успешно продвигалось вперед, но сейчас это, конечно, покажется диким. Тогда приходилось защищать от чиновников даже Шекспира. Его, а вернее театр и режиссера, начали обвинять черт знает в чем, в мистике, в монархизме и прочем. Ныне все это звучит смехотворно, даже неловко повторять, но тогда, короче говоря, постановка была запрещена. В результате разгоревшегося внутри театрального конфликта Чесноков вынужден был покинуть театр. Позднее ушли другие актеры, в том числе и я. Моя разлука с театром до прихода в театр комедии продолжалась целых 17 лет. В том несостоявшемся «Гамлете» я репетировал роль короля Клавдия. И ролью этой был очень увлечен. Обычно молодые актеры хотят играть Гамлета, а на остальное идут неохотно. А тут убийца законного короля, отца Гамлета, узурпатор трона, интриган и похититель у Гамлета даже его матери-королевы. Признаюсь, я всегда раздумывал, почему Клавдию так сравнительно легко удавалось выполнять все его планы. Почему он очаровал королеву, многих придворных, навязал свою волю, причем преступную волю другим. Ведь объяснять это просто тем, что в его руках власть или что он всех запугал, тоже было бы слишком примитивно. И мне хотелось показать Клавдия таким, каким я его увидел тогда. Молодым, обаятельным, привлекательным внешне, но в конце концов раздавленным собственными преступлениями. Таким, каким его никто не видел.
1: Мерзок грех мой. К небу он смердит. На нем старейший

Из всех проклятий братоубийство. Не могу молиться, хотя стремлюсь и сердцем, и умом. Вина сильнее, чем сильное желание. И словно тот, кто призван к двум делам, я медлю и в бездействии колеблюсь. Хотя бы эта грешная рука от братской крови стала вдвое толще, ужели у небес дождя не хватит омыть ее, как снег? На что и милость, как не на то, чтоб стать лицом к вине, и что в молитве, как не власть двойная, стеречь наш путь и снискивать прощение тому, кто пал? Вот я подъемлю взор, вина отпущена. Но что скажу я? Прости мне это гнусное убийство. Тому не быть, раз я владею всем, из-за чего я совершил убийство, венцом и торжеством и королевой. Как быть прощенным и хранить свой грех? В порочном мире золотой рукой неправда отстраняет правосудие и часто покупается закон ценой греха. Но наверху не так. Там кривды нет. Там истинного дела не утаить. И мы принуждены на очной ставке с нашей виной свидетельствовать. Что же остается? Раскаяние. Оно так много может, но что оно тому, кто не раскаян? О, жалкий жребий! Грудь чернее смерти. Увязший дух, который, вырываясь, лишь глубже вязнет. Ангелы, спасите! Гнись, жесткое колено! Жилы сердца смягчитесь, как у малого младенца. Все кончится, быть может, хорошо. Слова летят. Мысль остается тут. Слова без мысли к небу не дают.

0: Истинно трагических ролей в моей реальной состоявшейся актерской биографии было не очень много. Я люблю контрасты и в жизни, и на экране, и на сцене. И после «Гамлета» я хотел бы ненадолго пригласить вас в свой комический театр-миниатюр. Я бы даже назвал его радиотеатром острой фразы. Фразы, конечно, будут не мои, а замечательных острословов нашего века Джорджа Бернарда Шоу и Станислава Ежелеца. Но раз я пригласил вас в столь легкомысленное заведение, почти мюзик-холл, я буду не только шутить с вами, но и петь для вас.
1: В семье нередки ссоры без причин. От этих ссор рыдают и страдают. Поэтому мы глупые мужчины. Всем женщинам обычно уступают. И есть и женский пол влюблен в искусство. А пол мужской не может без футбола. Готов дать клятву письменно и устно. Тут вряд ли обойтись без мюзик-холла. Ах, не всегда нам покоряется вершина. И не всегда нам достается главный приз. Когда, забыв про золотую середину, мы не идем на компромисс. Нет, нет, мы не идем на компромисс.
0: Джордж Бернард Шоу. Моя манера шутить – это говорить правду. Кто может, тот творит, кто не может, тот учит. Не разрушайте старых традиций, пока не созданы новые. Почему так устроено? Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться. Искренне ваш, Джордж Бернард Шоу. А теперь Станислав Ежелец. У каждого века есть свое средневековье. Карликам нужно низко кланяться. Из скромности считал себя графоманом, а был доносчиком. Искусство было его слабостью, он его преследовал. В рог изобилия трубят очень громко. Наверное, он пуст. Если бы козла отпущения, можно было бы еще доить. Людоеды предпочитают бесхребетных. Никогда не изменяй правде. Изменяй правду. Цени слово. Каждое может быть твоим последним. О, если б ухо могло говорить. Искренне ваш, Станислав Ежелец. И напоследок, прежде чем мы покинем этот театр острого слова, романс. К этому жанру я питаю особую страсть. Только на этот раз это будет романс водяного. Водяного, доброго, хорошего, лиричного и в чем-то несчастного.
2: Я возмущен буквально до предела. Рвать и метать хочу. Ох, эта ведьма, как она посмела! Я ей скажу, я ей скажу, я ей скажу! Нет, лучше промолчу. Оставьте меня в покое. Меня. Я знать ничего не знаю. Я сам по себе, и вы по себе. каждого хата с краю. Я сам по себе, и вы по себе, у каждого хата с краю. Зачем меня считать нечистой силой? Но, впрочем, всюду грязная вода, и на судьбу, затянутую илом, глядит сова, глядит сова, глядит сова. А может быть, звезда? Оставьте меня в покое, меня. Я знать ничего не знаю. Я сам по себе, и вы по себе, у каждого хата с краю. Я сам по себе, и вы по себе, у каждого хата с краю. Весь мир как будто кончился и вымер. Осталась лишь немыслимая грусть. Я не люблю ни ведьмы, ни кикимор. Я не люблю. Я не люблю. Я не люблю. Но все-таки боюсь. Оставьте меня в покое, меня. Я знать ничего не знаю. Я сам по себе, и вы по себе, у каждого хата с краю. Я сам по себе, и вы по себе, у каждого хата с краю.

А теперь обратимся к лирической поэзии. Вчитываться в стихи, читать их медленно, получая радость от каждого слова – это, наверное, привилегия не только моего возраста, это доступно всем. Вот я открываю книгу стихов Александра Межерова. «Все приходит слишком поздно, и поэтому оно так безвкусно, пресно, постно, временем охлаждено. Слишком поздно даже слава, даже деньги на счету, ибо сердце бьется слабо, чуя бренность и тщету. А когда-то был безвестен, голоден, свободен, честен, презирал высокий слог, жил, не следуя канонам, ибо все, что суждено нам, вовремя приходит в срок».

Когда-то актерские бенефисы заканчивались благодарственными куплетами тем, кто устроил бенефис и почтил своим присутствием бенефицианта. Я не хочу быть оригинальным и отступать от этой славной традиции. И на прощание хотел бы спеть свои старые куплеты. Я пел их в картине «Зеленая карета», где играл известного петербургского актера начала XIX века Николая Дюра. Дело в том, что в моем архиве сохранилась старая фонограмма музыки композитора Владлена Чистякова. Эта фонограмма дорога мне, как память, ей все-таки уже 20 лет. И вот теперь мы вновь поставили ее на магнитофон, а текст куплетов будет новый. «Ах, зритель мой, каким актером я становлюсь на сцене вдруг, когда простым и ясным взором ласкаешь ты меня, мой друг. Бывали всякие моменты, но больше всех, как ни вертись, люблю, мой друг, аплодисменты. Ведь я же все-таки артист».

0: Артист творит, и в полном зале стоит святая тишина, восторгом счастья и печали живой, живой, живой водой напоена. Но изо всех иных моментов, у коих были мы в плену, еще сильней аплодисментов люблю такую тишину.
1: Закончилась передача, посвященная 60-летию заслуженного артиста РСФСР Игоря Борисовича Дмитриева, которую мы назвали «Радиотеатр Игоря Дмитриева». В ней приняли участие артисты Ольга Чайникова, Юрий Лазарев, а подготовили передачу Зоя Давыдова, Лилия Шаркова, Ирена Степанова, Людмила Кривенко, Ирина Павлова и Лев Мархасев. Вступительное слово читала диктор Ленинградского радио Марина Корнилова.
0: Тут жизнь и гибель, и потеха, и слезы сладкие, и смех. Так пожелайте нам успеха. Ведь вам же нужен наш успех. Мы вместе, нам нельзя иначе. И делим мы печаль одну. Вы пожелайте мне удачи. Я вам потом ее верну.

0: Я впервые выступаю перед читателями и слушателями «Кругозора» и рад поделиться с вами, дорогие товарищи, главным делом моей жизни. Свод поэм «Вековая дорога» в работе занял без малого 9 лет, хотя замысливался раньше. И главная моя идея, цель этой работы – показать освоение Сибири русским и всеми народами нашей страны не только как процесс, но и как событие глобального значения, не имеющее себе равных, великий подвиг созидания нового мира. Я прочту фрагменты поэмы «Сибиряне». Из Шушинского в Минусинск подвода тряслась вдоль Енисея. Краснотал, пыль, сопки, степь. Впервые за полгода свой пункт приписки ссыльный покидал. Задворки Солотопного завода, музей, библиотека. Молодой Ульянов мог впервые за полгода неподнадзорно почитать. Грядой лежали книги на столе казенном, а за стеной читаленки музей копил степные древности, озоном дышала даль. Над ворохом статей задумался еще безвестный ссыльный. Из глубины Сибири, ощутив, какой разнохарактерный и сильный народ, сплотить он должен в коллектив, чтоб мир пересоздать. И эту реку, и эти земли, и сибирский люд, что волей и неволей тут от веку селился, и партийный долгий труд предвидел он. И, может, та же сила, что русским ладом дали обжила, мечту его высоко возносила, питала доблесть и перовила.
1: Анатолий Васильевич, как родился замысел свода?
0: Ну, замысел возник давно, вот еще работая на стройках, чувствуя себя в артельной тесноте работающего народа, мне казалось важным передать состояние человека в народе, в работающем, в созидающем народе. И вот отсюда возникла идея, вернее, предощущение вот этой работы. Но разговоры со Смеляковым на Братской ГЭС и попозже с Твардовским меня убедили, что здесь необходима не одна поэма, может быть, а целый организм поэм.
1: Вот поэма – это вот такое, в общем, получается, новое жанровое явление поэзии.
0: Да, в нем, на мой взгляд, есть некоторая дальнейшая разработка крупных поэмных образований, если таковыми считать цикл сибирских поэм Мартынова и книгу поэм Луговского «Середина века». Настоящий свод имеет цель высказать главную идею, главный смысл, что ли, этой работы. Это то, что подвиг народа, трудовой подвиг народа, четырехвековый подвиг – это событие, уникальное в мировой истории. Стоит его исследовать, в том числе и средствами поэтическими, чтобы высказать, выявить его величие и неповторимость.
1: Ваш лирический герой и вы сами, как они соприкасаются?
0: Мы, живые люди, переоцениваем наши поступки, думаем, вот так ли бы мы жили, будь нам случай жить еще раз. И вот этот вот принцип перепереживания, переперечувствования бывшего, переоценка ценностей и попытка рассказать вот о том чуде, когда ты жил среди народа и был частицей его истории, его работы, его мечты. Вот в этом, что ли, узле раздумий все время растет на протяжении свода мой лирический герой от ощущения себя в народе до осмысления себя в народе.
1: Вы в Сибири поэму читали, вот, наверное, выступали?
0: Да, да, да, да. Даже была одна такая традиция, что все поэмы свода, я считал это долгом своим, до опубликования были читаны в Сибири, в разных коллективах, на БАМе, в Якутии, в Бурятии, в рабочих общежитиях. И, в общем, каждая поэма проходила этакое премьерное, что ли, чтение среди героев или уж очень хорошо знакомых с этой жизнью, которая вошла в свод. Могучим, небывалым расселением приращены к России даль и ширь моим разноплеменным поколением, и под землей укреплена Сибирь. Какая исполинская работа, какой творимый свет понад тайгой, какая в судьбах дерзостность полета над времени беспамятной рекой. С плотины братской крупно виден мир. Ах, мне бы, сколько в быль не возвращайся, всегда бы знать, что на планете мир, а если бой, то это бой за счастье, и видеть, отраженный в братском море, как в зеркале истории самой, работает в космическом просторе, светило, увлекая за собой тот интерспутник, детище заводов и умных рук людей моей страны, которым винтеркосмос для народов вселенной всей, пути протарены при нас и нами, и, конечно, вами, подбитые ветрами всех широт, сибиряки, сибирцы, сибиряне, подхватистый пространственный народ.
2: Литературно-музыкальная композиция «Январская сюита». Она была записана в студии Дома радио в 1982 году артистами Елизаветой Акуличевой и Борисом Улитиным.

0: Несколько песен мы решили подарить вам в этот январский вечер и несколько стихотворений. Музыка этих песен и стихов навеяна студенными зимними днями, их ранними синими сумерками, веселым мельканием снега, кружением колючих метелей, белым, чистым безмолвием вокруг.
1: Кажется, больше других времен года поэты любят весну. Так много написано стихов о весне. Но ведь и зима, волшебница зима, красавица зимушка зима вдохновила не одного поэта, а уж в России.
0: И сразу вспоминается наш великий Пушкин. И сразу память подсказывает с детства милые слова. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.
1: И каждую зиму вместе с Пушкиным снова и снова мы едем по зимней дороге. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска.

0: Вот так через полтора десятка лет после Пушкина поэт Макаров и композитор Гурилев написали песню, которая звучит как эхо пушкинской зимней дороги и того колокольчика, в звуке которого вслушивался великий поэт.
1: А потом прошло еще немногим менее полувека, и ту же песню запела Мирей Матье.

Странно представить себе, но ведь когда-то песни по-французски звучали долгими зимними вечерами в Тригорском или в Михайловском и оживляли скуку томившегося в глуши Пушкина. Зима. Вот вечер. Вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь, сердце ноет. По капле медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, насильно вырываю у музы дремлющие несвязные слова. Ко звуку звук не идет. Теряю все права над рифмой, над моей прислужницей странной. Стих вяло тянется, холодный, туманный, усталый. С лирою я прекращаю спор. Иду в гостиную, там слышу разговоры о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобие погоде, стальными спицами проворно шевеля, иль про червонного гадает короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение. Но если под вечер в печальное селенье, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали в кибитке или в воске нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнь, у Боже мой, становится полна. Сначала косвенно внимательные взоры, потом слов несколько, потом и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи на узкой лестнице, замедленные встречи. И дева в сумерки выходит на крыльцо, открытой шея, грудь, и вьюга ей в лицо.

0: Январь месяц особый. Месяц новых надежд, только-только успевший распрощаться с Новым годом.
1: Еще Гаврил Романович Державин восклицал: «Рассекши огненной стезею небесный синеватый свод, багряный облечен зарею, сошел на землю Новый год». Сошел, и гласы раздалися, мечты, надежды понеслися навстречу божеству сему.
0: Гряди, сын вечности прекрасный, гряди часов и дней, отец, зовет счастливый и несчастный, подай желаниям венец, и самого среди блаженства желаем блага совершенства.

0: Зима в январе особенно изощренно строит свои хрустальные дворцы и ледяные замки. Посмотри, на небе звезды, снег блистает серебром. Едем, друг мой, ночью зимней, мчаться весело вдвоем. Все, что сердце днем тревожит, и забот докучный рой, и судьбы насмешки злые, все забудем мы с тобой. И пускай перенесемся, обаяния полны, в мир волшебных пестрых сказок нашей доброй старины.
1: Будем думать, что в хрустальный ты дворец заключена, что тебя я похищаю от седого колдуна, что мечом моим булатным сторож твой, косматый зверь, поражен, и мы с тобою птицы вольные теперь.
0: Так писал поэт Алексей Плещеев 125 лет назад. А теперь о хрустальном замке поет вокально-инструментальная группа «Машина времени» вот так.

Я был вчера в огромном городе, где совершенно нет людей. И в каждом доме вместо окон я видел только зеркала.

Зимой облик города становится графичным, черно-белым, строгим и торжественным, как на старых гравюрах. Но вот появляется луна, большая зимняя луна, и все вокруг приобретает новую таинственность и красоту. И под лунным светом рождается новая музыка.

Ровно 75 лет назад, 3 января 1907 года, по старому стилю, в южным днем Александр Блок откликнулся на зов метелей стихами. «Белоснежней не было зимы перести тучек, ты дала мне в руки серебряный ключик, и владел я сердцем твоим. Тихо всходил над городом дым, умирали звуки. Белые встали сугробы, и мраки открылись. Выплыл серебряный серп, и мы уносились, обреченные оба на ущерб. Ветер взвихрил снега, закатился серп луны, и пронзительным взором ты измерила даль страны, откуда звучали рога снежным метельным хором. И мгла заломила руки ввысь, ты опустила очи, и мы понеслись. И навстречу вставали новые звуки, летели снега, звенели рога налетающей ночи.

0: прошел день, и 4 января 1907 года Александр Блок записал строки еще одного стихотворения о январских вьюгах. Рукавом моих метелей задушу, серебром моих веселий оглушу, на воздушной карусели закружу, пряжей спутанной кудели обовью легкой брагой снежных хмелей напою.
1: Да, бывают долгие январские метели и суровые январские стужи, и печально шумят под пронзительным северным ветром голые черные деревья.
0: Но ведь и январь знает свои прекрасные праздники. И это не только Новый год. Это еще и Татьянин день. Когда-то праздник русских студентов, а нынче, пожалуй, всех, кто молод.
2: Был белый снег,

0: Нет, и зима может стать счастьем, как лето и весна. Счастьем жить в прекрасном городе, со светлыми коридорами улиц, заснеженными памятниками и садами.
1: И со стихами и музыкой, даже если за ними вечность, много-много зим. Но ведь в них и предвидение завтрашнего великолепного утра. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. И ты печальная сидела, а нынче погляди в окно.
0: Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Мороз и солнце, день чудесный.

Вы слушали литературно-музыкальную композицию «Январская сюита». Она была записана в студии Дома радио в 1982 году артистами Елизаветой Акуличевой и Борисом Улитиным.

Как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруду близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что же тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в Леду. И разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом Крандали сыновья вода в пруду давно уже стала коричневой, но, тем не менее, карасю все было видно. Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы, как разоблачались дачницы, как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди, как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне и, самодовольно поглаживая себя, говорила: «И в кого я такой слон уродилась?» Даже

0: Глядеть страшно. Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала, пожималась от холода, а карась тут как тут подплывал к ней и начинал жадно целовать ее ножки, плечи, шею. Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а карась одиноко плавал по громадному пруду и думал:
1: конечно, о шансах на взаимность не может быть речи. Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася? Нет, тысячу раз нет. Не обольщай же себя мечтами, презренная рыба. Тебе остается только один удел — смерть. Но как умереть? Револьверов и фосфорных спичек в пруду нет. Для нашего брата карасей возможна только одна смерть — пасть щуки. Но где взять щуку? Была тут в пруду когда-то одна щука, да и та издохла от скуки. Ой, я несчастный!
0: И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник.

Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея. «Я умру от ее руки!» — подумал он и весело заиграл своими плавниками. «О, это будет чудная, сладкая смерть!» И, полной решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот. «Соня, у тебя клюет!» — взвизгнула тетя. «Милая, у тебя клюет!» «Ах, ах!» — Соня вскочила и дернула изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги. «Сорвалось!» — вскрикнули обе дачницы, побледнев. «Сорвалось! Ах, милая!» Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу. «Ах, милая!» — сказала тетя. «Не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы». Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним. Потом же, придя в себя, он простонал: «Опять жить! Опять! О, насмешка судьбы!» Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дико захохотал. Он сошел с ума. Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя судьбой такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. А впрочем, что ж тут странным? Описывают же дамы в толстых журналах никому не нужных пескарей и улиток. А я подражаю дамам. Быть может, даже я сам даба и только скрываюсь под мужским псевдодибом. Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор. Караси вообще любят, чтобы их жарили в сметане. Мой же герой любит теперь всякую смерть. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры 6 детей, и все дети любят тетю. Но далее. На литейном заводе Крандели сыновья служит директором инженер Крысин. У него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный день молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню Мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину. Этот поцелуй имел самые гибельные последствия. Карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и, дико хохоча, отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург. Побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом. И с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи.

В одном чудесном городке, на чердаке большого дома, жил-был маленький котенок.

больше всего на свете он любил петь. Но песенки его почему-то никто не хотел слушать. Каждое утро малыш выбегал на крышу, чтобы приветствовать радостной песенкой выплывающее из-за горизонта солнышко.

0: Но все же котенку было скучно петь в одиночестве. Однажды он спустился с крыши и огляделся по сторонам. На углу дома, возле овощного магазина, котенок увидел грузчика, таскающего тяжелые ящики. «Хорошо бы его чем-нибудь развлечь», — подумал котенок. «Бедняга работает с самого утра и, наверное, очень устал». Малыш подбежал к магазину и уселся прямо перед грузчиком.
1: «Доброе утро!»
2: «Доброе!»
1: «Хотите, спою? Веселее работать!»
2: «Давай!»
0: Котенок обрадовался, забрался на груду ящиков и запел свою любимую песню.
3: «Утро начинается, начинается!»
0: Малыш очень старался. Он не заметил, как ящики зашатались и один за другим ушли у него из-под ног.
4: «Эх ты, чучело-мяучело!»
0: Грузчик жутко рассердился и затопал ногами, а котенок поджал ушки и бросился на утек. Он забежал в городской парк, где гуляли со своими детьми молодые мамы. Прыгнув в одну из колясочек, котенок увидел маленького мальчика. Он сразу же забыл все страхи и лизнул малыша в нолик.
1: «Хочешь, спою?»
0: И, не дожидаясь ответа, котенок запел свою любимую песенку.
3: «Утро начинается, начинается.
5: Ах ты, чучело-мяучело!»
0: Увидев в коляске котенка, молодые мамы подняли страшный шум. Они схватили котенка за шиворот и бросили далеко-далеко в кусты. Котенок пролетел через весь парк и упал на спину к какому-то толстяку. Удар был таким сильным, что с толстяка слетела шляпа и накрыла собой котенка. Толстяк потянулся к шляпе, чтобы поднять ее, но шляпа зашевелилась и понеслась вдоль по аллее. Толстяк бросился в погоню. Добежав до фонаря, шляпа остановилась, и из-под нее выглянула чья-то хитрая мордочка.
1: «Споем?»
0: Толстяк так испугался, что со всего размаху шлепнулся в лужу.
4: «Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!»
0: Правда, и котенок испугался не меньше. Он выскочил из-под шляпы и прыгнул на водосточную трубу. Вскарабкавшись на самый верх, он тяжело вздохнул и запел песенку. Но теперь она была такой печальной.

0: В это время мимо пробегала маленькая девочка. Она увидела сидящего на трубе одинокого котенка. И ей стало жалко малыша.
1: Ты кто? Чучело-мючело. А почему ты плачешь? И поешь такую грустную песню? Мне хотелось спеть другую, веселую, чтобы всем помочь, а никому не надо. Этого не может быть! Начни еще раз!
2: С самого начала.
1: С самого начала!
0: Малыш тут же спрыгнул с трубы. Взявшись за руки, девочка с котенком вместе запели прежнюю веселую песенку.

0: И у Бога ошибок много. Иногда от Его доброты. Не суди нас, Господь, слишком строго, но не будь всепрощающим Ты. На Тебя Тебе жалуюсь, Боже. Ты немного ли мне подзабыл, если был бы со мною построже, то, наверное, лучше я был. Дольче виту не делай подольче. Помоги, чтоб я людям помог. Накажи меня жизнью подольше, чтобы я отвертеться не смог. У невидимого обрыва ты прости нас, что крестимся мы, неумело и торопливо, так боясь и тюрьмы, и сумы. Вот гляжу я налево, направо, где отыщется он, кто-нибудь, кто имел бы всевышнее право, ну, хоть чем-то других упрекнуть. Все повязаны, все мы в замарке, дорываясь любою ценой, как в сплошном зоопарке, в запарке, до колоды долбленой одной. Горизонта за стадом не видно. Как хочу, чтобы просто, без слов, стало хоть перед кем-нибудь стыдно посреди громоздящихся злоб. Вновь Россию не уроните, обестыживанием оскорбя. В ней поэт — это стыдохранитель, но стыдящийся и за себя.
1: Стоит только перевалить через Северный Урал с его липкой изморосью и грузными облаками, обметавшими затупленные каменные макушки, как начинается сибирское болотное царство. Огромное, заполненное истинно проржавелой водой, смутно зеленеющей россыпью кочек и бездонными плешинами топий. Среди болот встречается иногда и сухая, поросшая кривобоким леском куртина, островок земли, на который хотя бы можно ступить. На куртине, как правило, стоит буровая вышка. Загонит вышка щуп в болотную мякоть и месяцами ищет подземный нефтяной мешок. Найдет, снимется, переберется в зимнюю пору, когда затвердеет болото, на другую куртину, начнет искать дальше. На месте пробуренной скважины остается белобокий рукастый стоячок, нефтяная колонка. Руки стоячка спеленуты тонюсенькой ниткой нефтепровода. Хлебнет нитка черного подземного масла и бежит прочь от стоячка. Ныряет среди болотных кочек, уходит то под воду, то поднимается над ней, через много километров выберется на сушу и по ней уже стелется на юг, туда, где проходит большой нефтепровод. У каждого большого нефтепровода таких ниток не сосчитать. Как обернутся все ручейки в один, так и получается черная маслянистая река, которую надо перебросить через Уральский хребет на запад, где ждут ее заводы и машины, тепловозы и корабли. Иван Костылев приехал в эти края в сентябре, когда в России, как здесь называют доуральскую часть русской земли, еще было тепло. В воздухе летела серебристая паутина, дни стояли тихие и покойные. В такие дни в голову приходят мысли о вечности, о неприходящем, о прочности природы, о том, что означает бытие. Даже еще в Приуральске было тепло, а тут, на севере Тюменского края, снег густо облепил землю. Лишь кое-где сквозь белесое стылое одеяло пробивались наружу обмороженные остины травы. Костылев прильнул к вогнутому кругляшу иллюминатора. увидел черное озерцо, в котором качались огни стоявшего у берега чумазого катерка, низкие деревянные строения, покрытые дранкой, мутно светлевшие в угасающем дне, кубики тракторов, удлиненные прямоугольнички машин, запрудивших площадь у пристани. Он беспомощно оглянулся на сидевшего рядом парня. Спокойное, смуглое лицо, широкие, в разлет жгучи черные брови, густая, ровно обрубленная борода, он взглянул на Костылева, будто поздоровался. «Не как зима?» — спросил Костылев. «Зима!» — однозначно отозвался парень. А у Костылева сердце пошло на сбой. От того, что не увидит он больше теплой подмосковной осени, не пройдется по устланным желтыми листьями улочкам Нового Иерусалима. В этом поселке у него с бабкой Лукерьей Федоровной, доброй ласковой старухой, был домик, укрытый в густом вишеннике, как в лесу. Самолет, запрокинув крыло, очертил крутой вираж и пошел на посадку. Колеса глухо стукнулись о бетон взлетной дорожки, тут же яростно взревели двигатели, сотрясая округу. Потом грохот спал, и сделалось тихо. «Граждане пассажиры, прошу всех оставаться на своих местах», — объявила стюардесса, конопатенькая девушка ростом чуть выше кресла. «На выход вас пригласят».
2: «На работу?» Вновь обратился Костылев к соседу. «Нет, в отпуск. Загорать на песчаных обских берегах. Солнце, видишь, как прижаривает». В черной бороде на мгновение мелькнула белая полоска крупных зубов. Увидев, что Костылев обиделся, парень добавил. «На работу. Куда же еще?»
1: «Нефть?»
2: «Не совсем. Нефтепровод. Тут нитку кладут».
1: «Бывал раньше?»
2: «Бывал. До армии я в техникуме учился, а в этих краях практику проходил. Потом, после армии, снова здесь работал. Почти местным стал».
1: «Значит, техник». Костылев потянулся в кресле.
2: «А какой техник? По диплому, так сказать».
1: «Сварщик».
2: «С газом или с электродом дело приходится иметь?»
1: «И с тем, и с другим».
2: «А я за бубликом».
1: «Что? За каким бубликом?»
2: «За баранкой, говорю. Шофер я».
1: По гремящей лестнице приставки они спустились вниз. Из проволглого, насыщенного запахами одеколона и сапожной ваксы самолетного тепла попали в сухой холод, от которого заслезились глаза. За ярко оконтуренным светом стеклянного здания аэропорта рваной кустистой линией темнела тайга. У края черного, обсыпанного редкими звездами неба, трепетало густое рыжее пламя. Костылев поежился, поднял матерчатый воротник пальто, побрел в темноту вслед за своим спутником. «Слышь, друг!» Он тронул парня за плечо, и тот придержал шаг, обернулся. «Это что горит? Северное сияние?»
2: «На всякий пожарный моя фамилия Старенков».
1: «Костылев». Иван нащупал в темноте протянутую ладонь. Тряхнул.
2: «Поручкались». «Так вот, пламя — это не северное сияние. Газ сжигают. Попутно с нефтью газ из земли выходит. Девать продукт некуда, и чтобы воздух не засорял, сжигают».
1: «Богатеи.
2: Да руки, видно, пока не доходят, чтобы эти миллионы в дело пустить».
1: «Слышь...» — Костылев снова тронул Старенкова за плечо. Тот остановился, и в темноте, совсем близко, Иван увидел его лицо, большое, плоское, словно увеличенное сквозь линзу. «Слышь...» — повторил он... «Ты это, на работу будешь устраиваться или уже здесь работаешь, а?»
2: «Работаю», — ответил Старенков. Лицо его отодвинулось, будто стушевалось.
1: Костылев даже присел, чтобы увидеть Старенкова на фоне зарева. Присел, и тот сразу словно вырос, полнеба загородил. Странное какое-то зарево. В деревне, если ночью заполыхает, то светло становится, как днем, а тут мерцает. Сколько ни напрягай зрение, не различишь. Все равно, как близорукий, без очков. «А семья у тебя где? Здесь?» — вновь спросил Костылев.
2: «В Тюмени семья. Жена и дочуня».
1: «Сбежал?
2: Зачем же? С семьей все в порядке». А разве в Тюмени нельзя работу найти, коли с семьей все в порядке? Можно, но я люблю эту работу. А кем сейчас трубишь? Бригадиром. По-нашему, бугром. Костылев помолчал, глубже надвинул шапку, ощутил, как остро пахнет старый посеченный молью мех, подумал, что на лето бабке Лукере надо будет написать. Вещи нужно пересыпать не нафталином, а махоркой. Не хуже действует, и запах человеческий сохраняется. Сказал, мы бригадиров буграми у себя на работе звали. И здесь так же зовут. Слышь, проговорил Костылев в темноту, а мне не поможешь устроиться? Был бы я комсомольцем, путевку в зубы и весь разговор. Мне бы и работу, и общежитие в первую очередь, и пуховичок под голову, и зубную щетку в стакане, и чайничек эмалированный. Костылев еще что-то говорил, и слова вылетали легко, как семечки из перезревшего подсолнуха. «Подзаработать приехал?» — спросил Старенков. «А что, нельзя?» «Да ребята узнают не поздоровиться. Здесь ой-ой как не любят ходоков за длинным рублем. У меня бабка старая, и дом под Москвой разваливается. Надо же на какие-то шиши их поддержать. Я тебя предупредил, а дальше как знаешь». Гостиницу «Нефтяников» жители поселка звали «Канадским домиком». Собранная из деревянных щитов, опрятная, погруженная в сосновое редколесье, она была действительно построена для какой-то канадской делегации, приезжавшей посмотреть, как в сибирских болотах добывают земляное масло. Костылеву и Старенкову неслыханно повезло. В канадском домике оказались свободные места. Даже не просто места, а свободный номер, две с армейской тщательностью заправленные верблюжьими одеялами кровати, ковер на полу, картина на стене, гардероб, огромный, как кузов грузовика, стол, стулья, графин с чуть примутненной все-таки вокруг болота водой. «Чин-чинарем», — произнес Костылев с довольным видом, подняв вверх большой палец. «К тому же сегодня суббота», — сказал Старенков. Глаза его оттаяли после холода улицы, стали жаркими. «Выходной. Можно махнуть в ресторан». «В такой обуви?» Костылев оглядел свои заляпанные грязью ботинки. «Чистить все равно бесполезно, стоит только шагнуть за порог. А может, лучше здесь останемся? В магазине продуктов возьмем. Элементарно, а?» Костылев красноречиво брякнул мелочью в кармане. «Не волнуйся, парень, я плачу». Когда они пришли, ресторан был еще пуст. За окном темень хоть глаз выколи, а время, как говорится, было детским. В центре зала свободная от столиков танцевальная площадка начищена до блеска. Чеканка на стенках сияла, катка с фикусом протерта. Ударник задумчиво бил колотушкой в барабанный бок. «Погляди-ка направо», — сказал ему Старенков. Костылев повернулся. Около катки с фикусом стояла девушка в синей летной форме. Все на ней было ладно. Пиджачок, юбка, туфельки. Прическа. Оркестр оживился. «Виноват, не рассмотрел, это летчица», — сказал Старенков. Помолчав, добавил, «Ей, кажется, здесь не очень. Пригласить за наш стол, как считаешь?» «Главное, как говорил мой школьный друг, окружить вниманием». А девушка будто услышала их разговор и направилась к ним. «У вас свободно?» — спросила она тихим, усталым голосом. Костылев вдруг оробел. Ему показалось, что девушка эта особенная. Краше ее не встречал в жизни. Он потерянно взглянул на своего нового товарища, словно умоляя о помощи. И тот, улыбнувшись ему одними глазами, мол, не тушуйся, друг, поспешно приподнялся. «Пожалуйста, свободно», — сказал он. Девушка села, провела ладошкой по накрахмаленной скатерти и молча принялась плести косичку из длинной бахромы. «Вы в канадском домике поселились?» — прервала она затянувшееся молчание. «Я видел, как вы паспорта администраторше сдавали».
3: «Да»,
2: — охотно отозвался Старенков. Костылеву вдруг показалось, что по спине его пробежал мороз.
1: Лопаткам, плечам стало зябко. Он поежился, удивляясь на минуту, как же это он оказался так далеко от Подмосковья. Он вспомнил вдруг новую иерусалимскую продавщицу Клавку Азолину, ее независимый хохоток и слова, сказанные ею в собственный адрес. «Первый парень на деревне – это я». Она действительно была своим парнем в юбке, красивой и бесшабашной. Как-то, когда Костылеву надоело болтаться, шастать 30-летним бобылем среди своих семейных сверстников, он предложил Клавке: «Выходи за меня замуж». Та посмотрела на него в упор, будто увидела впервые, пыхнула сигаретным дымком, рассмеялась. «За тебя? А сколько ты получаешь, голубь мой сизокрылый?» «150 плюс прогрессивка, почти 200. «Вот накопи 5000, тогда я подумаю о твоем предложении всерьез». Клавка рассмеялась звонко, обдала Костылева жаром синих глаз. Знала, что красиво. «Только не состарься, женишок. Песок за тобой подгребать не самое лучшее занятие». Костылев передернул плечами, освобождаясь от озноба, и Клавкино яркое лицо, так явственно вставшее перед ним, вдруг угасло. «Вы летаете?» Услышал он голос Старенкова. «Да, стюардесса и на линии». «Что будете есть?» «Что-нибудь горячее, бифштекс, пожалуй». Ее звали Людмилой, Людмилой Бородиной. Часа полтора пробыли в ресторане, не хотелось покидать уютное тепло. Когда за ними захлопнулась тяжелая дверь, поселок встретил их холодом, ветром и ночной мглой. Редкие лампочки светили тускло. Перед глазами, еще не привыкшими к темноте, плавали оранжевые круги. «Как же вы в туфельках? Тут по пояс. Может помочь?» Старенков чуть смущенно согнул руки. «Нет уж, спасибо. Против грязи у меня есть средства». Людмила приподняла ногу. Поверх изящных с блестящими пуговками туфелек были натянуты пластмассовые целлофановые чулки. Налетел резкий, холодно-колючий ветер. Старенков наклонился, лег всем туловищем на ветер, замахал руками, удерживаясь. «Вы на работу сюда или в командировку?» – прокричала Людмила, но ветер отбросил голос ее в сторону, до Костылева долетело только «Овку!» Но Старенков расслышал. «На работу, к трубоукладчикам, тут трассу тянут!» – ответил он, поворачиваясь спиной к ветру. «Читала в газетах». «Ну и ночь. Холод». Костылев тоже повернулся спиной к ветру. «Обычная погода, иногда месяцами так дует», — ответил Старенков. «Вы здешние?» — спросил он у Людмилы. «Нет, я харьковчанка, а живу в Тюмени, а здесь часто бываю». «Не оступитесь, канава!» — предупредил Старенков. Костылев подстал. Брел, изредка отрывая взгляд от серой, плывущей под ногами земли, увязая в глубоких торфяных вымоинах, чувствуя усталость и подступающую к сердцу тоску. Слишком много впечатлений для одного дня. Вот и канадский домик. Старенков вынул шплинт из засова калитки, открыл, пропустил Людмилу, Костылева, прошел сам и аккуратно втиснул шплинт обратно. «Заходите завтра к нам в гости. Номер 30, этаж 2». Костылев пожал, прощаясь, руку Людмилы. «Завтра я не могу, улетаю. Рейс? Жаль». На следующий день, когда они проснулись, под дверями белел сложенный пополам листок, вырванный, судя по зазубринам, из блокнота. Бумага была лощеной, с хрустом. «Видать, не наша». Старенков пошуршал бумагой. «За границу летает». Костылеву неожиданно стало неловко. Он даже не понял, почему у него погорячели щеки. Подумалось, как бы и не заметил Старенков. Отвернулся к стенке. «Извините, забыла отдать деньги за бифштекс и кофе», — прочитал Старенков. «Трешка». «Да». «Деньги — это по твоей части». Костылев поморщился. Старенков бросил деньги и записку на стол, подошел к окну, распахнул форточку. За окном шел снег, сухой, мелкий, злой. Он поймал его в руку, растер. Перхоть, а не снег.
2: Ну, а насчет работы, значит так, ко мне пойдешь в бригаду. Народ на строительство нефтепровода был нужен позарез. Поэтому всего 20 минут понадобилось Костылеву, чтобы оформиться на работу. Кадровичка, дородная молодая женщина с огромными нараспашку глазами на пухлом бледном лице и комсомольским значком на зеленой кофте, задала ему несколько незначительных вопросов, потом выписала направление и кивком дала понять, что аудиенция окончена. Костылев взял в руки сероватую бумагу с растекшимися на ней чернилами, подумал, что она, вероятно, пахнет рыбой, едва сдержался, чтобы не понюхать. Однако, засунув направление в карман, он улыбнулся, толкнул коленом легкую фанерную дверцу. На трассу его закидывали вертолетом. Когда приземлились, Старенков спросил: «Че нахохлился? Пейзажик не понравился, в подмосковной роще захотелось?» «У меня глаз ватерпас, он как рентген, насквозь видит». Костылеву послышалось в этих словах и сочувствие, и насмешки. А главное, превосходство человека бывалого, опытного. И это задело самолюбие, помогло сосредоточиться. Костылев спокойно посмотрел на бригадира. «Вот нерадивый, оркестра для твоей встречи не могли организовать», — продолжал Старенков. «Человек, можно сказать, собой пожертвовал, приехал без подъемных, без авансов, а они...» Он выплюнул полужеванную папироску, тряхнул головой. Подошел Ксенофонт Вдовин из Старенковской бригады, тоже с вертолетом прибыл. «Может, песенку спеть или на губах сыграть? Какой-нибудь тру-ля-ля». Болок, куда они пришли, был тесным и жарким. Но в тесноте, говорят, не в обиде, а жар он костей не ломит. Койки располагались, как в матросском кубрике, в два этажа. Старенков расположился внизу, Костылеву предложил залезть на Эльбрус, на второй коечный ярус. «А сидеть будем на моей койке», — произнес Старенков. Дверь балка распахнулась, в нагретое нутро влетел тугой, будто резиновый, бокастый клуб холода, задымил комнатенку. Потом над клубом вспарил высокий человек, повел длинным крапчатым носом, будто принюхиваясь к чему. «Вот и гостек», — бодро сказал Старенков. «Заходи, Рогов, познакомься со своим сменщиком, с Костылевым. Тоже водитель первого класса». Рогов растянул рот, одарил Костылева улыбкой, блеснув из-под синевы обмерзших губ чистотой нержавеющей стали. «Мороз силу берет, к 50 топает», — сказал он. 50 это еще семечки, проговорил Старенков. Хуже, когда 60. 60 бьешь топором по чурбану, а топор даже заметки не оставляет. Старенков сделал мах ладонью. Из рук швырк, и отлетает топорик в сторону. А 50 сегодня обещали. Рогов потер под носом толстым пальцем, сколупнул что-то с самого кончика. Костылев пригляделся льдистую крапину. «Значит, ты на самоходе будешь баранку вертеть? Пошли, я тебя машине представлю». Костылев кивнул. Гараж располагался в длинной, похожей на барак, времянке. Сторожил барак дедок с лысым, вросшим в теме лбом, с густыми в растопыр бровями, из-под которых трезво и спокойно поглядывали чистенькие небесные глазки. Пристроив на шишкастом носу очки, дедок читал книгу, медленно водя заскорузлым ногтем по странице. Книгу он придвинул впритык к самой коптюшке. «Свет почему не зажигаешь?» — спросил Рогов. «Ослепнешь? Дедусик, тогда бабка тебя назад не возьмет». Дедок снял с носа очки, с костяным щелканьем сложил вместе дужки. «Это с моими деньгами не возьмет? Да я ее 60 годов от роду разменяю на 3-20-летних. Будет знать, как не брать». «Познакомься, орденоносец», — сказал Рогов. «Это наш новый шофер». Дедусик приблизился, протянул руку, погрузил Костылева в небесную синь своих глаз. «Все меня зовут дедусиком, а по паспорту, как будет, уже и не помню». «Так уж и не помнишь», — усмехнулся Рогов. Добавил, хлопнув Костылева по плечу: «Это мой напарник. Машину я забираю, дедусик, пробную езку делать будем». Они выехали из барака гаража, вырулили на прикатанный колесами расплюснутый зимник.
1: Рогов сделал перегазовку, потом, резко давнув фунтом на тормоз, остановил Крас. «Садись к рулю, посмотрим». Костылев опустился в глубокую вдавлину на водительском месте, примерился ногами к педалям, ощутив при этом некоторую непривычность, неловкость, которая проявляется при знакомстве с новой, неведомой еще машиной, ощутил и радость, и боль. Рогов не торопил Костылева. Он вяло нахохлился, вобрал голову в плечи и упрямо вперил взор в боковину кабины, в исчерченное рисунком мороза стекло. Рогов выпростал руку из кармана, приложил большой палец к стеклу, подул на него, грея, проделал пятак подглядыш, глянул. Пятак был мутным, непрозрачным. Тогда Рогов еще немного покрутил подушечкой пальца. Он был занят собой и, казалось, совсем не обращал внимания на своего напарника. Но Костылев это чувствовал, следил он за всем, что делал человек с его роговой машиной. Следил жестко, не пропускал ничего. Костылев выжал сцепление, потянул рычаг скорости и прислушался к тому, как под полом кабины легко сдвинулись хорошо смазанные громоздкие шестерни, потом мягко надавил на педаль. Крас взревел, отталкиваясь, и неуклюже поплыл по земле, а потом и будто бы над землей, над облаками, над самими звездами. Костылев забыл о Рогове, словно тот, переместившись в другое измерение, перестал для него существовать. Он, Костылев, почувствовал распирающий грудь счастливый азарт.
3: Термоядерные реакции уже осуществлены человеком. Я не беру на себя смелость делать предсказания о сроках осуществления управляемой термоядерной реакции. Но хочу заверить делегатов съезда, что ученые нашей великой Родины будут вместе со своей партией, со всем советским народом трудиться, не покладая рук, чтобы сделать человека истинным властелином природы в коммунистическом обществе.

0: Глава восьмая. Может ли уважающая себя собака подглядывать в замочную скважину? Конечно, конечно, я ничуть не сомневаюсь, что вы уже обо всем догадались. Да, к сожалению, все это истинная правда. Этот бессовестный плут, этот хитрец и воришка кот ангорский проглотил Веснушку. И вы, конечно, понимаете, что он сделал это не для собственного удовольствия. Да-да, вы совершенно правы. Он проглотил Веснушку по наущению своего хозяина. Взяли и обидели. Как впоследствии выяснилось, взяли и обидели, обещал за это своему любимцу на выбор или большой кусок мяса без костей, или целого жареного куренка. Теперь я вам расскажу, что же случилось дальше. Итак, Нинка-блондинка возвращалась домой из булочной. Более того, для точности скажем, что она несла в сумке 2 батона и 3 сладкие булочки. Увидев Нинку-блондинку, 2 ее подружки Галя и Валя заспешили к ней навстречу. Нинка-блондинка затараторила.
1: «Ой, девочки, сегодня такое кино хорошее по телевизору!»
0: Галя сразу же предложила.
2: «Приходите вечером ко мне!»
0: В ответ на это Валя поспешила возразить.
1: «Нет, ко мне! Нет, девочки, приходите лучше ко мне!»
0: В это время мимо них прошел кот ангорский. Он шел медленно, бережно перебирая лапами. Проходя мимо Нинки-блондинки, кот ангорский вдруг громко захохотал и сказал внятно и четко.
2: «Нет, вы только посмотрите на нее, бедняга, обыкновенное ничтожество, ни одной веснушки. Ха-ха-ха-ха!»
0: Галя и Валя просто онемели от изумления. А кот ангорский, между тем, продолжая дико смеяться, отчаянно мяукал. Этот странный смех смешался с мяуканьем, и получилось что-то уже совсем невообразимое. После этого кот ангорский длинными скачками понесся к подъезду. Кот вихрем влетел в комнату своего хозяина, выпустил когти, вцепился ему в брюки, задрал кверху хитрую морду и отчаянно замяукал. Взяли и обидели, не догадываясь, что его ужасное поручение выполнено, схватил кота ангорского за шиворот и с раздражением швырнул его в угол. И уж, конечно, прямо в пуделя, который скромно и благовоспитанно лежал в своем углу на жесткой подстилке. Тут произошло нечто совершенно невероятное. Кот ангорский вдруг громко и разборчиво сказал.
2: «Мой миленький пушистенький хозяин, ну зачем же мною кидаться? Насколько мне известно, я пока что еще не мячик».
0: Сказав это, кот ангорский попятился от самого себя, сделал безуспешную попытку вывернуться наизнанку и в отчаянии метнулся под кровать. Взяли и обидели, моментально все понял.
3: «Вот молодец, кот ангорский! Эй, удружил! Вот истина поры моей старости! За мной кусок мяса, приятель! А ты вон отсюда!»
0: Взяли и обидели концом шарфа, стегнул пуделя и вытолкал его в коридор. Затем рассмеялся тихим злобным смехом. Бряк, бряк, бряк. Взяли и обидели бережно вытянул кота ангорского из-под кровати. Почтительно подхватил его обеими руками под живот, посадил на середину стола.
3: «Ну, теперь вылезай, маленький человечек!»
2: «Куда торопиться? Мне и тут неплохо!»
0: Вслед за этим раздался веселый, беспечный смех. Между тем, все поведение кота ангорского вовсе не соответствовало его веселым словам и жизнерадостному смеху. Кот ангорский судорожно вцепился всеми когтями в скатерть, собирая ее складками. Взяли и обидели, криво усмехнулся.
3: «Ничего, что-нибудь придумаем, лишь бы только никто не пронюхал и не узнал про это дело».
0: Взяли и обидели, на всякий случай приоткрыл дверь. Так и есть. Пудель подглядывал в замочную скважину. Пудель отчаянно сконфузился. Подглядывать за хозяином — позор! Он покорно опустил голову, ожидая заслуженной трепки. Взяли и обидели пинком ноги, вышвырнул пуделя на лестницу. Пудель молча стерпел все. Но как объяснить, что он подглядывал в замочную скважину не из мелкого любопытства? И вообще, как должна вести себя порядочная собака, если она догадывается, что ее хозяин замышляет что-то недоброе? Должна ли она слушаться его во всем до конца или, нарушив свой собачий долг, поступить, как ей подсказывает совесть? О, это был мучительный вопрос.
4: Непонятно, как это кот ангорский научился разговаривать. Надо же, взял и сказал: «Миленький, пушистенький хозяин». А ведь я знаю столько слов ласковых, преданных, а выговорить не могу, все тяв да тяв. Если бы я только мог сказать Кате: «Будь моей хозяйкой», но не получается. Каким же образом это тав, ничтожное создание научилось говорить? Ведь ему и сказать-то нечего. Так, какую-нибудь глупость, пошлость. А я, в сущности, как это несправедливо.

0: Пудель вышел во двор. Там, притулившись на сваленных бревнах, обхватив коленки руками, сидела хмурая Катя. О чем-то задумавшись, она грызла кончик спутанной рыжей косы. Пудель с любовью посмотрел на нее, страдая от того, что она такая грустная. А он тут, рядом, и не знает, чем ей помочь. «Ах, если бы вы только знали, как тяжело быть собакой у человека, которого не уважаешь. Нет, кто не был в таком положении, тому не понять». Пудель медленно подошел к Кате и тихо положил голову ей на колени. Катя рассеянно погладила его по голове. Пудель остро ощутил. Катя думает сейчас не о нем, а о чем-то совсем другом, не имеющем к нему никакого отношения.
1: «Куда же подевался Веснушка? Не случилось ли с ним чего?»

0: Глава 9. Кому ужин не нужен? Между тем, Веснушка по-прежнему сидел в животе у кота Ангорского. Нельзя сказать, что ему было там особенно приятно и уютно, но все же терпеть было можно. Чтобы позлить, взяли и обидели, Веснушка в животе у кота Ангорского нарочно громко вздыхал, сокрушенно охал, словно от жалости и сочувствия.
1: «Жаль мне тебя, о-хо-хо-хо-хо, кислый ты человек, и жизнь у тебя кислая, и шарф твой давно прокис. Никто тебя не любит, и любить тебя не за что».
0: Взяли и обидели не хотел вступать в разговор с Веснушкой, но все же не утерпел и закричал.
2: «За что это я буду кого-нибудь любить? Пусть сначала меня кто-нибудь полюбит, а я еще тогда подумаю, любить или нет».
0: Взяли и обидели крепко ухватил кота Ангорского за задние лапы, перевернул и начал безжалостно трясти над столом, надеясь, что Веснушка не удержится в животе и вывалится. Коту Ангорскому это вовсе не понравилось. Истошным голосом он взвыл от несправедливой обиды. Изогнувшись, постарался цапнуть за руку нежно любимого хозяина. Между тем, за окном понемногу стемнело. Сумерки вползли в комнату. Тут взяли и обидели, заметил что-то необычное. Более того, просто невероятное. У кота Ангорского изо рта шел свет. Да и не только изо рта. Свет двумя прямыми лучами вырывался из его ноздрей. Слабо и таинственно, как два чердачных окошка, светились его уши.
2: «Вот ты славно! Теперь мне больше не нужна настольная лампа. Теперь у меня имеется свой собственный настольный кот. Опять же экономия. Вот так-то, маленький человечек».
0: Взяли и обидели, щелкнул по носу кота Ангорского.
2: «А ну, открой рот! Шире, еще шире!»
0: Несчастный кот Ангорский раскрыл рот, сукоризной глядя на нежно любимого хозяина. Веснушка у него в животе жалобно всхлипнул, запищал тоненьким голосом, с чувством зашмыгал носом.
1: «Ах ты, бедняжечка, двоюродный брат простокваши, родной дядя лимона без сахара! Оказывается, ты, ко всему прочему, еще и жадина!»
0: Тут взяли и обидели не выдержал. Он вскочил, как ужаленный, и стегнул шарфом кота Ангорского. Кот Ангорский не стал дожидаться, пока мохнатый шарф второй раз опояшет его спину. Вытянувшись дугой, кот Ангорский вылетел в форточку. Он забрался на крышу сарая и глубоко задумался.
3: «Где она, справедливость? Где?»

0: Спускался по выступу карниза от окна к окну. Он скользил, как бархатная тень. Зубы он крепко сжал. Только два прямых луча вылетали из его ноздрей. Над ними загадочно покачивались слабо освещенные уши. Кот Ангорский чувствовал себя спокойно и уверенно. Он не в первый раз отправлялся на подобную прогулку. Очень скоро его чуткий нос уловил соблазнительный запах. Этот запах как будто звал его: «Кис, кис, кис, иди ко мне. Я жду тебя, жду с нетерпением». Кот Ангорский легко и воздушно, будто весом был не больше пушинки, взлетел на подоконник ближайшего окна. Да, как всегда, его знаменитый нос не ошибся. На синей тарелке лежала куриная ножка, румяная, с корочкой. Но не подумайте, вовсе не сухая, не пережаренная.
1: «Ах, бездна, куриная ножка, как ты мила! К тому же ты еще тепленькая. Как это благородно с твоей стороны!»
0: В комнате было темно. Как голубое окно мерцал экран телевизора. Перед телевизором на диване сидели, тесно обнявшись, Нинка-блондинка и две ее подруги, Галя и Валя. Кот Ангорский надеялся под покровом темноты быстро схватить куриную ножку и вместе с ней незаметно исчезнуть. Но, к сожалению, совершенно невозможно схватить куриную ножку, не раскрывая рта. Так вот, как только кот Ангорский открыл рот, тотчас у него изо рта во все стороны брызнули яркие лучи. Они осветили его передние лапы, хищные оскаленные зубы, синюю тарелку и куриную ножку.
2: «Смотрите, смотрите!
3: Это кот Ангорский!»
2: «Ах, воришка!»
0: Кот Ангорский разочарованно мяукнул, навсегда прощаясь с куриной ножкой, и скрылся за окном. Он снова направился по карнизу. На этот раз он выбрал комнату, где не было ни души. Мягко светила настольная лампа под розовым абажуром. Освещенная этим нежным светом, на столе стояла тарелка, покрытая салфеткой. Но никакая салфетка не могла быть препятствием для тренированного носа кота Ангорского. Он тут же по запаху определил, что под салфеткой лежат две сосиски. Именно сосиски и именно две. Кот Ангорский прыгнул на стол и, ловко подцепив когтями салфетку, отшвырнул ее в сторону, поскольку салфетка его совершенно не интересовала.
1: «Главное — решить, с какого конца начать есть сосиску. Если я начну с этого конца, то приду к тому. Будет ли сосиска такой же длины, если я начну есть ее с того конца и приду к этому? Мне кажется, она будет чуточку длиннее».
0: Решив этот сложный вопрос, кот Ангорский облизнулся и хотел было уже вонзить в сосиску зубы, как вдруг веснушка у него в животе шевельнулся и завопил, что было мочи.
4: «Эй, спасайте сосиски от киски! Кому ужин не нужен? Воруют! Грабят!»
0: Дверь распахнулась. Вбежала маленькая седая старушка с аккуратным круглым пучком волос на затылке, похожим на моток ниток. Несмотря на свой преклонный возраст и домашние шлепанцы, которые все время так и норовили свалиться с ног, она очень проворно подскочила к столу и вытянула кота Ангорского вдоль спины кухонным полотенцем. Кот Ангорский одним махом перелетел через подоконник. Погода испортилась. В темноте шелестел дождик. Пахло сырой землей, прошлогодними вялыми листьями. Кот Ангорский пристроился за водосточной трубой. Внутри трубы по жести уныло сбегала вниз вода. Кот Ангорский задумался. Все-таки кто кого поймал? Он веснушку? Или веснушка его? Веснушка в животе вел себя тихо и примерно. Не шевелился, дышал сонно и ровно. Может, уснул?

0: с надеждой подумал кот Ангорский. Чтобы Веснушка уснул покрепче, кот Ангорский с горя даже замурлыкал простуженным басом какую-то разбойничью колыбельную. Стараясь не потревожить Веснушку, кот Ангорский плавно двинулся по карнизу. Вдруг его чуткий нос уловил какой-то восхитительный запах. Сомневаться не приходилось. Да, так мог пахнуть только антрекот под луковым соусом. Легко, как балерина, кот Ангорский взвился в воздух и приземлился на подоконник. На тарелке лежал холодный антрекот, окруженный застывшей подливой.
1: «Ах, милый кусочек мяса! Ну, зачем? Зачем ты остыл? Как это нехорошо с твоей стороны!»
0: На этот раз голодный кот Ангорский не стал долго раздумывать. Прыжок, и он судорожно вонзил зубы в мягкое сочное мясо. В тот же миг Веснушка встрепенулся у него в животе и оглушительно завопил.
2: «Эй, кот украл антрекот! Держите, ловите!»
0: Но все было тихо и безмолвно. Видимо, хозяев не было дома. Кот Ангорский, торжествующе фыркнув в усы, решил, что уж на этот раз никто на свете не сможет помешать ему плотно поужинать. Он еще крепче вонзил зубы в мясо, свел все четыре лапы вместе, чуть присел, приготовившись к прыжку, как вдруг... Холодный антрекот, который он держал в зубах, стал таким горячим, будто его только что сняли со сковородки. Кот Ангорский с воплем выронил антрекот.
2: «Я его подогрел немножко, а?»
0: Кот Ангорский в отчаянии залез под дрова, забился в щель между бревнами.
2: «Ну вот что, да будет тебе известно, ни один солнечный луч никогда не брал ничего чужого, тем более я, великий сыщик. А теперь что же это получается? Ты воруешь, а я в это время у тебя в животе сижу? Так выходит, я тоже воришка? Ну уж нет. Придется тебе сегодня поголодать, голубчик. Зато уж завтра я тебе такой обед обещаю. Лапки оближешь».
0: Кот Ангорский покорно и жалобно как-то по-мышиному пискнул, чем сильно удивил старую мышь, ушедшую на покой и устроившую себе в сваленных бревнах удобную квартиру. Мимо бревен, под моросящим дождем, уныло повесив отсыревшие уши, прошел мокрый пудель. Учуяв кота Ангорского, он неодобрительно зарычал, просто так, чтобы лишний раз высказать о нем свое мнение.
2: «Да, хороший пес пудель. Конечно, и он тоже не без недостатков. Придумал, что его подарки самые лучшие, чудесные и бесподобные, какие только есть на свете. Ну, да это мы еще поглядим. А в остальном отличнейший пес. Я все думал, кого он мне напоминает. А сейчас вспомнил. Одного пса. Скучно, брат, у тебя в животе? Расскажу-ка я тебе интересную историю».
0: Коту Ангорскому вовсе не хотелось лежать голодному под сырыми бревнами и слушать историю про какую-то собаку. Да еще историю, которую рассказывают в твоем собственном животе. Но он только тихо и уныло вздохнул.

0: Это было вчера. Хотя моя Катя почему-то утверждает, что я не совсем правильно понимаю слово «вчера». Но во всяком случае, это было совсем недавно. Уж не помню, как и зачем залетел я в один город. Ну что ж, город как город. На главной площади ратуша. Это такой высокий каменный дом с башней. В этой ратуше собирались бургомистр и все богатые горожане судить, рядить, придумывать всякие новые указы да законы, чтобы отнять у бедняка последний грош. Зашел в этот город бродячий гимнаст. Совсем еще мальчишка, а с ним собака. Ну и парочка, я тебе доложу. Мальчишка в рваном черном трико, заплата на заплате, а сам тонкий, как ивовый прутик, но и гибкий такой же. А пес прямо-таки скелет с кое-как накинутой на него шкурой. Но глаза у пса были печальные и преданные. Настоящие глаза, рыжие. Рано утром мальчишка натянул веревку над всей площадью между двумя высокими черепичными крышами. И по всему городу прошел слух. Маленький циркач перейдет с одной крыши на другую по этой веревке. На площади собрался народ. Сбежались мальчишки, пришли старики. Всем охота посмотреть на такое диво. Пожаловал даже сам почтеннейший бургомистр. С трудом задрал голову, посмотрел на мальчишку. Много я видел человеческих глаз, но в этих, казалось, поселилась сама темнота. С такой злобой глядел он на мальчишку, будто приказывал взглядом: «Упади, оступись!» А мальчишка, словно назло бургомистру, легко и уверенно ступил на веревку. И только неживая застывшая улыбка замерла у него на губах. Он шел то медленно, то вдруг почти бежал, и старая потертая веревка растягивалась и прогибалась под его ногой. Страшно было смотреть на маленькую черную фигурку, бегущую высоко над площадью по ветхой паутинке. Наконец мальчишка дошел до конца веревки. Тут его улыбка словно оттаяла. Он махнул рукой, и люди на площади разом шумно вздохнули с облегчением, громко заговорили, засмеялись. Откуда ни возьмись, выскочил драный мальчишкин пес. Выскочил, да так озорно, весело стал обходить всех по очереди. Он вышагивал на задних лапах, умильно наклонив голову на бок, а в зубах держал старую шлепчонку, больше похожую на пустое воронье гнездо, чем на шляпу. Ну как тут было удержаться? В шляпу посыпались медики, а порой рыбкой мелькала и серебряная монета. Но едва лишь мальчишка спустился на площадь, как два дюжих стражника схватили его за шиворот, подтащили к бургомистру. Маленький циркач закричал: «Я ничего не украл! Я не сделал ничего плохого! Я только прошел по веревке!»
1: «Вот и отправишься по ней прямехонько в ад. Завтра суд. А пока что посиди, дьяволенок, в тюрьме. Таково мое решение. Слово бургомистра!»
0: Хотели поймать и пса. Обыскали всю площадь и все ближайшие улицы и закоулки. Но тот словно сквозь землю провалился. Поглядел я на толстого бургомистра и подумал: если у человека в глазах скопилось столько темноты, не жди ничего хорошего. Это я как великий сыщик говорю. Не зря меня так прозвали. Думаю, надо все хорошенько разузнать, разведать, собрать улики. Ну вот. Стал я за ним следить. Утром вышел бургомистр из дома, а надо сказать, не дом у него, а дворец. Воровато так оглянулся, держась в тени деревьев, и пошел к ратуше. А слуга уже зажег свечи в золоченых канделябрах на столе перед судейским креслом. Бургомистр одним движением руки отослал слугу, а как только за слугой закрылась дверь, фу, фу, стал почтенный бургомистр задувать одну свечу за другой, а сам все время оглядывается, не видит ли кто. «Это он неспроста», — решил я. «Ну, посмотрим, что дальше будет». Тем временем в ратуше стал собираться народ. Столько людей набилось, не повернуться. Все переговариваются, шумят, жалеют маленького циркача. Вдруг стало тихо. вышел бургомистр с тяжелой золотой цепью на шее. Вид важный, суровый, не подступись, за ним судьи. Все в черном, даже шапочки черные, лица строгие, неприступные. У главного судьи запавший тонкогубый рот, глаза горят, как у голодного волка. Тут бургомистр начал зычным голосом.
1: «Милостивые судьи, и вы все честные и богобоязненные жители нашего города, всем вам заявляю, что мальчишка этот – слуга дьявола, еретик и безбожник».
0: Тут он протянул руку и пальцем показал на мальчишку. Бедняга сидел, скорчившись, как сухой стручок перца на холодной каменной скамье. Такой он был маленький и хрупкий, что два стражника по обе стороны скамьи казались великанами.
1: «Мыслимо ли дело, чтобы живой человек мог пройти по веревке и ни разу не оступиться? Видно, поддерживают мальчишку с двух сторон дьяволы, потому он идет и не падает. А дьявол он знает, с кем знаться и водить дружбу. Только того, кто продал ему свою бессмертную душу, поддерживает дьявол. Это так, а не иначе. А посему надо немедленно сжечь этого мальчишку на костре, а вместе с ним сжечь его богопротивную собаку, которая тоже есть дьявол, только для виду принявший образ собаки, чтобы смутить и соблазнить слабые души. И веревку, по которой шел мальчишка, тоже надлежит кинуть в огонь, потому что по всему видно, пеньку для нее трепали дьяволы в самом аду».
0: «Е-е-е», — смекнул я. «Не рыжее получается это дело, ну совсем не рыжее». Бургомистр оглядел толпу, но он увидел недобрые нахмуренные лица, услышал глухие неспокойные голоса. Тогда бургомистр простер вперед руки и крикнул во весь голос.
1: «А для тех маловеров, что еще таят сомнения в истинности моих слов, скажу еще. Утром зашел я в ратушу и собственноручно зажег все свечи в этих золотых канделябрах. И что же? Глядите, добрые люди, все свечи погасли. А всем известно, стоит только дьяволу приблизиться к свечке, как огонек ее задрожит и потухнет. Какие еще нужны вам свидетельства? Сами видите теперь, что мальчишка этот верный подручный дьявола».
0: Толпа в зале примолкла. Все глядят на погасшие свечи. Какая-то толстая бюргерша, вся увешанная золотыми побрякушками, взвизгнула и, подобрав юбки, засеменила к дверям. «Ну и гораст ты врать, бургомистр!» — подумал я. «Клянусь солнышком, сам я видел, как ты тушил свечи. Что ж, придется мне сейчас потрудиться. Ну, великий сыщик, работенка как раз для тебя». Подлетел я к свече, что поближе, тронул рукой, вмиг загорелся фитилек. Я к другой свече, к третьей. Трепетные огоньки осветили мрачные своды ратуши. Толпа зашумела.
2: «Свечи горят! Мальчишка чист!
3: Он ни в чем не виноват!
2: Отпустите его!
4: Видно, не дьявол, а небесные ангелы помогают ему!»
0: Лицо у бургомистра позеленело от злости. Бормоча угрозы и проклятия, он заторопился к двери. Судейские крысы за ним, роняя на бегу чернильницы и гусиные перья. Сердобольный стражник тронул за плечо маленького циркача и сказал:
5: «Уноси ноги, малыш. Сейчас дождь, на улице не души».
0: Едва мальчишка выскочил на площадь, словно из-под земли появился его пес, мокрый, вертлявый и веселый. На радостях облизал мальчишке всю рожицу. Я проводил их обоих до городских ворот. К счастью, дождь кончился. Признаюсь, терпеть не могу мокнуть под дождем. Приходится пробегать, крутиться между каплями. Очень утомительное занятие. Ну что, интересная история?
6: По правде говоря, коту Ангурскому вся эта история ничуть не понравилась.
7: «Ни за что не стал бы я заниматься такой дурью, переходить с крыши на крышу по какой-то веревке. Даже если бы меня с нетерпением ждали на крыше сразу 100 мышей. Все равно, извините, премного благодарен».
6: Но вслух кот Ангорский этого не сказал, а только подобострастно и униженно не то мяукнул, не то мурлыкнул.

0: Глава 11. Странный посетитель. Теперь, друзья мои, пришло время рассказать вам, что случилось дальше с говорящим котом. Рассказать вам о его знаменитом и загадочном выступлении в цирке, о его таинственном. Но, однако, начнем по порядку. Итак, директор цирка сидел у себя в кабинете. Это был человек высокого роста, с удивительно густыми черными усами, которые торчали сразу вверх, вниз и в разные стороны. В кабинете у него всегда пахло лошадьми, хотя никогда ни одна лошадь не осмеливалась переступить порог его кабинета. Да, скажем прямо, директора цирка боялись все. Когда он приходил на репетиции, львы без всяких уговоров тут же перепрыгивали с тумбы на тумбу, а лошади начинали особенно грациозно и музыкально кружиться в вальсе. Но больше всех директора цирка боялась его секретарша Милочка. Та самая Милочка, у которой на голове было 333 совершенно одинаковых золотистых кудряшки. Сегодня с утра директор цирка был в особенно скверном настроении. Настроение директору цирка испортил маэстро Живодрало, заграничный дрессировщик, приехавший на гастроли со своим львом Нептуном откуда-то очень издалека. Маэстро Живодрало оказался капризней маленькой избалованной девочки. Он заявил директору цирка, что недоволен всем, решительно всем. Да-да, оркестр играет то слишком тихо, то слишком громко. Осветители назло освещают его то слишком ярко, то слишком тускло. И, конечно, поэтому зрители аплодируют слишком вяло. А тут еще он вышел погулять после обеда, и на него в переулке набросился какой-то дикий, совершенно невоспитанный сквозняк. Этот дрянной сквозняк забрался к нему в рукава и за воротник. И вот уже он, всемирно известный маэстро Живодрало, чихнул два раза. Директор цирка с раздражением бормотал:
1: «Я должен был ему сразу сказать, что не могу отвечать за все переулки и за все сквозняки. Как жаль, что такие умные мысли приходят слишком поздно. А еще я должен был ему сказать...»
0: Но в это время дверь кабинета, слабо скрипнув, приоткрылась.
1: «Ну что там еще?»
0: В кабинет заглянула секретарша Милочка. Ресницы ее дрожали. Все 333 кудряшки на голове дружно подпрыгивали. Милочка поспешно скрылась. Дверь приоткрылась чуть пошире. И в кабинет, виляя длинным тощим телом, вошел кот. Обыкновенный подзаборный кот грязно-серо-желтого оттенка. Директор цирка в полном недоумении уставился на это жалкое создание.
2: «А ну-ка, встань на задние лапы!»
0: Серый кот с несчастным видом оторвал передние лапы от пола, качаясь, с трудом распрямил спину и, неуклюже переваливаясь, зашагал на задних лапах. Директор цирка со злостью подумал:
1: «Нет, это переходит все границы. Конечно, его хозяин спрятался где-то здесь за дверью и надеется растрогать меня видом этой жалкой, ничтожной твари. Неужели он думает, что я позволю этому коту выступать на арене моего цирка? Какова, однако, наглость!»
0: Приподнявшись в кресле, директор цирка взревел:
1: «Брысь! Брысь отсюда!»
0: Кот в испуге шарахнулся было к двери, но тот же тихий голос спокойно остановил его.
2: «Куда-куда? А ну-ка, мой славненький, встань на задние лапы и вперед!»
0: Кот снова старательно встал на задние лапы. При этом вид у кота был удивительно несчастный. В глазах светились отчаяние и тоска. Он шел, будто бы не по своей воле, а словно его заставляла идти какая-то невидимая и беспощадная сила.
3: Директор цирка просто онемел от ярости. Мало ему неприятностей с этим маэстро живодрала и сквозняками, которые накидываются из углов в переулках. Теперь еще какой-то жалкий, облезлый кот. Его хозяин, конечно, трусливо прячется за дверью кабинета. Наконец, директор цирка обрел дар речи.
1: Сейчас же выкиньте из кабинета этого кота!
2: Лучше выкиньте из кабинета этого директора. Брысь!
3: Директор медленно и неловко поднялся с кресла. Ярость сковала все его движения. Он испустил страшное, поистине угрожающее рычание. Дело в том, что рычанию он обучился у львов и тигров, выступавших на арене его цирка. И, надо признаться, это получалось у него очень неплохо. Директор цирка широко распахнул двери своего кабинета. Но за дверью никого не было, кроме секретарши Милочки. Она стояла, умоляюще сложив дрожащие руки. Прыгали ее круглые локти. Тряслись желтые кудряшки.
1: «Где он?»
4: «Кто он?»
2: «Он тут».
3: Директор цирка стремительно обернулся. В его кресле, небрежно развалясь, сложив на впалом желто-сером животе тощие лапы, сидел драный кот. Он сидел, как ни в чем не бывало, удобно устроившись в том самом кресле, к которому все подходили с подобострастными улыбками и почтительным трепетом. Даже тигрица Анюта, прозванная за свой неукротимый нрав «Железный коготь». Так вот, даже знаменитая Анюта «Железный коготь», как-то раз, зайдя в кабинет директора цирка, лишь с уважением обнюхала мягкое кресло. Только обнюхала, но не позволила себе присесть даже на минутку.
1: «Что это?»
2: «Ничего. Да ты садись. Чего ты дергаешься? Вот стульчик подвинь».
3: Кот даже не трудился открывать и закрывать рот, когда говорил. Говорил себе и все.
2: «Предлагаю номер. Звезда арены — говорящий кот».
3: Но так как директор цирка продолжал тупо молчать, то кот вдруг сердито добавил.
2: «Не знаю, может, ты встречал когда-нибудь говорящих котов? Лично я никогда».
3: Пол под ногами директора цирка качнулся, как палуба корабля во время шторма, а кот капризно протянул.
2: «Мне надоело. Решай быстрее. Не то я форточку, только ты меня и видел».
3: При этих словах кот длинным, тоскливым взглядом посмотрел в окно. А директор цирка подумал.
1: «Нет, нельзя, чтобы такой номер вылетел в форточку. Что бы ни было, это сенсация!»
3: Приняв решение, директор цирка поспешно заговорил, но каким-то хриплым, не своим голосом.
1: «Да-да, безусловно. Хотя, по правде говоря, я не совсем понимаю».
2: «Это не важно. Итак, я выступаю. Всего один раз, но с условием».
1: «Если вы в смысле гонорара, то можете не сомневаться, уважаемый. Конечно, я заплачу вам по самой высшей ставке, хотя для ка...»
2: «Это ты о деньгах? Какие деньги? Я это делаю только ради моей Кати. Если бы ты только видел, какие у нее веснушки».
3: Директор цирка опять ничего не понял, но на всякий случай многозначительно протянул.
1: «О!
2: Короче говоря, никаких денег. Но ты должен съездить к Кате и пригласить ее на мое выступление. Если Катя не приедет, ты и слова от меня не дождешься».
1: «Этот кот говорит не ты».
2: «Знаешь, оказывается, моя Катя любит подарки».
1: «Я съезжу к вашей Кате и приглашу ее».
2: «Сразу бы так. А то какие-то деньги стал предлагать. Так вот, Большая почтовая, дом 9. Квартиры не помню. Но тебе достаточно спросить, у кого в этом доме самые чудесные, замечательные, удивительные веснушки. Так тебе каждый с удовольствием, просто с наслаждением скажет».
3: Директор цирка вскочил со стула.
1: «Я так и сделаю».
2: «Правда это хороший подарок, билет в цирк? От собаки такого не дождешься. Это тебе не мозговая косточка из супа. Как ты думаешь?
3: Директор цирка ничего не ответил, потому что никак не мог понять, что общего между билетом в цирк и мозговой косточкой из супа. Внезапно, что-то вспомнив, кот воскликнул.
2: Да, вот еще. Дай, пожалуйста, что-нибудь перекусить этому бессовестному плуту.
3: Директор цирка вне себя от изумления качнулся вперед, потом назад, и, чтобы не упасть, ухватился за спинку стула.
1: Кому?
2: Ну, мне, мне.
1: Вам?
2: Ну да, мне, а то кому же? Ну, в общем, я сам себе обещал хороший обед. Не понимаю, что тут удивительного и особенного?
1: Ясно одно. Мне никогда не разобраться в этой истории. Так лучше не ломать себе голову и не пытаться разгадать эту загадку. Главное, чтобы артист не выскочил в форточку.
3: В одной руке директора как-то сам собой оказался открытый блокнот, в другой — толстая авторучка с золотым пером. И он почтительно осведомился.
1: Что вы желаете? Бифштекс? Котлету? Мясо? Сырое, тушеное, отварное, жареное?
3: Кот восторженно мяукнул. Глаза его сверкнули жадным голодным блеском. Легко и плавно изогнувшись, он вскочил на спинку кресла.
1: Молоко? Сливки?
3: Кот снова несколько раз мяукнул. Это было самое обычное кошачье мяу. Подобное мяу директор цирка постоянно слышал у себя под окном, особенно весной в теплые лунные ночи. Директора цирка охватило мучительное сомнение. Уж не приснилось ли ему, что этот несчастный драный кот только что говорил с ним человечьим языком? Золотое перо замерло над блокнотом. Кот принялся тереться мордой о спинку кресла, не спуская с директора цирка хищных и заискивающих глаз. Директор цирка ужасно рассердился.
1: «Конечно, мне только померечилось, что он разговаривает. Самый обычный бездомный кот. Я просто переутомлен. К тому же эти вечные нервотрепки, маэстро Живодралу со своими невозможными сквозняками. И вот результат».
3: Директор цирка уже протянул руку, чтобы схватить за шиворот этого ничтожного, жалкого кота. И тут кот вдруг раздраженно прикрикнул на него.
2: «Чего ты стоишь? А ну-ка скорее быстрее, сейчас же немедленно! Брысь!»
3: Директора цирка как ветром выдуло из кабинета.

0: Глава 12. Приглашение в цирк. Пока художники, бросив все дела, срочно выводили на афишах огромными буквами «Звезда арены, говорящий кот» и «Говорящий кот чудо века», директор цирка сел в свою зеленую «Волгу» и отправился на поиски девочки Кати. Директор цирка молча уселся на сиденье рядом с шофером Петей и глубоко задумался. Наконец шофер Петя, удивленный этим затянувшимся молчанием, спросил:
1: «Куда поедем?»
2: «Ах, да, извини, большая почтовая 9. Девочка с веснушками».
0: За всю дорогу директор цирка не проронил больше ни слова. В этот день Катя, вернувшись домой из школы, сразу бросилась в свою комнату. Она тут же поняла: нет, веснушка не вернулся. И вдруг длинные полоски на обоях как будто сломались. Ножки стола и стульев зыбко задрожали. Все заколебалось, стало расплываться. Это слезы набежали Кате на глаза. Входя вслед за Катей в комнату, мама сердито сказала:
3: «У тебя появилась отвратительная привычка баловаться со спичками. Вечно от тебя пахнет дымом, какими-то жжеными тряпками, паленой бумагой. Не пойму чем. На красном платье, конечно, на самом моем любимом, дыра. Даже стол прожгла. А что ты сделала с учебником математики?»
4: «А мне нравится».
0: Катя схватила учебник и с нежностью прижала его к груди. На учебнике математики отпечатались маленькие ноги веснушки.
3: «Ах так? Ах, тебе нравится?»
0: Мама сняла очки и очень медленно положила на стол. Когда мама начинала говорить вот так тихо, это был верный признак, что приближается гроза. Но в это время из передней послышался громкий, очень длинный звонок. Можно было подумать, что кто-то нажал кнопку звонка и крепко задумался. Мама открыла дверь. За дверью стоял высокий человек с пышными усами. Церемонно приподнимая шляпу, он очень вежливо спросил:
2: «Извините, пожалуйста, не здесь ли проживает девочка Катя?»
3: «Здесь».
0: Странный человек вошел в переднюю и остановился, смущенный, нерешительно глядя на маму.
2: «Да».
3: «Что, Катя что-нибудь натворила?»
2: что вы, отнюдь нет, ни в коем случае, даже наоборот».
3: «Катя, поди сюда».
0: Катя заглянула в переднюю.
2: «Милая девочка, да-да, это она, никаких сомнений, рыжая, с очаровательными веснушками, точь-точь такая, как описывал этот...»
3: «Да вы проходите».
0: Мама пригласила странного гостя. Она жестом указала ему на стул возле стола и, присев напротив, натянуто спросила:
3: «Все-таки в чем дело?»
2: «Видите ли, я директор цирка».
3: «Но при чем тут моя дочь?»
2: «Я приехал просить вашу дочь оказать нам честь и посмотреть сегодня нашу цирковую программу».
3: «Мою дочь? Я вас не понимаю».
2: «Я прекрасно вас понимаю. Дело в том, что я тоже ничего не понимаю. И уверяю вас, это лучше. Лучше для нас обоих. Так что давайте не понимать вместе, милая, уважаемая Катина мама».
0: Но, видя ее растерянное лицо, широко распахнутые глаза, директор цирка неохотно признался:
2: «Видите ли, собственно говоря, это не я ее приглашаю».
3: «А кто же в таком случае?»
0: Мама пристально поглядела на директора цирка. Директор цирка смущенно заерзал на стуле.
2: «Ее приглашает, как бы это выразиться?»
3: «Все-таки я должна знать, кто приглашает мою дочь. Поймите меня».
0: Директор цирка посмотрел на маму несчастными глазами, помолчал, как бы собираясь с духом, и, наконец, проговорил безнадежно:
2: «Говорящий кот».
3: «Говорящий кот? Вы шутите?»
2: «Уверяю вас, нет».
4: «Говорящий кот?»
2: «Совершенно верно, мое очаровательное, на редкость сообразительное дитя. Возможно, вы знаете этого говорящего кота.
3: Моя дочь не знает никаких говорящих котов. Ну что ты молчишь, Катя? Сейчас же скажи, что ты не знаешь никаких говорящих котов.
4: Я не знаю, но...
3: Вот видите, какие-то глупые выдумки.
2: Но, к сожалению, то есть к счастью, говорящий кот вовсе не выдумка. Он действительно существует.
3: Ну при чем тут моя дочь?
4: Мамочка, мама, ну пожалуйста, ну мне очень-очень-очень хочется. Ну, мамочка, ты уже 100 лет обещала пойти со мной в цирк.
0: Мама решительно нахмурилась, но, взглянув на отчаянное лицо Кати, махнула рукой. Робко вытянув шею, директор цирка спросил:
2: могу ли я надеяться, что мы договорились?
4: А скажите, этот говорящий, он не говорит вот так? Скорее, быстрее, сейчас же, немедленно.
2: Потрясающе! Да, именно так он говорил.
0: Директор цирка почти со страхом поглядел на худенькую рыжую девочку. Чувствуя головокружение и слабость, он размышлял:
2: кажется, девчонка немало знает об этом невероятном коте. Приоткрыть завесу этой тайны? Нет, нет. Лучше уж придерживаться намеченной линии. Не понимать так не понимать. Как бы тем временем великий артист не улепетнул форточку.
3: Но я ни в коем случае не отпущу мою дочь одну. Я поеду вместе с ней.
2: О, конечно, конечно. О чем разговор?
0: В одной его руке сам собой возник блокнот, в другой — массивная авторучка с золотым пером. Вполне возможно, он тоже был немного фокусником.
2: Что вы желаете? Первый ряд? Второй? Директорская ложа?
4: Первый ряд?
0: Через полминуты директор цирка, рассыпаясь в благодарностях, пятясь, вышел из квартиры. Глава 13. Всемирно известный маэстро Живодрала. В этот день около цирка творилось что-то невообразимое. Перед кассой толпилась длиннющая очередь. Люди не расходились, хотя охрипшая и взволнованная кассирша каждые 5 минут открывала окошечко и, приложив руки к груди, говорила измученным голосом:
3: «Билетов нет. Нет и не будет. Все распродано».
0: Афиши «Настоящий, говорящий» были освещены яркими прожекторами. Но поскольку никто из художников и в глаза не видел великого артиста, то каждый изображал его так, как подсказывала ему его собственная фантазия. Но всюду, всюду, на всех афишах это было нечто невообразимо пушистое. Его хвосту могла бы позавидовать любая чернобурая лиса, а на шее торчал огромный, усыпанный блестками бант. Желающие попасть на представление еще за 2 квартала плачущими голосами спрашивали лишний билетик. Директор цирка собственной персоной встретил Катю и ее маму на ступеньках, ведущих к высоким вращающимся дверям. Сильной рукой, привычно раздвинув толпу, угрожающе ощетинив свои усы, он помог Кате и маме войти. В зале царило необычайное волнение. Зрители возбужденно переговаривались.
1: «Ха! Этого не может быть!»
4: «Ловкость рук!»
2: «Какой-нибудь трюк!»
5: «Говорящий
4: шутка!»
5: «Вот!
6: Выдумки!»
5: «Обман!»
2: «Просто артиста загримировали под кота, вот и все!»
6: «Ну, однако, извиняюсь, Лебедев, на афише написано «Настоящий говорящий».
5: «Какой трюк?»
6: «Ловкость рук!»
7: «Говорящий кот, такого не может быть!»
0: Наконец, прозвенел последний звонок. Человек в черном фраке с белоснежной хризантемой в петлице объявил громогласно:
8: «Укротитель диких зверей, маэстро Живодрало, со своим прославленным львом Нептуном!»
0: Конечно, в любое другое время все зрители, я уже не говорю о девчонках и мальчишках, с удовольствием посмотрели бы на дрессированного льва, да еще приехавшего откуда-то издалека. Но на этот раз мысли всех присутствующих были заняты говорящим котом. только им одним. На арену вертлявой, игривой походкой вышел прославленный маэстро Живодрало. Он был затянут в белый костюм, весь усыпанный золотыми блестками. На ногах у него были черные лаковые сапоги, сверкавшие, как черные зеркала. Маэстро Живодрало улыбнулся доброй, обаятельной улыбкой. Он щелкнул кнутом, и на арену, медленно переступая тяжелыми лапами, вышел лев Нептун. Это был поистине великолепный царственный зверь. Его голову окружала роскошная грива, похожая на волнистые океанские водоросли огненного цвета. Могучие лапы оставляли глубокие круглые следы на золотистом песке арены. Но сердце у Кати почему-то болезненно сжалось. У огромного льва были измученные, затравленные глаза. В глубине их застыл тоскливый ужас. Маэстро Живодрало снова полоснул по воздуху хлыстом. Дрожь пробежала по спине льва. Он опустил свою тяжелую голову и смиренно склонил ее к ногам хозяина. Маэстро Живодрало ласково улыбнулся. Оркестр заиграл быстрый танец. Тяжело топала труба, мелко приплясывал барабан. Но почему-то танец не получался веселым. Как будто все танцоры только делали вид, что им весело. Маэстро Живодрало отдавал льву команды.
2: «Аллей, гоп!»
0: Лев Нептун, испуганно скосив глаза на укротителя, прошел по доске, перекинутой с тумбы на тумбу.
2: «Аллей, гоп!»
0: Лев покорно прополз на брюхе под тумбой. Маэстро Живодрало, обаятельно улыбаясь, изящно раскланялся. Но зрители молчали, как один. Маэстро Живодрало нервно и злобно передернул плечами. Помощник подал ему большой обруч. Мгновение, и языки пламени пробежали по всему обручу. Получилось огненное кольцо. В оркестре часто и тревожно застучали барабаны. Словно это билось сердце несчастного льва Нептуна.
2: «Ну, мой хороший, милый дружок, делай прик-прик!»
0: Живодрало взмахнул хлыстом. Можно было подумать, что хлыст щелкнул в воздухе. Но Катя, сидевшая в первом ряду, отлично видела. Хлыст обжег спину Нептуна. Нептун дернулся и взвился в воздух. Красиво изогнулось сильное золотистое тело. Нептун пролетел сквозь огненное кольцо. Отставив в бок жирненькую ногу, маэстро Живодрало начал раскланиваться. Он ждал аплодисментов, криков восторга. Но все молчали. Добренькая улыбка исчезла с лица маэстро Живодрало.
2: «Я знаю, почему вы не делаете мне хлоп-хлоп. Вас всех свел с ума тот говорящий кошка. Это все ерунда, этот глупый обман. Говорящий кошка не существует!»
4: «Это меня-то не существует?»
0: И тут все увидели, как на арену со всех сторон, залитую ослепительным сиянием, выбежал тощий серый кот.

0: Глава 14. Дрессированный дрессировщик. Да, не будем скрывать, что говорящий кот в первый момент вызвал у зрителей глубокое разочарование. И это понятно. Говорящий кот был совсем не такой, как на афишах. Он вовсе не поражал размерами и роскошным хвостом. Скажем прямо, больше всего он был похож на обычного кота, которых немало встретишь в любом дворе. К огорчению многих, на шее у него не было даже узенькой ленточки, даже какого-нибудь жалкого шнурочка. Я уже не говорю об огромном банте, усыпанном блестками. Кот строго приказал сам себе.
1: «А ну-ка, сердечный друг, встань на задние лапки!»
2: «Ой, это он, мой Веснушка!»
0: Катя засмеялась от радости, сжала кулаки, застучала один о другой. Она узнала знакомый голосок. Но мама, хотя ее по-прежнему смущала вся эта необъяснимая и невероятная история с приглашением ее дочери в цирк, так была захвачена всем происходящим, что не расслышала ее слов. Тем временем серый кот не без труда встал на задние лапы и заковылял прямо к маэстро Живодрала.
3: «Кыш! Пшел прочь! Твое место на мусорной куче!»
0: Маэстро Живодрала уже занес хлыст, намереваясь огреть по спине наглого кота. Но кот презрительно фыркнул и с угрозой рявкнул на маэстро.
1: «Что? А ну брось хлыст! Нет, вы только подумайте! Ударить! Кого? Меня? Великого сыщика? Чем? Хлыстом!»
0: Маэстро Живодрала от неожиданности выронил хлыст и попятился. Но он тут же пришел в себя. Он быстро повернулся на одном каблуке, чтоб дрянной обманщик, который спрятался у него за спиной, не успел скрыться. Но к своему изумлению, позади себя он никого не обнаружил. Маэстро Живодрала понял, что это говорит сам кот. Последние сомнения рассеялись. Маэстро Живодрала стремительно побледнел, губы его посинели. Мелко моргая, он в ужасе уставился на говорящего кота. Дело в том, что маэстро Живодрала, как многие жестокие и бессердечные люди, был отчаянным трусом. К тому же он верил всевозможным суевериям и глупостям.
3: «Ясно как день, в этого кота вселился сам дьявол, я погиб, песенка моя спета! О, если бы мне удалось умилостивить его и по-добру, по-здорову выбраться живым из этой ужасной переделки!»
0: Зубы маэстро начали отстукивать такую бешеную дробь, что дирижер оркестра сердито погрозил барабанщику, решив, что тот совершенно не кстати начал бить в барабан. Говорящий кот сам себе весело скомандовал.
1: «А теперь, мой дружок, подойди к этому славному льву!»
0: Да, голос говорящего кота звучал бодро и весело, но все его поведение вовсе не соответствовало беспечному и веселому тону его слов. Вместо того, чтобы подойти к Нептуну, кот попятился назад. Он дико и хрипло мяукнул и в мгновение ока нырнул под ближайшую тумбу.
1: «Да пойми, что это просто большой кот. Ну, возьми себя в руки, то есть в лапы. Надо воспитывать характер. Стыдись!»
0: Это было удивительно, необыкновенно смешно и забавно, как говорящий кот, сидя под тумбой, уговаривал самого себя. Кот отчаянно сверкал плоскими зелеными глазами и время от времени тоскливо и безнадежно испускал гнусавое мяу, как бы прощаясь с жизнью.
1: «Ну, мой миленький, мой славный, ну, моя птичка, встань на задние лапки и иди! Моя рыбка, давай уже, смелей!»
0: В конце концов, говорящий кот крайне неохотно, но все-таки подошел к Нептуну. Лев Нептун стоял неподвижно, широко расставив могучие лапы. Он глядел на говорящего кота с восторгом и немым восхищением. Еще бы! Ведь только что на его глазах случилось настоящее чудо. Его дальний родственник, на вид такой жалкий и крошечный, заставил побледнеть и выронить хлыст кого? Самого всесильного и могущественного маэстро Живодрала.
1: «Что, замучил тебя?»
0: Лев Нептун тяжко и протяжно вздохнул. И эхо ответило ему гулким стоном из глубины купола. Говорящий кот снова обратился к самому себе.
1: Ну что ж, а ну-ка помани маэстро к себе лапой. Пусть подойдет.
0: Кот повернулся к маэстро Живодрала и несколько раз махнул правой лапой. Маэстро Живодрала моментально подбежал к говорящему коту и угодливо вытянулся перед ним в струнку. Еще бы! Ведь он думал, что это сам дьявол позвал его.
1: Сейчас вы увидите редкий цирковой номер. Этот номер называется дрессированный дрессировщик.
0: Говорящий кот повернулся к маэстро Живодрала.
1: А ну, скорее, быстрее, сейчас же немедленно проползи под этой тумбой. Але, оп!
0: Маэстро Живодрала судорожно глотнул воздух. Кот зловеще сощурил зеленые глаза. Маэстро Живодрала застонал от бессильного отчаяния. Как? Он, знаменитейший маэстро Живодрала, будет ползать перед публикой на животе, как какой-то жалкий червяк? Но делать было нечего. Маэстро Живодрала лег на живот и пополз под тумбу. Он старался ползти как можно быстрее, отталкиваясь коленями, загребая песок ладонями. Маэстро Живодрала вскочил на ноги. Он был весь облеплен песком. Песок скрипел у него на зубах. Он яростно отплевывался. О, если бы это был простой кот! Он бы в клочья разодрал его собственными руками, вырвал бы его насмешливые глаза. Маэстро Живодрала бросил на говорящего кота пронзительный взгляд и вдруг рывком бросился прочь с арены.
1: Эй! Куда, голубчик? Назад!
0: Маэстро Живодрала с обреченным видом повернулся к коту. Кот мечтательно протянул.
1: Хорошо бы, конечно, если бы этот жалкий дрессированный дрессировщик прыгнул сквозь горящий обруч. Увы, это невозможно. Коту не удержать обруч. Он слишком тяжелый.
0: Но лев Нептун отлично понял, о чем идет речь. Он испустил торжествующее рычание и, не колеблясь, поднял правую лапу. Униформист в синем костюме вынес обруч. Нептун цепко ухватил его своей сильной когтистой лапой.
1: Сейчас ты будешь делать прыг-прыг. Алле-оп!
0: Оркестр радостно грянул. От души смеялись скрипки. Заливисто чирикали флейты. С облегчением грузно вздыхала труба. Резво приплясывал барабан. Да, это была поистине веселая музыка. Маэстро Живодрала почти визжал.
3: Я умоляю, я не желаю припрыг. Многоуважаемый кошка, я вам заплачу целый кошель денег.
1: Не говори глупостей, считаю до трех.
0: Обруч уже пылал. Извивались длинные языки пламени. Лев Нептун, не дрогнув, твердой лапой держал пылающий обруч. Надо признаться, в эту минуту он был просто великолепен. Говорящему коту не пришлось сосчитать до трех. Маэстро Живодрала, испустив отчаянный вопль, нырнул в горящее кольцо. В глазах у Нептуна вспыхнул гордый вольный огонь. Было ясно, что лев больше уже никогда не покорится своему мучителю. Он испустил ликующий победный рык, от которого затрепетали банты на головах у девчонок, сидящих в первых рядах, и закачались трапеции, подвешенные под куполом цирка. Нептун поднял свою широкую лапу и властно опустил ее на шею маэстро Живодрала, так что тот с размаху ткнулся носом в песок.
1: А теперь брысь отсюда!
3: Спасибо! Благодарю от всего сердца!
0: Маэстро Живодрала улепетывал на четвереньках. Он был до смерти рад, что живым выбрался из когтей самого дьявола. Что тут началось? Зрители повскакивали с мест, смеясь и аплодируя. Смеялись все. Не будем скрывать, кое-кто из дошкольников и первоклассников попадали от смеха на пол. Говорящий кот хохотал и мурлыкал одновременно.
1: Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Я больше не могу. Мур-мур-мур. О, я сейчас лопну. Никогда так не смеялся. Мур-мур.
0: В говорящего кота и Нептуна со всех сторон посыпались цветы.

0: ты, то есть я, оказался лучше, чем я. То есть ты о тебе, то есть о себе думал. Да, в общем, неважно. На прощание прыгни-ка ему на спину и поклонись. Да постарайся пограциозней.
1: Тут говорящий кот уже без всякой боязни взлетел на спину льва. Он встал на задние лапы, поклонился, а потом стал махать тощей лапой и кричать:
0: «До свидания! До свидания!»
1: И уже торжественно уезжая с арены на спине льва, говорящий кот вдруг обернулся и крикнул какие-то странные загадочные слова. Скажем по секрету, их понял только один единственный зритель.
0: А все-таки согласитесь, билет в цирк намного лучше, чем косточка из супа.

0: Глава 15. Великий артист вылетает в форточку. Сам директор цирка встретил говорящего кота за кулисами и почтительно поздравил его с огромным, небывалым успехом. Он проводил его в свой кабинет, предупредительно распахивая перед ним все двери и только стараясь от волнения не наступить на тощий хвост великого артиста. Говорящий кот прыгнул на стол и устало уселся возле чернильницы.
1: «Дорогой, уважаемый, извиняюсь, как бы это выразиться до некоторой степени, отчасти, кот!»
0: Директор цирка нервничал, и от этого его авторучка с золотым пером приплясывала над блокнотом и выписывала в воздухе какие-то круги и восьмерки.
1: «Я хочу вам предложить блестящие условия. Выступление, гастроли!»
0: Но говорящий кот выслушал эти взволнованные слова совершенно равнодушно. Что уж тут скрывать, будем откровенны. Великий артист в это время деловито лизал левую заднюю лапу. Но вдруг он прервал это занятие и с тревогой спросил.
2: «А где моя девочка Катя?»
1: «Умоляю вас, не беспокойтесь! Сейчас я сам лично усажу в машину вашу глубоко уважаемую девочку и ее маму! Их со всеми удобствами доставят домой!»
0: Директор цирка поспешно бросился из кабинета. Когда машина тронулась, мама Кати возбужденно заговорила.
3: «Просто невероятно! Давно не получала такого удовольствия! Но все-таки я же не ребенок, я прекрасно понимаю, что говорящих котов нет и быть не может».
0: Не успела машина немного отъехать от цирка, как в ее приоткрытое окно влетело что-то маленькое и светящееся. Оно мелькнуло в воздухе, как вспыхнувшая спичка. Мелькнуло и исчезло в Катином рукаве. Это был Веснушка. Но какой он был горячий, ух, просто раскаленный, ну еще бы. Что ни говорите, а он изрядно переволновался. Катя только негромко простонала сквозь сжатые зубы.
3: «Ой, ты что-то сказала? Тебе что, не понравилось?»
2: «Понравилось».
0: Катя незаметно подула в рукав. Главное, Веснушка вернулся. Главное, Веснушка снова с ней. Между тем, директор цирка скорыми шагами возвратился в свой кабинет. Великий артист встретил его пристальным, настороженным взглядом.
1: «Итак, я надеюсь, мы с вами договорились, уважаемый дорогой. Тем более, что маэстро Живодрало уже покинул наш город. Он даже не пожелал взять с собой льва Нептуна. Маэстро утверждает, что в Нептуна тоже вселился, извиняюсь, дьявол. А вы, как мне кажется, с этим львом подружились. Поэтому...»
0: Но великий артист ничего не ответил. Он бесшумно и плавно скользнул на пол и спрятался под столом за плетеной корзиной для бумаг. Директор цирка решил, что великий артист, устав от аплодисментов и суматохи, желает продолжить беседу в более уютной, так сказать, домашней обстановке. Директор цирка втянул живот, крякнул и тоже полез под стол.
1: «Заранее согласен на все. Итак, дорогой, бесценный, ваши условия».
0: Но великий артист словно язык проглотил.

0: Он только одичало таращил сверкающие глаза из-за корзины для бумаг. Подползая ближе к великому артисту, директор цирка с испугом воскликнул.
1: «Может быть, вы чем-то недовольны?»
0: Но кот, гибко извиваясь, попятился, спрятался за ножку письменного стола и снова не сказал ни слова.
1: «Мы вас обеспечим любым питанием. Может быть, вам нужна специальная диета? Вы уж меня извините, я попросту, знаете ли, от души. Может быть, вам нужны эти серенькие с хвостиками? Ну, которые бегают, извиняюсь, мыши. Так извольте».
0: «Нет». Можно было подумать, что великий артист вконец потерял дар речи, онемел. Директор цирка уже в отчаянии взмолился.
1: «Ну хотя бы скажите, да или нет!»
0: Но великий артист так и не вымолвил больше ни слова. Он только безумно блеснул плоскими серебряными глазами. Тело его напружинилось, он сипло мяукнул и, вытянувшись дугой, лихо вылетел в открытую форточку.

0: Глава 16. Это надо хорошенько обдумать. В передней хлопнула дверь. Значит, мама ушла на работу. Катя сладко зевнула. Уютно свернулась под одеялом, коленки подтянула к подбородку. Да чего здорово! Каникулы. В школу ходить не надо. Веснушка сидел на уголке подушки. Скосил глаза на Катю и недовольно проворчал.
1: Сколько можно дрыхнуть? Вот мы, солнечные лучи, никогда не спим, даже ночью в темнотище. А ты? Нечего сказать, еще друг называется, только о себе и думаешь. Ну а то, что мне может быть грустно, одиноко, тоскливо и вообще как-то не по себе, это тебе безразлично.
2: Ну что ты, Веснушка, милый, да я для тебя все.
0: Катя скинула одеяло, села на постели. Веснушка посмотрел на нее, кивнул головой, потом яркой искрой перелетел на подоконник. Скрестив руки на груди, обошел вокруг маминой фиалки. Он шел, как всегда, прихрамывая. Одна нога в башмаке с золотой пряжкой, другая босая. Вдруг он взлетел на форточку, вытянул шею, разглядывая кого-то.
1: Вон кто пожаловал. Мерзкий старикашка взяли и обидели. Да чего противный человечишка? Так-так, кого я еще вижу? Ну, так и есть. Пудель. Тащится несчастный за своим хозяином. Хвост повесил, уши опустил. Пудель — самая раздворняжная дворняга, которую я только видел. Ой, но душа, но совесть, благородство. Чудо, а не собака.
0: Веснушка повернулся к Кате, осуждающе посмотрел на нее.
1: Не пойму только, почему твоя мама не хочет его взять. Удивляюсь просто. Ведь пропадет, бедняга, у этого изверга.
2: Да я столько раз маму просила пуделя взять, но ни в какую. И слышать не хочет.
0: Со двора послышалось хриплое протяжное мяу. Катя сунула ноги в тапочки, подошла к окну. На чахлой клумбе, выгнув спину дугой, стоял тощий серый кот. Он, подобострастно поглядывая на Веснушку, продолжал мяукать.
1: Что? Что ты говоришь? Ангорский, повтори-ка.
0: Кот опять уныло с подвыванием затянул свое мяу. Веснушка повернул Кате помрачневшее лицо.
1: Опять бил его ногой. Кот ангорский, говорит, сам видел.
2: Кто бил ногой? Кого?
0: Веснушка вспыхнул так жарко, что один листочек маминой фиалки вяло повис. Потом Веснушка, стискивая раскаленные кулачки, прошипел.
1: Может быть, ты когда-нибудь слышала, чтобы собака била ногой своего хозяина? А я не слышал. Говори, слышала?
2: Что ты, Веснушка, конечно нет. Только не сердись, бедняга пудель. Вот если бы он был моей собакой.
0: Веснушка быстро успокоился. Ласково взглянул на Катю. Уселся на подоконник, свесив ножки. Катя уже привыкла. Изучила характер Веснушки. Рассердится, распылается, весь раскалится и через минуту остынет.
1: Что ж, кот ангорский все-таки парень ничего. Какая-то совесть у него все же есть. Хоть он плут и ворюга. Что касается пуделя, это все надо хорошенько обдумать.

0: Глава 17. Операция «Бултых». Веснушка сидел на подоконнике и грелся на солнышке. По правде говоря, его вообще не было видно. Он как будто растворился в широком теплом луче. Наконец, он разнеженно пробормотал.
1: «Хорошо. Я давно хотела тебя спросить, только стеснялась. Почему у тебя одна нога босая? Куда ты второй башмак задевал?»
0: Солнце светило ярко и ровно. Просто лучше не придумаешь погоды, чтобы попросить Веснушку рассказать какую-нибудь историю.
1: «А-а-а, башмак! Что, рассказать?»
2: «Ой, Веснушка, пожалуйста!»
1: «Ладно, расскажу, так и быть. Случилось это, думаю я, вчера или позавчера. Но неважно. В общем, припозднился я, лечу в темноте. Погода дрянь, хуже не придумаешь. На небе ни звездочки. Вдруг вижу на скале высокий замок. Подлетел я поближе. Давно не видал такой развалины. Стены обветшали, зубцы осыпались, одна башня рухнула. Ну, решил я, здесь, пожалуй, не найдешь ни одного горящего камина, где бы мог провести ночь бедный солнечный великий сыщик. Вдруг вижу, откуда-то снизу пробивается свет. Я скользнул в узкую щель и очутился в сыром мрачном подземелье. Низкие своды потрескались, того гляди, рухнут. На полу стояла свеча в позеленевшем медном подсвечнике. Я сразу нырнул в теплый огонек и пристроился там поудобнее. Огляделся и просто глазам своим не поверил. На охапке гнилой соломы сидела девушка несказанной красоты в пышном атласном платье с маленькой короной на голове. У нее были блестящие черные кудри, но все равно я сразу понял, что она рыжая. Уж ты мне поверь, я в этом разбираюсь. Перед ней стоял уродливый старик, зябко кутаясь в меховой плащ. В руке он держал свернутый в трубку какой-то документ. Гнусный старикашка злорадно похихикивал.
3: «Ну что, племянница, ловко я заманил тебя в мой замок. Притянулся больным. У тебя доброе сердечко. Я знал, что ты сразу приедешь. Пусть твой добрый дядюшка и промотал свое богатство, но хитрости у него осталось еще предостаточно. Так вот, принцесса Селизетта, подпиши эту бумагу, и я отпущу тебя, как птичку, на волю. Отдай мне свой замок Эльсимор, тучные поля, серебряные россыпи, словом, все, чем ты владеешь. И зачем тебе богатство? Прелестная Селизетта, ты обворожи своей красотой какого-нибудь графа, а то и принца. А я доживу свой век в твоем замке Эльсимор в довольствии и роскоши».
1: «Что-то тут не так, не по совести», — подумал я. «Похоже, этот милый старичок решил обобрать бедную девушку». «Нет, это так я не оставлю. Недаром я великий сыщик. Тут надо все разузнать, разнюхать, разведать». А старикашка тем временем, мерзко усмехаясь, продолжал.
3: «Знай, моя милая племянница, я добр и милосерден, но могу быть и жестоким. Скорее поставь свою подпись на этом документе, не то ты горько пожалеешь. У меня есть слуга, бывший королевский палач. Он свое дело знает. Ну, может быть, помучить тебя немножко под конец. Так что не раздумывай и подписывай этот документ. Тебе лучше».
1: Я чуть не свалился со свечки, но удержался, ухватившись за фитилек. Слышу, принцесса произнесла тихо и безнадежно.
4: «Что ж, будь по-твоему, я все подпишу».
3: «Ах, милое дитя, ты поступаешь очень разумно».
1: Старикашка затрясся от радости, наскалил желтые клыки, глядя, как девушка дрожащей рукой ставит свою подпись на бумаге с печатями.
3: «Я ставлю тебе свечу. Ищи, ищи заветную дверь. принцесса Селезерца, она выведет тебя на волю.
2: Я сдерживался изо всех сил, сидел тихо, не шевелясь, и думал: ну, милый дядюшка, ты думаешь, что это сойдет тебе с рук? Но ты не знаешь, подлый старик, что тебя слышу я, великий сыщик Веснушка. Старый барон с жадностью схватил документ и заковылял к двери. На пороге он обернулся.
3: Торопись, Селезетта, свеча догорает. Ты останешься в темноте, и тогда...
2: Старикашка отвратительно захихикал и скрылся. Принцесса даже не посмотрела ему вслед. Она сидела, опустив голову, и ломала в пальчиках тонкую соломинку. И тут я закружился над свечкой и с возмущением воскликнул: кто тут говорит о темноте? Пока я тут, о темнотище не может быть и речи! Принцесса вскрикнула и вскочила на ноги.
4: Кто ты? Призрак или светлый дух огня?
2: Я уселся на каменный выступ, свесив ножки, и сказал ей не без досады: никакой я не дух и не призрак. Да это долго объяснять. Бери свечу и постарайся поскорей выбраться отсюда.
4: Это невозможно, золотой человечек. 13 коридоров ведут из этого подземелья. В конце 12 бездонные колодцы, и только один заканчивается спасительной дверью. Где эта дверь, ведает только дядюшка. Но он не сказал мне, по какому коридору идти. Я знаю, он решил меня погубить. Мне не отыскать эту дверь. Ты видишь, свеча догорает. Я останусь здесь в темноте и буду молить Господа Бога, чтобы он дал мне силы смиренно встретить смерть.
2: Не могу передать, как меня тронули слова бедной девочки. Я скинул с ноги башмак, положил ей на ладонь и сказал: посмотри, он вовсе неплохо светит, а главное, никогда не погаснет. Ищи заветную дверь, принцесса, а у меня в замке есть еще кое-какие неотложные делишки. Я отыскал просторный зал, где гнусный старикашка-барон сидел, закутавшись в меха и бархат. Он держал в руке документ и улыбался такой подлой улыбкой, что мне захотелось ее подпалить. Но я отлично знал, что улыбки не горят. Возле барона стоял судья с крысиной мордочкой в бархатной мантии и говорил:
5: что ж, подпись принцессы подлинная. Я ставлю свою печать и от души поздравляю вас. Теперь вы вновь стали несметно богаты.
2: Когда судья уехал из замка и колеса его кареты простучали по подъемному мосту, я не стал медлить. И как ты думаешь, что я сделал? Тут же подлетел к проклятой бумаге и подпалил ее. Барон вскочил и, пытаясь потушить огонь руками, закричал, обжигая пальцы: в конце концов, от подлой бумаги осталась только горсточка серого пепла. Я сел на выступ окна, чтобы хоть немного отдышаться, и увидел принцессу Селезетту. Она была уже далеко, а мой башмачок, как искорка, светился на ее ладони. И честно и рыжее, мне было нисколько не жалко моего башмачка. Веришь? Кстати, о собаке.
6: О какой собаке?
2: Нет, вы только посмотрите на нее. Она еще спрашивает, о какой собаке. Нет, я просто сам не понимаю, что меня здесь удерживает и почему я не улетаю отсюда. Кто мне все уши прожужжал? Пудель, пудель, бедняга пудель. Ах, если бы он был моей собакой.
6: Но ведь ты сказал, кстати, о собаке. Ты же не сказал, кстати, о пуделе.
2: А, вон оно что. Еще лучше. Значит, по-твоему, выходит, пудель не собака.
6: Но Веснушка...
2: Нет, моя милая. С тем, кто не знает, что собака — это собака, вообще о чем можно разговаривать?
6: Собака, собака, собака, ну, конечно, пудель — собака.
2: Ладно уж, ну так слушай, я придумал, как уговорить твою маму взять пуделя.
6: Правда? Ой, Веснушка, какой ты умный!
2: Может быть. Конечно, я всего-навсего солнечный луч,
1: Все очень просто. Недаром я великий сыщик. Так слушай, пудель должен тебя спасти. И тогда маме ничего другого не останется, как его взять.
6: Ну как ему меня спасти?
1: Погоди, дай сообразить. Ну вот, пожалуйста, я подожгу вашу квартиру. Устрою неплохой пожарчик.
6: Пожарчик?
1: Ну да. Значит, решено. Я устраиваю пожар, квартира пылает, а пудель вытаскивает тебя за шиворот из огня. По-моему, отличный план. Мама придет в восторг, вот увидишь.
6: Ну, не знаю.
1: Как не знаешь? Неужели твоя мама не будет в восторге, если ее единственная обожаемая дочь не сгорит?
6: Может быть, можно как-нибудь по-другому? А, Веснушка?
1: На тебя не угодишь. Впрочем, пожалуйста, спасение утопающего. От тебя потребуется только бултых. Это уж каждый сможет, и не спорь.
6: Какой такой бултых?
1: Самый обыкновенный. Пойдешь погулять с мамой, увидишь речку и бултых в нее. Чего проще? А пудель прыг за тобой, и все в порядке.
6: Пожалуй, неплохо. Это я еще могу.
1: Неплохо? Потрясающе!
0: В это время за дверью в передней раздалось деликатное царапанье.
1: Пудель! Очень кстати. Чтобы получился хороший настоящий бултых, его надо как следует отрепетировать.
0: Веснушка соскочил на пол и, быстро-быстро перебирая ногами, побежал в ванную. Катя и Пудель отправились за ним. Веснушка в нетерпении бегал по краю ванны и размахивал руками.
1: «Пускай воду! Скорей! Ну что за жалкая струйка! Вот бы пригласить сюда в гости один мой знакомый водопад!»
0: Катя с тревогой смотрела на ванну, которая уже почти наполнилась. Подпрыгивая от возбуждения, Веснушка заявил:
1: «Сейчас ты полезешь в воду!»
6: «Как? Прямо так? Не раздеваясь?»
1: «Никогда не видел таких глупых утопающих! Нет, вы только поглядите на нее! Думаешь, порядочные утопающие так себя ведут? Пойми ты, наконец, люди падают в воду нечаянно! Понимаешь ты это или нет? Нечаянно! Неожиданно! Случайно! А если человек падает в воду нечаянно, как он успеет, по-твоему, снять перед этим платье? Ой!
6: Ну, хоть разуться можно?»
1: «Нет, довольно с меня. Ты, я вижу, нарочно надо мной издеваешься. Шел-шел человек по берегу, поскользнулся и бултых в речку. Только пока человек падал, он неведомо как успел раздеться, разуться, пообедать, выучить уроки, написать завещание и заштопать дырку на пятке. Нет, что меня в тебе убивает, так это неблагодарность».
0: Катя мужественно сунула ногу в ванну прямо в туфли. Веснушка в восторге завопил:
1: «Операция бултых начинается! Вот это настоящее рыжее дело!»
0: Катя, как была, прямо в платье молча полезла в ванну. Сердце ее замирало. Зато Веснушка был счастлив.
1: «Падай, падай в воду! Для правильного бултых нужны брызги, фонтаны брызг! Захлебывайся! Захлебывайся! Булькай! Солидный утопающий разве так булькает? Эх, надо было заранее получить тебя булькать! Пузыри! Пускай пузыри! А теперь иди ко дну! Пора!»
0: Катя, уже не сопротивляясь, пошла ко дну. Вода выплеснулась из ванны и потекла по полу. Веснушка хохотал, отфыркивался и вопил:
1: «Теперь спасай ее! Пудель, тащи! Не зевай!»
0: Пудель поставил передние лапы на край ванны и, стыдливо виляя хвостом, осторожно ухватил Катю за рукав.
1: «Не так, не так! Бросайся в воду, как лев! Разрезай носом волны!»
0: Пудель неуклюже полез в ванну, то и дело оглядываясь на Веснушку. И тут раздался холодный мамин голос.
6: «Это что такое?»
0: Мама стояла в дверях ванной. Она даже немного побледнела. Никто из участников операции «Бултых» даже не заметил, как она открыла дверь и вошла в квартиру.
6: «Мама, Мамочка, понимаешь, это...
7: Я все понимаю. Вылезай немедленно. А что касается этого пса, чтоб духу его больше здесь не было.
0: Пудель поплелся к двери. Он даже не посмел оглянуться, чтобы посмотреть на Катю. К счастью, мама не заметила Веснушку. Он быстро вылетел из ванной комнаты, оставив в воздухе тонкий золотой след.

Песня Давида Тухманова из цикла «Военные песни», «Вальс», стихи Владимира Харитонова. Поет лауреат международных конкурсов, лауреат премии Ленинского комсомола, народная артистка Украинской ССР и Молдавской ССР София Ротару.

Из цикла «Военные песни. Имена». Стихи Владимира Харитонова. Поет лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всесоюзного и международных конкурсов, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол

это был действительно великий артист. Его выступления в России, его зарубежные гастроли неизменно превращались в грандиозный триумф. «Из всех национальных концертов, – писал Стасов со Всемирной выставки 1878 года в Париже, – ни у одного не было успеха даже издали приближающегося к успеху нашего русского. На парижской выставке Николай Рубинштейн исполнил и первый фортепианный концерт, написанный Чайковским в расчете на громадные виртуозные силы младшего Рубинштейна. Многие, в том числе Лист и Таузиг, считали, что Николай Рубинштейн еще более одарен виртуозным талантом, нежели его старший брат. Как и Антон, Николай учился у известного педагога Александра Ивановича Виллуана. С самых первых музыкальных шагов обнаружились его феноменальные способности. По сверхъестественной памяти и легкости, с которой он овладевал произведением, рядом с ним можно назвать, пожалуй, только Листа и Рахманинова. «Я сам был свидетелем», — вспоминал приехавший к

Многие симфонические произведения впервые прозвучали в России под управлением Николая Рубинштейна. Он знакомил русских слушателей с творчеством Вагнера, Листа, Брамса, Грига. Он был первым истолкователем многих произведений Чайковского. «Если бы тебя не было в России, я бы, конечно, никогда не сделал себе имени», – писал Чайковский. «Я был бы обречен на вечные искажения». Но не только гигантский исполнительский талант пианиста и дирижера прославил имя Николая Рубинштейна. В 1860 году организовалось Московское отделение Русского музыкального общества, а в феврале 1866 года было получено, наконец, разрешение учредить в Москве высшее музыкальное училище – консерваторию. Младший брат основателя Петербургской консерватории, уже знаменитого Антона Рубинштейна, был тогда еще очень молод. В год создания музыкального общества ему было только 24 года. Тем не менее, именно ему доверили музыканты стать во главе Московского отделения Русского музыкального общества и открывающейся консерватории. С самого раннего утра на ногах он не знал ни минуты отдыха, пока не оканчивались занятия в консерватории, где он касался решительно всего, вспоминал один из современников Рубинштейна. По окончании занятий ему всегда надо было повидать чуть ли не пол Москвы, отчасти по делам той же консерватории. Первый директор пригласил в консерваторию лучших преподавателей. Среди них был и молодой Петр Ильич Чайковский. Как педагог Николай Григорьевич Рубинштейн был чрезвычайно требователен, даже суров, и все же заветной мечтой каждого пианиста было попасть к нему в класс. Он был чудесным человеком, добрым, отзывчивым, относившимся к своим питомцам с отеческой нежностью. Многие необеспеченные студенты и преподаватели подолгу жили у него на квартире, на всем готовом. В обязанности консерваторского швейцара входило наблюдение за одеждой бедных учеников. Обнаруживая изъяны, он докладывал о них Николаю Григорьевичу, и тот немедленно оказывал материальную помощь. Консерваторцы платили директору за все заботы самой горячей любовью. Каждый год в день его именин силами учащихся и преподавателей давался концерт в честь Николая Григорьевича. Готовились сцены из опер, разучивались новые произведения. Так в 1975 году ученики оперного класса сюрпризом выучили второй акт веберского «Фрайшутца».

В 1879 году произошло большое событие в музыкальной жизни Москвы тех лет. 17 марта на сцене Малого театра состоялось первое исполнение оперы «Евгений Онегин» под управлением Николая Рубинштейна. Петр Ильич Чайковский, горячий патриот Московской консерватории, непременно хотел, чтобы опера впервые была исполнена ее студентами. В консерватории стали деятельно готовиться к постановке Онегина, вспоминал музыкальный критик Николай Дмитриевич Кашкин. Задача была трудная для учеников. В то же время всем хотелось ее выполнить, сколь возможно, лучше. Наступила, наконец, последняя репетиция без публики. Чайковский сел рядом со мной, и мы начали слушать оперу. Все шло отлично. Рубинштейн имел дар вселять в учащихся такое бодрое одушевление, такую уверенность в своих силах, что в исполнении у них являлось истинно артистическое увлечение, какого, дай бог, настоящим опытным артистам.

Многие годы Николай Рубинштейн был дирижером и музыкальным руководителем почти всех оперных спектаклей консерваторской труппы. Последний спектакль, который прошел под его руководством, 5 апреля 1880 года, «Фиделио» Бетховена, стал еще одним, едва ли не самым значительным, московским торжеством. Зимой 1880-81 года резко обострилась болезнь Николая Григорьевича – туберкулез. В марте 1881 года Николай Григорьевич Рубинштейн скончался. В историю русской музыки вошли два произведения, созданных в его память – кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» и трио Чайковского «Памяти великого художника».

и еще один великий памятник Николаю Рубинштейну, созданные им Московская консерватория и Русская фортепианная школа, у истоков которой стояли братья Антон и Николай Рубинштейны.

0: Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пулей и в привычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаюсь покойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пяту. И железные ребра каркаса мертво схвачены слоем цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью, нате, смерти, я не знал, что подвергнусь сужению после смерти. Но в обычные рамки я всажен, наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильную скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подойти ко мне с меркой привычной опасались, но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пение, под мое с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась, из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет. Мой отчаянием сорванный голос современные средства науки превратили в приятный фальцет. Я немел, в покрывало упрятан, все там будем. Я орал в то же время кастратом, в уши людям саван стернули. Как я обужен, нате смерти! Неужели такое я вам нужен после смерти? Командора шаги злы и гулки. Я решил, как во времени оном, не пройтись ли по плитам звеня. И шарахнулись толпы в проулки, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я, гол, безобразен, но и падая, вылез из кожи, дотянулся железной клюкой, и когда уже грохнулся наземь, из разодранных рупоров все же прохрипел я, похоже, живой. И паденье меня и согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто. Я напротив ушел всенародно из гранита.
1: Сего 13 января текущего 65 года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, образованного друга моего сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала осмотреть крокодила, показываемого за известную плату в пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда не столько по болезни, сколько из любопытства за границу, а стал быть, уже числясь по службе в отпуску и, следственно, будучи в то утро совершенно свободен, Иван Матвеевич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но, напротив, сам возгорелся любопытством. «Прекрасная мысль», — сказал он вседовольно, — «осмотрим крокодила. Отправляясь в Европу, не худо еще на месте познакомиться с населяющими ея туземцами». И с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас отправился вместе с нею в пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался вместе с ними в виде домашнего друга. Никогда не видел я Ивана Матвеевича в столь приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро. Подлинно, что мы не можем знать заранее судьбы своей. Войдя в пассаж, он тотчас принялся восхищаться великолепием здания, а войдя в магазин, где показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня крокодильщику четвертак, чего прежде с ним никогда не бывало. Огромнейший крокодил лежал как бревно, совершенно без всякого движения, очевидно, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, смотрел на нас с чрезвычайно гордым видом. «Так это-то крокодил», — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев.
2: «А я думала, он какой-нибудь другой».
1: Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый.
2: «Мне кажется», — продолжала Елена Ивановна, кокетливо клоня головку на бочок, жест столь свойственный женщинам, «мне кажется, ваш крокодил не живой».
3: «О, нет, мадам», — отвечал немец ломаным русским языком.
1: И, взяв в руку палочку, принялся тыкать ею крокодилу в харю. Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, и, приподняв рыло, испустило нечто подобное продолжительному сопению.
3: «Ну, не сердись, Карлхен», — сказал немец, вполне удовлетворенный в своем самолюбии.
2: «Какой противный этот крокодил!»
1: — проговорила Елена Ивановна, еще кокетливее клоня головку на бочок.
2: «Я даже испугалась. Он мне теперь будет сниться ночью».
3: «Но он не укусит вас ночью, мадам!» Галантерейно подхватил немец и сам первый засмеялся остроумию слов своих. Но никто из нас ему не отвечал.
2: «Пойдемте, Семен Семенович»,
1: — сказала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне.
2: «Пойдемте, Семен Семенович, посмотрим лучше обезьян. Из них такие душки, а крокодил ужасен».
3: «О, не бойся, друг мой!» — вскричал Иван Матвеевич, приятно храбрясь перед своей супругою. «Сей сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает!»
2: И остался возле крокодила. Мало того, приняв в руку свой платок, принялся щекотать им нос крокодила, желая, как признался он впоследствии, вновь заставить его сопеть. Немец же пошел за Елену Ивановну, как за дамою. Таким образом, все шло хорошо, и ничего нельзя было предвидеть. И вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте, но, заметив, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро обратился, и что же увидел я? Я увидел, о Боже, я увидел несчастного Ивана Матвеевича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища. Иван Матвеевич, видимо, исчезал из глаз наших. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходит по его внутренностям Иван Матвеевич со всеми его формами. Я уже было собирался закричать вновь, как вдруг судьба захотела вероломно подшутить над нами. Крокодил поднатужился, видимо, давясь от огромности проглоченного им предмета, вновь раскрыл ужасную пасть свою, и из нее в виде последней отрыжки назалась голова Ивана Матвеевича с отчаянным выражением в лице. Причем очки его тотчас упали с носу его на дно ящика. Это отчаянная голова, казалось, для того только и появилась, чтобы бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении. Крокодил вновь поднатужился, и голова исчезла, на этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было настолько ужасно, и вместе с тем, то ли вследствие падения с носу очков, то ли в силу быстроты неожиданности действия, содержало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совершенно неожиданно для себя фыркнул. Но, спохватившись, что мне, как домашнему другу, неловко смеяться в такую минуту, тотчас обратился к Елене Ивановне и сказал ей с симпатическим видом: «Теперь капут нашему Ивану Матвеевичу!» Тут начался Содом. Елена Ивановна, вцепившись в борт немцева сюртука, повторяла только одно слово: «Вспороть! Вспороть! Вспороть!» Немец, сначала отупевший от ужаса, воздел голову к небу и закричал: «О, унзер аллерлипстер Карлхен вирт штербен! Мутер, мутер, мутер!» Появилась мутер, пожилая, седая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу. Елена Ивановна все повторяла: «Вспороть!» Отодвинулась занавеска, отделявшая крокодильную от каморки, где собирались четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно наклонявшиеся верхней половиной туловища вперед и весьма предусмотрительно старавшиеся удержать свои ноги за порогом крокодильной, чтобы оставить за собой право не платить за вход. «Вспороть!» — сказала фигура. «Такое ретроградное желание, сударня, не делает чести вашему развитию и объясняется недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших!» Но он не докончил. Немец заплатившего бросился на него с кулаками и вытолкал в шею прогрессивного незнакомца. На мгновение оба исчезли из глаз наших. «Так!» — вскричал немец, появляясь вновь. «Ви хотите, чтоб мой крокодил пропадил? Нет, пусть сперва ваш муж пропадил, а потом крокодил!» Одним словом, он горячился неимоверно, да и бесполезно вспарывать, сказал я, стараясь отвлечь как-нибудь Елену Ивановну поскорее домой. Ибо наш любезный Иван Матвеевич парит сейчас где-нибудь в империях.
0: «Друг мой!»
2: раздался вдруг и совершенно неожиданно голос Ивана Матвеевича. Вот примерно так.
0: «Друг мой!»
2: И слова, произнесенные твердо, с весом и с присутствием духа необыкновенным, сперва настолько потрясли нас, что мы отказывались верить ушам своим. Но, разумеется, тотчас же бросились к крокодильному ящику и столь же с недоумением, сколь и с восторгом слушали несчастного узника.
3: «Друг мой, и так ты жив!» — заныла Елена Ивановна.
0: «Жив и здоров!»
2: — отвечал Иван Матвеевич из крокодила.
0: «И благодарение Богу проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь только о том, как посмотрит на сей эпизод начальство. Ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и не остроумно.
2: О, не заботься об остроумии, друг мой, заныла Елена Ивановна. Прежде всего тебя нужно как-нибудь отсюда выковырять.
3: Я не дам ковырять крокодил, сказал немец.
1: Еду, вскричал я, еду сей же момент по начальству, потому что чувствую, что нам самим этой каши не сварить.
2: И я, заныла Елена Ивановна, я поеду к самому Андрею Осипычу. Я смягчу его слезами моими.
3: Не делай этого, друг мой, поспешно перебил ее Иван Матвеевич из крокодила.
2: Ибо давно ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада поехать поплакаться перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли.
0: Не делай этого. И тебе, Семен Семенович, то есть мне, тебе, Семен Семенович, не советую ехать так с бухты, барахты. А поезжай-ка ты лучше к Тимофею Семеновичу. Он человек пожилой и недалекий, но честный и прямой. Его совет может послужить нам хорошим руководством. А сейчас уведи отсюда Елену Ивановну. Я немного устал от женских визгов и дрязг и хочу немного соснуть. Ты, Елена Ивановна, не отказывай себе в светских удовольствиях, а ты, Семен Семенович, побывай ко мне завтра. А так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи на память узелок.
2: Признаться, я и рад был уйти, потому что очень устал, да, честно говоря, и надоело.
0: Я вывел заплаканную, но похорошевшую от слез Елену Ивановну из крокодильной и пошел с нею по пассажу, гордясь перед прохожими своей дамою.
2: «Скажите, я очень красная», проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенке пассажа.
0: «Вы не красный, вы прекрасный!» Не удержался я, чтобы не сделать комплимент.
2: «Шалун!»
0: – проговорила она самодовольно.
2: «Поехали с комплиментами!» «Бедный Иван Матвеевич!» – продолжала она через мгновение. «Мне его жаль! Как это он так втюрился? И как он будет там сегодня обедать? И как он будет, если ему вдруг понадобится?»
1: «Вопрос непредвиденный!» – вскричал я. «Мне правда не приходило это в голову. Насколько женщины практичнее нас в решении вопросов реалистических?»
2: «Мне его жаль!» – продолжала Елена Ивановна. «Жаль, что у меня не осталось его фотографической карточки. И потом, что ж там, темно и никаких развлечений. А я теперь что же, вроде вдова?»
0: Одним словом, высказывалась естественная скорбь молодой и интересной женщины об утраченном муже. Я привел, наконец, заплаканную, но похорошевшую от слез Елену Ивановну домой, успокоил ее и, откушав вместе с нею ароматного кофе, отправился к Тимофею Семеновичу.
1: Рассказав сию первую главу слогом, приличествующим рассказанному событию, я в дальнейшем намерен употреблять слог, может быть, менее возвышенный, зато более натуральный, о чем предуведомляю читателей заранее.
4: Слушайте рассказ Константина Симонова «Третий адъютант», впервые опубликованный в 1942 году в газете «Красная звезда». Читает Леонид Броневой.
5: Словесность. Тексты.
6: Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили. В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку, и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать. Когда приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним. Если тот выдерживал испытание, вечером комиссар знакомился с ним еще раз. «Как фамилия?» – вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом. Удивленный командир называл свою фамилию. «А моя Корнев», — говорил тогда комиссар, протягивая руку. «Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали. Теперь будем знакомы». В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убило двух адъютантов. Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет. Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы. Второй адъютант был ранен на вылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга. Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная. Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой. Неизвестно, почему немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся. Ему стреляли в спину. Две пули попали во флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках. Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов. «Напоите». «А вдруг дошли бы, а она пустая?» — заинтересованно спросил кто-то. «А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную». Сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар. Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке. Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту, и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя. Через 15 минут он неожиданно окликнул командира батальона. «Ну, отправили в санбат?» «Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать до темна». «До темна он умрет», и комиссар отвернулся, считая разговор оконченным. Через 5 минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по качковатому полю. А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя, и для других. Люди умирают, на то и война. Но храбрые умирают реже. Красноармейцы шли смело, не припадая к земле. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут. Ночью по дороге в штаб комиссар заехал в санбат. «Ну как? Поправляется? Вылечили?» – спросил он хирурга. Корневу казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро. Доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых. И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза. «Вы понимаете, что вы говорите?» — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе. «Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите, умер? Зачем же они его несли?» Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал. Хирург пожал плечами. «И потом, заметив это движение, добавил комиссар, он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да-да, должен, сердито повторил. Плохо работаете». И, не простившись, пошел к машине. Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки были в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать. А если они все-таки умирают, то это значит, что он плохо работает. «Ерунда», — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли. Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному качковатому полю. «Михаил Львович», — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить, «надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами». Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая их, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, лучше думают. Он любил обрывать разговор на полусловие так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания. Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью. Но ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет случайностью. А пока смерть всегда неожиданна. Другой счастья не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно. И он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта, и надо найти нового. Третий адъютант был маленький, светловолосый, голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт. Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром в батальон по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел рядом. Таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым. Если идти рядом с ним, то ничего не может случиться. Когда мины начали рваться особенно часто, и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться. Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше. «Вперед, вперед», — говорил он ворчливо, — «нечего нам тут дожидаться». Почти у самых окопов их взяли в вилку. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади. Комиссар встал, отряхиваясь. «Вот, видите», — сказал он на ходу, показывая на маленькую воронку сзади, «если бы мы с вами трусили, дождали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрее вперед идти. Ну, а если бы мы еще быстрее шли, так...» И адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них. «Ничего подобного», — сказал комиссар. «Они же по нас сюда били. Это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили. И опять был бы недолет. Адъютант невольно улыбнулся. Комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние 100 шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю. Так состоялось их первое знакомство. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми. Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои. Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал у железной печки свои забрызганные грязью сапоги. Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие. Пальцы снова начинали его слушаться. «Ну хорошо, упрямый вы человек», — продолжал он, видимо, прерванный разговор. «Ну пусть Холодилина убили, потому что он боялся. Но генерал-то ведь был храбрым человеком, как по-вашему?» «Не было, есть. И он выживет», — сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить. Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов: «Ну, выживет. Хорошо. Едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?» «У меня нет теории», — резко сказал комиссар. «Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто храбрый все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют. А когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией, воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, хорошая теория». В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона, капитан Поляков. «Кто вместо него?» – спросил командир. «Лейтенант Васильев из 5-й роты. «А кто же в 5-й роте? «Какой-то сержант». Комиссар на минуту задумался. «Сильно замерзли?» — спросил он адъютанта. «По правде говоря, сильно. Выпейте водки». Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил. «А теперь поезжайте обратно», — сказал комиссар. «Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте». Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула. «Хороший парень», — сказал комиссар, проводив его глазами. «Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы. А они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник? Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав. «Да», — сказал он. В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю. Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту, всю, до последнего человека. Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, трижды водил их в атаку. Тронутый первыми заморозками гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Гитлеровцы были убиты или взяты в плен. Многие, пытавшиеся добраться до своего берега вплавь, потонули в ледяной зимней воде. Бросив уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы 5-й роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи. Они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица. Он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга. Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен. Он должен был быть где-то здесь, среди погибших. Наконец, сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь. Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана, пулевая или штыковая. Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым, рана была не кстати, ее скорее надо было залечить и забыть. Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье. «Штыковая», — сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу. Когда он поднялся, на лице его было удивление. «Еще дышит», — сказал он. дышит? Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого оказавшегося живым человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов. Он, наверное, бежал. И все-таки нет. Не может быть. Он очень редко ошибался в людях. «Двое сюда!» — резко приказал он. «На руки и быстрее до перевязочного пункта. Может быть, выживет». И он, повернувшись, пошел дальше по полю. Выживет или нет? Этот вопрос у него путался с другим. Как себя вел в бою? Почему оказался сзади всех в поле? И невольно оба вопроса связывались в одно. Если все хорошо, если вел себя храбро, значит, выживет. Непременно выживет. И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул левую здоровую руку. «А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты», — сказал адъютант. «Застрял на переправе. Еще шагов 100 оставалось, когда...» «Знаю», — прервал комиссар. «Все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили». Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал: «А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает, а у него третий. Так и правим дивизией двумя руками. Он правый, а я левый».
5: Лес, проселочная дорога, одна из бесконечных запутанных российских дорог. Комик Счастливцев идет по ней пешком из Вологды в Керчь. По этой же дороге трагик Несчастливцев идет из Керчи в Вологду. Судьба Несчастливцева, его облик, как будто списаны Островским с моего отца, известного провинциального актера Павла Александровича Корчагина, выступавшего под псевдонимом Ольгина. Так начинала Екатерина Павловна Корчагина-Александровская свою автобиографию «Страницы жизни». А жизнь у нее складывалась нелегко. Тяжелое материальное положение семьи, преждевременная смерть отца вынудили ее зарабатывать средства на пропитание тяжелым трудом провинциальной актрисы. В 13-летнем возрасте Корчагина подписала свой первый контракт, согласно которому должна была получать от антрепренера 15 рублей в месяц за исполнение выходных и третьестепенных ролей. За 17 лет, что отдала Екатерина Павловна провинциальным театрам Вологды, Уфы, Астрахани, Пскова, Костромы и других городов, она сыграла более 400 ролей. Каким же огромным талантом, какой удивительной трудоспособностью надо было обладать, чтобы в этих условиях избегать штампа, сохранять чувство меры, а главное – оставаться правдивой, искренней, такой, какой появилась Корчагина-Александровская в 1904 году в Петербурге. Петербург. Труппа Веры Федоровны Комиссаржевской, театр Красова, театр Суворина, наконец, в августе 1915 года Александринский, теперь театр драмы имени Пушкина, театр, с которым отныне актриса навсегда связала свою судьбу. Здесь, на прославленной сцене старейшего академического театра нашей страны, в полной мере расцвел замечательный талант Корчагина Александровской. Здесь, создав на протяжении более 3,5 десятилетий около 100 сценических образов, она получила широчайшее признание публики. Была удостоена в 1936 году почетного звания народной артистки Советского Союза. Стала депутатом Верховного Совета СССР. На редкость сердечную, приветливую, чуткую, внимательную к людям Екатерину Павловну часто называли просто тетей Катей. Называли не только близкие друзья и товарищи. С этими ласковыми словами обращались к ней тысячи самых разных по возрасту, положению, профессиям людей. «Тетя Катя, вы не сердитесь на нас за такое обращение, дорогая и любимая Екатерина Павловна. Кажется нам, что все, кто видит вас на сцене театра, в концертах, в рабочих клубах, просто в цехах, вкладывают в это обращение столько ласки, тепла и уважения. А вот другое письмо. В вашем лице 240 тысяч пролетариев машиностроителей города Ленина приветствуют мастера искусства, понявшего пути пролетариата, его революцию, сумевшего свою работу на сцене подчинить требованиям и задачам пролетариата и его партии. И на сцене Корчагина Александровская стремилась к простоте, правде, непосредственности. Поэтому так были любимы ею, так удавались актрисе роли простых женщин из народа, в которых, несмотря на тяжелые условия жизни, лишения и преследования, проявлялись сердечность, душевность, деятельная энергия. Золотыми буквами в сокровищницу истории русского сценического искусства вписаны созданные актрисой образы старой большевички Клары из пьесы Афиногенова «Страх», Евдокии Ивановны из спектакля по пьесе Каплера «Ленин», няни Пушкина Арины Родионовны из спектакля Каменского «Пушкин и Дантес», Демидьевны из «Леоновского нашествия» и уж, конечно, Христины Архиповны из драмы Корнейчука «Платон кречет». Хотя роль эта, в сущности, совсем маленькая, она состоит из одного рассказа-монолога, но Корчагина Александровская сумела раскрыть перед зрителями прекрасную и мужественную душу этой простой и героической, уже немолодой русской женщины. Сейчас вы услышите запись сцены из этого спектакля. В роли старой санитарки Христины Архиповны народная артистка Советского Союза Корчагина Александровская.
7: Оно, знаете, ведь разные случаи бывают в жизни-то. Уж сколько я насмотрелась за 5 лет своей службы санитаркой. Вот служила я санитаркой, значит, в одной больнице небольшой, возле Попелюхи. А это такое место, вы же знаете такое место, Попелюха.

0: ну как это вот, ну как мобилизованные. Ну, значит, доктор и Фершелот сразу согласились, а через час сбежали. И осталась больными-то одна я. И думаю себе, как же это теперь будет, когда и доктор, и Фершел, и вся, значит, медицина сбежала. Только это вечеру за селом застрекотал пулемет. Окружили, значит, село-то наши красные. Били, били из орудия деникинцы, а наутро-то и сдались. Вышла это я, значит, к воротам больницы, и гляжу, несут кого-то раненого. Подходит, спрашивает один это так со звездочкой. Это, говорит, больница? Я говорю, здесь, а несите сюда, а сама-то дрожу, потому так как медицина-то вся сбежала, а они все с ружьями. Кто вы, говорит, такая? Санитарка, отвечаю, Христина Архиповна. Зовите врача. Комиссар тяжело раненый. Я говорю, нету и доктора, и нету и Фершела, и вчера еще вся медицина сбежала. Смотрю я, значит, что нет, бедный комиссар. Побелело лицо его. Стоят около его красноармейцы, и так меня за сердце взяло. Подошла я к ним и говорю, снимайте, ребята, ружья, мойте руки, будете мне подсоблять. Сняли мне это ружье-то, помыли руки, положили это мы комиссара на стол. Разрезала это я штанину-то, гляжу, застрял в ноге большой осколок. И хотел я это, операцию-то я без боли сделать. И нашла и шприцы, а вот это, тех лекарств-то, которые, значит, эту боль останавливают, найти-то и не могу. На всех бутылочках-то по латыни написано, а вся медицина сбежала. Ну, промыла это я рану, смазала йодом, нож взяла медицинской. И говорю, держите, ребята комиссара, держите крепче, будем начинать. Разрезала это я так скоренько тело-то. Так тихо-то этот осколочек-то вынула, кровь остановила и забинтовала. На утро лучше стал комиссар-то. Вот он прилежал у нас так в больнице-то дней 6. А на 10-й уже все из села тронулись. Только вот они как это проезжали мимо больницы-то, вызвали меня. И не успела я подойти-то, как крикнет этот командир-то. Эскадрон, смирно, на Христину Архиповну равняйтесь. Выхватили они все шашки, а я с перепугу чуть не упала. Так слез с коня вот этот, значит, командир подошел ко мне, взял под козырек и сказал, от красной кавалерии благодарим вас, Христина Архиповна, за операцию нашему дорогому товарищу комиссара. Производим вас в почетные красные санитарки. И снял он это из бескозырки звездочку и мне отдал. Поцеловал. Все крикнули «Ура!» 3 раза. И уехали. Вот сейчас у меня дома эта звездочка-то лежит. Железная она, а дорогая мне. Потому как такой случай в нашей вот медицинской жизни забыть невозможно.
1: В фондах нашей фонотеки, среди записей и спектаклей, в которых принимала участие Корчагина Александровская, значительное место занимают постановки пьес Островского на сцене Пушкинского театра. И это не случайно. В творческой жизни каждого мастера сцены, в его творческой биографии бывают роли с наибольшей силой и глубиной, раскрывающие его гражданскую позицию, мироощущение и мироприятие.

понимание. Для Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской такими ролями явились роли из пьес великого русского драматурга. У нас сохранилась запись сцены из спектакля «Доходное место», поставленного Леонидом Сергеевичем Вивьеном, в котором Корчагина-Александровская играла роль Кукушкиной. Эта роль была одной из лучших в репертуаре незабвенной тети Кати Корчагиной-Александровской, писал в своих воспоминаниях народный артист республики Яков Осипович Малютин. Весь неистощимый комедийный и сатирический дар удивительной актрисы, ее умение в каждой фразе найти новый смысл и новое содержание, ее веселая и мудрая наблюдательность воплощались в образе лукавой мещанской маменьки, пройдохи из пройдох, обманщицы из обманщиц, казалось, только что сошедшей с федотовского полотна. Сейчас мы включаем запись сцены, в которой Кукушкина приходит навестить свою дочь Полину, вышедшую недавно замуж. В роли Фелисаты Герасимовны Кукушкиной народная артистка Советского Союза Корчагина-Александровская –

0: У тебя все песенки на уме.
1: Здравствуйте, маменька. От скуки.
0: Я совсем и ходить-то к тебе не хотела.
1: А чего же это, маменька?
0: Мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас. Да так уж мимо сладок зашла к тебе. Нищенство, бедность, фу, я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня порядок, а здесь? Что это такое? Изба деревенская, гадость.
1: Чем же я-то виновата?
0: Эх, бывают же вот такие мерзавцы на свете. А, впрочем, я его не виню. Я на него никогда надежды не имела. Ты-то что же молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила? Не давай мужу по тачке. Точи его поминутно и день, и ночь. Давай денег, давай, где хочешь возьми, да подай. Мне, мол, на то нужно, другое нужно. Хоть укради, да подай. Умел жениться, умей и жену содержать прилично. Дедок-то с утра до ночи-то долбила бы ему в голову-то, а ось бы в чувство пришел. У меня бы на твоем месте другого разговора не было.
1: Что ж делать-то, маменька? Когда у меня в характере никакой строгости нет.
0: Нет, что лучше скажи, что у тебя в характере глупости много, баловства. У тебя все нежности на уме-то. Все бы вешалось ему на шею. Обрадовалась, что замуж вышла, дождалась. А нет, чтобы об жизни подумать. Бесстыдница. И в кого ты эдакая уродилась? У нас роду все решительно холодно к мужьям. Больше все думают об нарядах, как одеться приличнее, блеснуть перед другими. А чего и не приласкать мужа? Да надо бы, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юленька, когда муж привезет ей что-нибудь из города, так и кинется ему на шею, так и замрет на силу, стащут. Оттого он каждый день ей привозит подарки. А не привезет, так она и губы надует, и не говорит с ним два дня. Висни, пожалуй, к ним на шею-то, они и рады, им только это и нужно, стыдись.
1: Я чувствую, что я глупа, он приласкает меня, а я и рада.
0: А вот погоди. Погоди, мы на него насядем обе, так авось поддастся. Главное не баловать и не слушать его глупостей. Он свое, а ты свое. Спорь до обморока, ну не уступай. Ты знаешь, что у него на уме?
1: Где мне знать?
0: Это вот, видишь ли, есть такая дурацкая философия. Я недавно в одном доме слышала, нынче она в моду пошла. Они забрали себе в голову, что умней всех носить. А то все дураки да взяточники. Какая глупость непростительная. Мы, говорит, не хотим брать взятки, хотим жить одним жалованием. Да после этого житья не будет. Да за кого же дочерей-то отдавать? Ведь это к чего доброго и род человеческий прекратится. Коли ты холостой человек, так на тебя и суда нет. И родство, как знаешь, хоть, пожалуй, жалование не бери. А что по-ихнему, из воспитанных-то барышни ему хочется прачек переделать? Ну, уж коли хотят жениться, так женились бы на каких-нибудь заблужденных, так которые все равно, что барыни быть, что кухаркой, которые из любви к ним рады будут себе юбки стирать и по грязи на рынок трепаться. А ведь есть такие без понятия женщины.
1: Вот он из меня, должно быть, тоже хочет сделать.
0: Что нужно для женщины образованной, которая видит и понимает всю жизнь, как свои пять пальцев? Для женщины нужно, чтобы она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное, нужно спокойствие, чтобы она могла быть отдалена от всего по своему благородству и ни в какие хозяйственные дрязги не входить. Юленька, она так у меня и делает, она от всего решительно далека. Кроме как занята собой. Она спит долго. Муж поутру должен распорядиться насчет стола и решительно всем. Потом девка напоит его чаем, и он уезжает в присутствие. Наконец она встает. Чай, кофе, это все для нее готово. Она кушает, разоделась отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. Вечером надевает лучшие платья. едет в театр или в гости. Вот жизнь, вот порядок, вот как дама должна вести себя, что может быть благороднее, что деликатнее, что нежнее, хвалю.
1: Ах, вот блаженство-то, хоть бы недельку так пожить.
0: Да, с твоим мужем ты дождешься, как же.
1: Уж вы его, маменька, хорошенько. А то мне, правда, завидно. Юренька как не приедет, все в новом платье. А я все в одном да в одном. Вот он идет.
2: Здравствуйте, Фелисата Герасимовна. Как устал. А ты, Полина, вечно без работы. Вечно сложа руки сидишь. Никогда тебя за делом не застанешь.
0: Они у меня так воспитаны. К работе не приучены.
2: Очень дурно. После трудно привыкать, когда с малолетства не приучены, а надобно будет.
0: Незачем ей привыкать. Я их не в горничные готовила, а замуж за благородных людей.
2: Мы с вами различных мнений, Фелисата Герасимовна. Я хочу, чтобы Полина слушалась меня.
0: То есть вы хотите сделать из нее работницу? Так так уж такое вы себя под пару искали. Уж нас извините. Мы люди совсем не таких понятий в жизни. В нас благородство врожденное.
2: Да какое благородство? Это фанфаронство пустое.
0: Вас послушать, да кушай, Вену. А вот что нужно сказать. Кабы я знала, что она несчастная и будет такую нищенскую жизнь вести, уж ни за что бы не отдала за вас.
2: Вы и, пожалуйста, не втолковывайте, что она несчастная женщина. Я прошу вас. А то она, пожалуй, в самом деле подумает, что несчастная.
0: А то счастлива. Ну, разумеется, в самом горьком положении женщина. Другая бы на ее месте уж я не знаю, что сделала.
2: Полина, перестань дурачиться, пожалей меня.
1: У тебя все дурачится. Видно, ты не любишь, когда тебе правду-то говорят.
2: Какую правду?
1: Уж разумеется, правду. Маменька не станет лгать.
2: Ну, мы с тобой уже об этом поговорим.
1: Не об чем говорить.
0: Разумеется.
2: Вот несчастье.
0: Вообрази, Полина, я была у Белогубова. Он купил жене бархатное платье.
1: Бархатное? А какого цвета?
0: Вишневое.
1: Ой, боже мой, я думаю, как не идет.
0: Ох, чудо, чудо. Только представь, какой проказник Белогубов. Насмешил. Ну, просто насмешил. Вот, говорит, маменька, я вам жалуюсь на жену. Я ей купил бархатное платье, она меня так целовала, укусила даже очень больно. Вот жизнь, вот любовь, не то, что у других.
2: Это невыносимо.
0: Позвольте спросить, милостивый государь, за что она страдает? Дайте мне отчет.
2: Она уж вышла из-под вашей опеки и поступила под мою. И потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, что будет лучше.
0: Но я мать, милостивый государь.
2: А я муж.
0: Вот мы видим, каков вы муж. Никогда любовь мужа не может сравниться с родительской.
2: Каковы родители?
0: Ну, каковы бы ни были, все-таки не вам чета. Ну вот, милостивый государь, какие родители. Мы с мужем по грошам набирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Для чего? Как вы думаете? Для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видели кругом себя бедности, с детства приучить их хорошей жизни, благородству в словах и поступках.
2: Благодарю вас. Я вот почти уж год стараюсь выбить из нее ваше воспитание, да никак не могу. Кажется, половину бы жизни отдал, чтобы только она его забыла.
0: Разве я ее для такой жизни готовил? Я бы лучше руку дала на отсечение, чем видеть в таком положении дочь. В бедности, в страдании, в убожестве. Да разве они у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Средства мои самые ничтожные. А все-таки они жили, как герцоги. В самом невинном состоянии, где ход в кухню не знали. Не знали, из чего щи варится. Только и занимались как следует барышням, разговором об чувствах и предметах самых облагороженных.
2: До такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я не видал.
0: Да разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание? Моя вина, я поторопилась. Выйти она за человека с нежными чувствами, с образованием. Да кто бы не знал, как благодарить меня за мое воспитание. И она была бы счастлива. Потому что порядочные люди не заставляют жен работать. Для этого у них есть прислуга, а жена только для...
2: Для чего?
0: То есть, как для чего? Кто же этого не знает? Ну, известно для того, чтобы одевать как нельзя лучше, любоваться на нее, вывозить в люди, доставлять ей наслаждение, исполнять ее каждую прихоть, как закон, боготворить.
2: Не стыдитесь. Вы, пожилая женщина, дожили до старости, вырастили дочерей. А не знаете, для чего человеку дана жена? Вы дурная мать.
0: О, да, я знаю, что вы очень рады себе из жены кухарку сделать. Бесчувственный вы человек.
2: Полноте вздор болтать.
1: Маменька, оставьте его.
0: Нет, не оставлю. С чего это ты выдумал, что я его оставлю?
2: Перестаньте, я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в голове.
0: Каков разговор? Каков разговор?
2: Между мной и вами другого разговора быть не может. Оставьте нас в покое, я прошу вас. Я люблю Полину, я обязан беречь ее. Ваши разговоры вредны для Полины. И безнравственны.
0: Да вы не очень горячитесь, милостивый государь.
2: Да вы ровно ничего не понимаете.
0: Не понимаю? Нет, я очень хорошо понимаю. И да, я примеры-то, как женщины-то гибнут от бедности. Да. Бедность ведь она до всего доводится. Другая бьется, бьется, ну и собьется с пути. И даже винить нельзя.
2: Что? Как вы можете говорить при дочери такие вещи? Увольте нас от своего посещения.
0: Дома холодно, да голодно, да муж лентяй. Поневоле будешь искать средства.
2: Оставьте нас, я вас прошу честью. Вы меня выведете из терпения.
0: Конечно, уйду. И нога моя никогда не будет у вас. Каков муж-то у тебя? Вот горе-то, вот несчастье-то.
3: Прощайте, маменька.
0: Плачь, плачь, несчастная жертва, оплакивай свою судьбу, плачь до могилы, да уж ты лучше умри, несчастная, чтобы не разрывалось мое сердце, легче мне будет. Торжествуйте, вы свое дело сделали, обманули, прикинулись влюбленным, обольстили словами и потом погубили. Вся ваша цель была в этом, теперь я вас понимаю.
4: Героини Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской. О каждой можно рассказывать и рассказывать. Это потому, что актриса прожила со своими героинями их жизни, одновременно внося в каждую частицу своего горячего и чуткого сердца.
5: И вот пришла зима. Деревья стоят в выне, поля лежат под снегом.
6: А тротуары, увы, подо льдом.
5: Прохладно. Чтобы не замерзнуть, надо двигаться, двигаться, двигаться.
6: Вот почему в ожидании автобуса, который замечено зимой, ходит реже, чем летом, мы машем руками, поводим плечами и топаем ногами, как солисты ансамбля народного танца.
5: Да, но по-настоящему согреться зимой можно только встав на коньки или лыжи. Понятно, что в такой ситуации открываются пункты по прокату лыжного инвентаря и коньков.
6: Одни, впервые надев коньки фигурные, незамедлительно начинают готовиться к первенству фигуристов мира, Европы, ну, и так далее.
5: Другие, примеряя коньки хоккейные, раздумывают, а не включиться ли им сходу в розыгрыш приза известий.
6: А некоторые, нечистолюбивые люди, просто лепят снежную бабу и вставляют ей вместо носа красную морковку.
5: По-разному поворачивается декабрь к разным людям. Для одних наступило время зимних отпусков.
6: Для других наступает время сессии, которое называется зимний экзаменационный.
5: А третьи, самые нетерпеливые, уже покупают такие странные вещи, как серпантин, конфетти и серебряный дождик. Хотя до Нового года еще далеко.
6: В общем, зима началась, и с этим приходится считаться, делать для себя соответствующие зимние выводы
5: и петь песни в соответствии с сезоном.

0: Вы слушаете Радио России. Сегодня в нашей рубрике «Стихи в альбом» прозвучат стихи шотландского поэта, кстати, очень популярного у нас, Роберта Бернса, в переводе Самуила Яковлевича Маршака. В нашей передаче мы использовали записи, сделанные несколько лет назад на Всесоюзном радио. Итак, Роберта Бернса читает Сергей Юрский.
1: Джон Ячменное зерно. Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон Ячменное зерно. Велели выкопать сухой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, а из земли выходит Джон ячменное зерно. Все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной, грозит он копьями врагам, качая головой. Но осень трезвая идет и тяжко нагружен, поник под бременем забот, согнулся старый Джон. Настало время помирать, зима недалека, и тут-то недруги опять взялись за старика. Его свалил горбатый нож одним ударом с ног, и как бродягу направешь, везут его на ток. Дубасить Джона принялись злодеи поутру, потом, подбрасывая ввысь, кружили на ветру. Он был в колодец погружен на сумрачное дно, но и в воде не тонет Джон ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер, а сердце мельник меж камней безжалостно растер. Бушует кровь его в котле, под обручем бурлит, вскипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец, отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы докучный рой забот, за кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон ячменное зерно.

В недобрый час я взял жену в начале мая месяца, и много лет, живя в плену, не раз мечтал повеситься. Я был во всем покорен ей и нес безмолвно бремя, но, наконец, жене моей пришло скончаться время. Не 20 дней, а 20 лет, прожив со мной совместно, она ушла, покинув свет, куда мне неизвестно. Я так хотел бы разгадать загробной жизни тайну, чтоб после смерти нам опять не встретиться случайно. Я совершил над ней обряд, похоронил достойно. Боюсь, что черт не принял в ад моей жены покойной. Она, я думаю, в раю, порой в раскатах грома. Я грозный грохот узнаю, мне издавна знакомый.

Лучший парень. Лучший парень наших лет. Славный парень, статный парень. На плече он носит плед. Славный горский парень. Носит шапку пирожком. Славный парень, статный парень. Он с изменой не знаком. Славный горский парень. Слышишь звонкий зов трубы, дочь полей, дитя долины, зов трубы и гром пальбы, девушка долины. Слава в бой меня зовет, дочь полей, дитя долины, за свободу и народ, девушка долины. Легче солнце двинуть вспять, славный парень, статный парень, чем тебя поколебать, славный горский парень. Честь добудь себе в бою, славный парень, статный парень, и прославь страну свою, славный горский парень.

Пробираясь до калитки полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером во ржи. Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила все юбчонки, идя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи?

застольная. У женщин нрав порой лукав, и прихотлив, и прочее. Но тот, в ком есть отвага, честь, их верный раб, и прочее. И прочее, и прочее, и все такое прочее. Одну из тех, кто лучше всех, себе в подруги прочу я. На свете чту я красоту, красавец всех, и прочее. От них отпасть, презреть их власть, позор и грех, и прочее. Но есть одна, она умна, мила, добра и прочее. И чья вина, что мне она куда милей, чем прочее.

0: Шелл О'Нил. Когда волочиться я начал за нею, немало я ласковых слов говорил, но более всех имели успех слова «Мы поженимся, Шелл О'Нил». Дождался я брака, но скоро, однако, лишился покоя, остался без сил от ведьмы проклятой. Ушел я в солдаты, оставив на родине Шеллу О'Нил. Решился я вскоре бежать через море. С колонной прусаков в атаку ходил, навстречу снарядам, ложившимся рядом, шипением и свистом, как Шелла О'Нил. У Фридриха в войске я дрался геройски, штыка не боялся и с пулей дружил. Нет в мире кинжала острее, чем жало безжалостной женщины Шеллы О'Нил.
1: Финдлей. Кто там стучится в поздний час? Конечно, я, Финдлей. Ступай домой, все спят у нас.
2: Не все, сказал Финдлей.
1: Как ты прийти ко мне посмел?
2: Посмел, сказал Финдлей.
1: Небось, наделаешь ты дел.
2: Могу, сказал Финдлей.
1: Тебе калитку отвори.
2: А ну, сказал Финдлей.
1: Ты спать не дашь мне до зари?
2: Не дам, сказал Финдлей.
1: Попробуй в дом тебя впустить.
2: Впусти, сказал Финдлей.
1: Всю ночь ты можешь прогостить.
2: Всю ночь, сказал Финдлей.
1: С тобою ночь одну побудь.
2: Побудь, сказал Финдлей.
1: Ко мне опять найдешь ты путь?
2: Найду, сказал Финдлей.
1: О том, что буду я с тобой,
2: со мной, сказал Финдлей, молчи до крышки гробовой.
3: Идиот, сказал Финдлей.
0: В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя, лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце. А сам я внизу. Прощай, моя родина, север, прощай, отечество славы и доблести край. По белому свету судьбою гоним, навеки останусь я сыном твоим. Прощайте, вершины под кровлей снегов, прощайте, долины и скаты лугов, прощайте, поникшие в бездну леса, прощайте, потоков лесных голоса. В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя, лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу. В горах мое сердце, а сам я внизу.

0: полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. А если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если б дали мне в удел весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой.
1: Вы слушали стихи Роберта Бернса в исполнении Сергея Юрского. Музыкальный редактор Людмила Кириллова, редактор Александр Кухис.
2: Зеркало и обезьяна. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. Смотри-ка, говорит, кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки. Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушка моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться, ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

0: Поздняя ночь. Под ногами поскрипывает свежий морозный снег. Бесчисленные мелкие крупинки сверкают в тихом и грустном свете уличных фонарей. Иногда прогудит машина или, высекая дугой синие искры, прогремит почти пустой трамвай. Над темными руинами и редкими огнями города снова, как до войны, перекликаются заводские гудки. И в ответ им с вокзала или с далекой окраины доносится задорный свисток паровоза. Большие окна типографии лучатся ярким светом. Они будут светить всю ночь. Стоит это громадное, уцелевшее от бомбежек и пожаров здание тихо. Гудков здесь не услышишь. Только, проходя мимо него совсем близко, различаешь приглушенный стенами шум, похожий на шум морского прибоя. Это гудит печатный цех. Ровным гулом ракочут огромные ротационные машины, комбайны печатного дела. Мысли и образы заключены в свинцовые строчки набора. Полосы, страницы будущей книги, также строго заключены в форму. По спусковой доске на барабан сползают белые листы. С барабана на металлические пальцы стекают отпечатанные листы. Рядом с машиной непрерывно растет кипа этих листов.
1: Подросток Михась Лазунок первую ночь стоит за машиной. Он полон радости. Он печатает книгу. Правда, наиболее сложная и ответственная часть работы сделана без Михася, мастером. Михасю остается только следить, чтобы печать была хорошая. Мальчик, однако, чувствует себя почти настоящим мастером. С высоты своих 15 лет он важно глядит на машину. Хоть она огромная и хитрая, и много чего он в ней еще не успел понять, и все-таки она вся в его власти. Стоит только повернуть ручку влево, и эта махина остановится.
0: Да и кто же ему мешает воображать себя мастером? Настоящий, то есть взрослый мастер Иван Семенович, стоит далеко, около третьей машины. Рядом с Михасем работают такие же, как он, подростки. Все они бывшие ученики ремесленного училища полиграфистов. Первый выпуск после войны. Их школа находится тут же, на первом этаже. В типографии не хватало рабочих, и поэтому их выпустили из училища досрочно, в конце первого учебного года.
1: Они успели пройти только половину курса. Да этот год не был использован так, как следовало бы. Много времени заняла подготовка помещения, установка учебных машин. Да к тому же зимой топили плохо, было очень холодно. И вот они пришли в типографию почти новичками в печатном деле. Однако, глядя на этих ребят, можно подумать, что каждый из них чуть ли не мастер. Почему же и Михасю не считать себя мастером?
0: А тут еще сам Иван Семенович поставил в наборе сбоку слово «лазунок». Внизу у каждого листа стоит цифра 3 и затем Якуб Колос, трясина. Цифра 3 – это номер печатного листа. Якуб Колос – писатель, который написал книгу под названием «Трясина». Слово «лазунок», фамилия Михася, поставлено на полях полосы потому, сказал мастер, что Михась сегодня в третьей смене ответственный за качество печати. Якуб Колос отвечает за то, как написана книга, а Михась Лазунок – за то, как она будет напечатана. Но можно ли тут не гордиться? Есть еще одно доказательство самостоятельности Михася. К нему приставлена помощница Люда Мирончик, тоже из их выпуска. Она старше Михася, а все-таки стоит возле него только приемщицей. Можно даже время от времени сделать ей какое-нибудь замечание. Михась долго смотрит на то, как Люда снимает со стола отпечатанные листы и относит их на кипу. Все у нее идет гладко. К чему бы придраться?
2: Гражданка! Вы, может, поменьше хватали бы?
3: Что?
2: Что-что? Поменьше, я говорю, хватай.
3: А тебе что? Ты что ли носишь-то?
2: Как это что? Приемка должна быть аккуратной, не знаешь, что ли?
3: Ой, какой ж ты стал начальник. Да за собой бы лучше смотрел, начальник.
0: Ну что ж, приемщица явно недисциплинированная. Но у начальника нет больше в запасе соответствующих его положению слов, и он решает отмолчаться. Он засовывает в карманы замасленных штанов черные от типографской краски руки, пренебрежительно сплевывая сквозь зубы, и отходит от машины.
1: Сосед Михася справа – Толик Осинок. Он стоит за машиной номер 7. Он старше Михаси на один только год, но ростом он выше Люды. Вообще весь их выпуск, 140 хлопцев и девчат, все выше Михася. За это Михася и прозвали Бабашкой. Бабашка – это металлический брусочек, короче, наборной буквы, который вставляется в набор для образования пробела. Еще в начале учебы прозвали, как только ознакомились с пробельным материалом. Бабашка, не вынимая рук из карманов, важно глядит на верхний лист продукции соседа. Тоже мне работа. Подумаешь, какие там бланки печатать. Черная рука оставляет теплый карман и переворачивает десяток другой отпечатанных листов. Все одно и то же. Бабашка снова засовывает руку в карман и некоторое время думает над тем, как бы получше сказать Толе о превосходстве такой, скажем, работы, как печатание книги. Ну, над всякими видами мелких печатных работ, разными там бланками, билетами. Он только хочет начать, как вдруг сквозь гул машин доносится суровый оклик.
4: Эй, малый! Ха.
0: Это мастер. Бабашка, выхватив руки из карманов, летом мчится к машине.
4: Ты что, на работе или на базаре? Спрашивает Иван Семенович.
2: Да на работе, товарищ мастер.
4: На работе. На работе брат не глазеет по сторонам. Это у тебя что? Мастер показывает рукой на 3 измятых листа.
2: Это? Это, товарищ мастер, брак.
5: Что тут можно было еще сказать? Машина как будто в заговоре с Иваном Семеновичем. Ведь так все хорошо шло. А как только я отошел, пальцы почему-то неудачно приняли 2 листа, смяли их. А третий же лист и вовсе сошел с барабана разорванным. Хорошо еще, что мастер, ой, ловкий же он, мигом заметил.
0: Как только Иван Семенович ушел, Михась, твердо решив больше ни на шаг не отходить от своей машины, начинает следить за работой пальцев.
3: Товарищ мастер, товарищ мастер.
1: Михась слышит голос, но не оборачивается. Он знает, это Люда. Она стоит у кипа листов, отвернувшись, и делает вид, что чем-то занята. Михась не обращает на нее никакого внимания.
3: Товарищ Лазунок, что это у вас? Неужто брак?
2: Ой, подумаешь, и сколько его этого брака? А все-таки...
0: Тут в памяти снова встает, как живой, тот самый старик. Было это больше месяца назад, в школе. На переменке Михась со скуки надышал в замерзшем стекле небольшое круглое оконце. Стало видно, что делается на улице. Вон люди идут. Промчались 3 машины. 2 солдата в полушубках проехали на санях возле самого тротуара. А потом Михась уже ничего не видел, кроме старика. Старик шел той стороной улицы вдоль высокого серого забора. Степенно шагал по снегу, опираясь на палочку.

0: О, бабашка, и радуется, будто не весь чего придумал. Ну что там?
1: Старика вон, видишь, у забора, вон он.
0: О, видишь, видишь. Да я его знаю. Не только что вижу. Он книжки пишет, писатель. Он в типографию раз приходил. Мне тогда зауч его показал. Наверное, книжку какую-нибудь приносил новую.
2: Да ты погляди. Бабашка, он и сейчас в типографию идет. Вон, папка под мышкой, как в тот раз.
3: Где там глядеть в оконце? Михась схватил шапку и выбежал на крыльцо. Чтобы старик обратил внимание на маленького типографского ученика, мальчику надо было хотя бы поздороваться. А он стоял, совершенно растерявшись от восторга. Впрочем, если бы даже он и поздоровался, писателю трудно было бы догадаться, что творилось в то время в душе у Михася. Для этого нужно было бы о многом рассказать. Прежде всего, нужно было бы сказать, что в этой маленькой бабашке, несмотря на его 15 лет, бьется сердце мужчины. И о том рассказать, где и как оно, это сердце, так быстро возмужало.
4: Фашистские бомбы не дали Михасю окончить 4-й класс. Вместо школы мальчик ушел с родителями в лес к партизанам. Рассказать бы о том, как он сидел в болоте во время последнего окружения, как его там нашла и вытащила за ногу овчарка. Фашисты сначала били его, как всех взрослых, а потом вместе со всеми повезли куда-то в товарном вагоне. Теперь он знает, что их везли тогда, чтобы сжечь в печах Тростенецкого лагеря смерти. Тогда он не знал этого, как не знал никто из взрослых. Михась не знал, но он не хотел, чтобы его вез куда бы то ни было проклятый ненавистный враг. Он на ходу выскочил из вагона, а потом катился, как подстреленный заяц с высокой насыпи под откос. По нему стреляли, но впустую.
3: Потом нужно было бы еще рассказать о том, как он вернулся домой, в родной колхоз. Вернулся с мамой и Верой, старшей сестрой, а отец сразу же пошел вдогонку за врагом. Рассказать бы о том, как маленький 14-летний паренек шел сюда в город 40 километров пешком. Лидия Петровна, учительница, прочитала в газете, что тут открывается училище, в котором будут учить печатать книжки. И он сразу пошел. Как он блуждал по улицам совсем незнакомого города, пока не нашел себе приюта. Как он думал о хлебе, пока у них не наладилась столовая. Как он мерз в своей курточке, пока им не выдали форменные одежды. Рассказать об этом было нужно хоть бы для того, чтобы ясно было, что он, Михась, ничего не побоялся, что вот добился своего. Он здесь скоро закончит учебу и будет печатать книжки. Да, нужно, конечно, нужно было бы обо всем этом рассказать, но бедный бабашка не осмелился. Он так растерялся, что даже не смог поздороваться.

0: Большие окна типографии густо затканы причудливыми узорами мороза. За ними поздняя ночь. А в цеху несмолкаемый гул машин, однообразный, как шум морского прибоя. Из-под барабана на длинные стержни пальцев безостановочно плывут отпечатанные листы. Маленький печатник Михась Лазунок пристально следит за ними и мечтает.
1: А что, если бы сейчас вдруг открылась дверь и вошел тот самый старик? Вот он подходит сюда, к машине, и ничего не говорит, а просто берет верхний лист и молча смотрит. И увидев, как аккуратно Михась Лазунок печатает его книгу, он говорит: «А как же тебя звать, хлопчик?» Ой, ишь ты, тоже придумал.
2: Ну, помощник, как дела?
1: Ух ты, это мастер Иван Семёныч.
2: Видишь ли, следить нужно старательно, со вниманием. Но задумываться чересчур возле машин не стоит. Наше, брат, дело с тобой такое. Ничего особенного мы не придумаем. Книгу мы, браток, с тобой не напишем. А вот за эту штучку нам таки попадет.
1: Скажи ты, как это он все видит? Эта штучка? Маленькое продолговатое пятнышко между строчек. Ух ты! А я, товарищ мастер, и не заметил.
2: Ничего, проработаешь с половину моего, будешь замечать. Иван Семенович поворачивает ручку мотора влево, и большая машина послушно прекращает работу. Пока он выправляет в пробельном материале эту штучку, которая оставляет ненужное в книге пятнышко, Михась следит за его большими черными руками.
1: Товарищ мастер,
2: ну?
1: Можно мне взять один лист домой, почитать?
2: А ты любишь читать?
1: Ага. Да, я читаю очень много. А потому что, ну, посмотрите-ка.
2: Иван Семенович послушно перестает стучать и глядит на Михася.
1: Работаем мы, товарищ мастер, 8 часов. Остается 16.
2: На слове 8 Михась загибает один палец, на 16 два.
1: Ну вот и читаешь.
2: Иван Семенович сметлив. Он сразу понимает, что главное тут не 16 часов. Михась решается, наконец, спросить о самом важном.
1: Иван Семенович, скажите мне, а вот это слово, ну, фамилия моя на листе-то, она и в книге останется?
2: Иван Семенович и тут сразу догадывается, в чем дело. Известно, останется, говорит он. На то мы ее и поставили, чтобы осталось. Говоря это, Иван Семенович как-то странно усмехается, но Михась не замечает этого. Он улыбается открыто. Радостно. Несколько дней спустя главный редактор издательства, подписывая на выпуск в свет первый так называемый сигнальный экземпляр нового издания, сделал техническому редактору замечание. «В общем, впечатление довольно приятное», — говорил он, перелистывая книгу. «Почему, однако, мы с вами никак не можем полностью избавиться от недочетов? Ну, хоть один, хоть маленький, а все-таки что-нибудь да есть. Ну, вот и теперь. Все как будто в порядке, так обрезка никуда не годится. Ну, посмотрите сами». Он повернул развернутую книгу боком. На полях довольно далеко от края стояло в книге слово «Лазунок». И вот тут, и тут, перелистывая страницы, показывал главный редактор.
0: Увидев еще несколько раз это лишнее слово, технический редактор наконец согласился, что это хотя и незначительный, но все же недочет. Согласиться с этим никак не мог бы только сам Лазунок. Какое там лишнее! Михась еле дождался того дня, когда в киоске появилась первая книга, в создании которой он принимал участие. И вот она, наконец, в его руках.
1: Иван Семенович сказал правду. На полях книги вон сколько раз повторяется фамилия Михася. Пустишь странички из-под пальца, так и мелькает. Лазунок, Лазунок, Лазунок.
0: Бабашка долго стоит возле киоска, без конца перелистывая книгу. И глаза его улыбаются.

0: Звезда на пряжке. Двор окружен тремя высоченными домами. Для взрослых они просто пятиэтажные. А попробуйте посмотреть на них снизу, от самой-самой земли. Взрослым открыта дорога и в тот подъезд, через который выходят на одну улицу, и в те ворота, через которые въезжают сюда машины, с другой улицы. А ребятам, ну, тем ребятам, которые гуляют уже без бабушки или мамы, на улицу со двора выходить не разрешается. Правда, и тут на дворе много интересного. И гаражи, и деревья, и куча песка у забора, и две собаки, Лайка из красного дома, и Шарик, того Алёши, который старший брат Гарика и называется второгодник. Но что станешь делать, если уже не лето, и уже не осень, и еще не зима? И песком уже не поиграешь, и листьев даже желтых на деревьях нет, и снег никак не пойдет. А самое плохое... Нет, самое хорошее, словом, это музыка, которая доносится оттуда, где за высоченными стенами домов площадь и памятник, а на площади стоят или ходят солдаты. Это военный оркестр, и он готовится к параду. Хорошо тому, кого уже пускают одного на улицу и на площадь. Он там увидит не только солдат в серых шинелях и серых ушанках, не только их блестящие голосистые трубы. Когда над площадью грянет веселый марш, с деревьев в сквере игриво посыпется первый иней, а седой дедушка, который, кажется, еле плетется по тротуару, и тот станет постукивать палочкой в такт. Хорошо тому, кто уже вырос. Вообще считать себя большим каждому приятно. Даже мальчик из красного дома в черной шубке, из которой заметно выросли его тонкие ноги в синих облегающих штанишках и руки всегда без рукавиц, даже он считает себя большим. Так и говорит частенько: «Когда я был еще маленький, а самому не так давно 5-й год пошел». Особенно взрослым он себя чувствует рядом с 3-летним пузырем в теплом пальто и с румяными щеками, что выпирают из цигейковой шапки, когда она завязана под подбородком. Это друзья. Они всегда вместе. Тот дядя Толя, который Светланин папа и живет в одном подъезде с Шариком, когда идет домой или на улицу, всегда останавливается возле них и говорит меньшему:
1: «Здорово, Саша!»
2: «Я не Саша».
1: «А кто же ты?»
2: «Я Мифа».
3: «Он Миша, дядя».
2: «А я Юрка».
1: «Ну?»
2: «Да».
1: «Ха. Хорошие вы ребята, если объективно говорить. Да, и оба».
0: Еще и руку пожмет тому и другому. А у самого рука большая, сильная, теплая. Во дворе из 3 домов собирается, понятно, много мальчиков и девочек. Но сегодня и Юрка, и Миша вышли почему-то раньше всех. По праву старшего игру и сегодня придумал Юрка.
2: «Мишка, ты будешь крокодил. Ты станешь на руки и на ноги и делай ртом так. Смотри. Ну, делай». «Правильно. А я буду циклоп. Как скину, я буду на тебя нападать».
0: Мишка согласился. Но, став на четвереньки, вдруг решил, что он не крокодил, а лошадь. Даже так заржал тоненько. Вот чудак. Слово за слово, и дошло до ссоры. А потом Юрка толкнул Мишку. Тот упал на живот и заплакал. А сам большой испугался и наутек. Но зацепился за что-то и шлепнулся, не добежав до крыльца. Руки еще ничего, поболят и перестанут. А вот колени, не только ушиб, но мокрые. И что скажет мама, когда и вчера она сушила его штаны на радиаторе, и позавчера? Да как сердилась! И Юрка тоже заплакал. Там за домами гремят веселые трубы, а 2 чудака ревут дуэтом, один стоя, а другой все еще на животе. Но тут на крыльце появился какой-то незнакомый дядя.
4: «А это что за эпопея?»
0: А? Спросил он громко и грозно. Ребята замолчали и уставились на него. Мишка даже встал. Они еще не знали, что этот дядька – водопроводчик, который работает в котельной на соседнем дворе. Заигравшись, они не заметили, как он прошел по двору, спустился в котельную их дома и снова вышел на крыльцо. И они не могли понять, откуда он такой взялся, сердитый и чужой. А для дядьки все было сейчас понятно и просто. Он только что запер свою фабрику на засов и пришел сюда к дружку и коллеге, водопроводчику Кипеню. Побеседовать думалось. А тут и у Кипеня фабрика на замке, только насосы шумят за дверью. А назад спешить нечего, может, скоро подойдет. Дядя этот только сперва испугал мальчиков, а потом оказалось, что он очень добрый.

0: Марш играли. Правда, не этот. Такая, братики мои, эпопея. Вот вы подрались, засопливились, и все. А у нас бывало, не дай, не приведи. Знаете вы, ты и ты, что такое блокада? Юрка и Мишка стояли рядом, смотрели на дядю, как зачарованные, и молчали. Да откуда вам, браточки, знать про блокаду? А мы лежим себе ранней весной, в 43-м. Болото, лес, холод, голод, вокруг фашисты. Он помолчал. Там еще ничего, снова заговорил он. Оттуда мы вырвались, не все, правда. Но мне тут раз повезло, зато в другой раз жигануло вот сюда. Так вот, лежал я. Дядька прилег на сухом у стены асфальте и показал. Лежу. А потом только хотел рвануться в перебежку. Только, извините, казенную часть поднял, а пуля жик, а вторая в руку, а третья вот сюда, в грудь, решето. Эпопея. Вот, братики, что такое фашисты и что такое война. Дядька как лег, так и остался лежать под стеной. Только на бок повернулся и голову рукой подпер. А теперь, сказал он, музыка тебе играет, кровь молодая кипит, и хоть бы хны. 3 раз правительством отмеченный. А сам никуда не гожусь. Вздремнуть, что ли, покуда кипит придет. Но, молодые люди, прошу 15 минут тишины.
1: Дядька закрыл глаза. Мальчики постояли немножко. А потом Юрка, совсем-совсем забыв про ссору, взял Мишку за руку, отвел к забору и зашептал малышу в самую щеку.
2: Ты тут стой и смотри. На, вот эту палку давай. И стой да смотри. Я скоро вернусь.
1: А сам побежал в тот подъезд, что вел на улицу.
0: Тетя Зоя Петровна, та, что Юркина мама, не наказывайте вы на этот раз своего мальчика за то, что он забыл все запреты и обещания и один вышел на улицу. Придется, конечно, его отчитать, потому что на пути к его цели 2 оживленных перекрестка и множество машин. Но за смелость, за чуткое сердце Юрка идет на площадь, на голос солдатских труп. Взрослые говорят, что пути здесь всего 1 квартал. А сколько же тут интересного? И магазин, где продаются книжки, кубики, цветные карандаши. И детское кино, где он смотрел вчера с Анькой про циклопа и крокодила. И сквер с фонтаном, где весной зеленые каменные лягушки опять будут брызгать изо рта водой. А вон там на углу летом тетя продает мороженое. И скоро будет 2-й перекресток, а за ним солдаты. Но тут... Ох, не все в жизни сбывается. На тротуаре перед Юркой стоял Светланин папа, дядя Толя.
3: А ты, браток, куда? Куда это ты один?
4: Там фашисты дядю обидели. Дядя хороший, они его пулями простреляли, и он лежит.
3: Где лежит? Что ты выдумал?
4: Я не выдумал, он партизан, он прогонял их, а они...
3: Братец, ничего, мы тут с тобой так. Знаешь что, пошли на место преступления, веди.
1: Юрка согласился. Когда его ручонка, озябшая без рукавицы, оказалась в сильной, теплой руке дяди Толи, он окончательно поверил, что справедливость скоро восторжествует и без солдат, потому что дядя Толя сам большой. Однако во дворе их ждало полное разочарование. Дядьки этого уже не было. И Мишка уже не стоял у забора, а шел по дорожке, даже без палки.
3: Ну, как же ты это мне, братец, все объяснишь? Где твой дядька и где фашисты?
1: Юрка стоял растерянный. А Мишка смотрит и улыбается.
3: Что, румяный, как же это ты, брат, солдат, на страже стоял? Ты куда дел того дядю?
4: Плевал другой дядя, забрал дядю. Дядя, пошли туда.
3: Все ясно, у Кипени гость, а ты тут, Юрка, тревогу поднял.
4: А фашисты ведь дядю обидели.
3: Да это, братец, давно уже было. И надо думать, больше не повторится.
4: А дядя тот хороший, он партизан, и он герой.
3: Ну, так же герой.
4: У него дядя Толи звезда на пряжке. Вот тут, большущая, Мишка видел.
3: Ну, орлы, как бы там ни было, А вы, говоря объективно, тоже герои, да.

0: Защищать обиженных – это по-нашему. Ну, играйте, даже выходит под музыку. Вам слышите? Ну, привет.
1: Привет.
2: А он, дядя Толя, ушел и не знает, что Юрка и Миша с утра немножко подрались. Ну и пускай никто не знает.
3: Мишка, я больше не буду циклопом, и ты не будешь крокодилом. Дай мне руку.

0: Алексей Николаевич Толстой. Безусловно, классика советской литературы, авторы романов «Хождение по мукам», «Петр I», «Эмигранты», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита» и множество других известных произведений никак нельзя назвать забытым. На этот раз данное определение отнесем лишь к повести Алексея Николаевича Толстого «Приключения Растёгина», написанной им в молодости в 1913 году. Название это мало упоминается в критических статьях о творчестве писателя, да и то рассматривается подчас как некая то ли подделка, то ли карикатура на мертвые души Гоголя. Действительно, герой Толстого, столичный делец Растёгин, подобно гоголевскому Чичикову, едет в российскую глубинку, где посещает ряд помещичьих усадеб, преследуя личный интерес. При этом образы помещиков, уклад их жизни и даже некоторые выражения героев навевают определенные параллели с гоголевскими персонажами. Однако данная стилизация нисколько не помешала яркому, мощному, самобытному писательскому таланту Алексея Толстого создать самоценное, оригинальное художественное произведение, полное тонкого юмора, острых психологических зарисовок, неожиданных штрихов и выразительности каждой детали. Повесть «Приключения Растёгина» была включена дополнением, вышедшую ранее в 1910 году, первую книгу прозы Толстого. Сборник этот при переизданиях автор назвал «Заволжье», а в советское время «Под старыми липами». В него вошли такие повести и рассказы, как «Мишука Налымов», «Петушок», «Мечтатель», «Актриса», «Сватовство» и другие. Именно с этого сборника к Толстому пришли известность и признание. А Максим Горький в одном из своих писем заметил: «В литературе нашей восходит новая сила. Очень вероятно, что это будет первоклассный писатель, равный по таланту своему однофамильцу. Я говорю об Алексее Толстом».
1: Алексей Толстой. Приключения Растёгина.
2: В кабинете Александра Демьяновича Растёгина на огромном столе трещал телефон. Хозяин, шлепая босыми ногами, в одной рубашке ворвался в кабинет.
3: Растёгин слушает? Да, да, продавать! Продавать, конечно! Да, подожду у аппарата, хорошо.
2: Низкий лоб его покрылся большими каплями. На скулах появились пятна. Растрепанная рыжая борода, усы и все крупное красное лицо пришли в величайшее возбуждение. Левая рука была занята телефонной трубкой. Правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу. Пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и прожег ее. Волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя.
4: Ваш офис.
3: Пошел вон, болван! Ты не видишь, я занят.
4: Как изволитесь.
3: 50 000 рублей в минуту. Сейчас в это вот мгновение. И в это невероятно. Еще 5 минут, и я миллионер. Да-да, слушаю. Паника? Ну еще бы. Отлично. Да, да, все продавать. Жду-жду, не кладу. Ах, каково! На бирже паника, а мне фортуна!
4: К вам, господин Апаханов.
5: Что это за фасон? Что я вижу? Босой, в одной рубашке, растрепанный. Он борода во все стороны торчит. Весь потный какой-то, красный. Что это? Окурки кругом валяются. Свинарник, а не кабинет. И рубашку, гляди-ка, прожег. Что с тобой? А ну-ка, иди и одевайся.
3: Молчи, молчи. Да-да, я слушаю. Ошибки быть не может? Нет. Понял? Сколько? Да, хорошо. Все, шабаш! Довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие.
6: одних картин твоих, брат, на 50 000 куплю.
7: Да я в этот хлев ни одной картины тебе не продам. Ну посмотри, что у тебя за стиль. Обстановочка как в парикмахерской. Ты бы еще свадебную карету себе завел. Ландо с гербами, урод. А для моих вещей требуется полный антураж. Кстати, слезь с кресла-то, а то забрался на него с ногами и прыгаешь точно обезьяны волосатые. Вещи беречь надо. Кресло дорогое, изящное, а ты, да и знаешь, бороду сбрей, пожалуйста.
6: Чтобы я для твоей картины бороду сбрил?
7: Ай, дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу. Жить надо стильно, понимаешь? Тогда и картины покупай. Я это тебе каждый раз втолковываю, да пользы никакой.
6: Ну ладно, положим. Послушай, возьмешься ли ты, как это говорится, меня обработать? До осени, под 20-е годы. К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться тут дело не маленькое. Вон Александр Иванович, что на Моросейке торгует. До того дошел, спит, говорят, в неестественной позе по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не поделаешь.
7: Видишь, а тебе бороды жаль, чудовище.
6: Ладно, валяй, брат, вези меня брить.
2: Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедленно. Растегин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был куплен старинный особняк на Пречистеньке. И все антиквары и поставщики мебели кинулись разыскивать подлинную 20-х годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек, пустить в подлинный стиль.
7: Так, так, отлично. Надо бы еще, знаешь ли, с речью твоей что-то сделать, а то изъясняешься точно сапожник. Вещам и мебели соответствовать нужно, мой милый. Это тебе не ерундой заниматься всякой, это целая наука. Роскошь подделки не прощает. Богатство еще только первая ступенька к ней, а дальше она сама выбирает, как шикарная и капризная женщина, быть тебе при ней или нет. Понял?
6: Ты точно запугиваешь меня?
7: Да не запугиваю, а учу, а ты вникай.
2: До середины июля Растегин и Апахалов ремонтировали и обставляли дом, собирали предков и старинную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы разговор его, по замечанию Апахалова, не выпирал изо всего стиля уродски.
7: Вот теперь ты и на человека становишься похож. Но знаешь, для окончания реставрации не дурно бы съездить куда-нибудь в уезд, в глубинку. Там, я уверен, найдешь такие остатки старинного дворянского быта, какие ни в одном магазине не сыщешь.
6: Ну что ж, поедем?
7: Нет, поедешь ты, а я останусь в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой. Так что давай, собирайся в путь.
2: И послушный Растегин на следующий же день выехал в Энский уезд одной из волжских губерний.
8: Лепень совсем лошадем заел. Никакого спа.
6: Послушай, я нынче с 6 утра на ногах, как с парохода сошел. Нельзя ли поскорее? Жара такая, что мочи нет. Пыль проклятая одолела. По все складки забралась. Дышать нечего.
8: Шепчи никак нельзя. Рытвины-то гляньте какие. И так уж во всю прыть скачем. Вы не тревожьтесь, осталось малость.
6: Да ты с самого начала твердил, что недалеко. А уж который час едем?
9: Вот тебе и дороги. Через тенистые парки из усадьбы в усадьбу. И низенькие дома с колоннами. И тургеневский профиль незнакомки. Где? Где это все? Одна бесконечная пыльная дорога.
6: Мух-то! Мух-то сколько! Полчища!
8: Да уж, висят у самой рожи, глядеть мешают.
6: подумать, никакого просвета. Кругом все рожь да рожь.
8: А вот и неправда ваша. Видите, деревья вон показались, а за ними крыша красная. Там и есть барыня Тимофеева. А ну, сворачивай, родимые! Я же говорил, скоро будем!
2: Лошади свернули на межу. Рожь по сторонам становилась все выше и выше, и кончилась. Тарантас въехал на пустой, поросший кудрявую травой, двор.
6: О, что-то дом странный. Больно ветхий какой-то.
8: Уж какой есть. Стой. Вот, кстати, и сама барыня.
10: Да что же ты все упираешься, проклятый? Я вот тебе задам. А ну, иди сюда, иди сюда.
2: На травке возле крыльца стояла худая, сутулая женщина в коричневом платке на плечах. Изо всей силы она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки. Заметив приехавших, женщина бросила веревку и обернулась. Собака тотчас ушла в комнаты. Александр Демьянович выскочил из тарантаса и шаркнул ногой по траве.
11: Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу.
10: А по делу? Так в комнаты, пожалуйте. Пыльное вы снимите здесь и сядьте в гостиной к окошечку. Вот ведь у меня какая собака непослушная. Тянешь ее, она упирается.
2: Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную.
9: Да, пустовато здесь. Обои висят. Пятна темные от портрета. Ножки у дивана вон, да и у кресел тоже прогнили все. Куда бы сесть? А, вот одно кресло, кажется, есть. Странно, совсем что-то не то. Хотя действительно записано, где мой блокнот. А, вот он. Так, записано. Дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых. Были в Боярской думе, при Борисе, жалованы в отчины, в Смоленской, в Казанской и прочее, прочее, прочее. Да.
10: Будешь ты у меня в комнате, шляп. Как тебе не стыдно? А еще умный. Иди, иди к себе в будку. Смотри, растерпусь.
9: Однако сколько же ждать? Забыли обо мне, что ли?
2: Растегин долго слушал, как жужжала муха между двух стекол. Затем принялся покашливать, постукивать каблуком. От нетерпения и досады двинул кресло.
10: Марья, пойди посмотри, что это приезжий там возится.
12: Сейчас. Здрасте.
11: Баба, долго я буду дожидаться?
10: Ах ты, Господи!
9: Убежала. Вот ведь.
12: Кресло там.
10: А чего же мы?
9: Шепчет там чего-то.
10: Зачем это?
9: Странные какие-то.
2: Наконец хозяйка явилась к сердитому гостю, села на креслице, сложила на коленях руки и принялась молчать. Лицо у нее спокойно наклонное к плечу, было узкое и в морщинах. Волосы, гладко зачесанные, собраны на маковке в кукиш. Под заплатанной юбкой прятала она ноги в мужицких сапогах.
9: О чем с такой чучелой разговаривать?
11: Видите ли, я путешествую для ознакомления с бытом помещиков. У меня есть рекомендательные письма. Разрешите предложить несколько вопросов.
10: Это я вот я дворянские внесла, и опекунские внесла, и земские. Это есть другая Тимофеева. Она действительно никогда ничего не платит.
11: Да нет, не то. Я лицо частное, и прошу лишь продать мне что-либо из старины.
10: Отдать?
11: Ну да.
10: О, что же вам продать. А уж я струхнула, думала, какой-нибудь тайный агент. Клинат вам, возьмите вот этот диванчик. Или кресло, их действительно давно нужно продать.
11: А нет ли у вас чего-либо постарее, более стильного?
10: Ведь это тоже очень старое. Не хотите? Ну, тогда пройдемте в столовую. Сюда, вот сюда.
3: Да в столовой-то у нее и стоит только что черепок с молоком, да несколько стульев у стены. А еще вот старое дамское седло на подставке. Да. Не густо.
10: Вот седло разве? Не хотите? Тогда пройдемте в зал. Пойдемте.
3: Вот так-так. Здесь вовсе пусто. Даже окна досками забиты. Мамочка моя, куда это я попал? Хороша обстановочка.
10: Ах, не знала. Она туда забралась. Мало ей во всем дому места. Слух, вот я тебя плеткой. Знаете, сударь, помогите мне с ней справиться. Пожалуйста, пойдемте. Да, там еще маленькая комнатка. Вот сюда, вот сюда, сюда. Ну, вот так и есть. На диван забралась.
13: А ну, брысь! А ну, пошла! Я вот тебе сейчас... Пошла, ну!
10: Смотрите, убежал. Испугалась ваша трусть. Вот что значит мужская рука в доме. А я что скажу, как об стену горох? Ну, что вам еще показать? Я, право, не знаю. Все уже увидели.
3: Послушайте, да ведь у вас тут целое сокровище запрятано.
10: Да, ну...
3: Право, я бы на месте собаки тоже эту комнату выбрал. Та-та-та. Покупаю весь кабинет. Что же вы сразу не отвели меня сюда? Эти тяжелые диваны с бронзой и резьбой великолепны. А вон те шкафы, полные старинных книг. А овальный стол, а конторка на витых ножках. А вон в углу горка с трубками. Да это же роскошь! А посмотрите-ка на это кресло! Бесподобно.
10: Пыльно тут очень, не запачкайтесь.
3: Дайте мне надышаться этой вековой пылью. И здесь, на пяльцах, и на этом пюпитре, и на каждой мелочи этого изумительного письменного стола. Все покупаю вместе с пылью.
10: Ах, нет, я бы не хотел ни с чем этим расставаться, мне это слишком дорого.
3: Пустяки. Если бы вы имели дело со скупщиком... Тогда, конечно, барыня моя. Но я, как говорится, по натуре артист-реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид старины, но, так сказать, сам ее дух. За ценой не стою. Берите за все 5000. Ударим по рукам.
10: Ой, 5000. Вы сумасшедшие. Знаете, мне самой ничего не нужно. Но мои старики больше всего любили эту комнату. Я уже так ее и сохранила. Конечно, деньги требуются очень-очень, но, боюсь, они огорчатся.
3: Кто?
10: Я же объясняю вам, старики мои.
3: Но ведь они умерли.
10: Ну и что же? Что такое смерть? Как бы я могла знать. Разве дано нам знать о подобных вещах?
3: Барыня-то, кажется, того.
11: А не напоите ли вы меня чаем? С утра, знаете ли, подвело.
10: Да, конечно. Пойдемте.
2: На террасе накрыли чистенькой скатертью стол. Толстая баба принесла самовар, глиняный горшок с молоком, черные лепешки. Барыня, облокотясь на стол, помешивала ложечкой, глядела на зеленый двор, на стену ржи, обогнувшей ветхую ограду, за которой стояла береза и небольшая часовня. Глаза у барыни все еще были печальные.
3: Вот тебе и 20-е годы. Как скучно. Какая вокруг ветхость и запустение. Самовары тут весь измятый. Надо скорее кончать дело.
11: А знаете, я даже еще накинуть могу 2000. А? Так и быть, 7000.
10: Они по часовне лежат. Гробы закрыты, но не заколочены. Хотите посмотреть?
6: Нет, благодарю вас. Шалир, я за твоих покойников и 2 гривенного не дам.
10: Летом дни длинные, к ночи очень устаешь, а зимой дни короткие.
6: Да, зимой день будет покороче.
10: Сидишь одна по вечерам, раздумаешься. Пойдешь в кабинет, смотришь, а батюшка в кресле. Голову так опустит, будто смотрит себе на колени. А матушка на меня смотрит, сидит и глядит. Ах. Они в один день умерли, совсем уже были старенькие. Конечно, вам тяжело отказывать себе, если уж так нравится кабинет, но как же быть? Вы чай еще выпьете?
6: Нет, благодарю.
10: Ну, как хотите.
2: Хозяйка не спеша встала, постучала по кринке с молоком пальцами, пошла через дворик вдоль ржи и скрылась за часовней.
6: Небось, думать пошла. Ничего, поломается и согласится. Деньги-то какие? Кровопивец.
2: Растегин выкурил папиросу и бросил окурком в воробьев, которые пищали и прыгали на полу террасы. Солнце тем временем село. Настал час, когда особенно кусаются комары. Растегин щелкал себя по шее, по щеке. Принимался чесать ноги между башмаками и концами брюк. Поднес к носу часы.
6: Да ведь уже 9. Стемнеет скоро.
2: По росе босиком подошла баба, взяла самовар, прижала его к толстой груди.
6: Баба, куда барыня провалилась?
14: Барыня давно спать легли. Сказали, будто обо всем с вами переговорили. Летом наша барыня в часовне спит, а зимой в дому. Мы весь дом зимой топим, батюшка.
6: Эй, да. Ты! Вели сию минуту лошадей подавать.
14: Хорошо, хорошо, батюшка.
6: Куда мне теперь податься из этой дыры чертовой? Где заночевать?
2: Повороты с проселочных дорог всегда надо разыскивать от межевой ямы. В ночную пору, если ямщик и нашел яму, опрокинувшись в нее вместе с лошадьми и тарантасом, то около оказывается уже не одна дорога, а сразу 3. И поехав по средней, попадешь на пашню или во враг. Так и Александр Демьянович, отъехав от барыни Тимофеевой, очутился, наконец, посреди поля. Небо заволокло, звезды пропали, едва видна была дуга на кореннике. Без шума катились колеса прямо по траве, и вдруг тарантас принялся подскакивать, крениться направо и налево. Александр Демьянович вцепился в железки, стиснул зубы.
8: Ну и темень же навалил.
13: Что это, братец, за болтушка такая?
8: На пашне едем.
13: Вороти на дорогу.
8: Сейчас выйдем. О, милые! Ну ты, стой, стой! Ну что, если во враг угодим? И сгинь, видать. Я слезу, посмотрю. Некуда ей деваться. Обязательно должна быть дорога. Вот ведь ехали, ехали и заехали. Вы тут подождите, да крикните, когда я голос подам. А то и вас потеряю.
2: Александр Демьянович сидел один, спрятавшись в воротник. На нос и щеки его падали иногда капли дождя. Казалось, что с левой стороны черное место — это овраг, и колеса на краю обрыва. Он боялся пошевелиться, вдруг дернут лошади.
6: 300 лет, черт бы их задрал. Помещики живут и хоть бы дороги устроили. Ну что, стой, поставь фонарь. Темень проклятая, 20-е годы. 1000 раз дурень этот ездит, каждый раз плутает, наверное. провалился.
15: Василий! Где ты, Василий?
2: Испуганные лошади сейчас же дернули и побежали рысью, увозя тарантаса неведомо куда. Вдруг коренник захрапел, ударился обо что-то, пристяжка запуталась, и лошади стали. Александр Демьянович с размаха налетел на козлы и различил впереди себя огромный крест.
16: Господи, да ведь подобные кресты ставят на местах, где находят путника, погибшего не своей смертью.
6: Да тут всюду, кажется, торчат из черной башни подобные кресты. И какие же люди должны жить в этом бездолье, бездорожье и темноте?
8: Вот он и крест, вот и дорога. Видишь ты, куда заехали? К самому, то есть, мосту. Сейчас отправимся. Направо воротить надо.
2: Но направо моста не оказалось. Повернули налево, и тоже не было моста. Ямщик поехал прямиком, но сейчас же осадил
8: коней. Ну, барин, нас Бог спас. О, гляди, совсем во враг въехал.
6: Нет уж, пожалуйста, я дальше не поеду. Ну, какой ты ямщик? Дурак ты, а не ямщик?
8: Земля, она земля. Разве ее поймешь?
2: Светать еще не начинало, но понемногу небо зазеленело у краев. Стали различимые лошади, опустившие морды, и кузов тарантаса, и согнувшийся на козлах ямщик. А еще спустя немного проступила и трава, и борозды пашен. Издалека едва слышно донесся крик петуха.
8: Кочета поют. Это ивановские петухи. О, какого крюка дали.
6: Почему это непременно ивановские?
8: По голосам слышно. Голоса тонкие. У нас в Утьевке у петуха голос грубый.
6: Эх ты, рожа! Куда ты меня спать повезешь?
8: Куда ехали, туда и привезу. Разве мы зря завезем? Мы здесь с малолетства на этом деле. Слава богу, сколько годов ездим. Рядились к барину Чувашеву на усадьбу. Вот тебе за Ивановку, и тут и усадьба.
2: Скоро совсем прояснило. Александр Демьянович влез в тарантас и замолчал. Ямщик, выбравшись из буераков, живо покатил по светлеющей дороге на крик петухов. Наконец, вправо показались ометы соломы, избы, ветхие плетни, за которыми пели на тонкие голоса знаменитые ивановские кочета. Влево же синела куща сада. Ямщик прокатил березовую подъездную аллею, завернулся на просторном дворе и стал около нового небольшого дома. В одном окне горел свет. Растегин вылез из тарантаса, прижался к стеклу и увидел бревенчатую комнату. У одной стены большой красный ящик на козлах, напротив стол. А на нем горящую свечу и две голых до локтя руки, из которых торчала растрепанная голова спящего человека. По огромному усу Александр Демьянович признал в спящем старого своего приятеля Семена Семеновича Чувашева. Он был известен в свое время за кутилу и бешеного игрока. Александр Демьянович уже не помнил хорошо, Чувашева ли побили, Чувашев ли побил, или никто никого не бил, но какая-то дама не вовремя родила. Словом, был скандал, и Чувашев пропал из Москвы.
6: Семен Семенович! А, Семен Семенович! Отворите! Не пугайтесь, это я! Не узнаете?
17: Баба, как не узнать? А за каким делом занесло вас в эту дыру? Позвольте узнать. Эй, ямщик, ты что, ты у меня по клумбам ездишь? Молчать!
6: Не горячись, друг. Экая невидаль помятой клумбы. Распрямяться. А тебе, братец, на-ка, ступай.
8: Благодарствую.
17: Пошли в дом. Расскажете, зачем пожаловали. Прошу. Вы по какой? По пуговичной? Или по канительной части? Я уж забыл.
6: У нас арматурный завод. Окна и двери обделаем. Да не в этом сила. На бирже немного подыграл. 6 миллиончиков.
17: Сколько?
6: Так.
17: А к нам зачем?
6: За стилем.
2: Семен Семенович сейчас же вскочил и в волнении пробежался по комнате. Гость подробно объяснил ему цель и значение своей поездки. Чувашев остановился перед самым носом Александра Демьяновича, поддернул штаны и крякнул.
17: Скажите, вы на ощупь чувствуете эти 6 миллионов? Ну и чувствуете, черт с вами. Вот что я скажу. Не туда вы заехали. Стиль этот я к себе на пистолетный выстрел не подпущу. Прадед, бабка и отец из-за стиля меня без штанов на белый свет выпустили. Досталось мне от батюшки вот сколько. А было?
6: Эх,
17: зато теперь, шалишь, я в себе американскую складку нашел. Надо дело делать. Надо деньги ковать. Вот вам мой стиль.
6: Так-то так. А только на земле много не наживете. Спекулировать на ней еще туда-сюда, а то рожь да рожь. Противное занятие.
17: Ну, знаете, я не так глуп. Именишко это дала мне одна добродетельная тетка в пожизненное пользование. Я спросил себя только, способен? И конец. Никаких размышлений. Вот мой принцип. Каждую минуту я должен заработать минимум 1 копейку. Итого в сутки 14 рублей 40 копеек. Минимум.
2: Вдруг Чувашев повернулся на каблуках и схватился за свой длинный нос.
17: Вы ничего не слышали? Как будто пискнуло?
6: Да, действительно, кто-то пищит.
2: Семен Семенович живо подскочил к красному ящику, распахнул в боку его дверки и залез туда с головой.
17: Вылупились, миленькие. Вот это яйца, вот это я понимаю. Ни одного болтуна. Вот, не угодно ли? 5 паровых цыплят, а к осени будут у меня из них на худой конец 5 петухов. Дело золотое, хотя беспокойное. Наладились подлецы выводиться по ночам. Черт их знает, думаю, какая-то ошибка в инкубаторе. При этом паровой цыпленок прирожденный хам. Ничего не боится, так и лезет под воронье. Ну, в каждом деле не без урону. Эх, оборотный бы мне капитал. Я бы всю Европу курятиной накормил. Ну, теперь вот что. Идем, покажу дом и завтракать.
2: Бревенчатые комнаты дома Чувашева были уставлены универсальной американской мебелью. Везде висели карты, картограммы, чертежи. На столах и подоконниках стояли механизмы для ловли мышей, для переплета книг, для вязания носков и кальсон и прочее, и прочее.
17: Видите, в этом доме каждая минута превращается в мелкую монету. Сам шью, сам вяжу, сам точаю, сам продаю. Мышеловка выдумана мной, патентована. Принцип чисто психологически вкусовой. Мышь лезет в нее в невероятном количестве. Покупайте патент.
6: Нет, я, знаете ли, лучше что-нибудь из старой мебели.
17: А я говорю, такой мышеловки вы нигде не найдете.
6: Нет, я патентом не интересуюсь.
17: Ну, купить одну модель жалко, что ли? Поглядите, какая работа.
6: Работа действительно хорошая.
17: Берите, берите, по старой дружбе уступлю за 50 рублей.
6: Ну, хорошо. Извольте.
17: А?
6: На кой черт она мне сдалась? О, нафима.
2: После этого приятели вышли на балкон, спустились в парк сырой и туманный, прошли мимо клумб, разбитых еще в старину, а теперь засаженных капустой и салатами, обогнули дом, и Чувашев велел гостю подняться по лестнице на крышу. Здесь, на высоких козлах, стоял жестяной бак.
17: Видите? Это мое второе изобретение. Я одновременно обливаюсь водой на свежем воздухе, не теряю времени шляться на речку. И уже использованная вода идет затем по желобам на поливку овощей. Не угодно ли под бак?
6: Вот навязался на мою голову.
17: Давайте, давайте, получите удовольствие.
2: На крыше дул ветер. Было сыро и холодно. Растегин понимал, что наверняка простудится. Но хозяин так уговаривал, что пришлось все-таки раздеться и стать под бак, который тотчас сам и опрокинулся, обдав Растегина ледяной водой. Александр Демьянович молча схватил одежду, слез вниз и, трясясь и шепча ругательства, слушал, как наверху фыркает и возится американец. После купания завтракали на террасе. Александру Демьяновичу хотелось спать, но Чувашев повел его смотреть птичник, утиный садок, небольшой консервный завод, причем тут же продал впрок 300 жестянок утиной печенки и еще кое-какого месива. Вывел за ограду парка и указал на кучу земли, смешанной с навозом и порошком, его, Семен Семеновича, патентованным удобрением. Но от покупки этого Александр Демьянович отказался наотрез. Больше смотреть было нечего. Приятели медленно возвращались по старой аллее в дом.
6: Дорого бы я дал посмотреть, как живут настоящие помещики. Вот одна такая аллея может облагородить человека.
13: Бац! О чем же я думаю? Сегодня везу вас на именины к Рожавитинову. Там увидите весь уезд. И уж такие 20-е года... Стул не передвинут. Меня, по крайней мере, всегда прямо тошнит в этом доме. Согласны? Вы мне дадите за это 100 целков.
6: Да, знаете, вы действительно американец. Ну да ладно, ваша сила. Везите меня на именины.
14: Дорогая, я вас жалею от всего сердца. Ваш муж просто воробей. Посмотрите, вот мой Петя, это идеал человека. Вы находите?
18: Котик, ты уж слишком. Так вот, я продолжаю. Если тебя, долгов, приспичила совесть, возьми и поплачь. А мужиков не порти, не трогай.
19: Ты меня лучше запугаешь, не держи.
20: Господа, немного еще подождать, умоляю. Вот-вот Семочка Каемов подъедет, без него прав же. Но нет аппетита.
14: Кажется, вот он и едет. Да с ним еще какие-то двое.
13: Это же Чувашев.
14: А третий? Кто бы это мог быть? Какой-то бритый. Кажется, симпатичный.
18: Странная рожа.
21: Да, рожа скверная. А ну давай ему в шею.
22: Ой, да это, кажется, Расчёгин. Откуда?
23: Ну и жарище сегодня. Всех приветствую.
13: На силу дотащились. Пылища.
14: Ну, наконец-то, теперь все в сборе.
2: Александр Демьянович вошел в залу и слегка оробел, увидев такое многочисленное общество.
9: Так вот они какие. Дворяне. Поклониться им, что ли? Смотри-ка, никто и не ответил.
21: Я вас сейчас с хозяином познакомлю.
9: Может, потом, позже?
21: Да не бойтесь так. Пошли.
13: Вот, извольте представить, старинный приятель приехал по весьма щекотливому делу.
6: Расчёгин. Насчет мебели.
20: Очень приятно. Располагайтесь.
6: Благодарю. Я вот хотел бы...
20: О делах потом, все потом. Походите тут пока, осмотрим.
6: Да-да, конечно, благодарю.
20: Кого это ты привез? Что за тип?
9: Биржевой воротила. Рокфеллер. Деньги приехал швырять. Слышите, Рокфеллер? А мы встречались. Хорошо вас помню. За картишками, да?
6: Ну да, как же.
9: Дыркин Петр Петрович, здешний помещик. Вот радость нечаянная. Сядем-ка за обедом рядом. Очень ужасно рад.
6: Да-да,
0: Конечно.
20: Господа, перед обедом кто желает? Прошу к водочному столу.
1: О, это очень кстати. Весьма, весьма.
4: Да кто же откажется? Ну-ка, по первой.
1: Пожалуйста. Вот так. Хорошо.
21: А теперь давайте за знакомство, Рубакин.
20: А я Долгов.
0: Очень приятно. Растёгин.
1: А нет, до дна, до дна, до дна.
0: Извольте.
21: Хорошо, пошла, да?
0: Эх, старость не рад.
4: А коньячок-то тоже хорош. Попробуй.
21: Гостю, гостю налейте сейчас.
4: Или гостю нальём, держите.
0: Да я...
4: Давайте, давайте.
0: Да уж. Этот Акаемов на великана похож.
21: Кто? Что это ты в юбке весь паштет исковырял? Все нюхаешь, нюхаешь. Ты ешь, а не нюхай.
4: Да кто ж ковыряет-то? Я, может, наслаждаюсь.
0: Вы пейте, пейте, господин Растёгин, не слушайте их.
4: Это вам не Москва. Передергивать у нас не в обычае.
0: Странное дело. Стоит не осушить рюмку, она уже снова полная. Чудеса. И закуску подцепить никак не удается. Только намечу пирожок какой-нибудь, а он хоп, и пропадает. А съесть бы чего-нибудь надо. Не выдержу, натощак.
20: Всех прошу к столу.
4: Погодите, погодите, куда торопиться?
0: Это правда.
1: Вот мы по последней.
20: Нет, прошу, прошу. Ты что же это не отдерешь вас отсюда, право? Иди, иди, шалишь, брат. Ты мне все дело испортишь.
21: Наконец. Помещики, вытирая рты, уселись к столу. Растёгин поместился между Рубакиным и Дыркиным. В голове у него стоял гул, и он с ужасом заметил, что число сидящих удвоилось. Предварительная закладка развеселила всех, увеличила аппетит.
20: Ломов, не трясите животом стол.
4: А мне и сыти, щелки.
1: Еще двуш третью тарелку просите.
20: А вам жалко? На дуэль вызову.
5: Ох, умру со смеху. Раки, вот смотрите, какие большущие.
4: Вот они, вот они, милые. Обожаю раки. Сочные.
20: Вы меня всего измазали. Не брызгайтесь. Ешьте аккуратнее.
0: А поглядите, дырки, как у вдовы Сарафановой расширяются зрачки. Ой, необыкновенно красиво.
21: Осторожнее, она вас живо обработает.
0: Да.
1: А как вам моя дочь, Александр Демьянович? У нее мужской характер, это правда, рисковато немного, да. Но если приглядеться, то и она привлекательна. А, Александр Демьянович?
21: Вы его не слушаете. Этот папаша Рубакин так и норовит избавиться от своей дочурки. Она ее обожает, но больно устал от нее. Никогда не знает, какой крендель выкинет. Она с великими причудами. В уезде ее называют ефрейтор за умение лихо скакать на лошади и стрелять. Прошлым летом она участвовала в кавалерийских маневрах, ходила с офицерами в атаке и на разведку, переплывала реку и хлопала водку. А? Каково? Но все же ни один из офицеров так на нее и не женился. Представляете? Как ни крути,
0: А девица она рябая, в очках, да еще из мужской поддевки не вылезает. Видите? А Каёв, вон, специально весь раками вымазался, чтобы вызывать отвращение. Его заставляют на Рубакиной жениться. А у него-то на уме совсем другое. Что же? Потом расскажу.
21: Послушайте, Александр Демьянович, меня вот Капустин спрашивает, вы не покупаете лошадей? У него есть преотличный тройка.
3: Нет, я, простите, из мебели только чего-нибудь.
21: Напрасно, голубчик, напрасно!
0: Видите, как вам навязывается? Я здесь никого не уважаю. Вот Сомов сидит. У него в кабинете нашли младенца в спирту. На силу замяли дело. А этот черный худощавый борода Капустин жену заморил. Честное слово, голодом и живет с цыганкой. Вы что, опять на Сарафанову смотрите? На нее в прошлом году церковное покаяние хотели наложить за распущенность. А знаете, почему за барышень Петуховых никто не сватается? У их отца жил араб из Индии, в камердинерах оказался больной проказой. Видите, как у них щеки напудрены? По старой дружбе говорю, вам тут всего станут предлагать. И лошадей, и землю, и мебель, и девицу в жены. Отказывайтесь наотрез. Верьте моему честному слову, все дрянь. А вот как свалит жар... К вечеру едем ко мне. Я вас познакомлю с моей домоправительницей. Вот эта женщина. Настоящая загадка. Прямо Будда или Сфинкс.
7: Что вы говорите?
2: Обед кончился. Разговаривать хорошо натощак. А после еды приятно взять подушку, да и завалиться куда-нибудь в траву. Так почти все и сделали. В дому стало тихо, только где-нибудь раздавался густой храп во все носовые заёртки.

0: Растёгин брел по аллее, покачиваясь и придерживаясь за березовые стволы. Из травы кое-где торчал угол подушки или задранная коленка. Александру Демьяновичу было смутно и тяжко и в теле, и на душе. За поворотом он увидел на скамейке Дыркина и Чувашева. Они о чем-то точно совещались, хихикали и хлопали друг друга по коленкам. Растегин повалился рядом с ними.
1: А я представлял помещичью жизнь стильной. Как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борисов Мусатов. Раков жрут. Что это за разговор за столом? Через каждое слово. Неужто все погибло? Я эстет. Мне тяжело, господа.
2: Слушай, Саша, ты прости, пожалуйста. Ведь мы с тобой, кажется, на ты выпили. Так вот что. Едем.
1: Да?
2: Делать здесь больше нечего. Я бегу. У меня уже парочка заложена, а вы через полчаса выезжайте прямо ко мне. Александр Демьянович, милочка моя, доставлю вам великое удовольствие. Договорились. Ну, до встречи.
3: Слушай, что я тебе расскажу, пока едем. Слушаешь?
1: Ну да.
3: Так вот, Семен Акаемов, самый из них, все-таки свежий человек. У него все в избытке, и рост, и брюхо, и страсти. Он даже в университете учился, пока тетка не оставила имение. Ни большое, ни малое, ровно такое, чтобы есть, спать, напиваться и прочее в волю. А затем появилась у соседа моего, у Дыркина, домоправительница эта, Раиса. Женщина плотоядная. Чудовищная, с грозовыми эффектами. На Семочку Акаемова подействовала она как землетрясение. Он сразу похудел. Затем выкрал ее у Дыркина, но она тотчас же сбежала. Теперь он держится такой политики: не допускать к Раисе никого. И в средствах действительно не стесняется. От одного я не могу понять, что такое Дыркин накрутил с этой Раисой.
1: Действительно, что?
3: Должно быть очень хитрое. Позвал он тебя ясно для чего. Ему деньги нужны до зарезу. У Раисы свои есть. Да она их зарывает в саду, в кубышках, в разных местах. Дыркин при мне сколько раз начинал клянчить: «Раиса, Раечка, пожалей своего старикашечку». А она ему: «И богу, дедуленька, не помню, куда кубышку зарыла».
1: Ох, хитрая какая!
3: А то бестия! Ну, он ей: «А ты возьми и вспомни, подумай». И от умиления весь аж заслюнявится.
4: Да где мне вспомнить? А может, злодей какой пришел да выкопал?
3: А кто же этот злодей, душа моя?
4: К этому весь разговор и ведется.
3: Злодей оказывается молодым соседом, которого увидела Раиса с балкона и пожелала. Дыркин надевает пиджачок и едет за гостем. А на следующий день Раиса выходит в сад со своим старикашечкой под ручку искать заветную кубышечку. Это одна комбинация. А другая будет посложнее.
1: Какая же это?
3: Да ты сам увидишь. Здесь уж кубышечка ни при чем. Да и денег, я думаю, Раисы маловато осталось. О, Витька, подъезжаем. Ну, я тебя здесь подброшу, а мне нужно по делам. Завтра увидимся.
0: Приятели въехали в барский двор, расположенный посреди села. Здесь все заросло травой и кустами, постройки прогнили и покосились. Чувашев взглянул на часы, наскоро пожал руку и тронул лошадей обратно. Александр Демьянович вошел в дом. Встретила его в прихожей, низкой и затхлой комнате, горничная. Она была одета в оборочки и кружевца и казалась очень грязной. Высокая прическа на ней была растрепана, а на болезненном немытом лице печальные, совершенно развратные глаза. Сняв пальто с Александра Демьяновича, она заковыляла вперед на хроменькой ножке, показывая дорогу. Проходя темную гостиную, Растегин увидел у боковых дверей фигуру, не то в белом, не то в белье. Она, вскрикнув, скрылась. После нее остался запах острых духов. Горничная отворила дверь в освещенную столовую. На столе, среди вазочек, тарелочек и чашечек, кипел самовар. Около него сидел Дыркин, словно пригорюнясь. Он не поднялся при появлении Растегина, а только странно посмотрел на него с кривой усмешкой.
5: «Приехали. А Раису видели? Чаю хотите?»
2: «Устал как черт. Не спал ни крошки. Вы уж меня и ночевать оставьте».
5: «А вы не хамите».
2: «Что-с?»
5: «Ой, ой, ой!»

0: даже рот раскрыл, слушая Дыркина, который весь лоснился и походил каким-то дивным образом на большого старого лысого паука.
1: «Вы что же это, говоря на чистоту, сожительницу мне свою, что ли, предлагаете? В этих вещах я никогда не прочь, только надо бы на ее посмотреть».
2: «Вам чаю крепкого или среднего? Я крепкого налью, все равно лимон съест. Я ведь, знаете, не для себя, ей-богу, нет, а лишь для моей Раисы. А я уж сам в таких годах, что вот-вот ей осенит меня, и не благодать, конечно, а как бы некое озорство над собой. Уйду в монастырь. Вот только Раиса, а то бы сейчас удалился. И знаете для чего? Люблю, когда сердце сосет. Сладко и тошно, точно женщина тебя гладит. Поймете меня когда-нибудь, красавец».
0: В это время в дверях появилась высокая и статная женщина в ярко-зеленом платье. Держа обнаженными руками концы красного шарфа, перекинутого через спину, она видом своим изображала как бы серну, если бы не была так дородна. Светлые и выпуклые глаза ее холодно разглядывали Растегина.
3: «Здрасте. Утомились, видно, с дороги-то?»
1: «Да так, знаете ли».
2: «Да это сокровище, а не баба. Волосы густые, тяжелые, а глаза, как драгоценные камни, а руки... Боже ты мой! Какие руки!»
4: «Раиса, друг мой, ну подходи, не бойся. Вот, вот тебе и стульчик, душа моя. Она у нас, беда какая, робкая, святая душа, невинница. Ей-богу, честное слово, душа бы лишь была невинна. А ведь я ее из монастыря украл». «Помнишь, Раиса, как по 8 часов службы простаивал, английским пластырем ссадины на лбу заклеивал? А она же стоит и взглядом не удостоит, лишь в личике бледность. А внутри, может быть, адский огонь ее в это время глодал. А я вижу, чем ее взять, не красотой же своей. Стал ей письмеца посылать с разными описаниями чувств, а также иллюстрации туда вкладывал. Оглянулась она раз на меня и покраснела. И помнишь, Раиса?»
3: «Ой, да полно вам, дедуля, глупости вспоминать».
4: «Ах, Раиса, простишь ли ты меня? Развратил я тебя, моя кошечка, но ведь сама же ты к этому всему ужасно способная. А если у тебя душа? Вот и не знаю, честное слово, мучаюсь давно. Есть душа? Нет ли души? Но верить хочу, верить! Тогда бы днем телесно мы наслаждались, а во время сна отлетали бы, устраивались на облачке и ласкались там с небесным излишеством. Ведь у души моей нет вставных зубов, и лысины нет никакой. Ведь душой я, может быть, на древнего грека похож.
3: Помолчал бы ты, дед, при постороннем.

0: Има похабничаешь. Угощайтесь вот.
1: Варенье.
0: Вкусное.
2: Раиса взяла в рот варенье, измазала им и без того красные губы. Русые ее волосы собраны были сзади тяжелым узлом, который точно все время клонил маленькую голову.
3: Что-то, впрочем, есть в ней отталкивающее, но все равно хорошо. Ух, да чего хорошо!
2: Дыркин, притихший после окрика, сидел, пригорюнясь над стаканом. Раиса ела варенье. Под столом, свистя шелком платья, двигались ее колени. Словно что-то волновало ее. Лицо же оставалось матовым и спокойным. Растегина прошиб, наконец. Вот. Вдруг Дыркин придвинулся к его уху.
3: Одним чудовищным воображением ее при себе держу. Честное слово. Только чувство розовеет. Вот и все. Замечательно. Потребовала раз, чтобы ей карету синим бархатом обил. Надел я на нее красное платье, красную шляпу, в руки и красный зонтик. И так въехали в город. Все рты разинули. В театре ложу тем же бархатом велела колотить. Гляди, мол, какой зверь сидит. Весь театр у нее перебывал, жены взвыли, а ночью велела себя по всем заведениям возить. Впереди на извозчике евречка достал со скрипкой, за ним Раиса в карете с цимбалистом румыном, а затем я... Помещики и гимназисты какие-то увязались. Так всю ночь по городу и колесили. А утром вытащили из ее кареты румына совсем голова. Ну, пойду распоряжусь насчет постели, а вы тут побеседуйте.
2: Растегин остался вдвоем с Раисой. Она перестала есть варенье, даже ложечка ее застыла на полпути до рта. Это была круглая ложечка с витой ручкой. Держали ее два пухленьких пальца, а пятый, мизинец с блестящим ноготком, согнулся и разогнулся, и вдруг затрепетал. Тогда Александр Демьянович посмотрел ей в лицо. Оно было мрачное теперь.
3: «Батюшки, людоедка!» В глазах-то, в глазах ни жалости, ни нежности, точно паутины опутаны. Жуть, дикие.
0: Чего смеетесь?
4: Так.
0: А зачем бреетесь?
4: Так, бреюсь.
0: Мужчина усы и бороду должен себе отрастить. На что вы похожи?
3: Отпустить, конечно, недолго.
0: За каким делом приехали? Хорош.
3: Чего нам время терять? Иди сюда.
0: Ну-ка, это еще что? У нас ведь работников 6 человек, и кликнуть недолго. Ну-ка, дедуля!
3: Здесь, душа моя.
0: Кого ты ко мне привез? Право, я лучше уйду.
3: Вот ведь и ушла. Собственно, за кого вы меня понимаете?
4: Помилуйте, вы же сами давали намек.
3: А намек? На что я вам намекал? Не помню. Вы где? В публичном доме? Эх вы, молодой кобелек.
4: Да как же, вы же сами.
2: Растегин стоял, опустив голову. Он был сбит с толку, растерзан сердечно. И уже левая рука его так и тянулась в карман пиджака за бумажником. Естественным другом и спасителем во все времена. Дыркин сердито сопел.
3: Идите спать. И помните, только игрой воображения и чувств можно добиться и себе местечка в женском сердце.
2: Александр Демьянович сидел в низенькой ветхой комнате у светлеющего окна. Дом спал. Все, что произошло с ним сегодня, было ужасно далеко от того времени, когда Александр Демьянович, отменно одетый, летал в стальном, кожаном и хрустальном автомобиле по улицам Москвы. Если встречался обоз или досадные препятствия, он его просто огибал или опрокидывал. Ничто не могло его обидеть, затронуть или огорчить. Там он был королем. А здесь Александра Демьяновича могли просто выдернуть как редьку и выбросить в канаву, не посмотрев ни на что. Здесь ему ставили на вид прежде всего породу. А порода была таким особым ощущением, когда породистый человек, просто ли сидя или занимаясь делом, пускай даже мошенническим, сознает, что от его низа в землю идут корни, и что выдернуть его и выкинуть как редьку нельзя. Конечно, можно было взять лошадей и уехать в Москву. Но в том-то и дело, что сделать это было трудно.
4: Боже мой! Эта женщина слопает и меня, и 6 миллионов!
0: Нарядить ее в горностай, в бриллиант, в райские перья. Вся Москва сбежится смотреть. На Красной площади показывай.
4: И живет она с этой отвратительной рожей. Черт знает, что такое. Тоже выдумал. Поехал покупать старую рухлядь, комоды, драные диваны. Сидеть на них, что ли, легче?
0: Вот такая женщина бестолку пропадает.
4: Как ухватить?
0: Хлопнуть ее 100 тысячами. Вот и все.
4: Ах, ведь не пойдет. Нет, нет. Боже ты мой. Что за женщина?
2: Растегин прислонился лбом к подоконнику и так просидел некоторое время. Вдруг за стеной раздался обиженный. Над гладкой водой, треща крыльями, стояла большая стрекоза, переливая золотой пылью вытаращенных глаз. Утреннее солнце припекало, пахло досками и тиной. Растегин, совсем разомлев, глядел на стрекозу. Она для него была гораздо понятнее, чем все разговоры Дыркина. Да он их и не слушал, и поэтому не впопад спросил, потягиваясь.
1: На какую сумму вам по векселям-то завтра надо платить?
5: 1025.
1: Помилуйте, немного ли? Сбросьте.
5: Нет, не могу, ей-богу, не могу, меньше. О чем мы торгуемся? Я лишь взаймы прошу у вас. Я бедный и хилый старик. Да я, вы бог знает, как понимаете мои слова. Я лишь люблю глядеть на чужое счастье, посмотреть в челочку да послушать, как вздыхают 2 любовника. А деньги тут ни при чем, нет, ни при чем.
1: Фу ты, какой старикашка скользкий. Нет того, чтобы на чистоту. Ну что, пошли в воду?
2: Александр Демьянович поднялся первый и стал на краю мостков. Вдруг позади него крякнуло. Холодные руки ударили в спину, он полетел в воду, и сейчас же на голову ему свалился Дыркин, визжа, смеясь и захлебываясь.
1: Ну давай! Пусти!
4: Пустите, вы меня потопите.
6: Нет, я еще сильный. Сейчас увидишь, как пузыри пойдут.
4: Пустите, тону! Да пустите же! Ух ты!
6: Обалдел! Это шутки. Это все шутки. Какой вы сердитый. У нас всегда так балуются во время купания. Вот, Давиди, на меня Акаемов наскочил, потом откачивали.
4: А ну вас, правда же.
2: Все еще сердясь на зверские эти шутки, Александр Демьянович поспешно оделся и пошел через парк. В аллее, где над липовым цветом неумолчно гудели пчелы, Александр Демьянович встретил Раису. Она лениво шла, задевая рукой закашки, обрывая листья. Ее глаза, теперь зеленоватые, полуприкрыты были веками. Батистовый капот был до того прозрачен, что у Растегина захватило дух. С минуту постояв у дерева, он подскочил, обнял Раису, прижал к себе и стал искать губами ее рта.
7: Поцелуйте же меня. Пустите же, пустите. Пожалуйста, пожалуйста. Я схожу с ума.
0: А мне какое дело?
7: Ах, да пустите же. Слушайте и не перебивайте. С векселями покончено. Не разрешено пока здесь остаться. Времени терять нельзя. Я сам и все мои 6 миллионов к вашим услугам. Ваши глаза и глаза бриллианты, белые, изумруд. Ваш рот не рот, а безумный цветок, орхидея. И я, Растегин, убит наповал. Я погиб, я раб. Зашел с ума.
0: Пустите же, наконец. Вы мало папашку знаете. В том-то и дело, что он меня ревнует. Не дай бог, ничего хорошего ждать от него нельзя.
7: Раиса, Раиса, я готов умереть сейчас. Вот здесь, у ваших ног.
0: Это все говорят, миленький. А что-то мне видеть не приходилось. Лучше уж и не божитесь. А вот мне большая охота отсюда уехать. Богато пожить захотелось. Бога гневить нечего. Лучше моего житья здесь нет. Всего волю и жить просторно. И никто меня за дуру не считает, не ученую. А у вас в Москве чай скажут: вот вывез бабу, так бабу и прозову. А здесь я барыня. И еще воздух люблю свежий и легкий. Вот какое дело. Но лежала я ночью и думала, а охота мне мотором в Москве народ подавить. Ух, и не знаю, как быть с вами.
7: Раиса, что хотите, что хотите, требуйте.
0: А вот чего я хочу. Нет, сюда идут.
2: Раиса вырвала свою руку из горячих ладоней Растегина и отошла. По дорожке подбегал Дыркин. Засунув большие пальцы в карманы чесучевого жилета, рот его был перекошен и плотно сжат.
8: Не доверяю, не верю. Чек на руки сию минуту, пожалуйте. И не на 25, а на 50. Иначе милости прошу искать себе других развлечений. Сию же минуту.
7: Хорошо, извольте. Извольте, так я сейчас и подпишу. Вот, возьмите.
8: Действительно подписал. Что ж, отлично. Счастливо оставаться.
9: Дедушка, куда же вы убегаете? Ну что же это?
8: Пойдемте.
9: Знаете, что он к этому черту Акаемову поехал? Ох, мучитель, ох, тиран безжалостный. Уеду я от него на зло. Что за наказание? Хотела я над вами только посмеяться. Теперь сама вижу, вы очень милый. Хотите, я поцелую вас?
2: Раиса была совершенно непонятной женщиной. Растегин ей не нравился, и она решила, что не дурно бы за такого выйти замуж. Когда же подумала о своем старикашке, то пожалела и его, и Растегина. Одного за то, что бросает, другого за то, что не любит, обманет непременно и доведет, Бог знает, до гробовой доски.
9: Но ведь как было бы не дурно прокатиться по Москве на розовом автомобиле, украшенном страусовыми перьями, и чтобы за шофером сидел седой полковник, обезумевший от любви. Вот мы с ним мчимся, и вдруг из-под мотора вытаскивают толстую перееханную барыню с подушками. Да, а не лезь. Еще.
2: Затем ей захотелось такого, чего нельзя было себе даже и представить. Но все же покинуть старый домик и сад, гусей и кладовые, и все свое хозяйство Раисе, женщине деревенской, дочери писаря из соседнего села, представлялось невозможно. Дыркин испортил дело. Он внезапно приревновал и обидел Раису несколько раз. Обид же она сносить не умела. При этом он уж слишком поспешно выманил деньги у Растегина и ясно хотел устроить дебош при помощи Окаемова, которого Раиса боялась и терпеть не могла. Когда Александр Демьянович опять в том же саду пристал к ней за окончательным ответом, она поглядела ему на рубиновую булавку в галстуке, вытащила ее и стала полегоньку колоть Растегина в нос. Он блаженно улыбался.
9: Несчастный, ну что ж вы ползаете по траве на коленках? Идите на конюшню, велите лошадей закладывать. Скорее бегите, а то раздумаю.
5: Бегу, любовь моя, уже бегу!
2: Раиса приколола булавку на грудь и пошла в дом, где собрала кое-что из своих вещей. Затем села на крылечке, пригорюнясь. Ей было страшно, как бы не расхотелось уезжать.
5: Мерзавец-кучер не дает лошадей.
9: И не даст. Это папашкины штуки.
5: Что ж делать?
9: А я почем знаю? Вот-вот налетят с этим уродом, как соколы. Такие озорники, стресс! Ой, это они, небось, не успели!
2: Раиса струсила, бросила было чемоданы в кусты, но в раскрытые ворота влетели вовсе неожидаемые озорники.
5: Да это чувак!
9: Чувашек? Ой, и правда!
5: Скорее! Давай, Раиса, руку! Ты ведь тоже едешь? Молодец, баба! Я их версты на три обогнал! Едем прямо к дядюшке моему, Долгову! Туда они не сунутся!
9: Едем!
2: Растегин подсадил Раису и прыгнул в коляску сам. Чувашев сел на переднюю скамеечку, и взмыленные лошади вынесли за ворота мимо низ прямо в снег.
5: Гони! Гони!
2: В темноте, в березовой старой аллее, медленно шли Щепкин и Долгов. Щепкин обнимал друга за плечи. Он был сед, стар и сутул. Оба осторожно ступали по мягкой дорожке, то беседуя, то замолкая, когда вверху громыхал гром и вспыхивала молния. Щепкин глядел, как свет ее, проникая под лиственные своды, заливал мгновенно пеги и стволы берез и лицо Долгова. Оно было тоже сморщенное, с длинными усами, со спутанной бородой и прищуренным от неожиданности глазом. Все это появлялось и вдруг исчезало, и гром носился раскатами над притихшим парком. Но не было ни ветра, ни капли дождя.
10: Представь себе, ведь я очень стар. Должно быть, я по рассеянности позабыл помереть, да так и остался. Но все же во мне живет привязанность ко всей этой суете. Посмотри, вот хоть эти два огромных шара. Ведь это лишь пустой эффект, но очень возвышает душу.
11: Трахни тут такой эффект в соломенную крышу. Беды не оберешься.
10: А иногда есть у меня даже потребность поужинать с друзьями, выпить вина. Ну, конечно, если я имею право на это. Ай, нехорошо дожить до 85 лет. Возвращаешься опять в младенческое состояние. Предаешь забвению и жалости все самое высокое.
11: Позволь, ты странно рассуждаешь. Ведь все так живут.
10: Ах, ты еще молод слишком, я тебя уверяю. Это теперь так. А в то время дворянство сознавало свои обязанности. Оно понимало, какую вину должно было искупить перед народом. Ни одного движения мы не имели права сделать для себя. Все для народа. А я, как старый хрящ, живу и живу. Никому уже больше не нужны. А все это гроза. Надо же было раздуматься. Душу как будто схватило что-то и сдавило. Смотри, там тоже вечная борьба. И молнии, и грохот. Мне представляются там темные белые всадники. Они поражают, топчут друг друга. Гремят щиты о щиты, падают копья. И нет победы никогда. Ни на чьей стороне.
11: Да, третьего дня плюхало, и вчера плюхало. И сейчас дождик припустится, уж это я знаю. Ух ты! Господи, весь покос прогнил. Ты прости, что я отвлекся. Я слушал тебя внимательно. Я очень высоко ставлю тебя. Во-первых, ты отдал мужикам землю. Больше того, 50 лет работал на них. И пускай они с тобой же теперь сутяжничают. Ах, черт, как это я не перевернул? Подожди, я мигом поставлю ее только под водосточную трубу.
10: Нет, нет успокоения. Быть может, так до конца и нужно быть смятенным. Но, Господи, нужно мне, хочется ничтожной оплаты, хотя бы минуты высокой радости.
12: Тяжело ему было нынче еще и от того, что на днях состоялись торги на последние оставшиеся 7/10 его земли и полуразвалившуюся усадьбу. Неизвестно было, где теперь доживать дни.
11: Прости, пожалуйста. Я продолжаю тебя слушать внимательно. Эта проклятая кадушка куда-то закатилась. У меня в каретнике течет. Нет, я не то хотел сказать. Понимаешь, Ивановка горит! Надо бы послать туда машину. Пойдем, пойдем скорее.
10: Ивановка! Моя Ивановка!
11: Надо скорее распоряжение сделать. А ты ступай пока ко мне в дом. У меня переночуешь. Ай-яй-яй, вот они, соломенные крыши.
10: Вот и кончается последний акт комедии. Догорают карточные домики. И опускается на них дождевой занавес. Все.
12: За плетнем и гумнами над землей танцевали красные языки пламени. Дождь пошел сильнее. За его летящей сеткой огонь казался более красным, и вдруг появилось сияние. Из огня поднялся высоко широкий язык и рассыпался искрами, повалил багровый дым. Долгов скакал на бочке во весь дух по размокшей дороге к пожарищу. Оно открылось с первого же пригорка. Догорали избы, светясь обнаженными переплетами крыш. Занималась еще одна изба, крайняя, и на ярко освещенной с одного бока деревянной колокольни били в набат.
13: Помогите! Кто-нибудь! Помогите!
11: Слышь, Васька, орет кто-то? Кого занесло сюда в такую погоду? Ты вот что, гони на пожар, а я посмотрю, что там случилось. Кажись, экипаж чей-то перевернулся.
2: Долгов побежал по воде к повороту дороги. Здесь росли две ветлы. Место было перекопано канавами, дождем наплюхало целое озеро. В неясном сумраке Долгов различил силуэты понурых лошадей и перевернувшийся экипаж. Около него возился человек в чепане, другой стоял рядом. На кочке сидела женщина.
11: Что такое? Что такое? Кто вас просил по канавам ездить? Вон где дорога! Черт знает, что такое!
14: Я Растегин, Александр Демьянович. Дама вот моя ни за что не хочет из лужи вылезать. И очень сердится. С нами Чувашев был, да куда-то убежал. Помогите, пожалуйста.
9: Не очень-то и нужно.
11: Нет, это Раиса. Вот так встреча. Опять приключения. Вылезай, вылезай, нечего кабениться.
9: Да ну вас!
14: Ну же, любимая, ручку.
9: Да отвяжись ты, индюк московский.
11: Вот что, отправляйтесь-ка все ко мне на усадьбу. Кучер дорогу знает.
14: А вы?
11: А я на пожар.
2: До усадьбы добрались они только за полночь. Чувашев пришел еще позже, пешком, страшно злой, упрекал и кричал на Александра Демьяновича. Потом забрался в мезонин, разделся и тотчас заснул. Щепкин провел грязных и мокрых гостей в кухню, куда принесли горячей воды и сухое белье. Раиса, никого не стесняясь, разделась и принялась мыться. Растегин, при виде ее прелести, забыл все несчастья и скверные слова, которыми его не переставая ругала подруга, и лез к ней то с медным тазом, то норовил поцеловать в шею, за что получал по щеке.
15: Вот странные люди. Даже вода не охладила у них пылу.
2: Щепкин от соблазна удалил всю прислугу из кухни и сеней, сам поставил самовар и сел в столовой. Раиса прошла прямо в дядюшкину спальню. Растегин за ней.
9: Я ни за что не вылезу из этой спальни, пока мне не сошьют нового платья.
16: Что вы, мой ангел? Откуда я вам достану здесь платье? Нам бы только до Москвы добраться.
9: А мне какое дело? Доставайте где хотите, только модное.
16: Сперва ручку дайте поцеловать.
9: Еще чего? А ну не трогайте. Достаньте и кинь назойливость.
16: Коленкой-то зачем бить? Больно?
9: Затем, что оставьте меня в покое. Не встану, год здесь пролежу. Эту рухлядь Долгова еще и по любовникам своим сделаю.
16: Ну, коли не хотите чай пить, лежите.
17: Позвольте?
15: Конечно, конечно. Садитесь. Вот чай. Что же это вас занесло в наши края, позвольте спросить?
2: И Александр Демьянович за стаканом чая рассказал Щепкину всю историю похищения Раисы. Вплоть до того места, когда настала темнота, полил дождь, и лошади, испуганные грозой, понесли без дороги и перевернули экипаж. А Чувашев побежал за народом, но застрял, должно быть, на пожаре.
14: Одного я боюсь, что Дыркин и Окаемов явятся сюда, прибьют меня и увезут Раису. Я всего жду от здешних людей.
15: Вы, конечно, имеете резон опасаться этого. Знаете ли, современные условия, к несчастью, начинают создавать два типа помещиков. Крупных, простых кулаков и мелких, если хотите, жуликоватых дельцов. А есть такие, что принуждены продавать своих любовниц, чтобы свести концы с концами. Раньше помещик был более идеально настроенный, попадались мечтатели, но они осуждены на вымирание. Ваше замечание, хотя и поспешно, но не лишено основания.
2: Щепкин говорил это, потирая руки, прохаживаясь от стены к столу. Если бы не поздний час, не потрясение этой ночи, он бы никогда не стал говорить так дерзко.
14: Все это верно. Теперь купец пошел большая сила. Но не в этом забота. Ах, женщины, женщины, знаете. Ну, откуда я Раисе платье возьму?
15: Смотрите-ка, Долгов, ну, что там?
11: В общем так, сгорело 12 дворов. И того это пятый пожар с апреля месяца. Пить хочется. А где Раиса? Поссорились, что ли?
15: Я приустал немного. Что-то у меня с сердцем. Я, знаешь, пойду.
16: Смешной старик.
11: Нет, не смешной. А вот вы смешной.
16: Отчего же? Я просто в приглупом положении. Заехал с женщиной в незнакомый дом. Едва не потонул, не сломал шею. Какие-то дикие люди за мной гоняются. А вы знаете, во сколько мне уже влетела эта поездочка? Ну, чего считать? На деньгах стоим. А только здешние порядки у нас по-московскому разбоем называются. Что я привезу в Москву? С чем приеду? Господа помещики.
11: Скажите, пожалуйста, вы в этом роде беседовали со Щепкиным?
16: Да, разговор у нас был жалкий, верно?
11: Я думаю, что вам как можно скорее нужно уезжать отсюда. Мы вряд ли поймем друг друга. Я стар, Щепкин еще старее. Лучше уж мы погибнем при своем негодном, а вы живите. Что вам нужно? Самое необходимое.
16: Платье Раисе нужно, до лошадей, до вокзала. Чего же еще?
11: А, ну да, платье. Несчастью, от моей покойной матушки остались одни ситцевые капоты. А вот у Щепкина я видел сундук с прабабушкиными робронами. Я думаю, не разберет Раиса. Было бы шелковое.
16: Боже мой, да это все, чего я искал.
11: Ну что ж, завтра его и навестим. А теперь отдохнуть не мешает.

0: По мокрой траве часов 8 утра Щепкин шел пешочком из Долговской усадьбы в свою. Утро было ясное, рожь уже просохла, но на листах, опутавшей ее повелики, еще горели большие капли. Наклонив худое и горбоносое лицо, Щепкин поглядывал на лужи под ногами, на опрокинутые в них облака, на полосы хлебов, на зеленые конопли вдалеке, а за ними соломенные крыши Иванушки.
1: Много, много лет вижу я все это, но каждый раз с новым очарованием поднимаю глаза, и в меня словно вливается эта красота вечным и разумным покоем. Откажется еще мгновение, и вдруг исчезнет последняя преграда, и в меня потоком хлынут солнце, небо, влажный свет земли и растворят мое старое, ненужное тело. Ах, какая была бы радость! А между тем, мне все кажется, будто земной путь не совсем еще пройден, и осталось совершить какой-то последний утомительный долг. Ах, устал я от этих мыслей. А вот что значит провести бессонную ночь. Вся жизнь моя пронеслась над этими местами, как вчерашняя гроза. Прогремела и ушла. А земля, конопли и крыши остались те же.
0: Он улыбнулся, сорвал метелку конопли, растер в ладонях зерна, понюхал и поспешил к своему деревянному некрашенному дому в два этажа, в котором прожил 70 лет. Комнаты здесь были огромные и заглохшие, затянутые паутиной. Иногда приходила баба, подметала пол, пекла хлеб и ставила самовар. Остальное время Щепкин пил холодный чай, находя это необременительным и даже полезным. Одно его заботило – зимние холода. И каждый раз в октябре он продавал что-нибудь из вещей и покупал омет кизяку на эти деньги. Отдав большую часть земли крестьянам, а другую уступив им же задешево и раздарив деньги тем, кто нуждался или просил, он всегда с сожалением расставался с прекрасными вещами, хотя на картины никогда не смотрел, а фарфор стоял в пыльных глухих шкафах, ключи от которых были потеряны. Ценил же он и любил душевно только книги.
1: Герцен, Спенсер, Адам Смит, Карл Маркс, мои хорошие, идейные, верные книги. Кажется, будто в них запечатлелась вся моя жизнь. Мечты, отречение, труд.
0: Увлечение Марксом окончилось у Щепкина неожиданно жесткой тоской, которую он счел слабостью и старчеством. Однажды, сидя за чаем, глядя на перекошенное лицо свое в самоваре, он вдруг остро почувствовал, что нельзя просто лечь в землю, забыть все, покончить со всем. Слишком много было прожито, чтобы все это отдать червякам. Какая-то часть его погибнуть не может. Он жил для какой-то высшей цели. И вот то, что находится в этой цели, больше всех общественных идеалов, больше, чем вся земля, и это не хочет и не может умереть. Возмутился тогда Щепкин подобным мыслям, но стало ему таинственно и сладко. Все окружающее его, вся жизнь приобрели особое значение. Он принялся читать те статьи, которые пропускал раньше, и все настойчивее стал ожидать нового часа, когда спадет с глаз еще одна пелена.
1: Вот я все думал, что мне нужно сделать последнее. Теперь знаю. Принять это изгнание отсюда с радостью. Трудиться из-за идеи всякому приятно. А вот безо всякой идеи поступлю на 12 рублей жалования. Вот это так! В пастухи могу наняться. Приехал кто-то. Странно. Кому бы это быть?
0: Щепкин вышел в залу и увидел Долгова и Растегина, который, удивленно оглядываясь, имел вид человека сильно потрепанного и еще не совсем просохшего.
2: Здравствуйте, мы ненадолго.
3: Слушай, где у тебя кованый сундук на трех замках стоит? Помнишь, Прабабкин? Мы за ним приехали.
1: Сундук-то? Надо припомнить. Располагайтесь, пока я поищу.
2: Вот удача, наконец-то. Послушайте, да у вас тут настоящий музей. Вы ничего не понимаете.
1: Да, это еще крепостные работали. Вот это Федор. А то сделано Степаном. О нем предание даже сохранилось, будто он сначала видел во сне кресла и диваны, а потом уж их мастерил. Я все никак не соберусь убрать это старье куда-нибудь. Труда на него положено много, а пользы никакой.
2: Варварство! Целая культура у него в дому гниет, а он говорит о пользе. Да я все освобождение крестьян за одно вот это кресло отдам.
1: Как? Это кресло вам дороже освобождения крестьян?
2: Фарфор, черт меня возьми! Екатерининский, Гарднер, старый Кузнецов, императорский завод. Слушайте, я все покупаю. Давайте цену. Поскорее показывайте платье, фарфор, бронзу, кружева. Плачу за все. Боже мой! Это павловский стиль. Смотрите, чистая Елизавета.
0: Растегина повели в чулан, где он со стоном схватился за голову. Открыли крышку сундука, и оттуда пахнуло старыми духами. Он перебирал платья, платки, кружева, истлевшие туфельки, вскрикивая, вглядывался на вышивку, выворачивал глаза, нюхал ее, обозвал Щепкина телятиной и еще чем-то, завернулся в персидскую шаль.
2: Сколько вы хотите? Только не грабьте, говорите цену. 10 тысяч? 15? Только чтобы расписка была, чтобы видели. А то, знаете, у нас в Москве ничему не верят.
1: В сущности говоря, эти вещи непродажные. Это все моей матушке вещи.
2: 20 тысяч, и не говорите больше про вашу матушку, умоляю.
1: Ну, хорошо, хорошо.
4: Решили? Вот и славно. Бери, Саша, платье и айда к Раисе, а то она натворит там чего-нибудь без нас.
2: Да-да, конечно. А, какая удача. Какая удача!
0: Долгов и Растегин, взяв пока кое-что из платья, уехали. Щепкин остался стоять посреди темной залы, затянутой паутиной. Чек на 20 тысяч дрожал у него в руке.
1: Фу ты, как все это скоро. Что же мне теперь делать с этими деньгами? И неужели эта мебель, фарфор вот этот, могут кому-то составить счастье?
0: В раздумье Щепкин остановился у окна, за которым было видно пожарище, и вдруг ему стало стыдно и неловко.
1: Ну, конечно, все это Долгов подстроил. Но зачем же столько было дарить? Мне достаточно было и 1000 рублей.
0: Думая, как теперь устроиться, выкупить ли вновь усадьбу, или нанять простую избу, или сесть на хлеб к Долгову, он внезапно представил себе длинный ряд старческих сонных лет, чахлое и нудное угасание, словно уже видел себя попивающим на балконе чаек за чтением крестового календаря.
1: Да, жить можно в свое удовольствие. Еще 10 лет, пожалуй, отмахаю. Благодетелем буду, благотворителем. Придет мужичок, дам ему 50 на семена, а дети малые ручку будут у дедушки целовать. А где бишь я об этом читал? Именно вот про такого старичка приятного. Всю жизнь он трудился и не роптал, а на склоне лет получил от Господа Бога милость и благодеяние. На радость себе, на добрый пример всем людям. А вот взять сейчас и отдать сей чек погорельцам. А, и то отдам. Что-то уж очень противно.
0: Стараясь не улыбнуться, сдерживая бьющееся сердце, боясь, как бы от внезапной радости не подкосились ноги, Щепкин поспешно спустился с лестницы и отправился к пожарищу. День казался ему особенно ясным, как никогда. И птицы, и иволги, и дикие голуби пели в саду райскими голосами.
1: Вот она, радость-то. Вот она, Господи.
0: Александр Демьянович, сидя подле Раисы в просторном тарантасе, нагруженном ящиками с фарфором, платьями и старинными вещами, скакал во весь дух к железнодорожной станции. Подводы с мебелью и громоздкие сундуки должны были тронуться на днях. Он поручил это сделать Чувашеву. Сам же спешил поскорее от греха выбраться из уезда. Солнце закатилось, и в мокрых ржах кричали перепела. Растегин вертелся на подушках вне себя от радости и нетерпения. Поездка удалась, как он и не ожидал. Сердце у Раисы прошло, она была даже приветлива. Только иногда глаза ее неподвижно останавливались на спине кучера. Но Растегин большого значения этому не придавал. Обнимая ее за плечи, он наклонялся к маленькому уху.
5: Скажи, моя великолепная, чего тебе еще хочется?
6: А я и сама не знаю.
5: Ты моя мечта. Ты мой эксцесс.
6: А мне так не нравится. Как вы меня называете? Зовите лучше Раис.
5: Когда ты будешь моей?
6: Видишь, как торопитесь. Когда захочу, тогда и буду.
5: Я не доживу до этого дня.
6: Ой, жили до сих пор. Ну и доживете. Чего это? Как комары кусаются. Надоели.
0: Комары действительно кусали. Самые сильные из них и смелые поспевали за тарантасом, впивались в щеки и в лоб, пищали под самым носом. На морщинистой шее у ямщика сидело их 8 штук. В острых разговорах, в допытывании взаимности незаметно пролетела дорога. Закат потускнел, позеленело небо. Точно вымытые вчерашним дождем появились на нем звезды. Невдалеке, в темном поле, показались желтые и белые огни станции. Тарантас загромыхал по булыжнику мимо крытых дерном погребов и остановился у заднего крыльца вокзала, где торчал железнодорожный юноша, изо всей силы зевая.
7: Парень, бери вещи живо!
8: Кричать-то зачем? Я не глухой, а вещь таскать не мое дело.
7: Ишь ты какой! А чье же это дело, интересно? Руку, руку давай, Раиса, не отступись.
6: Я и сама сойду, отойдите.
7: Торож! Торож! Не дозовешься никого. Куда ж все мои ящики девать?
9: Вы не кричите. Мы с вами сейчас их перетаскаем из тележки в залу 1-2 класса. Ведь вам туда надо?
7: Да уж, придется. Хотя не тебе, ямщику, и уж тем более... И мне надлежало бы этим заниматься. Ну, давай, хватайся.
10: Ого! Ну и вес. Землей, что ли, набили? Чтобы в Москве показать тем, кто из каменных домов не вылезает.
7: Какая земля, болван? Стиль! Стиль везу, вот что!
10: Чудак!
7: Давай тут правее, правее бери.
0: В железнодорожной зале между 2 открытых окон стоял дубовый диванчик, а перед ним круглый стол, покрытый черной клеенкой. На ней горела лампа с круглым матовым колпаком, валялась шелуха от воблы, семечек и крошки хлеба. В глубине на прилавке спал какой-то мужик. Раиса прилегла на диванчик. Александр Демьянович сел напротив нее к столу. В открытые окна влетало и улетало такое множество комаров, что воздух звенел от их писка. Раиса медленно натянула на лицо себе платок и, должно быть, заплакала, потому что плечи ее стали подергиваться.
5: Краса моя, что с тобой? Ты устала? Ну, успокойся.
6: Оставьте меня, пожалуйста. Я хочу тут одна посидеть.
5: Ну, хорошо, хорошо. Не волнуйся только.
0: Растегин вернулся на место, но сейчас же вскочил. Комары пропихивали голодные носы сквозь пиджак, а ноги горели, как обожженные. Разыскивая начальника станции, Александр Демьянович попал в небольшую комнату, где тикал телеграф, и стояли два красных аппарата, вроде турецких памятников. У каждого из середины торчала небольшая трубка с раструбом.
11: Эй, где тут начальник станции? Мне нужен начальник станции! Сдохли вы все, что ли?
0: Наконец, из маленькой двери вылез толстый небольшого роста молодой человек в голубой расстегнутой рубашке. Сильно почесывая волосы и щурясь на свет, он с досадой посмотрел на Растегина.
12: Что вы расшумелись? Ну, я начальник.
11: Я хочу знать, когда же, наконец, будет поезд.
12: Поезд? Поезд, значит, опоздал. Значит, это, как его... Что вы хотите? Сюда посторонним лицам вход воспрещается.
13: На 7 часов опоздал. Ах ты, пропасти на них нет.
0: Растегин в отчаянии вернулся к Раисе.
4: Видишь ли, поезд опаздывает.
6: Когда будет?
4: Не знаю, душенька.
6: Ах, не знаешь. Так ты за этим меня сюда привез, комаров кормить. Ах ты, бессовестный. Уходи, уходи с глаз долой. Видеть тебя не хочу.
4: Но, любовь моя...
6: Не хочу, не хочу ничего слышать. И вовсе не твоя.
0: В тоске Александр Демьянович вертелся на стуле, стараясь добиться хоть одного слова от обозлившейся Раисы, то выходил на перрон. Здесь было еще гаже. Темно, сыро, далеко до рассвета. В небе торчали все те же звезды, на земле блестели две пары рельс. Не было ни лошадей, чтобы ехать отсюда, ни буфета, никакой рожи, чтобы хоть накричать на нее со злости. Часу во 2 утра послышался звон колокольчика. Растегин в это время, раскупорив один из ящиков, просматривал старый альбом с незнакомыми фотографиями давно умерших людей.
4: Раиса, голубушка, приободрись немного. Вот еще кто-то едет. Все вместе переждем. Нельзя же так падать духом.
6: Кто-то едет? Кто-то едет.
0: Неожиданно Раиса не только приободрилась, но словно с большим волнением приподнялась на диванчике, прислушиваясь. Припухшие губы ее медленно усмехнулись, а светлые глаза уставились на Растегина так странно, что он смутился.
4: Что такое?
6: А сейчас увидим. О, уже подъехали.
0: Растегин двинулся было к двери, но в ней уже появился Семочка Акаемов, засучивая полотняные рукава, а из-за бока его выглядывал Дырчин.
14: Раиса! Ах ты, песня, ты здесь!
6: Папашка, папашка, я здесь, я ей-богу здесь.
14: Пойдем, пойдем, Раиса.
6: Папашка! Вот молодцы, приехали же, догадались.
14: Да как же мы без тебя поживем, глупый ты баба.
15: Вы идите, идите, а я сейчас с этим нахалом разберусь. Посмотрите, шустрый какой нашелся, а ну-ка.
0: Растегин отступил, ноги его стали как перешибленные, и заболел низ живота. Акаемов, сильно дыша, подошел к нему, взял за ворот и встряхнул.
15: Ты будешь к нам ездить? Будешь к нам шататься, чучело бритое? А? Что вылупился? Отвечай, будешь?
4: Не пухту, пощадите.
15: Вот уже! Лишь чего захотел, болван? Раиску.
0: Тряхнув Растёгина в третий раз, он повернул его к двери и, дав сильного леща, пустил лететь через порог до самого перрона. Александр Демьянович упал, ахнул, но сейчас же приподнялся и увидел, как в одном освещенном окне обнимались то Дыркин с Раисой, то Акаемов обнимал Раису, а в другом окне, высунувшись, хохотал до слез, тряс косматой головой толстый начальник станции в голубой рубашке.
15: Погодите, он же вещички свои забыл. Надо отдать. Нам чужого не надо.
0: И через окно к ногам Александра Демьяновича полетели все 6 ящиков с фарфором и старинными вещами. А чуть позже зазвенел колокольчик, протопали лошади, прогремели колеса, и топот и звон понемногу затих. Небо засерело у краев и зазеленело. Александр Демьянович, опустив голову, сидел на ящике среди обломков и осколков стиля, ожидая поезда.
14: Ну, попадись теперь мне, Апаханов, мазила несчастный. Я ему покажу 20-е года. Тоже стиль выдумали, бездельники проклятые.

Вы слушали пятую, заключительную часть радиоспектакля «Приключения Растёгина» по одноименной повести Алексея Николаевича Толстого. Роли исполняли Растёгин Сергей Габриэлян, Апахалов Валерий Старожек, Ямщик Андрей Ярославцев, Тимофеева Алина Покровская, Чувашев Александр Быков, Дыркин Александр Коршунов, Раиса Марина Есипенко, Долгов Александр Ильин, Щепкин Геннадий Фролов, Окаемов Александр Литовкин, начальник станции Михаил Васьков, от автора Евгений Кензинов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Владимир Шведов, композитор Дмитрий Занин, звукорежиссер Андрей Коновалов.

0: опасности. И казалось, да, я сейчас.
1: Слово за словом всплыл в памяти вчерашний вечер. На прошлогодних пасеках Мамыльского лесопункта Клава обнаружила вопиющие нарушения правил порубки. Искала мастера, чтобы всласть наругаться, но не нашла. И по этой причине возвращалась домой мрачная, неся злость в себе. Участок находился километров за 10, так что к берегу вышла уже в 1:00 ночи. Оба берега были пустынны, ни огонька, ни звука. Лишь комариный звон стоял над рекой. Комары в этом году появились рано, как только желтая осиновая пыльца легла на воду. И появились сразу тучами. Не успела Клава выйти из лесу, как комары облепили ее с ног до головы. «Конечно, ни одной лодки», — напророчила себе Клава. И оказалась права. По всему берегу, сколько захватывал глаз, не было видно ни одной лодки. А у противоположного берега чернели десятки лодок, то редком, то в одиночку, то на песке вверх днищем, но людей возле них не было. Крепко спит село. Оставалось надеяться, что какой-нибудь рыбак выйдет пораньше караулить утренний клев. Ныли уставшие от ходьбы ноги. Клава присела на край обрыва. Однако, не успев сесть, вскочила. С торжествующим стоном сотни комаров набросились на нее. Пришлось опять мерить шагами берег и, как в ветряной мельнице, размахивать руками. Тысячи комаров атаковали Клаву. Уже перестали ныть ноги. Уже не хотелось спать. Было только желание избавиться от комаров или исчезнуть самой. Пошарила в карманах спички разжечь костер. Откуда? У некурящего человека. Девушка уже собиралась заплакать, но трезво сообразив, что этим делу не поможешь, опять сложила ладони рупором. Сзади зашелестела тугая росистая трава. Клава обернулась. Со стороны бензобаков шел человек в густом накомарнике поверх кепка. Человек подошел к берегу, посмотрел вправо, влево, посмотрел на противоположный берег, приподнял край накомарника и сплюнул, оценил обстановку. Потом повернулся к Клаве Севергиной и постоял так несколько минут, очевидно, раздумывая. Молчал. Клава тоже молчала, опасаясь разреветься. Тогда человек сел на землю, не спеша скинул сапоги, затем поднялся и стал снимать штаны. Клава отвернулась, но услышала шлепанье босых ног по глине и всплеск. Человек плыл, отшвыривая воду резкими рывками. По-прежнему на его голове красовалась кепка, под ней накомарник. Клава решила наломать черемуховых веток, чтобы отмахиваться ими от комаров, и удалилась в лес. Холодная роса дождем омыла ее. Мокрые грозди черемухи лизали лицо. Но комаров здесь было меньше. Она стала ломать ветки и наломала их гораздо больше, чем было необходимо. Вместо веника получился букет. «Эй!» Это он окликал ее. Клава вышла из кустов. Лодка уже стояла у берега. В ней человек, снова одетый, но без сапог. На голове по-прежнему накомарник. Клава спрыгнула с обрыва, осторожно ступила в лодку. Сильный толчок веслом, и вот уже лодка, высоко задрав нос, летит поперек реки. Человек стоит на корме и, глубоко окуная весло, правит. Клаве нравится, как он твердо, ни разу не покачнувшись, стоит в лодке, как коротки и сильны движения его рук и плеч. Ей также нравится, что человек молчит. Клаве не нравится, что на лице человека накомарник. Ей бы хотелось увидеть, какое у него лицо. Ох, да чего смешная, на нем кепка рыжая, почти оранжевая, в белых веснушках. Лодка мягко врезается в песок. Берег. Клава выбирается из лодки. Она раздумывает, можно ли в таком случае сказать человеку спасибо. И не говорит. Еще она раздумывает, брать ли с собой букет, и оставляет его на скамье лодки. Уже на крыльце своего дома Клава слышит: «Эй!» Она оборачивается. Человек в накомарнике стоит у лодки и зачем-то машет веслом. Непонятная робость вдруг завладевает сердцем Клавы, и она поспешно захлопывает за собой дверь. Лесничий Мамыльского лесничества

0: вздыхает и роняет на акт о ревизии жирную кляксу. Тут дверь отворяется, и в комнату впархивает Настенька Лызлова, лучшая телятница колхоза «Луч». «Клавонька, здравствуй! Ты что это пишешь? Сегодня в лесопункт кино. Пойдешь? У Петра живот схватило, лежит, книжку читает, а я в кино хочу. Пойдем, Клавдия». Клава смотрит на испорченный бланк, горестно кривит губы, затыкает чернильницу пробкой. «А какая картина?» И пока Настенька выкладывает новости, Клава переодевается, складывает косы узлом. В щербатеньком зеркальце Клавдия Петровна Севергина. Лоб у нее крут, и крут подбородок в отца. Губы тонкие, злая, а глаза под белесыми бровями никак не вяжутся со всем остальным. Глаза карие, с желтизной и темными обводинками, широко раскрытые, неизвестно чему удивленные, чего-то ждущие. Отвратительные глаза. «Пойдем, что ли?» — говорит Клава. Через Печору они переправляются в лодке, битком набитой людьми. Парни озоруют, грозятся перевернуть лодку. Девушки визжат и хохочут. А следом другая лодка. В ней ведут себя степенно. Предколхоза едет с семейством. 9 человек. В третьей лодке тоже визжат. Сельповский сторож Северьяныч смущает девчат дореволюционными прибаутками. А Пресуха Емельяновна грозит накостылять ему по шее. Все село Мамыли едет в лесопункт в кино. А когда передвижка приезжает в сельский клуб, с другого берега отваливают 10 лодок и плывут скопом, будто идут на приступ челны Ермака Тимофеевича. В просторном клубе лесопункта теснотища. Молодежь заполняет задние скамьи, пожилые со своими стульями поближе. Детвора сидит на полу перед самым экраном и блаженствует, распустивши сопли. Пыхтит движок за стеной на улице. Мягко стрекочет аппарат. Острый желтый луч распыляется в темноте. В перерывах между частями зажигается свет. Парни начинают дурашливо подмигивать девушкам. Девушки смущаются. Пожилые терпеливо ждут продолжения картины. Малыши затевают возню. «Клавонька!» Настя толкает Клаву Севергину локтем. «Гляди!» Вон сбоку, в кепке, на тебя уставился. Уже 3-й раз замечаю. Клава пожимает плечами, но минуту спустя слегка поворачивает голову. Взгляд встречается со взглядом, стойким, откровенно тебе предназначенным, горящим взглядом другого человека. Щеки Клавы вспыхивают. К счастью, свет гаснет, стрекочет аппарат. Следующая часть тянулась дольше других. Кроме того, артисты стали хуже играть. Когда опять зажегся свет, Клава, ужаснувшись своей смелости, сразу же в открытую посмотрела туда. И опять навстречу взгляд. Худощавое лицо, волна темных волос, стойкие, чересчур стойкие глаза. На затылке кепка. Ой, ну, конечно, та самая рыжая, с веснушками. Тогда на берегу она не видела его лица за сеткой на комарника, но почему-то теперь это лицо кажется узнанным, знакомым. Да он улыбается ей. Это уж слишком. Клава хмурит брови и отворачивается. «Смешно», — говорит ей Настенька. «Понавезли в магазин рыжих шапок в крапинку. Петь купил, Гришка купил, и остальные все ребята ходят теперь одинаковые, будто грибы поганые». «А что поделаешь, если никаких других не привезли, верно ведь?» И тут только Клава замечает, что на головах и в руках большинства парней оранжевые кепки с белыми веснушками. Значит, если бы он сам не выдал себя... Никогда бы ей не узнать того, который смотрел ей вслед и махал веслом, того, которому она оставила в лодке ворох росистой черемухи. Благодарное чувство. Ой, погоди, за что? За то, что сам объявился. Теплое, сладкое, наполняет грудь. Клава медленно, плавным движением шеи поворачивает лицо. Взгляд во взгляд. Глаза его погрустнели. Темный чуб печально осыпался на лоб. Чем она его обидела? Разве тем, что нахмурила брови? Нет, нет. Злющие Клавины губы трогает ясная улыбка. Гаснет свет. На верхней Печоре перевозить кинопередвижку затруднительное дело. Бездорожье. Своенравна великая река. Поэтому, добравшись до места, механик крутит по 3 картины за вечер. Одну открутил, выпроваживает зрителей на улицу. Приобретайте билеты. До начала сеанс 5 минут. Заграничный фильм из африканской жизни, 2-я серия. Светла ночь. На все небо одна звезда, розовая, моргающая в вышине. Тихо кругом, только надсадно стучит движок. Прижавшись друг к другу от внезапной ночной прохлады, Клава и Настя стоят возле клуба. Настенька с любопытством оглядывается на выходящих из двери людей. А Клава боится оглянуться. В такт движку колотится ее сердце. Он появляется перед ней. Высокий, сразу загородив собой полнеба вместе с единственной звездой. В зубах папироска. Третью картину тоже решили смотреть? «Будем. Интересное», — с готовностью вступает в разговор Настенька. Но он пропускает эти слова мимо ушей. Он смотрит на Клаву. «Неизвестно, кто за нее подумал, кто за нее говорит. Не знаю. Надоело уж. К тому же первой серии я не видела».
1: «Вам в село? Давайте перевезу». Он мягко, но уверенно берет ее под руку.
0: И Клава идет с ним рядом, успев лишь заметить, что Настенька, как и подобает истинной подруге, кривит губы и передергивает плечиком.
1: «Меня зовут Николай, а вас?»
0: Они идут сыпучей лесной дорогой. Черные сосны поскрипывают в тишине. Потом начинается молодняк. Крохотные сосенки. 2-3 ежастых пальца. От земли не видно. «Смотрите под ноги», — просит Клава. «Наступили».
1: «Извиняюсь», — раскаянно говорит Николай
0: и, присев на корточки, осторожно выпрямляет росток, нежно гладит свежую хвою. «Ишь какой! А ведь мы тут рубили начисто!» Клава удовлетворена. У берега на них набрасываются комары. Николай заботливо отгоняет их от ее лица, а один раз даже легонько шлепнул Клаву ладонью по лбу. Оба рассмеялись.
1: «А где ваш накомарник?» – интересуется Клава. Ей кажется, в этом вопросе кроется очень важный смысл.
2: «Накомарник? Дружку подарил. Достал у геологов диметилфталат».
1: Николай с явным наслаждением выговаривает трудное слово. «Мировая мазь. Видите? Ни один комар не садится».
0: Лодка скользит по воде. Маленькая птица-кедровка пронесла над рекой большую кедровую шишку. Вот и все, что успела заметить Клава Севергина. Таким коротким показался ей путь от берега до берега. Потом произошло вот что. Битый час стояли они у крыльца, разговаривали о том, о сём, о разной ерунде. Раннее солнце лизнуло кромку леса. «Пора вам». «Завтра на работу», — сказала Клава.
1: И тогда он уверенно взял Клаву за плечи и поцеловал ее.
0: Клава не вырвалась и не надавала ему по щекам, как это положено делать. Она смотрела, как поднимается над лесом круглое солнце, и удивлялась тому, что конец света, очевидно, откладывается. «Уходите. До свидания». Утро ветрено и солнечно. Из окна Клава видит, как гуляет по Печоре Марьяна. В мелкие кудри, белые, как грозди заречных черемух, завиваются волны. Будто и ясно, и светло у девушки на сердце, а как неспокойно. Значит, так вот, без спросу, без спасу, приходишь ты, любовь. Из щербатенького зеркала на Клаву глянули совсем чужие глаза. Уже не так широки, а лениво прикрыты ресницами, уже никого не ждут, дождались. Отвела рукой за спину косы, тряхнула ими. А ведь красивая девка, Клавка.
1: Но тут же, изругав себя, Клава застегнула на все пуговицы тужурку с зелеными петлицами лесничества, перекинула планшетку через плечо и вышла из дому.
2: Через час она уже была в конторе Мамыльского лесопункта. «Зачастила к нам барышня», — заулыбался, поднимаясь из-за стола, начальник лесопункта Юрков. «Может, кого-нибудь из наших хлопцев на прицел взяла?»
1: Клава едва не ахнула. Вездесущему начальнику лесопункта принадлежало изречение о том, что в Мамылях известно не только, кто с кем вчера поцеловался, но и кто с кем будет целоваться завтра. «Шуточки, товарищ Юрков», — сказала она строго. «Вот акт. Хотите читать, хотите так подписывайте».
2: «Почитаем, почитаем, почитаем». Он бормотал это «почитаем», пока не прочел до конца, и все тише. Потом с безысходной тоской посмотрел на Клаву.
1: 30 тысяч. «Клавдия Петровна, вы знаете, что такое 30 тысяч рублей? Держали когда-нибудь такие деньги в руках?» Клава припомнила, не держала, и сказала: «Не имеет значения».
2: «Неужели вы думаете, что мне легко вот так вынуть и положить 30 тысяч из государственного кармана?»
1: «Можете из собственного».
2: Юрков протяжно свистнул.
1: «Штраф за неправильную порубку платить придется», — твердо повторила Клава. «Расписывайтесь».
2: «Нет уж, голубушка, давайте съездим на делянку, а там видно будет».
1: «Правильно, поедемте».
2: То ли из вежливости, то ли со злости, он усадил Клаву в кабину грузовика, а сам полез в кузов. Машина затряслась по частым ребрам лежневой дороги. Шофер, курносенький великан, каких в изобилии плодит славная вологодская земля, вел грузовик осторожно и за всю дорогу не проронил ни слова. Только изредка он косился на Клаву, вздыхал и тогда вдохновенно выжимал педаль. Простодушно-кокетливая веточка черемухи торчала из-за зеркальца в кабине. Маз грохочет по лесной дороге. Ему навстречу, похожие на головастиков, трелевочные тракторы волокут связки гибких сосновых стволов. Пронзительные голоса электропил режут ясный воздух. То тут, то там мелькают оранжевые в веснушках кепки. И Клава вздрагивает, подается к ветровому стеклу. На 7-м километре из кузова постучали в окошко. Шофер притормозил. Кто-то, тоже в рыжей фуражке, забрался в кузов. 10-й километр. Клава выходит из кабины. Здесь тишина. Прошлогодняя вырубка. Голо. Только несколько островерхих сосен стоят на опушке. Им зачинать новый лес. «Клавдия Петровна, познакомьтесь, виновник торжества».
1: Клава оборачивается. Рядом с начальником лесопункта стоит он. Худощавое лицо, на бок темная волна волос, стойкие, чересчур стойкие глаза.
2: Гуров, мастер леса, представляет начальник лесопункта.
1: Севергина, очень тихо говорит Клава и протягивает руку. Они идут втроем по вырубке, обходя трухлявые пни. Клава чувствует, как у нее перехватывает дыхание и старательно откашливается. «Ваша делянка?»
2: «Моя прошлогодняя».
1: «Сучья почему не сожгли?» «Пни высокие оставили. Щепок набросали, коры».
2: «Так ведь лес рубят, щепки летят».
1: «Ой, да он, кажется, улыбается, заглядывает ей в глаза». «А о пожаре подумали?» — очень сухо продолжает Клава. «О том, что могут возникнуть болезни деревьев?» И уже обращаясь к Юркову. 30 тысяч из своего кармана платить будете или за счет лесопункта раскошелитесь?»
2: «Раскошелимся», — говорит начальник лесопункта и бросает не очень ласковый взгляд на мастера леса.
1: Клава замечает, как печально осыпается из-под кепки волнистый чуб. Как повиснув, удлиняются большие руки Николая. Ей делается нестерпимо жалко его. Поэтому, круто повернувшись, она идет к машине. «Товарищ Севергина!» Клаве кажется, что шепни ей сейчас кто-нибудь самое нежное слово. Ей не было бы оно приятнее. Николай догоняет ее. Он порывисто дышит, должно быть, от бега. Он останавливается перед ней и опять старается заглянуть в глаза.
2: «Клава, вот так встреча. Но об этом ладно, потом, вечером».
1: «Вечером».
2: «Клава, послушай, тут моя вина, проглядел. Верь слову, сегодня приду с ребятами, очистим вырубку». Хорошо сделаете. Но штраф лесопункт все-таки уплатит.
1: Нет, погоди. Мы же на первое место в этом квартале метим. А тут сраму не оберешься.
2: Штраф лесопункт уплатит.
1: Взгляд во взгляд. И он первым опускает глаза. Но ненадолго. Насмешливые, сощуренные, скользят они по Клавдии с ног до головы. Руки в карманах. Товарищ Севергина, правда, что вас иногда лишачихой зовут? Горький комок подступает к горлу девушки, и она говорит: правда. Он каменеет. Потом растерянно стаскивает с головы рыжую кепку и ерошит волосы. Клава идет к машине.
2: Клава!
1: Масс мчится по лесу. Курносый шофер, вздыхая, выжимает педаль. Веточка черемухи колеблется над зеркалом. А в зеркале глаза. Теперь они не раскрыты удивленно и не сощурены от счастья. Теперь они сурово и прямо смотрят перед собой. Так вот ты какая любовь! Или вовсе это была не любовь? Почему была? Она есть. Человек, заслонивший полнеба с единственной звездой. Он нежно гладит свежую хвою сосенки первогодка. Он уверенно берет Клаву за плечи и целует ее. Он сует руки в карманы и меряет ее взглядом с ног до головы. Он растерянно ерошит волосы и говорит: «Клава!» Это ее любовь. И она не отступится. Грузовик затормозил на берегу у бензобаков. Ветер утих, кончилась моряна. Вода Печоры зеленоватая, гладкая. Лодка движется наперерез. Наметанным глазом определив, куда отнесет лодку течение, Клава, не торопясь, пошла вдоль берега. «Эй!» Сквозь зелень кустарника продирался ее молчаливый сосед, курносый лесопунктовский шофер. Ворох пенистой черемухи у него в руках.
2: «Постойте! Это вам должок! Третьего дня в лодке забыли!»
3: Вот только один пример. Это была своего рода попытка определения, попытка создания формулы, применительно к такому фактически не имеющему объема понятию, как жизнь, что на темном, на косноязычном языке людском зовется жизнь. И, смею вас уверить, с такой или подобной формулой мы столкнемся едва ли не в каждом высказывании Марины Цветаевой, поскольку это ее стремление, стремление обуздать стихию, было для нее определяющим. Причем кажется, что чем более дика и необузданна стихия, тем сильнее это стремление и тем значительнее результат. Вот, скажем, стихия жизни, как в только что прозвучавшем стихотворении. А вот еще одна стихия, стихия поэзии, обуздываемая и обузданная в таком прекрасном цикле, как цикл под названием «Поэт», написанный в апреле 23-го года. Сейчас мы послушаем этот цикл, и мне хотелось бы только предупредить наших слушателей о том, что если смотреть на него под тем же углом зрения, то есть пытаться найти в нем формулы, то мы увидим, что Марина Цветаева предлагает едва ли не исчерпывающую дефиницию понятию «поэт». Дефиницию, которую, я бы сказал, можно помещать даже в словарях.
4: Виктор Голявкин. «Как я боялся». Когда я впервые шел в школу 1 сентября в первый класс, я очень боялся, что меня там будут сразу что-нибудь сложное спрашивать. Ну, например, спросят, сколько будет 973 и 772? Или где находится такой-то город, который я не знаю, где он находится? Или заставят быстро читать, а я не могу, и мне поставят двойку. Хотя родители меня уверяли, что ничего подобного не произойдет, я все равно волновался. И вот такой взволнованный, растерянный, даже напуганный, я вошел в класс, сел за парту и тихо спросил своего соседа:
5: «Писать умеешь?»
4: Он покачал головой.
5: а 973 и 792 можешь сложить?
4: Он покачал головой и испуганно на меня посмотрел.
5: А быстро умеешь читать?
4: Он совсем перепугался, чуть под парту не полез. Читать он совершенно не умел. Я кое-как читать умел, но все равно боялся. В это время учительница спросила меня, как моя фамилия. А я решил, что меня сейчас заставят быстро читать или слагать большие цифры. И я сказал...
5: Я ничего не знаю! Ничего не знаешь?
4: Удивилась учительница.
5: Ничего я не знаю!
4: Крикнул я испуганно.
5: А как зовут тебя, знаешь? Не знаю! Ни фамилии своей, ни имени не знаешь? Ничего не знаю!
4: В классе все засмеялись. Тогда я сквозь шум и смех класса крикнул во все горло.
5: Свою фамилию и свое имя я знаю, но больше я ничего не знаю.
4: Учительница улыбнулась и сказала.
5: Кроме имени и фамилии, никто вас больше спрашивать ни о чем не будет. Пока еще никто из вас почти ничего не знает. Для этого вы и пришли в школу, чтобы учиться и все знать. Вот с сегодняшнего дня мы и начнем с вами учиться.
4: Тогда я смело назвал свою фамилию и свое имя. Мне даже смешно стало, что я сначала боялся, а сосед мой назвал свое имя и фамилию раньше, чем его об этом спросил.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Играет знакомая любителям ретро музыкальная заставка, и значит, вновь в эфире «Маяка» еженедельная рубрика «Чего старенького». В студии ее автор-ведущий, популяризатор старой эстрады Игорь Макаров. Предлагаю вам очередную порцию шедевров прошлого века, взятых со старых пластинок, пленок. Кое-что переиздано на компакт-дисках, но в нашу передачу включается впервые. Так что собиратели музыкальных записей наверняка смогут пополнить свои фонотеки. Начнем с довольно известного некогда, а ныне подзабытого вальса «Судьба». Это сочинение английского автора Сиднея Байнеса. На советских патефонных пластинках издавалось два раза – в 1935 и 1946 годах. Первоисточником служила зарубежная пластинка оркестра под управлением Эдит Лоран, известной на европейской эстраде скрипачки и руководителя салонного оркестра. Вальс «Destiny», что в переводе как раз и означает «судьба», однако на послевоенных перепечатках название изменили, и пьеса значилась как «Морская даль». Уж не знаю почему, может быть, усмотрели нечто мистическое — «Судьба». А вальс великолепный. К нему даже потом текст сочинили. Помнится, Людмила Зыкина пела. У нас же основной вариант начала 30-х годов в исполнении оркестра «Эдит Лоран».

Это была знаменитая пьеса «Караван». Вариант госджаза СССР под управлением Виктора Кнушевицкого. 1939 год. Еще один музыкант, композитор, руководитель оркестров Александр Цфасман. Его столетие будет отмечаться в конце года. Полагаю, пройдут какие-то мероприятия, радиотелепередачи, газетные публикации. Так же, как и Кнушевицкий, Цфасман возглавлял оркестр, работал в военные годы на радио. Тоже множество шедевров осталось на пластинках. Один из звуковых раритетов – магнитная пленка 60-летней давности – стоит на нашем магнитофоне. Коллектив Цфасмана и солист всесоюзного радио Ефрем Флакс исполняют песню «О чемодане» Матвея Блантера на стихи Константина Симонова. Весна 1946 года.

потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу,

Ты может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит тяжел.

потертый мох, сказать вам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

популярная некогда песенка о чемодане. В записи Ефрема Флакса и джаз-оркестра Всесоюзного радио под управлением Александра Цфасмана. 46-й год, а звук как будто недавно записан. Редкий случай. Теперь дата следующего месяца. Столетие великой эстрадной певицы Клавдии Шульженко. Конечно, в мировом масштабе Моцарт более известен, но у нас в стране, особенно среднему и старшему поколению, творчество Клавдии Ивановны, думаю, ближе. Если уж не год, то хотя бы месяц можно было бы уделить памяти легендарной нашей певицы. Я вспоминаю, столетие Утесова прошло в 95-м, мягко говоря, не слишком заметно. Записи никто особо не переиздает, гуляют одни и те же, переписанные с долгоиграющих пластинок фирмы «Мелодия». Впрочем, это я уже не раз говорил. Из огромного репертуара Клавдии Шульженко выбрать какую-то одну непросто. Как говорится, глаза разбегаются. В марте, навстречу юбилейной дате, я планирую включать по песне в каждый выпуск. А сегодня послушаем композицию Марка Фраткина на стихи Николая Грибачева «Сибирский вечер». Очень популярна была в 50-е годы. Партия фортепиано «Борис Мандрус».

звучал голос незабвенной Клавдии Ивановны Шульженко. Запись 52-го года «Сибирский вечер». Напомню, в конце марта исполняется столетие со дня рождения певицы номер один нашей старой эстрады. В этом году есть и другие круглые даты. Например, 150-летие гения итальянской оперной сцены Маттео Баттистини, 120 лет Надежды Обуховой и Екатерины Юровской, известнейшей в своем жанре исполнительницы, столетие великого композитора Дмитрия Шостаковича, 90-летие Рея Конефа и Олега Лундстрема. Последний, увы, немного не дожил до своего юбилея. Круглые даты отпразднуют Владимир Трошин и Александр Зацепин. Из зарубежных знаменитостей – Франсис Гойя, Патрисия Каас и американская певица Шер. Видите, сколько есть поводов для популяризаторов. В октябре свое 60-летие отметит бывший чудо-мальчик Робертино Лоретти. Сегодня один из его шлягеров конца 50-х – веселая песенка «Уточка и мак».

Это была песенка «Уточка и мак» в исполнении музыкального вундеркинда конца 50-х годов Робертино Лоретти. Завершит наш хронологический экскурс шлягер, известный в прошлом певицы, отметившей недавно свой юбилей. Заслуженная артистка РСФСР Мария Лукач, ныне живущая за рубежом, одна из ведущих эстрадных певиц Советского Союза. Работала у Рознера, в Москонцерте, в мюзик-холле, считалась одной из лучших исполнительниц детских песенок. Вместе с мужем, талантливым музыкантом и композитором Владимиром Рубашевским, уехала в начале 90-х в Израиль. Впрочем, приезжают время от времени с концертами, их не забыли. В записи 1967 года Марии Лукач звучит песенка «Разрешите пригласить».

подошел к концу очередной выпуск рубрики «Чего старенького». Как всегда, подготовили его редактор Тамара Салахетдинова и коллекционер Игорь Макаров. Встретимся на следующей неделе в это же время. Всего вам наилучшего. До свидания.

Для меня партия, служение ее делу, сердцевина всей жизни. Порой мне кажется, что не смог бы и дня прожить, не сознавая себя частью этого великого целого, не ощущая кровной связи с сообществом бесстрашных, стойких, справедливых борцов. Да, так оно и есть в действительности. Не смог бы. Как и миллионы людей, составляющих ее ряды, не представляю себя без нашей партии, величайшего создания ленинского гения, олицетворяющей революцию, новый общественный строй, надежды и чаяния своего народа и всего прогрессивного человечества. Хорошо осознаю, что с того дня, как я стал коммунистом, вся моя жизнь получила нравственное оправдание, наполнилась новым, особым смыслом. Было это еще на Урале. 9 октября 1929 года бюро Бесердского райкома ВКПБ приняло меня кандидатом в члены партии. Недавно товарищи из Свердловского обкома прислали мне протокол этого бюро за номером 44. И подумалось, в потоке дней не вспоминаешь об этом. Сколько лет прошло с того памятного дня? Больше полувека в партии. И с глубокой сердечной благодарностью подумал о славной Ленинской гвардии, передовом отряде рабочего класса, всего нашего общества, о миллионах товарищей по партии, которая дала нам счастливую возможность целиком посвятить себя борьбе за правое дело, закалить себя в труднейших испытаниях и ощутить радость побед. Удивительный это был день. Внешне, казалось, ничто не изменилось. Осень, дождь, серое небо над головой. Такими же оставались непроезжие проселки уральской деревни. И так же, как обычно, торопили очередные дела. И надо было добираться до дальних околиц, помогать крестьянам сколачивать артели, поднимать людей на работу. А по сути, изменилось все. Навстречу трудностям и свершениям хлопотному дню шел уже не просто землеустроитель Брежнев, а полномочный представитель великой партии, воля и разум которой преобразовывали для новой жизни эти исконно русские места. Отныне я, как говорится, всем существом ощутил свою причастность к заботам, думам, свершениям всего народа. Если бы спросили, чего я не терплю, чего не любил и не люблю больше всего, ответил бы – одиночество. И потому счастлив, что с молодых лет по сей день был остаюсь в окружении верных друзей, испытанных товарищей, соратников и единомышленников коммунистов. Чеканное слово «партия» впитывалось в плоть и кровь с юности. Через приобщение к политическим знаниям, неустанному труду, великим делам страны. Оно звучало тогда и звучит всегда пламенным призывом к борьбе за народное счастье, к утверждению передовых идей и истинных ценностей человечества, к целеустремленному действию, стойкости, самоотверженности. В нем надежда и воля трудящихся, могучая сила, обновляющая мир. В 1931 году меня приняли в члены коммунистической партии. Об этом знаменательном событии уже рассказано в предыдущих главах. Произошло оно в Днепродзержинске. Получая на родном заводе партбилет за номером 1 713 187, я хорошо сознавал, что эта столь дорогая каждому коммунисту красная книжица дает не какие-то льготы и блага ее владельцу, а большее по сравнению с другими людьми обязанности, требует повышенной ответственности за порученные дела. Пребывание в рядах партии не делает жизнь человека спокойной и легкой,
Напротив, приняв партийный устав, он добровольно берет на себя дела потяжелее, определяет свое место на самых трудных участках, навсегда лишает себя возможности укрыться в затишье. Партийные билеты моему поколению вручались в годы первых пятилеток коллективизации, подлинной культурной революции в СССР. Они опалены огнем тяжелейшей из войн. На них следы мускулистых рук, которые поднимали разбитые заводы, возрождали из руин села и города, зажигали костры в целинной степи, перекрывали плотинами могучие реки, посылали в космос удивительные корабли. Учетная партийная карточка коммунистов этого поколения недолго хранилась в одном райкоме. На ней отметки всех параллелей и меридианов шестой части земного шара. Именно партия определяла наше рабочее место в общем строю. И каждое ее новое задание было вдохновляющим приказом самого времени. Ленинская партия – духовная мать каждого коммуниста. Она растит нас на своих идеях, учит преданно служить народу. Партия не укрывает нас от жизненных бурь, а ведет всегда в гущу событий. Слово «партия» произносишь в минуты величайшего душевного подъема и напряжения. Оно способно вдохновить человека на подвиг во имя Родины, во имя торжества дела коммунизма, мира и прогресса. Для меня партия стала политической школой. В ее рядах проходила закалка характера, обреталась партийная принципиальность, требовательность к себе и к людям, с которыми работаешь. Для меня, как и для всех коммунистов, партийная работа самое благородное поприще служения интересам трудящихся, идеалам справедливости и гуманизма. Мысли о партии, о ее делах всегда волнуют меня, будоражат душу. В своих воспоминаниях старался просто рассказать о прожитом и пережитом, о делах и событиях, в которых участвовал, а больше всего о прекрасных советских людях, которых довелось встретить, увидеть, узнать и полюбить. Вижу теперь, что одновременно это было и рассказом о партии. Наверное, иначе написать я не мог. Воскрешая в памяти былое, думал я не о себе. Моя жизнь – это частица жизни народа. И если есть в ней поучительное, то, полагаю, заключено оно не в том, что отличает мой путь, а именно в том, что объединяет его с жизненными дорогами большинства наших людей. Работая над воспоминаниями, я, разумеется, имел в виду прежде всего своих соотечественников, советских людей. Когда говоришь «советский человек», перед мысленным взором встают тысячи знакомых с их неповторимыми судьбами, чертами. Но вместе с тем видишь и сходство их нравственных качеств, присущую им общую определяющую черту – высокую гражданственность. Становление нового человека наблюдал я, можно считать, с самого начала, с истоков, мальчишкой еще, с незабываемых дней октября. А потом – огневые годы гражданской войны, преодоление голода и разрухи. Все это навсегда врезалось в память. Довелось увидеть мир в момент перелома, когда дни равнялись годам, а годы – десятилетиям. Рос я, как уже знает читатель, в заводском поселке, сам с 15 лет пришел на завод и был живым свидетелем того, как мужал и закалялся рабочий класс, который взял на себя ответственность за судьбы народа, ощутил себя хозяином страны. Говорят, впечатления детства и отрочества самые сильные. Они остаются с человеком на всю жизнь. Мне повезло, что в бурные годы, на стыке эпох, я находился в рабочей среде,
что первую профессию дали мне в руки рабочие, что меня воспитывали заводские большевики. А дальше путь мой складывался так, что ни одно крупное событие в жизни народа не миновало меня. Возможно, тут сказался характер, сыграл роль воспитания. Но еще важнее то, что меня, как и миллионы людей моего поколения, вела вперед и воспитывала партия. В годы комсомольской юности попал я в деревню, стал землеустроителем, депутатом райсовета, партийным уполномоченным по коллективизации. Когда же коллективизация заканчивалась, вернулся на завод, чтобы участвовать в социалистической индустриализации. В напряженном труде, в поездках по стране крепло чувство, присущее каждому советскому человеку, чувство Родины, о котором я рассказал во второй главе этой книги. Потом обрушилась на нас война, и это были в жизни всего нашего народа поистине минуты роковые. Вместе с миллионами советских солдат и офицеров я прошел войну от начала до конца, от первого дня до парада Победы. Военные годы мне, как и каждому ветерану, особенно памятны, но может ли один человек поведать обо всем, что происходило в огне боев, и обо всем увиденном и пережитом? Малая земля – это только фрагмент необъятной панорамы Великой Отечественной войны советского народа, рассказ о событиях на участке всего в несколько километров. Подобные бои разного масштаба, но повсюду смертельной, непримиримой ожесточенности, разыгрывались на всем советско-германском фронте. А ведь его протяженность в худшее для страны время превышала 6200 километров. Расстояние большее, чем от Атлантики до Урала. Хотелось, чтобы читатели, в том числе молодые, не знающие войны, а таких у нас, по счастью, уже большинство, вдумались в масштабы происходивших событий и лучше представили себе, как и почему выстоял советский солдат, в чем истоки его героизма и самоотверженности. Будучи непосредственным участником военных действий, я видел все события глазами фронтового политработника. Но уверен, каждый фронтовик, в каком бы ранге или роде войск он ни воевал, подтвердит тот непреложный факт, что коммунисты и здесь, в смертельной схватке с врагом, доказали, что они – люди особого склада. Определяющая их черта – единство, слово и дело. Они всегда вместе с народом. Там, где вершатся большие дела, там, где всего труднее. И наш боевой клич «Коммунисты вперед!» звучал и звучит на всех этапах борьбы советского народа за свое светлое будущее, поднимая массы на подвиг, вселяя ужас в ряды врагов. Вспомним хотя бы партийные мобилизации первых лет советского государства, борьбу с врагами молодой республики в годы гражданской войны и интервенции, когда на кронштадтский лед уходил в полном составе партийный съезд. Вспомним стройки первых пятилеток и коллективизацию деревни, когда тысячи и тысячи верных бойцов вставали по зову партии и шли туда, где она назначала им очередной рубеж. Так было и в Великую Отечественную войну. Советские люди старшего поколения помнят толпы добровольцев у военкоматов, первые часы после объявления всеобщей мобилизации. Большинство их составляли коммунисты. На фронт ушли миллионы членов партии. Среди них почти треть членов Центрального комитета КПСС. Не было такого подразделения в советской армии. Не было такой атаки, боя, сражения на всем гигантском поле битвы, где бы коммунисты не поднимали бойцов личным примером мужества, самоотверженности, беззаветной любви к родине. Мы помним и никогда не забудем, сколько отважных, лучших своих сынов и дочерей потеряла наша ленинская партия на полях сражений Великой Отечественной. Какая еще партия
Политическая организация в истории человечества принесла более святые жертвы на алтарь его свободы. Ленинская партия стала тем величайшим полководцем, который в ходе Второй мировой войны обеспечил решающую победу советского народа над гитлеровской Германией, избавив мир от нашествия коричневой чумы. Кто из ветеранов Великой Отечественной войны не помнит Дня Победы, возвращения домой после нескончаемых боевых дней? Но радость победы, встречи с родными и близкими была омрачена для нас, фронтовиков, для всех советских людей, видом родной земли, разоренной фашистами. В «Возрождении» я попытался рассказать о том, что мы, фронтовики, застали на опустошенной земле. Почти все надо было начинать с нуля. Дать кров десяткам миллионов людей, вернуть жизнь полям, поднять из руин больницы и школы, заводы, шахты, электростанции. В целом была уничтожена 1/3 нашего национального богатства. В главе «Возрождение» я больше говорил об Украине, поскольку именно там работал в послевоенный восстановительный период. Недавно побывал в Киеве в связи с открытием мемориального комплекса. Долго беседовал со многими товарищами. Встречался с партийным активом республики. Огромное впечатление оставили дела тружеников Советской Украины. За эти годы они достигли весомых успехов по существу во всех областях. И немалая заслуга в этом – ЦК Компартии Украины, во главе которого многие годы стоит талантливый организатор Владимир Васильевич Щербицкий. В те послевоенные годы многим за рубежами нашей страны казалось, что война с ее тяготами и потерями чуть ли не до дна вычерпала силы народа, и ему уже не поднять своей страны даже на довоенный уровень. Были в мире и такие силы, которые злорадствовали по этому поводу и всячески пытались осложнить внутреннее и внешнее положение Советского Союза. Это они навязали нашей стране пресловутую «холодную войну». Но народ наш, ведомый своим испытанным авангардом Ленинской партией, обрел второе дыхание, одержал трудную победу и на этот раз. Экономическое восстановление, возрождение было осуществлено в кратчайшие исторические сроки. Вновь убедился мир в неисчерпаемой мощи свободного народа, неоспоримых преимуществах социалистической системы. Для нашей партии этот сложный период стал еще одним экзаменом политической мудрости, способности руководить экономическим строительством. И она выдержала его с честью. Я счел необходимым рассказать подробнее о партийной работе, многообразной, творческой, чуждой субъективизма, всегда живой и в то же время проникнутой научным подходом ко всем общественным процессам. Ленинский стиль партийной работы предполагает высокую требовательность к себе и к другим, исключает самодовольство, отвергает верхоглядство и политическую трескотню, противостоит любым проявлениям бюрократизма и формализма. Обо всем этом пришлось размышлять и все это притворять в жизнь, когда после войны меня выдвинули руководить крупными областными партийными организациями, а затем избрали первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. На этой древней земле, также пострадавшей от войны, правобережная часть которой несла вдобавок тяжелый груз наследия прошлого, мне пришлось впервые ощутить ответственность за все происходящее в целой республике, за развитие сельского хозяйства, промышленности, за рост культуры народа и его благосостояние. Такова тема главы «Молдавская весна». И должен сказать, в том, что советская Молдавия действительно стала по-весеннему цветущей, решающую роль сыграли борьба молдавских коммунистов,
как и помощь всех республик СССР, и сама энергия масс, окрепшее в них чувство хозяина своей судьбы, своей экономики, своего государства. Собственно говоря, сродни этой теме и эпопея освоения целинных и залежных земель в Казахстане, которой посвящена глава «Целина». Сотни тысяч людей, главным образом молодежь, откликнувшись на призыв коммунистической партии, поехали из благоустроенных районов в безлюдные степи, обжили их, превратили в одну из главных житниц страны. Изменился весь облик этих мест. Построены новые города и поселки, сельскохозяйственные предприятия, заводы и фабрики, научные центры. Не сомневаюсь, что в летописи свершений нашего народа подъем и освоение целины останутся одной из ярчайших страниц, прекрасным примером негасимости революционного порыва, рожденного Великим Октябрем. Все эти главы посвящены весьма сложным периодам в жизни нашего народа, событиям отнюдь необыденного порядка. Трудности, о которых в них рассказано, обусловлены, конечно, не социальной системой нашего государства, а особыми условиями, в которые была поставлена страна, и не в последнюю очередь условиями внешними. Социализм не требует жертвенности. Он основан на власти всего народа, в интересах общего блага и свободного развития каждой личности. И если советским людям приходится порой идти на жертвы, то это диктуется необходимостью, высоким велением долга. Конечно, и в нашей жизни бывают иногда столкновения между косностью и дерзким поиском нового. Не обходится без упущений и ошибок. Кое-что на этот счет говорится и в моих записках, но хотелось, чтобы читатель увидел главное. Наш народ верит в свой путь. Он убежден, что именно социализмом и коммунизмом связаны его мирное завтра, благополучие, счастье, самые большие успехи. И когда советский человек соразмеряет свою жизнь с этими высшими целями, его общественное сознание повелевает ему подчинять личные интересы общим. Это определяющая черта нового типа личности, сформированной социализмом. «Космический октябрь» – рассказ об одном из самых ярких исторических достижений советского народа, поразивших мир. Выбрано оно из многих прежде всего потому, что чрезвычайно велико его значение в истории человечества. Кроме того, по заданию партии мне пришлось непосредственно координировать работы, связанные с выходом в космос. А я в этой книге старался нигде не нарушить правила, которые сам определил для себя, писать только о том, что видел своими глазами, в чем принимал участие. Довелось и в этом случае узнать истинных патриотов, преданных делу коммунизма, выдающихся ученых, конструкторов, исследователей, космонавтов, встречаться с новаторскими коллективами рабочих, строителей, монтажников. И захотелось поделиться своими заветными мыслями о судьбах научно-технического прогресса, о роли интеллигенции в обществе развитого социализма, о замечательной советской молодежи, в которой мы видим будущее страны. И снова, перелистывая страницы воспоминаний, я прихожу к выводу, какие бы события ни происходили в нашей истории, в огне битв и в созидательной деятельности, в ходе огромных по своим масштабам политических, экономических, социальных преобразований, видна направляющая воля коммунистической партии. Партия определяет общую стратегию нашего движения вперед, разрабатывает конкретные планы развития, организует усилия советских людей по выполнению этих планов, формирует гармонически развитую личность гражданина социалистического общества. Всех советских людей, в том числе, конечно, и автора этих строк. Давно я понял, что всем решительно обязан партии
и народу, который верит своему передовому отряду, который идет за своим испытанным авангардом. Воля партии, воля советского народа, интересы социалистического отечества всегда были для меня высшим законом, которому я подчинял и подчиняю свою жизнь. Превыше всего для меня было и остается доверие партии, доверие народа. Так я всегда смотрел на свою работу, на каком бы посту ни находился. Но это особенно стало важно для меня, когда партия в 1964 году доверила мне пост руководителя ЦК КПСС. И я стал выполнять обязанности сначала первого секретаря, а затем генерального секретаря Центрального комитета. Мне была оказана самая высокая честь, которая может быть оказана коммунисту. И, конечно, иными стали не только масштабы и сложность работы, но и ответственность перед партией, перед народом. Еще до революции Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что партия рабочего класса должна

На мой взгляд, этот подход воплощает известное ленинское требование к каждому члену партии – превращать марксизм в действие. Нам всегда и во всех делах помогали и помогают революционная воля и размах, умение партии мобилизовать миллионные массы, направить трудовой энтузиазм рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции на решение созидательных задач. Партия стремится еще теснее соединять эту великую энергию масс с систематической, кропотливой организаторской работой, с последовательно научным подходом к ведению хозяйства, строгой дисциплиной и деловитостью. Все мы радуемся тому, какие глубокие корни пустили ленинские идеи социалистического соревнования. Мы гордимся тем, что в авангарде соревнования идут коммунисты. Соревнование оказывает глубокое воздействие на хозяйственную практику, на общественно-политическую жизнь страны, на нравственную атмосферу. Повышение ответственности, развитие инициативы, деловитости, я бы сказал, социалистической предприимчивости, воспитание сознательной дисциплины и нетерпимости к недостаткам. Эти черты партийного стиля работы приобретают все более решающее значение. Весь мой жизненный партийный опыт подтверждает непреложную истину. Успех дела решают умелые, ответственные работники, правильно понимающие свои задачи, их деловая и политическая подготовка, партийные отношения к обязанностям. Современный руководитель должен органически соединять в себе партийность с глубокой компетентностью, дисциплинированность, с инициативой и творческим подходом к делу. Я всегда высоко ценю такие черты руководителя, как чувство нового, умение видеть перспективу развития, заглядывать в будущее, находить наиболее верные пути к решению возникающих задач. Бережное, заботливое отношение к кадрам прочно утвердилось в нашей партии. Перемещение кадров производится тогда, когда это вызывается интересами дела, необходимостью укрепить те или иные участки работы. Однако это не означает, что под предлогом закрепления кадров можно оставлять на своих постах тех, кто не справляется со своими обязанностями. Тем более вряд ли целесообразно оставлять на руководящей работе таких людей, которые из года в год проявляют безответственность, нарушают хозяйственный ритм жизни коллектива предприятия, объединения или даже министерства. Должность сама по себе не обеспечивает ни авторитета, ни уважения. Ленинские указания о всемерном укреплении дисциплины труда полностью сохраняют свою актуальность и в современных условиях. В организации четкой, слаженной работы, в обеспечении трудовой дисциплины сделано далеко не все, что возможно и необходимо. Нельзя мириться с тем, что на некоторых предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях дисциплина порою хромает, что не перевелись еще люди, которые халатно относятся к своим прямым трудовым обязанностям. С этими явлениями необходимо вести самую решительную борьбу. Трудовую честь надо беречь, а с тех, кто забывает о ней, нужен самый строгий спрос. За многие годы в партийных комитетах выработался плодотворный стиль работы, в основе которого не горячность, не наскок, не скоропалительность выводов, а обстоятельный, глубокий анализ возникающих проблем. Научный подход к партийной работе – это подход сугубо деловой. Он обязывает действовать, не теряя времени, сверяя свой шаг с ходом общественного развития, с содержанием и духом коллективных решений. Ныне Центральный комитет партии призывает партийные организации вырабатывать научно обоснованные решения, аргументированно доказывать их политическую целесообразность и экономическую обоснованность. Таков магистральный путь всей нашей партийной работы. Актив партии,
умеет видеть все многообразие возможностей развитого.

социалистического общества, всегда стремится найти оптимальный вариант решения той или иной проблемы. Эта живая творческая работа не знает перерывов в своем поступательном развитии, потому что нет и не может быть решений, верных на все времена. Сила теории научного коммунизма в том, что в ее основе революционная материалистическая диалектика, всякий раз требующая конкретного анализа конкретной ситуации. В своей повседневной работе мы широко используем те испытанные методы партийного руководства, которые оправдали себя на практике. И вместе с тем мы призваны быть новаторами в поисках новых методов, которые в наибольшей мере отвечают современной обстановке, позволяют с максимальной эффективностью решать задачи дальнейшего продвижения к коммунизму. Размышляя об этом, я вспомнил один из тезисов резолюции 10-го съезда РКПБ, который гласит: «Партия революционного марксизма в корне отрицает поиски абсолютно правильной, годной для всех ступеней революционного процесса, формы партийной организации, а равно и методов ее работы. Наоборот, форма организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают». Мы верны этому ленинскому принципу. Всегда будем верны. Характер работы всех партийных органов, в том числе Центрального комитета, Политбюро, секретариата и отделов ЦК, определяется прежде всего той ролью, которую партия играет в нашей стране. Круг вопросов, которыми доверено мне заниматься как генеральному секретарю ЦК КПСС и председателю Президиума Верховного Совета СССР, широк и ответственен. Приходится ежечасно держать в поле зрения практически все области жизни народа, все, что происходит на просторах страны. Разумеется, немало усилий требуют международные дела. Советские люди хорошо знают, что высшая цель деятельности партии – благо и счастье народа. Они воспринимают политику партии как свою собственную и доверяют ей руководящую роль в обществе. Этим мы, коммунисты, гордимся, и все наши помыслы направлены на то, чтобы быть достойными доверия великого советского народа. Это доверие не пришло само по себе, а было завоевано в огне сражений и в созидательном труде. И чем напряженнее были периоды в жизни страны, тем больше усиливался приток трудящихся в ряды партии. В самый опасный момент гражданской войны, когда враг был на подступах к Туле и Москве, коммунистами стали десятки тысяч отважных бойцов. В 1924 году, во время ленинского призыва, в партию вступило свыше 240 тысяч рабочих. В годы Великой Отечественной войны в партию пришло более 5 миллионов человек. Это все исторические факты. Они известны и за рубежом, но недруги советской страны, порой не понимая сути нашей политической системы, а чаще сознательно извращая ее, пытаются противопоставить партию народу. Тщетные усилия. Они, например, утверждают, будто партия у нас подменяет все другие государственные и общественные организации. Что на это ответить? Общеизвестно, что Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР, республиканские органы власти, местные советы имеют четко очерченную компетенцию, определенную Конституцией. Они вырабатывают законы, следят за их выполнением, обеспечивают четкую работу всего хозяйственного организма, развитие науки, культуры, народного образования, здравоохранения, охраны природы. У общественных организаций свое поле деятельности. Профсоюзы заботятся прежде всего о защите интересов трудящихся. Комсомол занят воспитанием молодежи. Важные задачи решают добровольные общества, объединения, творческие союзы. И партия
добивается их всемерной активизации, стимулирует их инициативу. Да, скажем прямо, мы заинтересованы в полнокровной жизни всей этой политической системы, ядром которой, вдохновителем, руководящей силой, была и остается коммунистическая партия. Она неустанно воспитывает всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности социалистической родине, делу коммунизма, способствует выработке коммунистического отношения к труду и общественной собственности, всестороннему развитию личности, созданию подлинного богатства духовной культуры. Партия объединяет передовую, наиболее сознательную и активную часть рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Она сплачивает людей всех социальных групп, всех национальностей и поколений, вооружает их готовностью и умением бороться за идеалы самого справедливого устройства жизни на Земле – коммунизма. И вместе с ростом задач, которые решаются народом на этом великом пути, возрастают роль и значение коммунистической партии. Это закономерное явление, вытекающее из потребностей общества. Это закон нашей жизни.

0: быстрее переходите улицу. Не задерживайте транспорт.
1: Марен, Мартин, Марта, где вы?
2: Мы идем, Марта.
3: Милли, Мина, Мортен.
1: А куда девались Мац и Мина?
2: Мы здесь, мама.
4: Неужели это все ваши дети?
1: Конечно, а то чьи же?
3: Все наши.
5: Наши.
1: Побыстрее, побыстрее.

Папа, мама, 8 детей и грузовик. Радиопостановка по повести норвежской писательницы Анны Катарины Вестли.

0: Итак, как вы уже догадываетесь, речь у нас пойдет об одной семье, о большой семье. Когда папа, мама и все 8 детей гуляли по улице, прохожие почти всегда принимали их за небольшую демонстрацию. Семья эта жила в высоком каменном доме в самом центре огромного города. Их квартира состояла всего-навсего из одной комнаты и кухни. Папа и мама спали в кухне на диване, а дети в комнате. Но разве можно разместить в одной единственной комнате целых 8 кроватей, спросите вы? Ну, конечно, нет. А у них и не было никаких кроватей. Каждый вечер дети расстилали на полу 8 матрасов. Им казалось, что это не так уж плохо.
1: Можно лежать всем рядышком и болтать сколько захочешь.
2: И нет никакой опасности, что кто-нибудь ночью свалится с кровати.
3: Ну-ну, дети, спокойной ночи.
4: Спокойной ночи!
3: Нет, все это не так уж плохо.
0: И все было бы действительно прекрасно, если бы не одно неприятное обстоятельство. В квартире прямо под ними жила дама, которая терпеть не могла шума.
2: Ну что поделаешь, если Марн любит танцевать? Мартин прыгать, Марта бегать.
3: Мат стучать, а Мона петь.
2: Мили бить в барабан, Мина кричать.
3: А малышка Мортен колотить по полу чем попало.
2: Тихо, дети, тихо.
5: Все, мое терпение лопнуло.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я сейчас же иду жаловаться хозяину.
4: Добрый вечер.
5: Добрый день, дети. В этом доме невозможно жить. Неужели вы не можете утихомирить ваших несносных детей?
2: Я все время пытаюсь их успокоить, но ведь они просто играют, как все дети на свете. Ну, не могу же я их ругать за это.
5: Разумеется, разумеется. По мне пусть играют сколько угодно.
1: Спасибо, тетя.
5: Пожалуйста. Но после обеда я ложусь отдыхать. И если я услышу хоть один звук, я пойду и пожалуюсь хозяину. Я только хотела вас предупредить.
2: Что ж, ладно, сделаем как обычно. Дети, собирайтесь.
0: Как обычно, это означало, что все одеваются и уходят из дома на прогулку. Или, как говорила Марен, открывать новые земли. Ну, а пока дети гуляют, мы познакомим вас еще с одним участником этой истории. Это знаете кто? Это большой грузовик, который они все очень любили, как будто он был член семьи.
3: Да, собственно говоря, так оно и есть. Ведь грузовик кормит всю нашу семью.
0: Как-то раз грузовик возил громадные бревна прямо из леса и так устал, что ему даже пришлось дать небольшой отпуск. Обычно папа и грузовик выходили на работу каждый день. Папа получал за это деньги. Деньги папа отдавал маме. А мама покупала на них еду. И все были довольны. Потому что, сами понимаете, приятнее быть сытым, чем голодным. Вот, слышите? Это вернулся с работы папа. Он поставил грузовик возле дома и, прежде чем пойти домой, помыл и почистил его.
3: Вот и отлично. Теперь и грузовику приятно, и я могу спокойно идти домой. Никого нет. А, понятно. Наверное, опять у нас побывала дама снизу. Ну что ж, отдохну пока.

0: очень жаль, а я-то думала, мы все вместе пообедаем. Ну что ж, ничего не поделаешь. Мы огорчались, что тебя нет дома, а ты, оказывается, здесь.
1: Грузовик?
2: Да.
1: Грузовик стоит на месте, вы его просто не разглядели.
2: О, да как там?
0: Что ты говоришь? Не может быть, чтобы я и 8 детей не заметили одного грузовика. Ну, Комара, сбегай вниз, посмотри еще раз.
2: Сейчас.
0: Может, ты отвез грузовик в ремонт? Может, мотор испортился?
1: Нет. Я же сказал, что он стоит внизу. Я его даже вымыл и протер стекла. И довольна об этом.
3: Нет грузовика!
1: Что такое?
0: Надо сразу же заявить в полицию.
1: Я пойду.
3: Мама, ты думаешь, его украли?
0: Что же тут удивительного, ведь он такой красивый.
4: О пропаже грузовика было сообщено во все полицейские участки. Но прошло уже несколько дней, а о грузовике не было ни слуху, ни духу. В эти дни дети были очень тихими и послушными. Они все время думали о грузовике, и очень его жалели.
3: Завтра день получки, а папа ничего не заработал. Давайте пойдем завтра искать грузовик. Без малышей, конечно. Только Марен, Марта и я.
2: Давайте.

и огорчайся. Когда они уйдут, мы тоже улизнем и пойдем искать без них.

0: Скоро они уснули, но город еще не спал. И по улицам проносились машины, легковые автомобили, автобусы и много-много зеленых грузовиков. Как вы думаете, найдут папа, мама и 8 детей свой грузовик? Наберитесь терпения, и вы скоро обо всем узнаете. Мать и Мона шли, взявшись за руки, и разглядывали все проезжавшие мимо грузовики. Когда им случалось увидеть зеленый грузовик, они подбегали к нему, заглядывали ему в лицо, но тут же оказывалось, что это чужой. Да-да-да, не удивляйтесь, у их грузовика было свое собственное лицо, так же, как у человека.
1: Мона, Мона, посмотри, как похож на наш.
2: Да нет же, у нашего кузов косой, ведь он у нас тающий.
1: Да, Нюн, ну, мы обязательно должны найти его, потому что без него папа и мама никогда уж не будут веселыми, и папа не сможет зарабатывать деньги.
2: Давай посидим немножко.
1: Ну что ж, посидим немножко. Ты только не раскисай, а то мы никогда его не найдем.
2: А я и не раскисаю. У меня просто глаза устали от этих грузовиков.
1: Ну тогда закрой глаза и слушай моторы. Ты же знаешь, какой у нашего мотора голос.
2: Хорошо, я крепко.

0: По правде говоря, Матс не очень-то надеялся найти грузовик. Раньше он был уверен, что они найдут грузовик. Но сейчас, на улице, видя бесконечный поток грузовиков, он почти потерял надежду.
1: Чепуха! Из этих поисков все равно ничего не выйдет.

0: Что? Закрой глаза и слушай. Это он. Похоже, похоже. Очень. Ой.
1: Ой, Мона, открой глаза. Это не зеленый, это красный грузовик.
2: Красный грузовик.
0: Смотри, водитель ушел в магазин. Давай получше разглядим грузовик. А кузов такой же кривой, как у нашего.
2: Да?
1: Я не понимаю, Мона. Неужели могут быть на свете два таких похожих грузовика?
2: Ой, Макс, ты же весь вымазался в красной краске.
1: Ну,
2: что тебе скажет мама?
1: В краске. О, значит, грузовик выкрашен совсем недавно. И лицо у него совсем как у нашего.
2: Да, как у нашего.
1: Как ты думаешь, стоит заглянуть в кабину?
2: Давай, только быстро, я покараулю.
3: Мона! А? Мона! Это наш грузовик! Это наш грузовик, Мона! Это наш грузовик!
4: Что вы здесь делаете?
1: Это наш грузовик, господин полицейский. У нас его украли.
2: А мы его нашли.
1: Понимаете, это наш грузовик.
2: И нам никак нельзя без него. Ведь он нас всех кормит, всех-всех. И папу, и маму, и 8 детей.
1: Правда, у нас грузовик был зеленый.
4: А этот красный. Да. Я понимаю, что вы хотели помочь своему отцу. Но на этот раз вы ошиблись.
1: Ой, господин полицейский, не прислоняйтесь к нему. Вы измазались красной краской.
2: Красной краской, вот.
4: Значит, грузовик только что выкрашен. Подозрительно.
1: Подозрительно.
2: Подозрительно.
5: Что такое? Что здесь случилось?
4: Это ваш грузовик.
5: Ну, конечно.
1: Тогда спросите у него, что в кабине под сиденьем.
4: Понятно. Что в кабине под сиденьем?
5: Я не помню точно. Кажется, замша для протирки стекол.
1: Нет, я знаю точно.
4: Ну что?
1: На обратной стороне папа приклеил фотографии всей нашей семьи.
4: Сейчас увидим. А ну-ка, приподнимем сиденье. Вот так.
1: Вот.
4: Действительно.
1: Вот.
5: Где? А, ну да, это моя жена, вот мои дети.
2: Неправда! Это не твои дети, это наши фотографии.
5: Скажи,
1: как меня зовут, ну скажи.
5: Монс.
1: Нет, ничего подобного, меня зовут Макс.
4: Ну, хватит.
5: Нет, ну...
4: Мне все ясно. Вы увели машину.
2: Увел.
5: Да, это верно. Я украл машину.
4: Ага.
5: Грузовик. Ну, понимаете, господин полицейский, мне всегда очень хотелось справить грузовиком.
4: Ага.
5: Да. А этот грузовик, он как-то выглядел таким одиноким.
4: Ага.
5: Ну, когда я его нашел, что я решил вот взять его хотя бы на недельку.
4: Ага.
5: У меня нет никакой работы, понимаете?
4: Ладно. Пойдешь со мной в участок.
5: Ага, понятно. Господин полицейский, одну минуточку. Дети, вот возьмите этот пакетик. Я купил его для грузовика. Здесь стаканчик для цветов. Будет очень красиво, если вы прикрепите его к окну кабины. Ну, до свидания.
2: До свидания.
1: Спасибо.

0: Вы даже не представляете себе, какая была радость, когда ребята вернулись домой вместе с грузовиком. Но больше всех радовался сам грузовик, ведь он уже давно привык к этой семье и не мог даже представить себе, как можно служить кому-нибудь другому. Ну а что он из зеленого стал красным, ему даже нравилось. И жизнь пошла по-прежнему со своими радостями и заботами. А забот было много. Представляете, как трудно одеть такую большую семью? Хорошо еще, что они могли друг за другом донашивать одежду. Но иногда вещи были уже такие изношенные, что маме приходилось вырезать из них куски поцелее и из этих кусочков шить штаны малышке Мортону. Зато у каждого из детей был свой собственный тазик для умывания. И эти тазики не переходили по наследству от одного к другому. Рано утром мама наливала в них горячую воду, и каждый самостоятельно, как умел, принимался за стирку. И каждый день веревка была полна. Днем дети гуляли в парке неподалеку от дома, и вот однажды произошла неожиданная встреча.
1: Ой, Эмили, видишь того человека, что сидит на скамейке? Я его узнаю.
2: У которого такой грустный вид?
1: Да, это он тогда украл наш грузовик и так ловко перекрасил его в красный цвет.
2: Он? Это разве он?
1: Да. Мать приглашала его к нам в гости, но он так почему-то и не пришел.
2: Может, он боялся? Ведь мы все очень на него сердились.
1: Наверное. Давай его спросим. Ты меня узнаешь?
3: А? Кажется, да. А, узнаю. Это ты нашла меня тогда с вашим грузовиком?
1: Да.
3: Да. Ты знаешь, с тех пор я так ни разу не ездил на грузовиках.
1: Пойдем к нам. Ты пообедаешь с нами, а папа будет очень рад с тобой познакомиться. Ведь ты так любишь грузовики. Вы можете поговорить с ним о моторах и о всяком таком.
3: Да, правда.
1: Конечно. А тебя как зовут?
3: Хенрик.
1: А меня Мона. Ну, Хенрик, ну пойдем, Хенрик, ты обязательно должен пойти к нам, Хенрик.
3: Понимаешь, я не могу, ну мне стыдно, я ведь тогда так плохо поступил.
1: Ну это ничего, Хенрик, идем, идем, Хенрик, идем, идем, идем.
0: А дома папа и мама уже начали беспокоиться. Но только папа уже собрался отправиться на поиски детей, как на лестнице раздался голос Моны. Да входи же, Хенрик.
3: Добрый день. Право, я не знаю, удобно ли мне приходить к вам.
1: Папа, папа, это тот самый человек, который тогда, ну помню, с грузовиком, папа.
4: Помню, помню, хорошо. Входите, входите. Почему же вам неудобно к нам приходить?
5: Милости прошу всех к столу.
3: И меня тоже?
5: Конечно, и вас тоже.
0: Дети сидели и смотрели на Хенрика круглыми от удивления глазами. Они никогда в жизни не видели такого голодного человека. Он ел, ел и ел, а мама ему все время подкладывала, подкладывала и подкладывала.
4: У тебя нет никакой работы.
3: Нет. Никакой.
4: Слушай, а может, хочешь работать со мной? У меня столько дел, что мне одному за день просто не управиться.
3: Ты предлагаешь мне работу?
4: Предлагаю.
3: Но ведь это я же тогда украл твой грузовик.
4: Ну, что же.
3: Нет,
4: ты так хорошо с ним обращался.
3: Ну, как-то я не...
4: А уж если брать помощника, то человека, который по-настоящему любит машину. Верно?
3: Не, вообще-то верно.

Вы, наверное, сейчас подумали, куда же это мчатся на своем грузовике папа, мама и 8 детей. Они спешат домой. Дело в том, что в большом городе летом бывает очень жарко. Вот наша семья и ездила на несколько дней за город. В кузове поместились матрасы, рюкзаки, брезент и все 8 детей.

0: Всем было ужасно жалко прощаться с морем, с лесом, с костром, на котором они готовили еду и вокруг которого сидели. Возвращению в город радовался только один грузовик. Грузовику гораздо больше нравилось ездить по улицам города, чем стоять без движения целый день и служить дачей. Да и потом ни одного грузовика за эти дни он не встретил. Ему было просто скучно. Поэтому грузовик ужасно обрадовался, когда увидел, что папа, мама и 8 детей наконец простились с лесом и морем.
1: Хенрик, вот мы и дома.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый день. Мы рады, мы очень рады вашему приезду.
5: Какая ты симпатичная, когда улыбаешься. Угу. Я тебя никогда еще такой не видела.
2: Я бы хотела, чтобы вы сначала зашли ко мне выпить по чашечке кофе.
6: Большое спасибо.
2: С пирожными.
6: Мы с удовольствием зайдем к вам, только надо отнести домой вещи.
2: Ну, вещи-то могут спокойно постоять здесь, на лестнице. Правда, Хенрик?
5: А ты знакома с нашим Хенриком?
2: Да, да, мы познакомились совсем недавно. Он все ходил здесь, скучал и тоже ждал вас. И вот однажды мы с ним разговорились.
1: Ах, вот оно что, да. Хенрик.
7: Да, я каждый день обедал у Хюльды. Ага. Эта дама прекрасно готовит, смею вас уверить.
8: А я не знал, что тебя зовут Хюльда. Мы всегда называли тебя дама снизу.
2: Да, а можете называть меня тетя Хюльда. Или просто Хюльда, если хотите.
8: Ой, я придумал. Мы будем тебя звать Нижняя Хюльда, ведь ты живешь под нами.
2: Хенрик.
6: В этом-то все и несчастье. К сожалению, у меня нет времени каждый день после обеда уводить детей на прогулку. И я боюсь, что они снова не дадут вам спать.
2: О, не беспокойтесь. Я очень рада, что вы уже вернулись домой. Здесь было так тихо без вас, так скучно. Я почти не могла спать. Правда, Хенрик?
7: Правда.
0: Но теперь уж дети и не старались сидеть спокойно. Оказывается, Нижняя Хюльда на самом деле очень добрая.

0: Как-то вечером папа, мама и все 8 детей ужинали на кухне.
1: Войдите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Хенрик.
4: Здравствуйте.
1: Хорошо, что ты зашел, Хенрик. Да? Мне сегодня как раз хотелось с тобой поговорить. Да и садись, поешь, легче будет разговаривать.
3: Пожалуйста, садитесь. Да.
2: Спасибо.
1: Хенрик, мне кажется, что мы с тобой очень хорошо сработались, да и дел у нас с тобой много. В общем, Хенрик, теперь я буду платить тебе больше. Мне хочется, чтобы ты от меня не уходил. Ты чего молчишь-то? А может, тебе надо сперва подумать об этом?
3: Да нет же, он онемел от радости, как ты не понимаешь.
2: Конечно, я и правда онемел от радости. Я очень рад. Я надеюсь, что ты не шутишь.
1: Да какие тут шутки. Когда я буду уезжать, ты будешь работать на грузовике один.
2: Простите, я должен уйти.
3: Хенрик!
5: Да... Но я сейчас вернусь.
1: Не понимаю, куда это он убежал? Все-таки в последнее время он какой-то странный.
3: Да.
6: Неужели ты не понимаешь, куда он пошел? Он пошел к Нижней Хюльде, чтобы рассказать ей об этом. Может, он теперь посватается к ней?
1: А ты думаешь, что он хочет посвататься?
6: Конечно. Он просто, наверное, не знает, как это сделать.
1: Да нет, ты ошибаешься.
2: Ну вот, я и вернулся.
6: Ну что, Хенрик, посватался?
2: Да нет, опять духу не хватило. Ну, я сказал ей, что мне прибавили зарплату, ну и в таком духе.
0: В этот вечер дети долго разговаривали, лежа в постели.
6: Нужно как-то помочь Хенрику.
7: Конечно, а что можно сделать? Ох, я не знаю, что значит свататься, поэтому я ничего не могу придумать.
8: Я тоже.
7: Смотри-ка, Милли, ну вот, ну, например, вот Мона – это Нижняя Хюльда, а я, например, Хенрик, и в руке у меня букет цветов.
8: Нет у тебя никакого букета, у тебя пустая рука.
6: Ну, как же ты не понимаешь, Милли, это же понарошку.
7: Понарошку! Ну вот, я вхожу и говорю, дорогая Хюльда, не хочешь ли ты выйти за меня замуж?
6: А я отвечаю, да, ну, значит, все в порядке.
8: И больше ничего. Тогда я не понимаю, почему Хенрик не может сам спросить Хюльду.
6: А он не решается, потому что боится, вдруг она скажет нет. Мы должны все узнать, что думает Хюльда. Правда, мать?
7: Да, я придумал. Завтра утром мы с тобой...

0: На следующий день, когда Мона и Мац возвратились от Хюльды, они, ничего никому не сказав, принялись что-то писать. А Мона спрашивала всех по порядку.
1: Папа, придумай скорее предложение из трех слов, чтобы все слова начинались на букву И.
2: Ингрид испугалась иголки.
1: Так, а теперь, мама, на букву Д.
3: Дети долго дрались.
1: Хорошо, запомним отсюда. И теперь нужно еще одну фразу на И.
4: Идиот испортил игрушку.
0: Так они спрашивали еще долго, и никто не понимал, в чем дело.
5: Можно?
1: Хедвиг, ой, как хорошо, что ты пришел. Иди скорее сюда. Мы придумали, как тебе можно посвататься к Хюльде.
5: Нет, ребята, я все равно никогда не решусь заговорить с ней об этом.
1: И не надо, ты только напиши, так, дорогая Хюльда. А дальше напиши столбиками все эти предложения. Угу. И каждое слово, начиная с большой, заглавной буквы. А внизу напишешь «С приветом, Хенрик».
5: Угу. Я не понимаю, что вы придумали.
4: Ну ты пиши, пиши.
5: Так... Ева ест ежа.
4: Да.
5: Зебры завидуют знаменитостям. Ой, вот теперь она решит, что я совсем помешался.
1: А вот мы посмотрим, что она ответит.
0: Мона побежала к Хюльде с письмом и объяснила, что надо читать только большие заглавные буквы сверху вниз. Хюльда так и сделала. И у нее трижды получилось... «Иди за меня замуж». Она быстро написала ответ.
6: Мой дорогой Хенрик, я согласна. Твоя Хюльда.
5: Поздравляю тебя, Хюльда.
6: И я тебя тоже.

0: А потом, как всегда, наступил вечер. Мама погасила свет, все взяли бутерброды и уселись перед окном. Папа включил радио. Он в два счета съел свой ужин, потом достал трубку и закурил. И вдруг Милли увидела, что в доме напротив тоже кто-то курит.
1: Жалко, что тролли бывают только в сказках.
2: А почему жалко?
1: Как интересно было бы думать, что в доме напротив живет большой добрый тролль, который курит гигантскую трубку. О, вот еще больше дыма повалило из окна.
3: Да.
1: Ой, как много дыма.
4: Тут что-то не в порядке, отец.
2: Да, я сбегаю и посмотрю.
0: Все, что произошло дальше, вы узнаете из письма, которое на другое утро лежало в почтовом ящике и было адресовано папе, маме и всем восьмерым детям. Папа вскрыл конверт и прочитал.
2: Дорогая большая семья, мне хочется от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы вчера вызвали пожарную команду. Вот, я ушла и забыла выключить утюг. И если бы пожарные не приехали бы так быстро, то вся моя квартира и все вещи сгорели бы. Я вам очень благодарна и надеюсь, что вы примете мой маленький подарок. Мой маленький подарок. Купить себе на эти деньги что-нибудь, что порадует всех вас, славных пожарников. С приветом, дама, живущая напротив, которая никогда больше не уйдет из дому, не выключив утюг. Да. А тут еще 100 крон. Ну просто ничего хуже нельзя было придумать.
5: Ничего лучше нельзя было придумать.
2: Ты помолчи. Не доставало еще брать деньги за то, что мы помогаем друг другу. Я пойду и отдам их обратно.
4: Нет, так нельзя. Дама так радовалась, что она сделала нам подарок, и она очень обидится, если мы вернем ей эти деньги.
2: Да, пожалуй, ты права.
5: Мамочка, а на что мы их потратим?
2: Давайте сделаем так. Мы будем весь день думать, а вечером скажем, кто что придумал.
0: Теперь у них было о чем думать целый день. И вам, конечно, тоже любопытно узнать, что же они придумали.
6: Кто купит кофейную мельницу? Настоящую старинную кофейную мельницу?
7: 2 кроны!
6: Предложено 2 кроны. 2 кроны раз, 2 кроны 2.
7: 3 кроны!
6: 3 кроны раз.
7: 4 кроны!
6: 4 кроны, кто больше? Никто. Продано, мельница ваша.
0: Вы, конечно, и не догадываетесь, куда и зачем пришли папа, мама и 8 детей. Это был большой зал, в котором стояло много всевозможной мебели. На столах громоздились подсвечники, кастрюли, электрические плитки и множество всяких интересных вещей. На высокой кафедре стоял мужчина с молоточком в руках. Он поднимал один предмет за другим.
6: А теперь займемся часами. Начинаем с красивых английских часов.
7: 500 крон!
6: 502!
7: 1000!
6: 1000 крон! Кто больше? Продано за 1000 крон! Возьмите, пожалуйста, вы приобрели чудесную вещь!
2: Да, для нас такие часы слишком велики.
4: Да, они нам не годились.
0: Принесли другие часы.
5: Ой, какие красивые!
0: У этих часов был такой уютный домашний вид, что они сразу понравились папе, маме и 8 детям. Они были с 2 большими гирями.
1: Ой, какие красивые! С кукушкой!
5: С синей кукушкой!
1: Вот бы нам такие часы!
5: Ой, хорошо бы!
2: За эти часы я предлагаю 50 крон.
6: Дают 50 крон. Это не простые часы, это с кукушкой. Очень хорошие, старинные часы.
5: Папа, почему ты не предложил сразу 100 крон? Ведь они у нас есть.
4: Слушай, Мона.
6: 60 крон!
2: 65!
6: 60!
5: Ой, неужели этот человек не мог помолчать? Ведь он должен понять, что это наши часы.
2: 75!
6: 75 раз!
7: 80!
2: 90!
6: 95!
2: Слушай, а что, если этот мужчина предложит больше?
6: 95 раз! 95 два! Кто больше?
1: 100 крон! 100
7: крон!
6: 100 крон! 100 крон! 100 крон! Такой дружный хор, что, по-моему, часы должны достаться вам!
1: Наши часы!
0: папа пошел платить и вернулся с часами в руках. Он нес их осторожно, словно ребенка. Мама держалась за Гири, Мортон за маму, Мина за Мортона, Милли за Мину, Мона за Милли, Матс за Мону, Марта за Матса, Мартин за Марту, Марен за Мартина, и все хором говорили о своих часах. А вот так сказали часы и притворились, будто это сделала маленькая синяя кукушка. Часы повесили высоко на стенку. Там они висели в полной безопасности. Ну, а раз им жилось так хорошо, то они всегда всем сообщали, который час.
2: Это подарок нам всем.
4: Правильно.
5: Они висят слишком высоко.
2: Нет, они висят как раз на месте.
0: И часы с кукушкой очень обрадовались его словам.

0: Приближались зимние праздники. Все ходили с таинственными лицами и придумывали, что бы такое подарить друг другу. Мона прятала свою тайну в ящике для игрушек. Тайна была салфеткой, которую она вышивала для мамы. Но вот сегодня, когда Мона хотела достать из ящика салфетку, ее там не оказалось. Наконец, салфетка нашлась в углу, но она была измята, запачкана и испорчена. Мона, конечно, сразу догадалась, что напроказил Мортон. Но сейчас Мортон спал с таким невинным видом, что Мона рассердилась еще больше.
1: Противный мальчишка. Возьму его игрушки и швырну на пол. Вот как я сердита.
2: Ну, конечно, это очень плохо. Но самое плохое, что у нас так мало места. Здесь даже посердиться негде по-настоящему.
1: Как это негде? Разве мне сердитой надо больше места, чем не сердитой?
2: Конечно, несомненно. Вот, например, я, когда сержусь, убегаю из дому и оббегаю несколько раз вокруг нашего квартала. Чем злее бываю, тем больше бегаю. И несусь изо всех сил, так и бегаю. Ну, пока не устану настолько, что мне даже захочется вернуться домой и отдохнуть.
3: Что-то я не замечала, что ты имеешь привычку уходить, когда сердишься. По-моему, ты всегда сразу начинаешь кричать.
2: Это я кричу? Да, я всегда так сдержан, что вы никогда не видели меня сердиться.
1: Ну вот, если и вы начали ссориться, то я действительно не сделаю.
2: Тогда и я побегу.

0: Когда Мона обежала вокруг квартала три раза, она увидела Матса. Похоже было, что он, рассердившись, тоже бежал вокруг квартала.
1: И ты рассердился?
0: Матс только кивнул и побежал дальше. А Мона уже очень устала. Ей больше не хотелось бегать. Она перестала сердиться. Ей хотелось просто сесть на край тротуара и подождать Матса. И вдруг она увидела бегущего папу. Ох, если бы вы видели, как он бежал. Наверное, он был еще страшно сердит.

0: И в это время на улицу выбежала мама с Мортоном на плечах.
1: Ох, как я сердита!

0: только пока не перестану сидеться. Папа! Папа, посиди, отдохни!
1: Сейчас еще один кружок и вернусь!
0: Бедный папа, если бы вы знали, как он устал.
2: К дому подбежали Марен, Мартин и Марта. Потом Мац, мама с Мортоном на плечах. Она не смогла пробежать больше одного круга, ведь Мортон был не легче мешка с картошкой. Наконец, к ним подбежал папа, сделав последний круг. Он был краснее пиона, но зато он был добрым и довольным.
3: Теперь неплохо пойти домой и поужинать. Как вы считаете?
4: Конечно, конечно.
0: Папочка, а потом посидим в темноте.
3: Посидим.
4: Пойдемте, Марун, Мартин, Марта, Мили, Макс, вон они, поедем.
2: Когда им хотелось провести вечер особенно приятно, они гасили свет в комнате, и все садились к окну, и очень хорошо видели все, что происходит за их домом, на всей улице.

0: Вы слушали радиопостановку по повести норвежской писательницы Анны Катарины Вестли «Папа, мама, 8 детей и грузовик». Роли исполняли папа.
1: Это я.
0: Заслуженный артист республики Владимир Раутбард. Мама.
2: Это я.
0: Артистка Нина Никитина. 8 детей.
3: Это мы.
0: Заслуженные артистки республики Ирина Потоцкая и Нина Гуляева и артистки Рита Корабельникова, Аня Горюнова и Рая Губина. В передаче принимали участие артистка Ольга Аросева и заслуженные артисты республики Георгий Вицин и Анатолий Папанов. Ведущий.
4: Это я.
0: Заслуженный артист республики Юрий Яковлев. Постановка Александра Столбова. Музыка композитора Эдуарда Колмановского. Редактор Мария Краковская. Ассистент режиссера Надежда Киселева. Звукорежиссер Алексей Ромаренко. Операторы Ирина Карасева и Любовь Клочкова.

0: Давай знакомиться. Ваш нештатный корреспондент Гренкина Серафима.
1: А я что-то не встречала ваших корреспонденций.
0: Так ведь это же я в целях самосохранения подписываю Ираида Зоркая.
1: Ну теперь-то я припоминаю.
0: О, иначе нельзя. Живу как в тылу врага. Узнают, убьют.
1: А кто же ваши враги? Где они?
0: Да хотя бы у нас в доме полным-полно. Он сосед слева, семейка Сан-5. Он как есть спекулянт-валютчик. Она фарцовщица, детишки, двое тунеядцев, девчушка легкого поведения. И даже он выше. И горный дом, тип казино с напитками. Содержит жена инженера.
1: А вас никогда не привлекали за клевету?
0: Обязательно привлекали. Так ведь правду матку ее ведь не засудишь. Да ведь об меня ж дочка два прокурора зубы обломали. Крутили, вертели туды-сюды, допрос-запрос, а потом и говорят... Крепкий ты орех, Гренкина, нет под тебе статьи, вот честная пенсионерская.
1: Вы в каком районе живете?
0: Я-то в Бурыкинском, где нарсудьёй Дымченко Григорий Филиппович, но он меня знает. Знаешь, цветок человек, как зовите меня в Келеноре, так завсегда пальчиком и Гренкина. Будешь дано стаскать, вышлю из города. Юморист, я в его камере как своя.
1: И давно вы этим делом занимаетесь?
0: Начала в 52-м. Сперва, значит, писал в местные органы власти, в райисполком и горосполком, и потом республиканский. А вот уж как с полгода сигналю прокуратуру Союза, а иногда и прямо в Верховный Совет.
1: Да, это уже заметный рост.
0: Только безусловно, на шутку сказать, на дню же по 5 повесток приходит. Явиться до...

0: встретимся на улице Короленко в доме номер...
1: Мое дело прекращено за отсутствием судебной перспективы. И этими днями я вступаю на должность заведующего аттракционами летнего сада. Неплохо, а? Твердый оклад и комнатка в саду с видом на карусель. И все это сделала одна молоденькая журналистка, сестра справедливости. Так должны мы ей помочь спасти старуху? Мы обязаны. Действуйте, черт возьми. Пойте, пойте, танцуйте. Ходите на голове, но задание надо выполнить. Все, все, все, все. Я включаю магнитофон.
2: О, директор. Ну, директор, можете гордиться. У вас поет и танцует Барбара Гжишевская.
3: Я очень рад. Да, очень рад.
4: Ой, прошу прощения. Я немного репетировала.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Маэстро, позовите сюда оркестр.
5: Скорее. Минуту.
4: Это... Краковская песенка.
2: Да, песенка из Кракова.
4: Да, да. Называется «Ключи от моего сердца». Перевод. Перевод. Так. Я тебя не могу любить.
3: Почему?
4: Ну, почему? Потому что ключи от моего сердца забрал один человек. Маэстро, это просто. Ну, совсем просто. Так.
5: Краковяк.
4: О, да, краковяк.
5: Мадам. И...
4: О, ничего. Хорошо. Добре! Добре! Ой, хорошо!
5: С ума сойти! Андрей Гаврилович, это то, что нам нужно! Вот это наше лицо!
3: Да-да-да! Замечательно! Это хорошо, так хорошо!
5: Мадам, мы готовы!
6: Лодка. Кустарник стаял, поредели сосны. На неожиданном краю земли лежала лодка в золотых осколках последнего разбившегося солнца. Ни голоса, ни следа, ни тропы, кривая лодка и блестевший лед. Как будто небо под ноги легло. Лед звал вперед, сиял и улыбался большими белыми глазами. Лед. Он легким был, он крепким был, как мы. И мы пошли, и мы ушли б. Но лодка, она лежала строго на боку. Вечерние погнувшиеся доски нам говорили: здесь конец земли. За черным мысом вспыхнуло сияние, и золото в свинец перелилось. Ты написала на холодной льдине, не помню я и лед, и небеса, не помню тоже, что ты написала. Теперь та льдина в море далеко плывет и дышит глубоко и тихо. Как этот вечер в золотых осколках плывет в груди.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
8: Приветствуем вас.
9: Товарищ, товарищ, что вы ждете? Ну, надо же, сами задумали такое дело и не торопитесь. Давным-давно пора в дорогу.
7: А куда вы так спешите?
9: Как? Ну, вы же сами говорили, что сегодня мы отправимся на поиски клада. А я, признаться, с детства мечтал об этом. В общем, я с вами и готова тихать на край света.
10: Ну, нет, так далеко мы, пожалуй, не пойдем. А вот поторопиться нам действительно надо. Ведь сегодня у нас большая программа. Мы должны побывать на выставке.
8: Поболеть на стадионе.
7: Научиться водить автомобиль.
8: Поиграть в теннис.
7: И, наконец, рассказать радиослушателям несколько веселых историй из нашей рубрики «Калейдоскоп улыбок».
9: Подождите, а как же клад?

0: Мы разве не отправимся на поиски клада?
1: Правильно, еще и это надо успеть сделать. Так что, как видите, дел у нас предостаточно, и потому...
0: И потому давайте сразу же поплывем на поиски необитаемых островов. Обычно морские пираты именно там прячут свои клады. Словом, друзья, слушай мою команду. Поднять паруса!
1: Нет, нет, нет, нет, паруса поднимать не надо. Вы опять торопитесь. Сейчас мы отправимся не за тысячи километров, а гораздо ближе.
0: А нельзя ли поточнее указать ту географическую точку, которую вы нам предлагаете посетить?
1: Можно. Ленинградская железная дорога. Станция Бологое.

0: Надеюсь, ну что, теперь-то, друзья, мы наконец отправимся на поиски клада.
1: Нет, из вас настоящего кладоискателя никогда не получится.
2: Это почему же?
3: Уж очень нетерпеливый вы человек.
1: Да.
3: А еще Том Сойер, большой знаток в этом деле, утверждал, что когда ищешь сокровища, нужно набраться преогромного терпения, иначе ничего не найдешь.
0: Ну хорошо, хорошо, хорошо. Я постараюсь в самое ближайшее время выработать в своем характере это качество.
1: Нет, вы лучше скажите, поиски кладов – это единственное ваше увлечение? Или
0: нет, вы... нет, я еще футбольный болельщик, вот с таким стажем.
1: И замечательно. Значит, вам скучать сейчас не придется. Мы как раз собрались на стадион.
3: Да, там идет интересный футбольный матч. Так что мы сможем и поболеть, и послушать, о чем во время игры говорят сами футболисты.
0: А, и сразу видно, что вы не болельщица. Да будет вам известно, что во время встречи футболистам не до разговоров.
1: Интересно, что вы скажете, узнав вот эту историю.
4: Не помешаю?
3: Спросил защитник Кандыба, нападающего Головкина, вскоре после свистка судьи.
2: А что вы, ничуть. Хорошо, что вы меня сегодня персонально опекаете, вдвоем веселее. Я вот думаю, что нам мешает играть лучше? Знаете, этот вопрос в последнее время меня очень волнует.
4: Ну, однозначно ответить трудно. Нападающему защитники мешают, вратарь.
2: Но ведь другие игроки играют лучше, красивей. Головой практически никто играть не умеет.
4: А, вы правы. Хотя все условия для этого есть. Ой, кажется, вам пас.
2: А разве это мне? Такой пас можно считать адресованным, по крайней мере, 15 игрокам из 22. Вот, кстати, не умеют у нас дать точный пас.
4: Защитники мешают. Если бы без них...
2: А без них, пожалуй, было бы и неинтересно, скучно даже.
4: Вы мне льстите. Может, немного побегаем по полю, а? Нет, что, я защитник, а про вас в газетных отчетах могут написать, что нападающего почти не было видно на поле.
2: А вы отойдите чуть в сторону. В самом деле нельзя же стоять так близко даже при персональной опеке. Ну, побегайте, побегайте немножко. Двигаемся мы до обидного мало. А врачи рекомендуют, между прочим, бег.
4: А вы?
2: Не волнуйтесь, меня сейчас беспокоят другие проблемы. Может быть, ставя перед собой задачу только забить гол, мы себя ограничиваем. Может быть, надо ставить еще какую-нибудь цель или сверхзадачу?
4: Но у меня задача только вас держать.
2: А, вот видите, как узко. И вам интересно? А ведь насколько лучше было бы, если бы вы свободно двигались по полю? Кстати, читали о свободном графике работы? Работаете в удобное для вас время, зато с огоньком, с отдачей. Почему бы и нам это не попробовать? Почему обязательно отбывать на поле по два тайма? Выйди хоть на 10 минут до конца, но забей гол. Ха, неплохо придумано.
4: Да, не беспокойтесь. Лично меня заменят за 20 минут до конца игры. Мне нужно успеть в институт на вторую лекцию.
2: А может быть тогда, если не возражаете, побежим в штрафную, а? Там, кажется, будет угловой.
4: Нет, нет, нет. Простите, я буду держаться поближе к центру. Скоро перерыв. Все равно угловые подавать никто не умеет. А самое главное, мало, по-моему, у нас мыслящих игроков, а? Мало футболистов по-настоящему думающих, размышляющих на поле. О, а вот и свисток. Ну что ж, если вы не устали, во втором тайме продолжим беседу, а?
2: С удовольствием.
0: Товарищи, вы заметили, как я успешно работаю над своим характером? Вот судите сами, мне по-прежнему не терпится узнать, когда мы с вами отправимся на поиски сокровищ, но я молчу и ни о чем вас не спрашиваю.
1: Да, вы делаете потрясающие успехи, молодец. Скажу по секрету, вам осталось недолго ждать.
0: Значит, мы, наконец, отправляемся в путешествие. Отлично, летят, бегут пути, дороги, ух... Какую же из них мы выбираем, а?
3: А ту, что ведет на выставку.
0: Как? Наше путешествие опять откладывается?
1: Всего минут на 5. Мы только забежим на выставку, а потом сразу же займемся поисками клада.
0: Слушайте, а на выставке, наверное, много народу. Может быть, нам попробовать пробраться туда как-нибудь так... без очереди?
3: Нет уж, коллега. Во-первых, это нехорошо. А во-вторых...
1: Во-вторых, те, кто любят всюду проходить без очереди, рискуют попасть в ситуацию, которую описал поэт-сатирик из Казани Борис Ларин.
3: Говорят, мол, была б только сила, и плевать, что под кепкой внутри. друг за другом подходят к двери старичок и лохматый верзила. И верзила угрюмо ворча:
2: «Эка, сколько собралось народу!»
3: Старичка оттесняет от входа чуть заметным движением плеча. Но в дверях, обогнав старичка, обернувшись, он вдруг замечает, что того, как министра встречают, и в чем дело, не ясно пока. Тут является распорядитель, деловитый мужчина в очках, поздравляет того старичка:
5: «Вы же тысячный наш посетитель!
4: Вы позволите, я вас сниму!»
3: Вьется рядом фотограф со вспышкой, и вручают букетище пышный и транзистор на память ему. А в сторонке едва не ревет, безграничной досадой объятый, 999-й, проскочивший нахально вперед.
6: Расскажу тебе, кума.

0: Ну вот, а теперь, друзья, вперед на поиски сокровищ.
1: Представляю, какие неожиданности и опасности поджидают нас в пути. Знаете, я читал, что морские пираты нередко прячут свои сокровища на дне океана. А еще они любят взрывать сундуки в пещерах. Но особенно им нравятся необитаемые острова. В общем, командуйте, куда нам сейчас плыть, лететь, ехать?
0: Да мы можем и пешком дойти. Здесь идти-то всего 5 минут.
1: Неужели клад запрятан так близко?
0: Да, идемте, я покажу.
1: Друзья, подождите минутку. Я только быстренько просмотрю вот эти объявления.
0: Ой, вас не понять, дорогой коллега. То вы нас торопили, а то вдруг в самый решающий момент остановились перед доской объявлений. Что вы там нашли?
1: Понимаете, я всегда читаю эти объявления. Иной раз среди них попадаются очень смешные. Честное слово.
0: Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь написано. Так...
2: Сберегательной кассе требуется временно грамотный пенсионер для начисления процентов.
1: К сведению заказчиков, открыта мастерская по срочному ремонту обуви. Ремонт производится в присутствии заказчика в течение 24 часов.
3: К сведению отдыхающих в нашем санатории. Распорядок работы буфета в праздничные дни. В праздничные дни... Буфет не работает.
4: Граждане-пассажиры, автобус рейса Гайворон-Харьков по прибытию опаздывает из-за опоздания.
5: Товарищи жильцы, в связи с ремонтом крыши просим снять индивидуальные антенны. Лица, не снявшие с крыши антенны, будут сброшены на землю.
0: Уважаемые посетители, у нас в столовой самообслуживание. Покушал, убирайся сам.
6: Граждане пассажиры, в вагоне находится живой кондуктор. Деньги за проезд платить ему.

0: Ну так что, друзья, будем искать клад или откажемся от этой затеи?
1: Конечно, будем.
0: Тогда давайте пройдем вот по этой улочке, потом направо свернем. Видите, строят новый дом. Ну, как раз туда нам и нужно. Клад там.
2: Витька Кусторогов заглушил мотор и вылез из кабины. На дне котлована, под ковшом экскаватора, облепленный мокрой глиной, лежал диковинный кувшин. Примерно такие только поновее продаются в магазинах сувениров и салонах для новобрачных. Витька взвесил находку на ладони, прикинул, сколько составит четверть этого веса, и заулыбался. Пробка не поддавалась, пришлось поддеть ее гвоздем. Содержимое кувшина зашипело и вдруг уверенно материализовалось в приветливого гражданина при челме и бороде. Витька весь обмяк и опустился на гусеницу экскаватора.
3: «Я это дело так понимаю», —
2: без лишних приветствий и предисловий сообщил Джин.
3: «Исконное стремление человека к доброте, да осветит печать мудрости твое чело».
4: «Чего?»
3: «Я говорю, уважаемый, доброта, как критерий разума и порядочности, может воплотиться по одному лишь мановению твоей драгоценной десницы».
4: «Чего?»
3: «Чего, говорю, желаешь?» «Хозяин, приказывай, дворец там или сад какой-нибудь разбить, или, опять же, принцессу, красавицу».
4: «Не, вот этого не надо».
2: Витька Кусторогов поскреб затылок.
4: «А вот, если бы хорошего кафелю ящиков 7 или 8, эдакий голубенький, в цветочек, мое ж».
2: Старик снисходительно улыбнулся и прилежно перевоплотился в 8 ящиков кафеля.
4: «Ох, обалдеть!»
2: Восхитился Витька, подтаскивая ящики один за другим к дыре в заборе. Потом, увидев случайного прохожего, закричал:
4: «Эй, мужик, тебе кафель нужен?»
2: Пораженный Джин обиженно махнул рукой и, что-то ворча себе под нос, полез в свой кувшин.
3: «Ах, тох тебе, тох тебе, тох тох тох тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох тебе, тох теб

0: Все. Мы тут посовещались и решили взять тайм-аут.
1: Правильно. У нас сегодня очень насыщенная программа, так что нужно немножко отдохнуть. И потом столько волнений было с этим кладом.
2: А может быть, тогда сыграем в теннис? Да будет вам известно, что теннис мгновенно снимает усталость, делает человека бодрым, веселым, молодым. А главное, эта игра очень успокаивает нервы.
3: Надо же, а мы не знали, что вы такой большой любитель тенниса. И давно вы подружились с ракеткой.
2: Да как вам сказать? Если честно, то пока я овладеваю теоретической частью этой игры, но скоро перейду от теории к практике. Да-да, я уже даже купил себе белые шорты, белые кроссовки. В общем, на днях выйду на теннис. А что, да. Вы мне что, не верите?
3: Да нет, верим. Просто вы очень похожи на героя юмористического стихотворения «Любитель тенниса». Но мы все-таки надеемся, что вы не пойдете по его стопам.
2: Ну, не говорите загадками, лучше прочтите эти стихи.
3: Пожалуйста. Люблю побегать в теннисишко, по корту мячик погонять. Люблю с ракеткой под мышкой в костюме фирменном гулять. Люблю хорошую подачу словечком «фора» оценя. Удар ошикать неудачный, чтоб только слышали меня. Люблю отдать в конце недели на обод струны натянуть. Знакомством личным с Митревелли люблю порою щегольнуть. Люблю азарт спортивных игр, но главная душе награда — когда на улице дожди, и мне на корт идти не надо.
4: Как отблески далекого былого, как древних празднеств отдаленный гул, висят у нас на стене.

отца. В семье я не остался без внимания. Решали все, что для меня важнее. Отец считал фигурное катание, а мама утверждала, что хоккей. Я на коньки вставать не стал, велосипед.

0: друзья, надеюсь, что, взяв тайм-аут, вы хорошо отдохнули?
1: Ну, во всяком случае, усталыми мы себя не чувствуем.
0: Отлично! Ведь сейчас нам с вами придется нелегкое дело. Будем учиться водить автомобиль.
2: Ой, действительно трудное это дело. Например, я уже второй раз поступила на курсы начинающих водителей. На занятиях вроде все понимаю, а вот экзамены сдать не могу. Такие вопросы задают, такие вопросы...
1: Например,
2: вот меня спрашивают, что вы будете делать, если вдруг услышите в моторе сильный шум? Ну как что, отвечаю? Включу погромче радио.
1: А экзаменатор что?
2: Попросил прийти на экзамен еще раз. Нет, видно, мне никогда не получить права.
3: Так ведь права это еще не все. Поверьте мне, что даже наличие этих самых прав не избавит новичка от некоторых, скажем так, неожиданностей.

0: на физиономии водителей.
1: Да тебе говорят, простофиля.
0: Я вздрогнул, смахнул пот, судорожно вцепился в баранку. Дали зеленый, и машины устремились вперед. Я поспешно воткнул передачу, машина взревела, сделала какой-то жалкий скачок и, задрожав, заглохла. Сзади послышались нетерпеливые гудки.
1: Ты какую передачу включил, недотёпа?
0: Донеслось из набиравшего скорость такси. Я растерянно посмотрел на рычаг переключения скоростей и униженно улыбнулся. Была включена третья. Я торопливо включил первую скорость. Автомобиль ответил таким скрежетом и лязгом, как будто его оскорбили морально и физически.
1: Сцепление выжми, растяпа!
0: Бросил на ходу водитель самосвала. Струйка холодного пота скатилась у меня между лопатками. Что я мог возразить им, ассам городских улиц и шоссейных дорог? Я чувствовал себя одиноким и подавленным. Со всех сторон неслись разъяренные гудки, а я беспорядочно дергал рычаги и нажимал педали, но от волнения ничего не получалось. В зеркальце заднего вида показался МАЗ. Из кабины его высунулся шофер, такой же внушительный парень, как и машина, которой он управлял.
1: «Пешком надо ходить, дядя», —
0: посоветовал он.
1: «Для здоровья полезней».
0: Он подал свой МАЗ чуть вперед, и когда его выхлопная труба поравнялась с своим окном, газанул. В салоне моей машины сделалось темно, как ночью. Наконец мне удалось сдвинуться с места. Это было очень кстати, потому что находившийся в метрах стайн-инспектор начал проявлять ко мне интерес. Когда я проезжал мимо него, он выразительно погрозил мне жезлом. Не помню, как я добрался до дома. Мои последующие выезды мало чем отличались от первого. От водителей я узнал о своей персоне очень много нового и интересного. Постепенно, однако, кое-что у меня стало получаться. И, наконец, наступил такой день, когда я отъездил без замечаний со стороны. Я почувствовал себя настоящим водителем. А еще через несколько дней, увидев на перекрестке зазевавшегося «Жигуленка», я высунул голову в окно и крикнул: «Эй, заснул, что ли, растяпа?»

0: Товарищи, а как же ваши обещания? Передача подходит к концу, мы совсем забыли про рубрику «Калейдоскоп улыбок». А ведь в начале встречи мы обещали радиослушателям рассказать несколько забавных микроисторий.
1: Ничего страшного, у нас в запасе еще имеется несколько минут, и мы вполне успеем сдержать свое слово.
0: Замечательно.
1: Короче, будем считать традиционную рубрику нашей передачи «Калейдоскоп улыбок»
2: открытой!

0: Ты знаешь, что делают баскетболисты, когда не играют в свой баскетбол?
1: Что?
0: Они ходят в кино и садятся обязательно впереди меня.
2: В ресторане.
1: Будьте любезны, принесите мне, пожалуйста, телефонную книгу. Я должен найти один адрес.
3: К сожалению, телефонного справочника у нас нет. Но мы можем предложить, если вы не возражаете, книгу жалоб. В ней вы найдете адреса практически всех жителей нашего города.
2: Художник.
4: Дедушка, мне бы очень хотелось изобразить вас в красках.
3: О, нет, нет.
4: Но я заплачу вам.
3: Так-то, ну так. Ну как я потом отмоюсь?
2: Интересно, что с нашими соседями? Они уже 3 дня не шумят и не ссорятся.
5: Ну, наверное, так поссорились, что больше и не разговаривают друг с другом.
2: Ну, Машенька, наконец-то перестала плакать. Давно бы так.
6: Нет, я просто сделала перерыв на мороженое.
2: Заведующий входит в отдел и возмущенно говорит одному из работников.
3: На этой неделе я уже 3-й раз ловлю вас на том, что вы бесите.

0: бездельничаете. Объясните мне причину.
1: Причина очень простая.
2: С обидой отвечает работник.
1: У вас новые ботинки на мягкой подошве.
3: В антракте зритель спрашивает у билетерши.
1: Почему актеры на сцене постоянно звонят по телефону?
4: А у нашего суфлера насморк, и он работает на дому.
5: На зрелищах народных в Древнем Риме, когда в борьбе вдруг не везло рабу, вы криками и жестами своими решали гладиатора судьбу. Хотите, не хотите ли, но старых истин нам не позабыть. В театре только зрители всегда решают, быть или не быть. Прошли тысячелетия, но все же мы в зал глядим с надеждой каждый раз. И каждый раз мы ждем от вас того же, чего вы ждали только что от нас. Актеры справедливо полагают, что между нами вечная черта. Но как глаза нам ваши помогают, как помогает ваша доброта. Хотите, не хотите ли, но старых истин нам не позабыть. В театре только зрители всегда решают, быть или не быть. Когда вино уже смешалось с ядом, Сальери вдруг замешкался слегка. Но кто-то в зале вдруг сказал:
6: «Не надо!»
5: И у злодея дрогнула рука. Вдруг в сельском клубе Гамлет покачнулся. Его настиг предательский клинок. И горький шепот к сцене потянулся: «Ты потерпи, все заживет, сынок!» Хотите, не хотите ли, но старых истин нам не позабыть.

0: Ora, cibernetica, oa. Ora, електроніка. Ні. А голова на що?
1: Голова?
0: Черепок. Он ведь варит, кумекает, шарики бегают. Мысль движется, мозги шевелятся, думает человек, соображает. Руки, ат-два, ат-два, зарядка, придумали, лишь бы не работать. Лишь бы дурака валять, здоровенный бугай. Еле поднимает, пустую воздух перемалывает, пусть он камни таскает. Камни выгонят с углем, и платить ему не надо. Он же за гири деньги не берет, а? Ежели у нас народ, ежели у нас весь трудовой народ, по утрам вместо физзарядки будет яму копать, уям еще-то будет. Туда и воды накачать, и этих водоплавающих гусей. Перспектива через год на каждого. Во! По два гуся. Не, по четыре. Вместо физзарядки. Во! Во! Ноги, футбол. 22 бугая, один мяч перекатываются. А вы дайте каждому дайте этот каток. Да конец, 22 бугая на полтора часа. Полтора часа на 22 бугая. Два пишем, семь на ум пошло. Они все поле заасфальтируют. А еще зрители по рублю дадут. 100 000 зрителей по 1 рублю. Это будет? 100 000 зрителей по 1 рублю. Это будет? 6 пишем. 8, 2, 4, 0, 6, 5, 17. Сумасшедшие деньги. Марафонцы видали? Страус 40 километров бегом дает. Его кто-нибудь использует, он уже порожняком бегит. А если он почту захватит, а сюда еще мешок с крупой, в глубинку у нас же составы освободятся, парохода, грузовики, велосипеды, роли. Слушай, у нас такое будет? У нас такое? У нас... Кто у нас еще остался? Кто? Кто у нас эти артисты-музыканты эти? Ревматики-склеротики? Прочий боевой отряд? Физически маломощных хлепаков. А съеб, стой. Ну-ка. Их на легких работах использовать. Балерину видали? Она вертится, аж в глазах рябит. Фу, привяжи к ноге динамо. Пусть она ток дает в недоразвитые районы. Ты кто, иллюзионист, фокусник? У тебя из ведра курица вылетает? Поди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если ты честно будешь работать. Писатель, как он пишет, видали? Он ходит, он обдумывает. Что он напишет, еще неизвестно. А пока он ходит, привяжи к ему рычаг. Ать. Вот он уже воду качает. Хоть какая польза. Вот так каждого использовать. Вот так. Такое будет. Слушай, такое состояние блага. Такой, понимаешь, прогресс. В смысле урожай. Вместо голубей дурных на заборах, во, индюки будут сидеть. А когда вперед-то скакнем. Только надо, чтоб каждый был.

0: Ты не наследница Клероны. Не для тебя свои законы владелец Пинда начертал. Тебе немного Бог послал. Твой голосок, телодвижение, немые взоров обращения не стоят, признаюсь, похвал и шумных плесков удивления. Жестокой суждено судьбой тебе, актрисой, быть дурной. Но, Хлоя, ты мила собой, тебе во след толпятся смехи, сулят любовникам утехи, и так венцы перед тобой и несомнительны успехи. Ты пленным зрителя ведешь, когда без такта ты поешь, недвижно стоя перед нами, поешь и часто не в попад, а мы усердными руками все громко хлопаем, кричат: «Браво, брависсимо, чудесно!» Свистки сатириков молчат, и все покорствуют прелестной. Когда в неловкости своей ты сложишь руки у грудей или подымешь их и снова на грудь положишь, застыдясь, когда Милона молодого лепечешь что-то не для нас, в любви без чувства уверяешь или в беспамятстве, в слезах, холодной, испуская ах, спокойно в креслы упадаешь, краснея и чуть-чуть дыша, все шепчут: ах, как хороша! Увы, другую посвистали, велико дело красота! О, Хлоя, мудрые солгали, не все на свете суета. Пленяй же, Хлоя, красотою! Стократ блажен любовник тот, который нежно пред тобою, осмелясь, о любви поет, в стихах и прозою на сцене тебя клянется обожать. Кому ты можешь отвечать, не смея молвить об измене? Блажен, кто может роль забыть на сцене с миленькой актрисой, жать руку ей, надеясь быть еще блаженней за кулисой.
1: Слушаем спектакль, который поставлен на Санкт-Петербургском радио по антиутопии Евгения Замятина «Мы». Самая прославленная антиутопия, одна из самых знаменитых. Говорят, именно от нее отталкивался Олдос Хаксли. Говорят, без замятинской антиутопии не существовало бы романа Оруэлла. Мы выбрали этот спектакль, потому что он никогда раньше не шел в нашем эфире. А жаль. А еще, конечно же, потому что одну из ролей играет Светлана Крючкова. Замечательная, потрясающая, мощная актриса. Под стать Крючковой Валерий Ивченко и Андрей Толубеев. Итак, слушаем первую часть спектакля. Страшная картина общества, где у людей нет имен, только порядковые номера, где человек не имеет права на индивидуальность и свободу, где все под контролем и по расписанию.

0: Работают все радиостанции и телеканалы единого государства.
1: Через 120 дней заканчивается постройка интеграла.
0: Близок великий исторический час, когда первый интеграл совьется

0: надвигающим интегралом проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной.
1: Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, быть может, еще в диком состоянии свободы.
0: Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш гол заставит их быть счастливыми.
1: Но прежде оружие мы испытаем слово!

0: всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии единого государства.
1: Это будет первый груз, который понесет интеграл.
0: Да здравствует единое государство!

ЯД-503, строитель интеграла, слово в слово записал сегодняшнее сообщение государственного радио и государственной газеты. Я шлю вам, неведомые мои далекие читатели, этот небывалый призыв, этот сладостный приказ, этот межзвездный императив проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да, разогнуть дикую кривую, выпрямить ее, потому что линия единого государства – это прямая, мудрейшая из линий. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю, точнее, что мы думаем. Именно так мы. И пусть это «мы» будет заглавием моих записей. Но ведь это будет производное от нашей жизни. От математически совершенной жизни единого государства. А если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет. Верю и знаю. Я вынужден прервать свои записи. Начинается час прогулки. Сейчас я увижу О. Милую О. Мне всегда казалось, что она похожа на свое имя. Сантиметров на 10 ниже материнской нормы, оттого вся круглообточенная. И розовое «О» рот раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще круглая пухлая складочка на запястье. Такие бывают у детей.

0: Чего? Нынче утром я был на Эллинге, где строится интеграл, и вдруг увидел станки. С закрытыми глазами самозабвенно кружились шары регуляторов. Мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево. Гордо покачивал плечами балансир. В такт неслышной музыки приседала долото толбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубоватым солнцем.
1: Да, солнце. Красиво.
0: Но почему красиво? Почему танец красив? Потому что это не свободное движение. Потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной эстетической подчиненности идеальной несвободе. И вот мы сейчас на прогулке мерными рядами по четыре, отбивая такт, шагаем. Тысячи номеров в голубоватых юнифах с золотыми бляхами, с номером на груди. А мерные такты. Тра-та-та-там, тра-та-та-там. Эти сверкающие на солнце медные ступени, с каждой ступенью мы поднимаемся все выше, в головокружительную высоту. Чудесно, не правда ли?
1: Да, чудесно. Весна.
0: Ну вот, не угодно ли весна?
1: Да.
0: Ах, женщины.
2: Простите, но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно.
3: Ваше сравнение, конечно же, чрезвычайно, но я, глядя на все это, в самом деле думал о творении, о том, что сотворено нашим государством, о том, какая непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним.
2: Но почему же непроходимая? Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе. Барабан, батальон, шеренги. Ведь это тоже было.
3: Да как можно? Как можно видеть даже какое-то родство? Те марширующие шеренги насильственно, принудительно собранных дикарей, и мы, вышедшие на прогулку.
2: Да-да, вышедшие в точно означенный числовой скрижалью час, влекомы одним и тем же побуждением, не так ли? Это ведь ваши мысли?
3: Вы правы. Мои и ваши. И О-90. Мы все так думаем. Не один, а все. Не я, а мы. Мы так, к счастью, одинаковы.
2: Вы уверены?
3: Разве не так?
2: Ну, разве я похожа на вашу спутницу? Или мой спутник на вас? Увы.
3: Ничего не увы. Наука растет, и ясно, если не сейчас, так через 50-100 лет.
2: Даже носы у всех.
3: Да, носы. Раз есть все равно какое основание для зависти, остается необходимость уравнивать. Раз у меня нос пуговица, и у другого...
2: Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже классический, как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка руки.
3: Я терпеть не могу, когда смотрят на мои руки. Лохматые обезьяньи.
2: Да, это прелюбопытный аккорд.
1: Он записан на меня.
3: Милая О, это совершенно ни к чему.
4: Личный час кончился. Кстати, позвольте представиться. С-4711.
0: Очень приятно. Мне кажется, знакомо ваше лицо. Я вас где-то встречал.
4: Возможно. До свидания.
2: До встречи, Д. Загляните послезавтра в аудиториум 112.
3: Если у меня будет наряд именно на этот аудиториум.
2: Будет.
1: Наконец-то.
3: Эта женщина на меня действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. Как я рад, что мы остались с вами вдвоем. О.
1: Я бы так хотела сегодня прийти к вам. Опустить шторы. Именно сегодня, сейчас.
3: Смешная
0: Вы же не хуже меня знаете, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Ведь вы же были у меня только вчера.
1: Да знаю.
0: Давайте я вас поцелую и разойдемся. Вам направо, мне налево. Просмотрел все записанное вчера и вижу, я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать, быть может, вы, неведомые, кому интеграл принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как часовая скрижаль, личные часы, материнская норма, зеленая стена, благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Я не могу себе представить город, не одетый зеленой стеною. Не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы скрижали. Скрижаль. Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось иконой. И мне хочется слагать стихи или молитвы, что одно и то же. Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о скрижаль, о сердце и пульс единого государства. Много невероятного мне приходилось считать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это. Как тогда? Тогдашняя, пусть даже зачаточная, государственная власть могла допустить, чтобы люди жили без всякого подобия нашей скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, без всякого контроля над сексуальной жизнью, без наших материнской и отцовской норм. Вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову. Некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили. Вот этого я никак не могу осмыслить. Но откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада? Чему можно требовать от них, если даже в наше время откуда-то со дна из мохнатых глубин еще изредка слышно дикое обезьянье эхо? К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей. Их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжкая рука благодетеля. У нас есть опытный глаз хранителей. Да, кстати, теперь вспомнил. Этот вчерашний на прогулке представленный С-4711. Кажется, мне случалось видеть его выходящим из бюро хранителей. Точно, это был он. А теперь, понимая, чего у меня было, это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда это странное И 330 при нем звонят спать. 22:30. До завтра.
5: Уважаемые номера, мы пригласили вас сегодня в этот аудиториум, чтобы вы познакомились с одним из последних изобретений.
6: Но вначале, как всегда, пусть ваши голоса сольются в гимне единого государства.

0: Слава благодетелю!
1: Слава! Слава! Слава! Слава! Слава!
0: Уважаемые номера! Сегодня основная тема лекции – музыка, математическая композиция. Сегодня вам будет продемонстрирован недавно изобретенный музыкометр.
2: Так, я действительно получил наряд на аудиториум 112, как она мне и говорила. Но где же она? Нет-нет, нынче вечером в 21 придет О. Я хочу видеть только О.
0: Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до 3 сонат в час. А с каким трудом давалось это нашим предкам? Они могли творить, только доведя себя до припадков вдохновения, неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось. Музыка Скрябина, 20 век.
2: До сих пор мне все в жизни было ясно, а сегодня не понимаю, где она?
0: Этот черный ящик на эстраде они называли рояльным или королевским, что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка... Впрочем, вы сами сейчас услышите номер И-330. Прошу вас.
2: И... Какой фантастический костюм. Улыбка. Ослепительные зубы.

0: дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь. И, конечно, они кругом меня правы, смеются. Только немногие. Но почему же и я? Я? Эпилепсия, душевная болезнь, боль. Медленная сладкая боль, укус, и чтобы еще глубже, еще больнее. Что это я? Это только нелепая трескотня струн.
1: Ну, а теперь вы получите наслаждение, слушая нашу музыку. Пожалуйста!
0: Наконец-то!

0: Милый.
1: Милая О, дайте ваш розовый ротик.
0: Не забудьте взять мой билетик и оторвать талон.
1: Розовый ротик, розовый билетик.

0: Ай, милый, милый. Ой, а что это? Тетрадь у вас? Вы составляете трактат? Или, может, поэму?
1: Я записываю то, что вижу, что думаю. Точнее, что мы думаем.
0: Как интересно.
1: Я решил быть предельно откровенным в своих записях. Пусть они, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже незначительных мозговых колебаний.
0: Вы обо мне пишете?
1: Да, и о вас. Эти записи, я верю, прочтут где-нибудь на Венере, на Марсе, в соседней вселенной. Словом, там, куда их доставит наш космический интеграл. Может быть, существам, которые прочтут их, я помогу достичь нашего математически безошибочного счастья.
0: Прочтите. Ну, прочтите мне.
1: С удовольствием. Ну, вот хотя бы эта запись. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно сказал умную вещь. Любовь и голод владеют миром. Эрго, чтобы овладеть миром, человек должен овладеть владыками мира. В 1935 году, до основания единого государства, была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2% населения земного шара. Зато эти 0,2% вкусили блаженство в чертогах единого государства. Естественно, что, подчинив себе голод, единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец, и эта стихия была побеждена, то есть организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический лекс сексуалис. Всякий из номеров имеет право как на сексуальный продукт на любой номер. Абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас. Два раза в день от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки. Это установленные часовой скрижалью личные часы. До них мы единомиллионно встаем, начинаем работу, сливаясь в единое миллионнорукое тело в одну и ту же назначенную скрижалью секунду, подносим ложки ко рту, идем в аудиториум, в зал тейлоровских экзерсисов, отходим ко сну. Но в личные часы вы увидите, в комнате у одних целомудренно опущены шторы, другие мерно по медным ступеням марша проходят проспектом, третий, как я сейчас, за письменным столом. Но я твердо верю, пусть назовут меня идеалистом и фантазером, я верю, раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле. Когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в часовую скрижаль. Ну вот.
0: Милый. Если б только вы... Если бы вы...
1: Ну что? Что если бы? Что если бы? Что, опять о ребенке? Ну, не мне же вам объяснять, что вы, будучи на 10 сантиметров ниже материнской нормы, не имеете права родить ребенка. Опять с вами, неведомый читатель, я говорю так, как будто бы вы, ну, скажем, старый мой товарищ, Р-13, поэт. Странно. Я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории. Я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутинно и крестом какой-то четырехпалый икс. Или это мои лапы? И руками ты их не назовешь. Мои лапы. Ну и мохнатые лапы, которые так долго были у меня перед глазами. Я не люблю говорить о них. Я не люблю их. Это след дикой эпохи. неужели во мне действительно капля той крови? Той крови, что отгорожена от нас зеленой стеной. Хотел зачеркнуть все это, потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил, не зачеркну. Знаете же обо мне все, вплоть до сокровенного. Идеал, это ясно, там, где уже ничего не случается. А у нас, вот не угодно ли, в государственной газете сегодня читаю, что на площади Великого Куба через 2 дня состоится праздник правосудия. Стало быть, опять какой-то из номеров нарушил ход великой государственной машины. Опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое. И кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это было в течение личного часа, то есть в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств. Но все же...
2: Д-503?
1: Да.
2: Свободны?
1: Да.
2: Это я. И-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в древний дом. Согласны? Согласны?

0: Что, милые, домик мой пришли поглядеть?
1: Да, бабушка, опять захотелось.
2: Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, знаю, знаю. Ну ладно, одни идите, я уж лучше тут, на солнышке.
1: Люблю я ее, старуху эту.
3: За что?
1: А не знаю. Просто так, за что?
3: Неясно.
1: О, я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не просто так любовь, а потому что любовь. Все стихи должны...
3: Ясно. Это называлось у них квартира.
1: Правильно.
3: Какая неорганизованная, дикая пестрота красок и форм.
1: Сумасшедшая пестрота.
3: А это тот же королевский музыкальный инструмент, что тогда...
1: Да, тот же.
3: Какой хаос во всем. И в этой их музыке, и вокруг. Белая плоскость вверху.
1: Это потолок.
3: Темно-синие стены, красные, зеленые переплеты их книг.
1: Желтая бронза канделябр, статуя Будды. Это самая моя любимая. Точнее, самая нелепая из всех их квартир.
3: Или еще точнее, государств. Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных...
1: Ну да, ясно. Идемте дальше. Это детская.
3: Дети в ту эпоху были тоже частной собственностью.
1: Ужасная дикость, не так ли? А это спальня.
3: Зеркала, угрюмые шкафы. Наше теперешнее прекрасное, прозрачное, вечное стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков окон.
1: И подумать... Здесь просто так любили, горели, мучились. Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии. Не правда ли?
3: Да, нелепая. В сущности, человек устроен так же дико, как эти вот нелепые квартиры. Человеческие головы непрозрачны. И только крошечные окна внутри, глаза.
1: Ну вот мои глаза. Что вы в них видите? Ну что? Я нелепа. Как эта квартира? Ага. А в этой шляпе? Еще нелепее, да?
3: Послушайте, вы ясно хотите оригинальничать, но неужели вы...
1: Ясно. Быть оригинальным значит выделяться среди других. Следовательно, быть оригинальным – это нарушать равенство. И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным», у нас значит только исполнять свой долг, потому что...
3: Да-да, именно, и вам нечего...
1: Хорошо, хорошо. А теперь взгляните на эту статую курносого поэта. Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели, нет, поклонялись им. Какой рабский дух, не правда ли?
3: Ясно. То есть я хотел сказать...
1: Ну да, я понимаю, но ведь в сущности это были владыки посильнее коронованных. Отчего же их не изолировали, не истребили? У нас?
3: Да, у нас их... Послушайте, вы не находите, что уже пора? Уже без 10:17.
1: А если бы я вас попросила остаться здесь со мной?
3: Послушайте, вы сознаете, что говорите? Через 10 минут я обязан быть в аудиторию.
1: И все номера обязаны пройти установленный курс искусства и наук. В медицинском бюро у меня есть один врач. Он записан на меня. И если я попрошу, он выдаст вам удостоверение, что вы больны. Ну?
3: Вот даже так? А вы знаете, что как всякий честный номер, я в сущности должен немедленно отправиться в бюро хранителей?
1: А не в сущности... Мне страшно любопытно, пойдете вы в бюро или нет.
3: Вы остаетесь? Вы позволите мне взять Айру?
1: О, да, конечно. Пожалуйста.

0: ночи мне впервые приснился сон. Красный королевский инструмент, медный Будда, детские кроватки, какой-то смертельно сладостный ужас. Что за абсурд? Ясно, болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Но мы-то знаем, что сны – это серьезная психическая болезнь. Утром в 7 бодрый хрустальный колокольчик. Вставать? Справа и слева сквозь хрустальные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, свою юнифу, свои движения, повторенными 1000 раз. Это бодрит. Видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота. Ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота. И тут вдруг я вспомнил, что не пошел вчера в бюро хранителей и не сделал заявление. Надо сделать это сегодня. В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, изящное тело интеграла. Закрыв глаза, я мечтал формулами. Я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать интеграл от земли.
1: Простите, я вас задел.
2: А, ничего, ничего, пожалуйста. Ах, это вы? Вы ведь из бюро хранителей. Я не ошибаюсь?
1: Ну и что?
2: Я, видите ли, вчера был в древнем доме.
1: Что ж, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.
2: Но, понимаете, был я не один. Я сопровождал номер И-330.
1: И-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.
2: Да-да, как же, очень.
1: Вы читали сегодня газету?
2: Нет. А что?
1: Вот вам газета. Простите, я выхожу.
2: По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождения от благодетельного ига государства. Освобождение? Изумительно. До чего в человеческой природе живучи преступные инстинкты. Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как, ну, как движение аэро и его скорость. Скорость аэро равна нулю, и он не движется. Свобода человека равна нулю, и он не совершает преступления, это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились, как вдруг какие-то жалкие недоумки. А я? Я не понимаю, почему я немедленно вчера же не отправился в бюро хранителей? Сегодня же после 16 иду туда непременно.
3: Гулять?
2: Нет, не гулять. Мне надо в бюро хранителей.
3: Бюро хранителей?
2: Вы, женские номера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно не способны мыслить абстрактно. Извините, но это просто тупость.
3: Вы идете к шпионам. А я был достал для вас в ботаническом музее веточку ландышей.
2: Ну почему а я? Почему это а? Ну совершенно по-женски. Ну вот он, ваш ландыш. Ну, нюхайте. Хорошо?
3: Да.
2: Да?
3: Да.
2: Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии запах, что это хорошо или плохо? Не можете. Ну вот. Есть запах ландыша, есть мерзкий запах белины. И то, и другое запах. Были шпионы в древнем государстве. И есть шпионы у нас. Да, шпионы, я не боюсь этого слова. Но ведь ясно же, там шпион – это белина. Тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да. И я ничего не вижу смешного. Ну, ничего смешного.
3: Ой, какой вы сегодня. Вы не больны?
2: Я? Да. А ведь и правда. Я болен.
3: Так вам надо сейчас же к врачу. Вы же понимаете, вы обязаны быть здоровым. Смешно доказывать вам это.
2: Ну, милая, ну, конечно же, вы правы. Абсолютно правы. До свидания.
3: До свидания. Если хотите, я приду к вам вечером в свой личный час.
2: Да-да, приходите. Мы вместе порешаем задачи из старинного задачника. Это очень успокаивает и очищает мысли.
3: Хорошо.
2: Давно в школьные годы со мной случился корень квадратный из минус единицы. Однажды громкоговоритель математик рассказал об иррациональных числах. И помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу квадратный корень из минус единицы. Выньте из меня корень квадратный из минус единицы». Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное. Он пожирал меня. Его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне рацио. И вот теперь снова корень из минус единицы. Я пересмотрел свои записи, мне ясно. Я хитрил сам собой. Я лгал себе. Только чтобы не увидеть этот иррациональный корень. Это все пустяки, что я болен и прочее. Я мог пойти туда. Неделю назад, я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь? Почему? Вот и сегодня, ровно в 16:10, я стоял перед сверкающей стеклянной стеной бюро хранителей. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юнив. Как лампады в церкви теплятся лица. Они пришли, чтобы совершить подвиг. Они пришли, чтобы предать на алтарь единого государства своих любимых, друзей, себя. А я рвался к ним, с ними.

0: За стенкой боитесь заглянуть, да. Выгляните и глаза зажмурите, да.
1: Стены – это основа всякого человеческого...
2: Как чудесно, что я вас встретила.
1: Действительно чудесно. Знаете что? Пойдемте все вместе, посидим у меня, порешаем задачки.
2: Сегодня я... у меня сегодня талон Кэр. Вечером он занят, так что...
0: Ну, чего там? Нам с ними и полчаса хватит. Так ведь, о?
2: Угу, конечно.
0: Ну вот, мы сопроводим вас. До задачек ваших я не охотник, поэтому лучше пройдемся.
2: Замечательно.
1: Вы, друг поэт, верны себе. По математике вы всегда шли в хвосте.
0: Зато вы в математике опередили всех. Ну, а как же ваш интеграл? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните, гоните, а то мы поэты столько вам настрочим, что и вашему интегралу не поднять. Каждый день от 8 до 11.
1: А вы тоже пишете для интеграла? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.
0: Сегодня ни о чем. Другим занят был.
1: Чем другим?
0: Чем-чем. Ну, если угодно, приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот из наших же поэтов. 2 года сидел рядом, как будто ничего, и вдруг на тебе. Я, говорит, гений, гений выше закона. И такое наляпал. Да, ну что.
2: Бедный гений.
1: К счастью, допотопные времена всевозможных гениев, Шекспиров и Достоевских, или как их там, прошли.
0: Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью. Мы счастливейшие, среднее арифметическое. Как это у вас говорится? Проинтегрировать от нуля до бесконечности, от кретина до Шекспира, так?
2: Мы уж пришли. До свидания, милый Д.
1: Милая О, милый Р, я был рад побыть с вами. Отдохнуть в нашем треугольнике. Пусть неравнобедренном, но треугольнике.
0: Я же сказал вам, что вы поэт. Неравнобедренный треугольник – это символ.
1: Математический, заметьте.

божественный светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, болезнях, и все хрустально неколебимое, вечное, как наше новое стекло. Площадь Великого Куба. 66 мощных концентрических кругов трибуны и 66 рядов. Тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес или, может быть, сияние единого государства. Нежные гирлянды детских лиц в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина. Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во времена своих богослужений. Но они служили своему нелепому, неведомому Богу. Мы служим лепому и точнейшим образом ведомому. Их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно, почему принести себя в жертву. Мы же приносим жертву нашему Богу, единому государству, спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия единому государству, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей. Ступенях налитого солнцем куба. Золотая бляха с номером уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой. А наверху, возле машины, неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем благодетелем.

лица отсюда снизу не разобрать, но зато руки эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки, ясно, они каменные, и колени еле выдерживают их вес. И вдруг одна из этих громадных рук поднялась, и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к кубу Нумер. Это был один из государственных поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий увенчать праздник своими стихами. Снова медленный тяжкий жест, и на ступеньках куба второй поэт. Р-13. Резкие, быстрые хореи о неслыханном преступлении, о кощунственных стихах, где благодетель именовался... Нет, у меня не поднимается рука написать, повторить. Вот Р-13, бледный, ни на кого не глядя, спустился, сел. Тысячи глаз туда, наверх, к машине. Там третий чугунный жест нечеловеческой руки, и, колеблемый невидимым ветром, преступник идет медленно, ступень, еще, и вот шаг, последний в его жизни, и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой, на последнем своем ложе. Тяжкий, каменный, как судьба, благодетель обошел машину кругом, положил на рычаг огромную руку. О, какой великий удел! Рука, включая ток, опустилась, сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча, как дрожь, как еле слышный треск в трубках машины. Распростертое тело все в легкой светящейся дымке. И вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И ничего, только лужа химически чистой воды. Еще минуту назад буйно и красно бившее в сердце. Все это было просто. Все это знал каждый из нас. Да, диссоциация материи. Да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее, это всякий раз было как чудо, как знамение нечеловеческой мощи благодетеля. Да, что-то очищающее, гроза и буря, было во всем торжестве.

0: Я получил сегодня извещение и явился.
1: Как вы аккуратны. Ровно 21. Минутку можно? Пересядьте, пожалуйста. Я только закончу письмо. Ну, вот и все. А ведь вы не были в бюро хранителей.
0: Я был. Я не мог. Я был болен.
1: Да? Ну, я так и думала. Что-нибудь вам должно было помешать. Все равно что. Но теперь вы в моих руках. Вы помните? Всякий номер, в течение 48 часов, не заявивший бюро, считается...
0: Помню.
1: Ну что ж. Для начала опустим шторы. Вот так. А теперь можно отдохнуть. Хотите закурить?

0: Почему вы молчите? Послушайте. В таком случае, зачем вы записались на меня? И зачем заставили прийти?
1: Ах, прелестный ликер. Хотите?
0: Слушайте, ведь вы же знаете, всех отравляющих себя никотинами, особенно алкоголем, единое государство беспощадно.
1: Быстро уничтожить немногих разумнее, чем дать возможность многим губить себя. Врождение и так далее. Это до непристойности, верно?
0: Да, до непристойности.
1: До компанийку вот этих лысых, голых истин выпустить на улицу.
0: Что смешно? Я не понимаю.
1: Знаете, главное, с вами совершенно спокойно. Вы такой милый. О, я уверена. Вы не подумаете пойти в бюро и сообщить, что вот я пью ликер. Я курю. Даже больше. Я уверена, вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд.
0: Вы что? Вы издеваетесь?
1: Нисколько. Нисколько.
0: Что вы делаете?
1: Вливаю в вас свой яд. Хочу отравить вас.
0: Где вы достали этот яд?
1: Просто один медик. Один из моих.
0: Из моих? Из моих кого? Я не позволю. Я хочу, чтобы никто, кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что я вас... Да. Да, милая, сейчас... Сию минуту.
1: Кстати, о минутах. Взгляните на часы. Без 5 минут 22:30. Вам, конечно, известно, что значит показаться на улице после 22:30.
0: Я ненавижу вас.

0: Ночь была мучительна. Кровать подо мной плыла по синусоиде. Я внушал себе, ночью номера должны спать. Это обязанность, такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью преступно. И все же я не мог. Не мог. Я гибнул. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед единым государством. У меня была твердая вера в себя. Я верил, что знаю все в себе. И вот...
1: Не помешал?
2: Что вы? Входите, друг.
1: Привет великому строителю интеграла.
2: Ну уж, великому.
1: Да, да.
2: Вот вы... Вы были великолепны в праздник правосудия. Слушайте, как глубоко взволнован. Как блестяще вам удалось хореизировать приговор.
3: Больше всего именно вашим хореями был изрублен и уничтожен тот безумец.
1: Оставьте.
2: Нет, и даже так. Если бы мне предложили сделать схематический чертеж машины благодетеля, я бы непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи.
1: Бросьте.
2: А что с вами?
1: Что-что? Ну, просто надоело. Все кругом. Приговор. Не желаю об этом. Вот и все. Ну, не желаю я.
2: Ну, хорошо. Не буду.
1: А вот для вашего интеграла я сочиняю. Это да. Это вот да.
2: Ну. Интересно очень.
1: Понимаете, древняя легенда о рае. Это ведь о нас. А теперь, да? Вы вдумайтесь. Тем двум в раю был предоставлен выбор. Или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано.
2: Да.
1: А они, олухи, выбрали свободу, и что же? Понятно, потом века тосковали об оковах. Об оковах, понимаете?
2: Ну,
1: вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье.
2: Да.
1: Нет, вы дальше слушайте. Древний бог и мы рядом за одним столом. Да, мы помогли богу окончательно одолеть дьявола. Это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы. Это он, змей ехидный. А мы сапожищем ему на головку. Прах! И готово. Опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре и зле.
2: Вот правильно.
1: Все очень просто, райский, детский просто. Благодетель, машина, куб, газовый колокол, хранители, все это добро. Все это величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову, этика, не этика. Ну да ладно. Словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший, понимаете? Штучка, м?
2: Слушайте, какой у вас правильно мыслящий ум.
1: Ах вы, Адам. Да, кстати, насчет Евы. Послезавтра. Нет, через 2 дня УО розовый талон к вам. Так как вы... По-прежнему? Хотите, чтобы она?
2: Ну да, ясно.
1: Ну, так я и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется. Такая я вам скажу история. Меня она так розово-талонна, а вас? И не говорит ведь, кто это четвертый влез в наш треугольник. Кто? Катись, греховодник.
2: А скажите... Вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?
1: Да как сказать? Собственно, нет. Но я знал одну женщину.
2: И 330!
1: Как? Вы тоже с нею...
2: Что? Что тоже? Нет, что такое тоже? Нет, я требую!
1: Благодетель!
2: Простите меня ради благодетеля. Да. Я совсем болен. не сплю. Я не понимаю, что со мной.
1: Да, да, да, я понимаю. Я понимаю. Мне все это знакомо. Ну, разумеется, теоретически. Прощайте. Да, вот чуть не забыл. Книжка. Последняя моя. Нарочно за этим и приходил. Прощайте.
0: Сонет счастье. Вечно влюбленные дважды два, вечно слитые в страстном четыре. Самые жаркие любовники в мире, не отрывающиеся дважды два. Да. Лучше не выразить мудрость таблицы умножения.
4: Д-503.
5: Очень рада. Ждите меня. Мы с вами отправимся, но там увидите, куда.
4: Вы отлично знаете, я сейчас иду на работу.
5: Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания, через 2 минуты.
4: Какая уверенность. Так, как я вам говорю. Ну, сейчас я с ней поговорю. Так, и сразу на работу. Где же она? Так я и опоздаю. Без 3 минут. Без 2:12.
6: О, как я ее ненавижу.
4: Ну вот. На работу я уже опоздал.
5: Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.
6: Как я вас ненавижу. Да поздно уж.
0: Там за стеклом туман. Осень.
5: Ты любишь туман?
0: Да, хорошо. Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.
5: Значит, любишь. Любишь, потому что не можешь покорить это в себе. Ведь только и можно любить непокорное.
0: Да, это так. Именно потому я...
5: Идем. Сначала в медицинское бюро к знакомому врачу, а потом
0: в древний дом.
5: Да.

0: милая моя.
1: Я знала это. Я знала тебя.
0: Милая.
1: Вы теперь погибли. Нет? Не боитесь?
0: Ничего нет. Кроме тебя ничего нет.
1: Ну-с, падший ангел, до свидания. Вы вернетесь один.
0: До свидания.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Мы». Спектакль поставлен по роману Евгения Замятина. В ролях Валерий Ивченко, Светлана Крючкова и Андрей Толубеев. Мы с вами слушаем сегодня вторую часть радиоспектакля «Мы». Одна из самых известных антиутопий XX века. Впервые в нашем эфире. Славное будущее по Евгению Замятину – это мир, в котором быть личностью уже преступление. В 1920 году Евгений Замятин под влиянием произведений Герберта Уэллса начал работу над романом «Мы». Инженер Д-503 описывает свою жизнь в тоталитарном едином государстве. В начале Д-503 один из многих с восторгом описывает организацию, основанную на математике, жизни общества. Он и не задумывается о том, что можно по-другому жить. Слушаем спектакль. Валерий Ивченко, Светлана Крючкова и Андрей Толубеев продолжают рассказ.

0: Ой, милый ты, я еле дождалась нашего часа. Ну, обнимите же меня, как прежде.
1: Ух, милая.
0: Нет, вы не тот. Вы не прежний, вы не мой.
1: Что за дикая терминология, мой? Я никогда не был...
0: Я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом...
1: Простите.
0: Мне надо вам так много сказать.
1: Простите, милая, бедная Ова. Я болен. Я сегодня болен. У меня есть удостоверение. Я покажу сейчас.
0: Вот. Не надо. Я знаю эту болезнь.
1: О, я могу вам объяснить. Поймите же, я не хотел. Я всеми силами...
0: Молчите, не надо. Пустите меня.
1: Одну минутку, о! Не оставляйте меня! Я болен. Мне страшно.
2: Вот вы болеть изволили, а тут без вас, без начальства, можно сказать, происшествие.
1: Происшествие?
2: Ну да. Звонок. Кончили. Стали всех с эллинга выпускать. И представьте, выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался, понять не могу. Отвели в операционное. Там из него голубчика вытянут, как и зачем.
1: В операционном работают наши лучшие врачи. Под непосредственным руководством самого благодетеля. Там разные приборы и, главное, знаменитый газовый колокол. Номер кладут под стеклянный колпак. Насосом воздух в колпаке разряжается все больше и больше. Или наоборот, колпак наполняется разными газами. Нет, это пытка не издевательство. Это забота о безопасности единого государства. О счастье миллионов. Все это слишком ясно. А если она и... Илья. Нет-нет. Я люблю ее. Мы любим. Все хорошо. Все хорошо.
3: Да-да. Все хорошо.
2: Хорошо? То есть, а что ж тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился, стал быть, они всюду, кругом. Все время они тут, они около интеграла, они...
1: Да кто они?
2: Я почем знаю, кто. Но я чувствую, понимаете, чувствую все время. Эй, Д-503, да вы что, оглохли? Что с вами?
3: А что со мной?
2: Зову.
3: Я слушаю вас.
1: Не записывал несколько дней. Не знаю, сколько. Все дни один. Я не могу без нее. Она с тех пор, как тогда, непонятно исчезла в древнем доме. С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Я ждал, я умолял нумератор, чтобы он щелкнул, и в прорези появилась скорее И-330. Но ее не было. Не пришла. И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это, она говорит кому-то: ты любишь? Кому? Кто он? Тот четвертый? Р или С? Почему я все дни слышу его шаги за собой? С. Мне нужно скорее сию же секунду в медицинское бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и... А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и ждать, пока увидят, доставят в операционное. Сразу все кончить, сразу все искупить.
4: Д-503.
1: Мне надо в медицинское бюро.
4: Зачем же дело? Что же вы стоите здесь?
1: Я...
4: Идите за мной.
1: Ну вот и все. Сейчас в операционное. Фигуры в белых докторских фартуках и газовый колокол.
4: Входите, 503-й.
5: Что это? Медицинское бюро?
4: Да. Вы же сами. Доктор, номер 503-й к вам. Я ухожу. До встречи.
1: Доктор, я болен. Бессонница. А когда засыпаю, сны. И весь мир какой-то желтый. И в нем тени.
6: Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа.
1: Душа? А, это очень опасно.
6: Неизлечимо.
1: Ну, собственно, а в чем же суть? Я как-то не представляю.
6: Видите, как бы это вам? Ведь вы математик.
1: Да.
6: Ну, так вот, плоскость, поверхность, ну, вот это зеркало. И на поверхности мы с вами. Вот видите?
1: Вижу.
6: И вон мелькнула тень Аэро.
1: Да.
6: Но только на поверхности, только секундно. Но представьте, от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней. Все проникает внутрь. И понимаете, холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это впитывает. И от всего след навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице, и она уже навсегда в вас.
1: Да-да, именно. Навсегда. Но все-таки, ну почему же вдруг душа? Не было, не было. И вдруг, почему ни у кого нет, а у меня...
6: Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев, одни только лопаточные кости, фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны. Есть аэро. Крылья только мешали бы. Крылья, чтобы летать. А нам уж некуда. Мы прилетели. Мы нашли, не так ли?
1: Да, но...
6: Ну, а у вас... У вас душа.
7: Душа, вы говорите? Здравствуйте, коллега. В чем дело? Как душа? У этого номера? Черт знает что. Это мы до холеры дойдем. Я вам говорил, коллега.
1: Но...
7: Я вам говорил, надо у всех фантазию, экстренировать фантазию.
1: Но...
7: Тут только хирургия. Только одна хирургия.
1: А...
7: Итак, у вас душа?
1: Да.
7: Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно. Послушайте, а не согласились бы вы заспиртоваться?
1: Как?
7: Это было бы для единого государства чрезвычайно. Это помогло бы нам предупредить эпидемию.
1: Нет, но...
7: Если у вас, разумеется, нет особых оснований... А? Не хотите? Ну, просите.
6: По секрету скажу вам. Это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка. Разве вы сами... Не замечали у кого-нибудь похожее? Очень похожее. Очень близкое.
1: Слушайте, вы о ком?
6: А от бессонницы, от ваших снов могу одно вам посоветовать. Побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра и прогуляйтесь. Ну, хоть бы к древнему дому.
1: Что? А... Хорошо, доктор.
6: Я дам вам удостоверение о болезни на сегодня и на завтра. Вот.
1: Я совершенно озадачен. В моем уравнении появились новые неизвестные. Вчера, чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет. Круговая дорога у подножья зеленой стены. Из необозримого зеленого океана за стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев, встал на дыбы. Сейчас захлестнет меня из человека, тончайшего и точнейшего из механизмов. Я превращусь... Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном стекло стены. О, великая, божественно ограничивающая мудрость стен, преград... это может быть величайшее из всех изобретений. Тут она.
8: Тут. Это кто же такое? Она?
1: Ах, ну кто-кто? Да, конечно же, И. Мы же вместе с ней тогда на Айру. Помните?
8: А, ну ладно уж. Тут она.
1: Тут?
8: Недавно пришла.
1: Ах, бабуля.
8: Чего уж.
1: А если она там не одна? И? Ты здесь? И? Милая? Тут ее нет. Ясно. Значит, она в какой-нибудь другой квартире. Она все заперта, кроме той нашей. Она должна быть там. Это она? И? Нет. Это ЖС. Из первохранителей. Нельзя, чтобы он меня увидел. Ни за что. Скорей. В наш или шкаф. Наконец там. Что это? Пол качается. Я умираю. Меня несет вниз. Темно. Свет. Коридор. Какой-то гул. Это машина или голоса? Оттуда. Какая-то дверь. Шум оттуда.
9: Вы? Доктор? Вы здесь? Как вы попали?
1: Позвольте. Я хотел... Я думал, что она и 330. Но за мной...
9: Стойте тут.
0: Как вы...
1: Я не мог больше. Где вы были? Отчего? Тень за мной. Я умер из шкафа, потому что этот врач говорит, у меня душа неизлечимая.
0: Неизлечимая душа, бедненький мой. Ничего, ничего, я вам потом расскажу. Вот случайно, скажите, что вернусь через 15 минут. Идемте да со мной. Бедненький мой, я провожу вас.
1: Но я не хочу уходить, я хочу быть с вами.
0: Сегодня не... нет, сегодня нет. Послезавтра в 16. Прощайте, меня ждут.
10: Вчера лег и мгновенно канул на сонное дно. Приснился шкаф. За зеркальной дверью шкафа вся розовая И. Вечером дежурная контролерша передала мне письмо. Я думала, ну а ты? Но это писала О.
11: Вы знаете, или, может быть, вы не знаете, я не могу как следует писать. А все равно. Сейчас вы знаете, что без вас... У меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что Р для меня только... Ну, да это не важно вам. Я ему во всяком случае благодарна. Одна без него эти дни я бы и не знаю, что. Я не могу без вас, потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю. Вам теперь никто. Никто на свете не нужен, кроме той другой. Мне нужно еще только 2-3 дня, чтобы из кусочков меня кое-как склеить хоть чуть похожие на прежние О-90. Я пойду, я сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас. Я вам... Нет, вам должно быть хорошо. Я больше никогда не буду. Простите.
10: Больше никогда... Ну, так, конечно, лучше. Она права.
1: Там, в каком-то затерянном уголке на дворе древнего дома, и сказала «послезавтра». Это послезавтра сегодня. И все на крыльях. День летит, и наш интеграл уже крылатый. На нем кончили установку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его в холостую. Какие великолепные, могучие залпы! И для меня каждый из них салют в честь той, единственной в честь сегодня. Так, ее талон, ее запах. придет. Так. Что? Не может быть. Непременно опустите шторы, как будто я в самом деле у вас. Мне необходимо, чтобы думали, что я... Мне очень жаль. Очень жаль. Ах. Вот. Так. Клочья. Вот. Так.
7: Вот. Она пришла. Она и...
0: Простите. Простите, я о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ. Мне нужно сегодня же.
7: О! Ответ?
0: Да.
7: Ну что ж, вы правы. Безусловно, во всем.
0: Так значит, очень хорошо, я сейчас уйду.
7: А я все пишу свою рукопись. Мы. Да, уже 170 страниц. Выходит что-то такое нескладное.
0: Да.
7: Неожиданное.
0: Помните, вы тогда мне читали, и я не могу. Я сейчас уйду. Я никогда больше, пусть... Нет, я должна от вас ребенка. Оставьте мне ребенка, я уйду, я уйду.
7: Что, захотелось машины благодетеля, да?
0: Боже мой, ну пусть. Ну ведь я почувствую его в себе. Ну хоть несколько дней увидеть, вот. Ну только раз увидеть у него складочку. Вот тут у клочка. Ну один день, один.
1: Милая, неужели вы хотите, совершенно сознавая, что...
0: Да. Хочу.
1: Разряд. Самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Быть может, этот разряд излечил меня, наконец, от моей мучительной души. И я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступеньках куба. Вижу ее в газовом колоколе. И если там, в операционном, она назовет мое имя, пусть... В последний момент я набожно и благодарно лобызну карающую руку благодетеля. У меня по отношению к единому государству есть право понести кару. И этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего, тем ценнейшего права.

0: Ты рад?
1: Я кристалл, я растворяюсь в тебе. Я совершенно ясно чувствую, как тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани. Я исчезаю. Милый, прости меня, я совершенно не понимаю. Я говорю такие глупости.
0: А чего ты думаешь, что глупость — это нехорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.
1: Да, ты права.
0: И за одну твою глупость я люблю тебя еще больше.
1: Но зачем? Зачем же ты меня мучила? Зачем не приходила? Зачем присылала свои талоны? Зачем оставляла меня?
0: А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу, что уже совсем мой.
1: Да, совсем.
0: Ну, а как же ваши обязанности всякого честного номера, а?
1: Не надо, и... У нас так мало времени, а мне так много надо тебе рассказать. Все, всего себя. Мне сейчас вспомнилось, как я в первый раз был на празднике единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе оказалось чернильное пятно в такой день.
0: Может быть, в этот день, скажи, ты меня не забудешь? Ты всегда будешь обо мне помнить?
1: Почему ты так? О чем ты? И, милая...
0: Да так. Ну, давай мои чулки.
1: Нет,
0: скорее.
1: Я не могу так. Ты все время что-то не договариваешь. Ты ни разу не сказала мне, куда я попал тогда в древнем доме и какие коридоры, почему доктор. Или, может быть, ничего этого не было?
0: Ты хочешь узнать все?
1: Да, хочу. Должен.
0: И ты не боишься пойти за мной всюду, до конца, куда бы я тебя ни повела?
1: Да, всюду.
0: Хорошо. Обещаю тебе, когда кончится праздник, если только...
1: Что если только? Опять? Что если только?
0: Сам увидишь. Завтра.
1: Хорошо. Но я хочу попросить...
0: Да?
1: Я хочу, чтобы ты завтра на празднике единогласия была со мной.
0: Нет, я не могу. Ведь ты понимаешь, я бы сама... Нет.
1: Но от чего
0: Нет,
1: же?
0: Я не могу.
1: От чего?
0: Завтра увидишь.

0: Завтра день единогласия. Там я увижу ее, только издали. Издали это будет больно, потому что мне надо. Меня неудержимо тянет, чтобы рядом с ней, чтобы ее руки, ее плечи, ее волосы. Но я даже хочу этой боли. Пусть, благодетель великий, какой абсурд хотеть боли.
1: Дорогие обитатели иных планет, мы ведем репортаж об этом дне.
2: Кассета с этой записью будет доставлена к вам на борту интеграла этого чуда нашей космической техники.
1: Внимание! Внимание! Наши микрофоны установлены на площади Великого Куба.

0: заметное пятно, то темное, то одетое лучами.
1: Это с небес нисходит к нам он, благодетель!
0: Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры.
1: Нам же скрывать нечего. Мы празднуем выборы открыто, честно.
0: Я вижу, как голосуют за благодетеля все. Все видят, как голосую за благодетеля я. И может ли быть иначе, раз все и я – это единое мы?
2: Кто за? Прошу поднять руки.
0: 6 миллионов рук!
2: Кто против?
1: Это всегда самый величественный момент праздника. Все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя головы благодетельному игу номера из номеров.
3: Что это? А? Тысячи рук? Против?
4: Микрофоны.
5: Выключите микрофоны!
6: Хватайте!
7: Микрофоны выключить! Микрофоны!
8: Держи!
9: Микрофоны, я скажу!
10: Так хватайте!
11: Высоковольтный разряд меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, Эс склонился, и увидел я И. А рядом с ней отвратительно ухмыляющийся Р-13. Почему с ним? Почему не хотела, чтобы я? Ну, а после вопроса, кто против,
12: я увидел бледное лицо И. Ее поднятую руку.
11: Когда начался этот ужас на трибунах, я увидел, как на экране где-то далеко внизу О, прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. Но я тут же забыл о ней, потому что над моей головой слева на скамье вдруг выскочил Р-13, красный, бешеный. На руках у него И, бледная. Юниф от плеча до груди разорвана, на белом кровь. Она крепко держала его за шею, он огромными скачками со скамьи на скамью, ловкий, как горилла, уносил ее вверх.
13: Не сметь! Не сметь! Не сметь, говорю! Сейчас же!
14: Кто? Что такое? Что?
13: Что? А вот я не хочу, и я не позволю. Долой ее с рук! Сейчас же!
14: Ты!
13: Стой!
14: Да ты что?
13: Псих! Дорогая, а я унесу тебя. Я спасу. Я сам.
15: Вот здесь. Посидим.
11: Милая, тебе не больно? У тебя кровь.
15: Нет, совсем не больно. А завтра неизвестно что. Ты понимаешь? Слушай, если завтра не случится ничего особенного, я поведу тебя туда. Ты понимаешь?
11: Нет, я не понимаю, но я пойду за тобой, куда бы ты ни позвала.
15: Милый.
11: Что будет завтра? Неужели обвалились спасительные вековые стены единого государства? Неужели мы опять без крова в диком состоянии свободы, как наши далекие предки? Неужели нет благодетеля? Против? В день единогласия против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем, кто они? И кто я сам? Они или мы?
4: Разве я знаю? Утром скорее на улицу посмотреть в единую государственную газету. Вот, вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми день единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою мудрость, благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента единого государства. А дальше на стене листок, а на нем слово «Мэфи». «Мэфи». Я один в бесконечных коридорах, тех самых, где-то под древним домом. Вот знакомая тяжелая непрозрачная дверь. Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло 15 минут. Никого. Еще последние 5 минут, и если она не выйдет, я спасен. Назад.
15: Я знала, ты будешь здесь. Ты придешь. Я знала, ты...
4: И, любимая, что делается со мной, когда твои губы...
15: Нет, довольно.
4: Скорее назад. Они взорвали или разрушили зеленую стену. И оттуда все ринулись к нам.
15: Да нет же. Просто мы вышли за зеленую стену.

0: Глаза слепит. Солнце. Голова кружится. Какие деревья, страшно. Что это шевелится, шуршит? А?
1: Ничего, ничего. Это только сначала. Это пройдет. Смелее. Опирайся на меня. Сейчас лес расступится, будет поляна.
0: Что это? Толпа на поляне? Что? Кто они?
1: Люди. Люди.
0: Ну да. В юнифах я вижу. А те? Кто они?
1: Люди. Мефи.
0: Мефи?
1: Да.
0: Что такое Мефи?
1: Это древнее имя. Ты потом увидишь. На камне изображен юноша. После 200-летней войны те, кого победил город, умирали за стеной с голода. Их гнали в город, чтобы силу спасти и научить счастью. Но небольшая часть их все же уцелела и осталась жить здесь, за стенами. Голые они ушли в леса, обросли шерстью, но сберегли горячую красную кровь. С вами хуже. Вы обросли цифрами, но в тебе... Дай твою руку.
0: Нет, не надо, я не люблю руки.
1: Твоя рука, ведь ты не знаешь, и немногие это знают, что женщинам из города случалось любить этих. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной лесной крови.
0: Нет, нет, это невероятно. Теперь я понимаю, почему ты так упорно отмалчивалась. Я бы все равно не поверил. Я и сейчас не верю.
1: Смотри, смотри внимательно на них, на Мефи.
0: Смотри.
1: Что ты?
0: Он здесь. Мне показалось.
1: Кто он? Где?
0: Вот только сейчас в толпе.
1: Успокойся.
0: Ты не понимаешь, и ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из хранителей здесь.
1: Смешно. Разве кому-нибудь нет. Там за стеною придет в голову, что мы здесь? Вспомни, вот ты разве когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там. Пусть ловят. Ты бредишь.
0: Да.
1: Ага.
0: Я брежу.

0: Сегодня ей назначил мне увидеться с ней в древнем доме, в той нашей квартире. Я уже миновал громаду древнего дома, когда...
1: Д-503, постойте, я хотела... Я видела вас тогда, в день единогласия.
0: Да-да, я вас тоже видел.
1: Я так счастлива. Я полна, понимаете, вровень. С краями.

0: увидеть своего ребенка и умереть? Нет. Вы сможете выкормить его, понимаете? Вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод.
1: Что вы говорите? Разве это возможно?
0: Вы помните ту женщину? Ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот, она сейчас здесь, в древнем доме. Идемте к ней, и ручаюсь, я все устрою немедля.
1: Это та самая?
0: А, то есть... Ну да, та самая.
1: Вы хотите, чтобы я пошла к ней? Чтобы я просила ее? Чтобы... Не надо. Не надо никогда больше мне об этом.
0: Но ведь вы же...
1: Да, Муру, пусть. Вам. Вам никакого дела. Ну не все ли вам равно?
2: Вот мой разговор с И, там, в древнем доме. Я воспроизвожу его слово в слово, потому что, как мне кажется, он будет иметь огромное, решающее значение для судьбы единого государства и больше Вселенной.
3: Я знаю, послезавтра у вас первый пробный полет интеграла. В этот день мы захватим его в свои руки.
0: Как послезавтра?
3: Да сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен на удачу взятых вчера хранителями попало 12 Мэфи. И упустить 2-3 дня они погибнут.
0: Немыслимо.
3: Чтобы наблюдать за ходом испытания, к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12. Запомни, когда позвонят к обеду и все пойдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой. Интеграл наш. Ты понимаешь, это нужно во что бы то ни стало. Интеграл в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу.
0: Это нелепо. Неужели тебе не ясно то, что вы затеваете? Это революция.
3: Да, революция. Почему же это нелепо?
0: Да потому нелепо, что революции не может быть. Потому что наша революция была последней. Это же известно всякому.
3: Милый мой, ты математик, даже больше. Ты философ от математики. Так вот, назови мне последнее число.
0: То есть, я не понимаю, какое последнее?
3: Ну, последнее, верхнее, самое большое.
0: Ну, и это же нелепо, раз число чисел бесконечно. Какое же ты хочешь последнее?
3: А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, революции бесконечны.
0: Но какой смысл? Какой же смысл во всем этом ради благодетеля? Какой смысл, раз уже все счастливы?
3: Положим. Ну хорошо, пусть даже так. А что дальше?
0: Смешно, совершенно ребяческий вопрос. Ничего нет дальше, точка. А вы?
3: А мы пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Даже, наверное, забудем, когда состаримся. Как неминуемо старится все. И тогда мы тоже неизбежно вниз, как осенью листья с дерева. Как послезавтра вы. Нет, нет, милый, не ты. Ты же с нами, ты с нами. Так помни же, в 12...
4: Неужели нет никакого выхода, никакого пути? И все это, всю эту безукоризненную геометрическую красоту я должен буду сам, своими руками. Что, если не дожидаясь самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?
5: Радуйтесь, ибо отныне вы совершенны.
6: До сегодня ваши же детища, механизмы, были совершеннее вас. Чем?
5: У механизмов нет фантазии. Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономию насосного цилиндра расплывалась далекая, бессмысленная, мечтательная улыбка?
6: Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали? Нет?
5: А у вас краснейте! Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи.
6: И прячьте глаза, историки единого государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.
5: Но это не ваша вина.

0: счастью и радуйтесь, она уже сорвана.
1: Путь свободен! Последнее открытие государственной науки. Центр фантазии, жалкий мозговой узелок в области Воронеева моста.
0: Трехкратное прижигание этого узелка икс лучами. И вы излечены от фантазии навсегда.
1: Вы совершенны, вы машина равны. Путь к стопроцентному счастью свободен.
0: Спешите же все, стар и млад, спешите подвергнуться великой операции.
1: Спешите в аудиториумы, где производится великая операция.
0: Да здравствует великая операция!
1: Да здравствует единая

0: спасены. В самый последний момент, когда уже казалось не за что ухватиться, казалось, уже все кончено. Так, будто вы по ступеням уж поднялись к грозной машине благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и в последний раз в жизни скорее глотаете глазами синее небо, и вдруг все это только сон.
1: Да, прекрасную машину мы создали. Жаль было бы.
2: Вы уже знаете?
1: Что?
2: Ну,
1: операция? Да, как все сразу навалилось.
2: Да нет, пробный полет отменили до послезавтра. И все из-за этой операции зря гнали.
1: Да?
2: Да.
1: Смешной вы человек. Если бы вы знали что-нибудь операции...
2: Ну, это да. Операция благо.
3: Войдите.
0: И, любимая, как я... Нет-нет, сиди так. Вот тут. Я у твоих ног. Вот так. Ах, когда я смотрю в твои глаза, мне кажется, и лечу куда-то, и за мной планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья.
3: Да. А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенное в организованное общество камни? А счастье... Что же, ведь желание мучительно, правда? И ясно, что счастье, когда нет уже желаний, нет ни одного. Какая ошибка. Какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем ставили знак «плюс». Нет, перед абсолютным счастьем, конечно, «минус». Божественный минус.
1: Что ты, дорогая? Абсолютный минус 273 градуса.
3: Минус 273 градуса. Именно. Немного прохладно. Но разве это самое не доказывает, что мы на вершине?
1: Нет. Ты шутишь?
3: Прощай. Прощай.
1: Как так прощай?
3: Ты же болен. Ты из-за меня совершал преступление. Разве тебе не было мучительно? А теперь операция, и ты излечиваешься от меня. Это значит, прощай.
1: Нет.
3: Как? Как нет? Ты не хочешь счастья?
1: И?
3: Ну что же, я жду. Выбирай. Операция и стопроцентное счастье?
1: Нет.
3: Или...
1: Нет. Я не могу без тебя. Не надо... Без тебя.
3: Да. Да, я знаю. Знаю. Тогда до завтра. Завтра в 12. Ты помнишь?
1: Нет. Отложено на один день. Послезавтра.
3: Тем лучше для нас. В 12. Послезавтра.
1: Все спасены. Но мне спасения уже нет. Я не хочу спасения. Как всегда, рядами по четыре. Но ряды какие-то прочные. На углу в аудиториуме широко разинута дверь, и оттуда медленная грузная колонна. Человек 50. Впрочем, человек — это не то. Не люди, а какие-то человекообразные тракторы. Над их головами хлопает по ветру белое знамя, и на нем надпись: «Мы первые, мы уже оперированы, все за нами».
4: Да, я все время за вами.
1: Скорее в подъезд, передохнуть.
4: Я бежала за вами, я не хочу операции, понимаете, я не хочу. Я согласна.
1: Успокойтесь, милая.
4: Я каждую ночь. Я не могу, если меня вылечат. Я каждую ночь одна в темноте думаю о нем. Какой он будет? Как я его буду?
1: Тише.
4: Мне же нечем тогда жить, понимаете?
1: Да.
4: Вы должны.
1: Ну хорошо, только не надо. Вы понимаете, я должен повести вас к, как я тогда предлагал, чтобы она.
4: Да.
1: Идемте. Стойте. За нами кто-то идет. Опять этот С. Нельзя его вести за собой. Кы. Завтра. Да, завтра первый полет интеграла. Это будет что-то совершенно небывалое. Скорее ко мне домой.
4: Нет, вы же обещали.
1: Молчите.
4: Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули.
1: Нет, тише. Тихо. Смотрите туда. Видите? За стеной.
4: Да, тень.
1: Он все время со мной. Он из бюро хранителей. Я не могу, понимаете? Мне нельзя. Я вам сейчас напишу два слова. Вы возьмите и пойдете туда одна. Я знаю, он останется здесь. Так. Вот записка. Прощайте. Может быть, еще когда-нибудь.
4: Прощайте. Прощайте, любимый.
1: Прощайте.
0: Этот день настал. Я ухожу в неизвестное. Это мои последние строки.
1: Я ухожу.
0: Когда я вошел на интеграл, все были в сборе, все на своих местах. Я шел по коридорчику, и вдруг, на секунду, одно знакомое лицо, я понял,
1: они здесь.

0: вышли из земной атмосферы.
1: Так держать? Примите командование, я спущусь в машинное.
2: Есть так держать.
0: Вы куда?
1: Я строитель интеграла, и я распоряжаюсь испытаниями, поняли?
0: Проходите.
3: Мне надо передать на землю, на Эллинг.
4: Ну что же, что будет?
5: Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно, не знаю, лететь все равно куда. И вот скоро 12, и неизвестно что. И ночь. Где мы с тобой будем ночью? Может быть, на траве, на сухих листьях? Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской. Я знаю, молчи, я все знаю. Но ведь ребенок твой, и я ее отправила. Она уже там, за стеною. Она будет жить.
3: Мне нужно к командному телефону.
5: Иди.
1: Стоп! Всем в столовую!
0: Стойте! Не выходить!
1: Что такое? Кто вы?
0: От имени хранителей. Вам, кому я говорю, те слышат. Каждый из них слышит меня. Вам я говорю. Мы знаем. Мы еще не знаем ваших номеров, но мы знаем все. Интеграл вашим не будет. Испытание будет доведено до конца.
6: О, так это вы, Дэ. Вы исполнили долг. Ну что же.
3: Нет, нет.
6: Оставьте нет. меня.
3: Но ведь это не я, это не я. Я же об этом никому, ни с кем. И веришь мне, это...
7: Они прочли. Они прочли записи.
1: Остановить двигатели!
8: Вы с ума сошли? Это же конец! Кормовые, полный ход!
0: Кормовые, полный ход!
7: Всю ночь не спал. Всю ночь думал об одном. Может быть, она?
9: Минутку. Сейчас с вами будут говорить.
10: Номер Д-503?
7: Да.
10: С вами говорит благодетель. Немедленно ко мне.
7: Странно, как я шел туда, как ждал. Ничего не помню. Оглянулся, уже стою перед ним.
11: Итак, вы тоже. Вы строитель интеграла. Вы... Кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы, чье имя должно было начать новую блистательную главу истории единого государства. Ну что же вы молчите? Так или нет? Я палач?
7: Так.
11: Боже, вы думаете, я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните. Синий холм, крест, толпа, одни вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту. Другие внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех верхних самая трудная, самая важная? Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? А сам христианский милосерднейший Бог... Медленно сжигающий на адском огне всех непокорных.
2: Разве он не палач?
12: А все-таки поймите это. Все-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд?
2: Нет.
11: Истинная алгебраическая любовь к человечеству. Непременный признак истины ее жестокость.
12: Как у огня. Непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне нежгучий огонь. Ну,
11: докажите же.
12: Спорьте.
7: Как я могу спорить?
12: Значит, вы согласны. Так давайте говорить все до конца.
11: Я спрашиваю, о чем люди с самых пеленок мечтали? Молились, мучились. О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, и приковал их к этому счастью на цепи. Древняя мечта о рае. Вспомните, в раю уже не знают желаний. Там блаженны, с оперированной фантазией. Ангелы, рабы Божьи. И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее, вот так, когда уже осталось только освежевать добычу, разделить ее на куски, в этот самый момент вы
2: вам сколько лет?
7: 32.
11: А вы ровно вдвое 16-летний наивный.
12: Слушайте, неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им, мы еще не знаем всех их имен, но уверенно от вас узнаем, что им вы нужны были только как строитель интеграла. Только как строитель. Только для того, чтобы через вас...
11: Нет, нет, не надо, не надо, не надо.

0: ненавидел твою комнату. Я думал, ты... Слушай, я должен тебе все. Нет, нет, сейчас я только выпью воды.
1: Не надо, молчи. Все равно ты видишь, я все-таки пришла. Ты знаешь, стену взорвали. В городе беспорядки. Там внизу меня ждут. Опусти шторы. Я люблю тебя.
0: Что же делать? И
1: любить меня. Любить.

0: прекрасно. Я всегда это буду помнить.
1: Говорят, ты был вчера у благодетеля. Это правда?
0: Да, правда. Знаешь, он говорил очень верные слова о жестокости любви.
1: Ага. Какой любви?
0: К человечеству, конечно.
1: Конечно. Он покорил тебя. Впрочем, это уже не имеет значения. Мне пора.
0: А, ты за этим и приходила, потому что тебе нужно было знать.
1: Прощай.
0: И не уходи, не уходи, я не хочу.

не могу больше писать. Я не хочу больше. Мне ясно. Все решено. И завтра утром я сделаю это. Это то же самое, что убить себя. Но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть. Скорее, скорее, скорее, скорее. Пустые, как выметенные чунмой улицы. Я споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое и неподвижное. Нагнулся. Труп. Я узнал Р-13. Секунда. Я перешагнул через него и побежал, потому что я уже не мог. Мне надо было сделать все.

Ясно. Барометр 760. Неужели я, Д-503, написал все это? Неужели я когда-нибудь чувствовал или воображал, что чувствую это? Почерк мой. Но, к счастью, только почерк. Теперь никакого бреда, никаких чувств, только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь. Я не могу не улыбаться. Из головы вытащили какую-то занозу. В голове легко, пусто. Точнее, не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться. Улыбка есть нормальное состояние человека. Факты таковы. В тот вечер меня и всех, кто оказался рядом, взяли в ближайший аудиториум. Номер аудиториума почему-то знакомый, 112. Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты великой операции. На другой день я, Д-503, явился к благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне показаться трудным, непонятно. Единственное объяснение – прежняя моя болезнь – душа. Вечером в тот же день за одним столом с ним, с благодетелем, я сидел впервые в знаменитой газовой комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Затем ее ввели под колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие, то это было очень красиво. Когда из-под колокола стали выкачивать воздух, она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты. Это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под колокол. Так повторялось 3 раза, и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные с этой женщиной, оказались честнее. Многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням машины благодетеля. Откладывать нельзя, потому что в западных кварталах все еще хаос, рев, трупы, звери и, к сожалению, значительное количество номеров, изменивших разуму. Но на поперечном 40-м проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь, мы победим. Больше, я уверен, мы победим, потому что разум должен победить. Потому что разум должен победить. Потому что разум должен победить. Потому что разум должен победить. Потому что разум...

0: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Мы». Спектакль поставлен по роману Евгения Замятина. В ролях Валерий Ивченко, Светлана Крючкова и Андрей Толубеев.
1: Переведите мистера Вуда.

0: Куда ехать, Вирджил?
1: Куда вам вздумается, мистер Вуд? Мне это совершенно безразлично.
0: Думаешь, убийца вновь вылезет сегодня ночью? Тогда, может быть, стоит заехать к Эндикотам. Вдруг им грозит опасность.
1: Нет, я убежден, что они в безопасности. Нам лучше остаться здесь, в этой части города. Для этого есть причины.
0: Ты не можешь объяснить, какие? Ты ведь сам сказал, что я должен арестовать этого типа.
1: Право. Мне имеет смысл помолчать, сэр. Если я сейчас не удержусь, вы можете выдать себя в самый неподходящий момент.
0: Я слышал, ты получил анонимное письмо.
1: Да.
0: Угрожают.
1: Обещают убить, если я не уберусь отсюда.
0: Знаешь, Вирджил, я хотел бы оказаться рядом с тобой, когда они попытаются.
1: Я совсем не против, сэр.
0: Вот что я хочу сказать тебе, Вирджил. Ты знаешь, после убийства Монтоли у меня возникло такое чувство, что убийца вот-вот выскочит из-за угла. Ну, страх, что ли, напал.
1: Понимаю, понимаю.
0: А тебе, я думаю, еще страшнее.
1: Почему?
0: Ты только не обижайся. Вот я вижу, ты образованный, толковый, но все-таки ты цветной.
1: А, вот вы о чем. Нет, это не страх. Это совсем другое. Вот вы всегда жили на юге?
0: Да. Я не бывал нигде дальше Атланты.
1: А если бы вы попали куда-нибудь, где бы вас ненавидели за южный выговор, то есть вся ваша вина состояла бы в том, что вы разговариваете, как вам свойственно, и как вы умеете. Тогда, быть может, вы получили бы слабое представление о том, что это такое. Быть постоянно преследуемым за какую-то ерунду, которая не имеет по существу никакого значения, в которой вы невиновны. Ни сном, ни духом.
0: Да.
1: Ну вот. Мы уже не одни. Остановите.
2: Ну, как тут у вас, ребят?
0: Пока все в порядке. Ничего необычного.
2: Ну что ж, пожалуй, проеду с вами.
0: Куда теперь ехать?
2: Вирджил знает. Он уверяет, что сегодня ночью ты арестуешь убийцу. Ты знаешь, я бы не прочь посмотреть, как это получится.
1: А вот и ночная закусочная. Обычно в это время вы останавливаетесь перекусить, мистер?
0: Да.
2: А что, я бы тоже не прочь подзаправиться.
0: А как же с Вирджилом? Может, тебе что-нибудь принести, Вирджил?
1: Да нет, пока не надо. Идите, не беспокойтесь обо мне.

0: Мистер Гилспи, мистер Вуд, очень польщен. Что прикажете?
1: Мне кофе, Ральф.
2: Мне тоже. И кусок пирога.
3: Какая приятная неожиданность, джентльмены.
1: Для нас тоже. Что же вы здесь делаете в такой поздний час, мистер Кауфман? А?
3: Зашел закусить, естественно.
0: Пожалуйста.
3: Я только что из Атланты. У меня уже вошло в привычку ездить по ночам.
1: Понятно. Ну и что нового?
3: Кое-что есть. Мне удалось найти вместо Энрико музыканта с большим именем.
1: Кого именно?
3: Мне хочется, чтобы об этом первым узнал Джордж Эндикот. Только поэтому я не называю его имени.
1: Только поэтому. Так.
2: Ральф, мне еще кофе.
0: Сейчас, сэр. Пожалуйста, мистер Вуд.
2: Да, еще вот что. Заверни-ка сэндвич с ветчиной и кусок пирога. И, пожалуй, прибавь картонку молока и несколько соломинок.
0: Это не то или черномазые ищейки? Для него у нас ничего нет.
2: Когда я говорю тебе, ты лучше слушай. Что я буду делать с этой жратвой? Не твое собачье дело.
0: Но, мистер Вуд...
2: И давай пошевеливайся.
0: Хорошо. Но хозяину это не понравится.
2: Получи.
0: Что это такое? Эй, ты там! А ну, вали отсюда, черномазый!
4: Пожалуйста, мне ужасно хочется пить. Все, что я хочу, это стакан молока.
0: Это место не для тебя и не для таких, как ты. Давай-ка проваливай.
2: Вирджил, я взял тебе молока.
4: Послушайте, мне известно, что у вас такие правила. Но я служу в полиции, как и эти джентльмены. Я прошу только, чтобы мне позволили присесть и дали стакан молока.
1: Вирджил, но ты и сам понимаешь.
0: Слушай ты! Мне не хочется поступать грубо в присутствии этих джентльменов, но если ты не уйдешь, я тебя вышвырну отсюда.
4: В самом деле?
0: Ну, сейчас ты увидишь. Отпусти! Ты сломаешь мне руку, ты...
2: Доставь его, Вирджил. Он тут ни при чем, его босс выгонит с работы, если узнает.
4: Спокойно, Сэм. Так, спокойно. Этот молодой человек... Убийца Энрико Монтоли.
1: Ральф?
4: Да, можете арестовать его.
0: Я не убивал! Ты ответишь за это черномазый.
4: Узнаешь эту штуку? Ею ты убил Энрико Монтоли. Убил возле концертной эстрады.
0: Я не убивал. У тебя нет никаких доказательств.
4: Я представлю тебе все доказательства. Ты лучше скажи, удалось тебе найти медика, согласного на подпольный аборт?
0: Какой аборт? Я ничего не знаю.
4: Ну как же, за 3 дня до того, как ты убил Монтоли, Долорес Парди сказала тебе, что она беременна, и потребовала найти выход из положения.
0: Откуда ты знаешь? Черт тебя возьми!
4: Это не важно. Ты до смерти испугался, ты считал ее 16-летней школьницей, хотя, как выяснилось, ей 18 лет.
0: Как 18?
4: Вот видишь, ты не знал, она плохо училась, засиделась в школе и поэтому скрывала свой возраст.
0: Не хочу никого слушать, я не убивал.
4: Погоди, дойдем и до этого. Итак, ты считал, что ей 16 лет и знал, что попадаешь под статью. Вдобавок, ты страшно боялся ее отца. И правильно делал, я его видел. Ты стал лихорадочно искать выходы. Ты знал, что найти медика, согласного на подпольный аборт, будет тяжело. Но за большие деньги его можно найти. Кстати, так нашел ты его? Хорошо, не отвечай, это не столь важно. Важно то, что больших денег у тебя не было, верно? Верно. А у тебя ведь не было накопления, а жалование в закусочной небольшое.
0: Не бери меня на жалость. У меня нет накоплений, но я не убивал.
4: Правильно. Ты не собирался убивать. Ты только хотел достать денег. Кого-нибудь ограбить. Убивать ты не собирался. Как нарочно, в ту ночь, когда ты ехал по шоссе к закусочной, ты увидел маэстро Монтоли. Ночь была душная, ему не хотелось спать, и он прогуливался недалеко от отеля. Ты поздоровался с ним, а он охотно заговорил с тобой. Вспоминаешь? И вот во время этого разговора у тебя и мелькнула мысль ограбить его. Он иногда заходил к тебе в закусочную, и ты знал, что в его бумажнике всегда много денег. Ты предложил ему немного проехаться.
0: Я ничего никому не предлагал.
4: Ах так, значит, это он предложил тебе посмотреть строящуюся концертную площадку. Видишь ли, в эту ночь он был занят мыслями о предстоящем фестивале. Вы приехали туда, вышли из машины, и тут тебе под руку подвернулась эта дубинка. Узнаешь? Она самая. Ты хотел просто оглушить маэстро. Ограбить его. А потом заявить, что к вам подкрались сзади какие-то злоумышленники. Верно? Напрасно ты молчишь. Это очень важный момент. Важный для тебя. Ведь в твоем деле не было преднамеренного убийства. Понимаешь? Было непреднамеренное убийство. Это совсем разные вещи.
0: Откуда ты все это знаешь? Ты что, следил за мной? Я не хотел. Я не хотел. Я не хотел убивать. Я не хотел убивать!
4: Да, да, да.
0: Я не ожидал, что удар окажется таким сильным, вы понимаете? Когда я понял, что он без чувств, я втащил его в машину. Я повез его к доктору. Я к доктору повез.
4: Я верю тебе, верю. Я верю тебе. Надеюсь, что и судья поверит. Это снизит меру наказания.
0: Я очень испугался. Я просто дрожал от страха. Я не мог вести машину. Я завернул в переулок.
4: А потом постепенно ты пришел в себя. Из-за страшной духоты движения на шоссе не было. Ты взглянул на часы и понял, что вот в это время находится в другой части города. Тогда ты вытащил из бумажника часть денег, которых, как ты считал, хватит, чтобы выпутаться из этой истории с Делорес. Потом сбросил тело посредине шоссе, положил рядом бумажник и помчался в закусочную. Ты уже опаздывал на работу. Вот и все. Теперь подпиши признание.
1: Да, ты просто дьявол, а?
0: Значит, ты следил за мной. Почему же ты меня не остановил?
4: До недавнего времени я подозревал совсем другого человека.
0: Значит, это Долорес накапала на меня?
4: Нет. Впервые я подумал о тебе, когда ты попробовал обвинить ракетного инженера. Уж очень это походило на попытку замутить воду. Все остальное я узнал потом. Прощай. Вот его признание.
1: Ну, Вирджил, ты просто дьявол.
4: А теперь, мистер Гилспи, я хотел бы уехать.

0: Вирджил, ты знаешь, я бы с удовольствием подождал поезда, но, честно говоря, мне смертельно хочется спать. Ты не обидишься, если я уйду?
1: Разумеется, нет. Мистер Гилспи, ничего, если я посижу здесь, на этой скамейке, а не пойду в зал ожидания? На платформе сейчас никого нет.
0: Ну, смотри.
1: Спасибо. Очень не хочется идти в зал ожидания. Уж больно душная ночь у вас в Каролине.

0: Первое. Предыстория. Я теперь живу не там, Пушкин. Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней. Торгуют кабаки, летят пролетки, пятиэтажные растут громады в Гороховой у Знаменья под Смольным. Везде танцклассы, вывески менял, а рядом Анриет, Базиль, Андре и пышные гроба Шумилов-старший. Но, впрочем, город мало изменился. Не я одна, но и другие тоже заметили, что он подчас умеет казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной, 70-х, кажется, годов. Особенно зимой перед рассветом или в сумерке, тогда за воротами темнеет жесткий прямой литейный, еще не опозоренный модерном, и визави меня живут Некрасов и Салтыков, обоим по доске мемориальной. О, как было б страшно им видеть эти доски! Прохожу. А в старой Руси пышные канавы и в садиках подгнившие беседки, и стекла окон так черны, как прорубь, и мнится, там такое приключилось, что лучше не заглядывать. Уйдем. Не с каждым местом сговориться можно, чтобы оно свою открыло тайну. А в Оптиной мне больше не бывать. Шуршанье юбок, клетчатые пледы, ореховые рамы у зеркал, карининской красою изумленных, и в коридорах узких те обои, которыми мы любовались в детстве под желтой керосиновой лампой, и тот же плюш на креслах, все разночинно, наспех как-нибудь. Отцы и деды непонятны, земли заложены, и в Бадене рулетка. И женщина с прозрачными глазами, такой глубокой синевой, что море нельзя не вспомнить, поглядевши в них, с редчайшим именем и белой ручкой, и добротой, которую в наследство я от нее как будто получила, ненужный дар моей жестокой жизни. Страну знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все и сам над первозданным беспорядком, как некий дух, взнесется. Полночь бьет, перо скрипит, и многие страницы семеновским припахивают плацем. Так вот, когда мы вздумали родиться, и безошибочно отмерив время, чтоб ничего не пропустить из зрелищ невиданных, простились с небытьем. Вторая. О десятых годах. И никакого розового детства, веснушечек и мишек и игрушек, и добрых теть и страшных дядь, и даже приятелей средь камешков речных. Себе самой я с самого начала то чьим-то сном казалось или бредом, или отражением в зеркале чужом, без имени, без плоти, без причины. Уже я знала список преступлений, которые должна я совершить. И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мною стлалась лугом, где некогда гуляла Прозерпина. Передо мной безродной, неумелой открылись неожиданные двери, и выходили люди и кричали: она пришла сама!» А я на них глядела с изумлением и думала: «Они с ума сошли!» И чем сильней они меня хвалили, чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить, и тем сильней хотелось пробудиться, и знала я, что заплачу старицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит таким, как я. Но длилась пытка счастьем. Третья. В том доме было очень страшно жить, и ни камина свет патриархальный, ни колыбелька моего ребенка, не то, что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась и оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакою царапался у двери или в низкое заглядывал окошко, в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье, по чьими тяжеленными шагами стонали темные лестницы ступени, как о пощаде жалостно моля. И говорил ты, странно улыбаясь, кого они по лестнице несут? Теперь ты там, где знают все. Скажи, что в этом доме жило, кроме нас? Пятое. Меня, как реку, жестокая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого, потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, и занавес вздымался без меня и так же падал. Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала, и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы, а я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду. И сколько я стихов не написала, и тайный хор их бродит вкруг меня, и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит. Мне ведомы начало и концы, и жизнь после конца, и что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина какая-то мое единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, оставивши мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу. Но иногда весенний шалый ветер или сочетание слов в случайной книге или улыбка чья-то вдруг потянут меня в несостоявшуюся жизнь. В таком году произошло бы то-то, а в этом это. Ездить, видеть, думать и вспоминать, и в новую любовь входить, как в зеркало с тупым сознанием измены и еще вчера не бывшей морщинкой. Но если бы оттуда посмотрела я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть, наконец. Из седьмой северной элегии. А я молчу, я 30 лет молчу. Молчание арктическими льдами стоит вокруг бесчетными ночами. Оно идет гасить мою свечу. Так мертвые молчат, но то понятно и менее ужасно. Мое молчание слышится повсюду, оно судебный наполняет зал, и самый гул молвы перекричать оно могло бы, и, подобно чуду, оно на все кладет свою печать, оно во всем участвует, о Боже!
1: Кто мог придумать мне такую роль? Стать на кого-нибудь чуть-чуть похожей? О, Господи, мне хоть на миг позволь! И разве я не выпила цикуту? Так почему же я не умерла как следует в ту самую минуту? Нет, не тому, кто ищет эти книги, кто их украл, кто даже переплел, кто носит их, как тайные вериги, кто наизусть запомнил каждый слог. Нет, не к тому летит мое мечтанье, не тому отдам я благодать, а лишь тому, кто смел мое молчанье на стяге очевидном написать, и кто с ним жил, и кто в него поверил, кто бездну ту кромешную измерил. Мое молчанье в музыке и в песне, и в чьей-то омерзительной любви, в разлуках, в книге.

всем так уютно и привычно в нем. Его со мной делить согласны все вы, но все-таки оно всегда мое. Оно мою почти сожрало душу, оно мою уродует судьбу. Но я его когда-нибудь нарушу, чтоб смерть позвать к позорному столбу.

0: За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так, и сяк. Младший вовсе был дурак.
1: Для меня с детством сознание в ощущении, как бы сказать, удивления перед миром, перед поразительной волшебностью русского стиха. Вошли эти строки. Это было, ну, совершенно волшебно. Я люблю эту сказку, сказку Петра Ершова «Конек-горбунок», пожалуй, ну, почти так же рано, вот как помню себя, почти так же рано, как начал читать. Очень давно. И вряд ли есть в России взрослые и дети, которые не знали бы, откуда они родом, что ли. Сказка Ершова, так же, как сказки, скажем, Александра Сергеевича Пушкина. Это, наверное, то, мимо чего не прошел ни один русский.
2: Кто еще хочет сказать об Иване Дураке? Просьба не повторяться. И короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?
3: Позвольте. Это спрашивала бедная Лиза.
2: Давай, Лиза, сказал лысый.
3: Я сама тоже из крестьян, начала бедная Лиза. Вы все знаете, какая я бедная.
2: Знаем, знаем, зашумели все. Давай короче.
3: Мне стыдно, горячо продолжала бедная Лиза, что Иван Дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?
2: Выгнать! Крикнули с места. Тихо! Строго сказал лысый конторский.
3: Что ты предлагаешь, Лиза? Пускай достанет справку, что он умный, сказала Лиза.
2: Тут все одобрительно зашумели. Правильно, правильно. Пускай достанет или пускай убирается.
4: Какие вы, однако, прыткие, сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке, не мог встать. Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать.
2: У мудреца.
3: Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу.
2: Илья, я тебе слова не давал. Так, ну чего с Иваном-то делать?
3: И все задумались.
4: Иван Дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде уха. «Думайте, думайте», — сказал он. «Умники нашлись, доктора».
2: «Не груби, Иван», — сказал конторский. «О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит, грубит. Как ты насчет справки? Может,

0: Ходишь, возьмешь. Где? У мудреца. Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь.
1: А я не склоняюсь, бухнул опять Илья. Склоняется он. Ну и склоняйся, сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали, справку. Кто это со справкой выскочил? Лиска, ты чего, девка?
0: А ничего, воскликнула бедная Лиза. Если ты сидишь, то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать. И она еще раз звонко и убедительно сказала: надо что-то делать!
1: Все задумались, а Илья нахмурился. Какая ты сидячая агитация, проворчал он. Выдумывают, чего ни попадя.
0: И все же я требую удовлетворения, вспомнил свою обиду лишний. Я вызываю этого горлопана, обратился он к Илье, на дуэль.
2: Сеть! Крикнул конторский на лишнего. Дело делать или дуэлями заниматься. Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько. Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.
0: Тут все взволновались, зашумели одобрительно. Я бы вообще запретил эти дуэли, крикнул бледный Ленский.
2: Трус,
0: сказал ему Онегин.
2: Кто трус?
0: Ты трус.
2: А ты лодырь, шулер, развратник, циник.
3: Пошли на Волгу, крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. Сарынь на кичку.
1: Сядь,
0: обозлился конторский. А то я тебе покажу, сарынь. Задвину за шкаф, вон парешь там. Еще раз спрашиваю, что будем делать?
1: Иди ко мне, атаман, позвал Илья казака. Чего ты скажу?
3: Предупреждаю, сказал конторский, если затеете какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки.
1: Сказать ничего нельзя, горько возмутился Илья. Чего вы? Собаки какие-то, истинный бог. Как не скажешь, все не так.
0: Только не делайте, пожалуйста, вид, с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, что только вы одни из народа. Мы тоже народ.
4: Сейчас они будут рубахи на груди рвать, молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича. Рукава будут жевать.
1: Да зачем же мне рукава жевать? Искренне спросил казачий атаман. Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.
4: Все междоусобица, грустно сказал лишний. Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.
3: Айда на Волгу! Кликнул опять атаман. Хоть погуляем!
2: Сиди! Сердито сказал Обломов. Гуляка! Все бы гулять, все бы им гулять. Дело надо делать, а не гулять.
1: Вдруг зловеще тихо протянул атаман. Вот кого я искал-то всю жизнь. Вот кого мне надо-то. И потащил из ножен саблю. Вот кому я сейчас кровя-то пущу.
0: Все повскакали с мест. Акакий Акакевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе, закрылась сарафаном. Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил: «О, забегли, забегали черти драповые, забегали!» Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь: «Да ты спроси историков литературы, ты спроси, я же хороший был, я только лодырь беспросветный, но я ж безвредный, а вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший, хороших моя сабля не секёт!» Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и Конторский отскочил. «Бей, казачий! — гаркнул Илья. — Сади кровь поганую!» И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул: «Закрыто на учет!» И все замерли, опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан. «Азия!» — тихо и горько сказал Конторский. «Разве можно тут что-нибудь сделать?» «Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло закрыть на учет».
1: «Илья, у тебя вина нету?» — спросил казак Муромца.
5: «Откуда?» — откликнулся тот. «Я же не пью».
1: «Тяжко на душе», — молвил казак. «Маяться буду».
0: «А нечего тут. Размахался, понимаешь», — сказал Конторский. «Продолжим. Лиза, ты чего-то хотел сказать? Я предлагаю отправить Ивана-дурака к мудрецу за справкой», — сказала Лиза звонко и убежденно. «Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай, я не знаю, пускай убирается от нас».
5: «Куда ж ему?» — спросил Илья грустно.
0: «Пускай идет в букинистический», — жестко отрезала Лиза.
1: Иван посмотрел на Илью. Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе, все видно, искал вино.
5: «Иди, Ванька, — тихо сказал Илья, — ничего не сделаешь, надо идти. Видишь, какие они все ученые. Иди и помни, в огне тебе не гореть, в воде не тонуть. За остальное не ручаешься.
1: Хочешь мою саблю?» — предложил казак Ивану.
5: «Зачем она мне?» — откликнулся тот.
1: «Иван, — заговорил Илья, — иди смело. Я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда, где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!»
5: «Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» — спросил казак. «Я узнаю, сердцем учую, а ты мой голос услышишь».
1: Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном, подтянул потуже армячишка и пошел к двери.
5: «Не поминайте лихом, если где пропаду», — сказал с порога.
0: Библиотекарша очень расстроилась, положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла, и закрыла библиотеку на замок.
2: Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями в темпе, в темпе, в темпе,
0: покриковал некто канцелярского облика, лысый. Продолжим. У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, братец, никогда не был влюблен, а потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнце. А, черт возьми, как я поэтически выражаюсь. Ведь ты, извозчик, не поэт? Никак нет. Ну вот, видишь ли... Жирков нащупал наконец у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться.
5: Договорились мы с тобой, друже, за рубль с четвертаком. Получай гонорарий. Вот тебе руб, вот 3 гривенника, пятачец прибавки. Прощай и помни обо мне.
0: Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо. Поосторожней, в корзине бальное платье женщины, которую я люблю больше жизни. Извозчик вздохнул и неохотно слез с козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи, он дотащил корзину до крыльца и опустил ее на ступени. «Ну, погода!» Проворчал он укоризненно и, крякнув со вздохом, издав носом всхлипывающий звук, неохотно взобрался на козла. Он чмокнул губами, и лошаденка нерешительно зашлепала по грязи.
6: «Кажется, со мной все, что нужно», — рассуждал Жирков, шаря рукой по косяку, и ища звонка. Надя просила заехать к модистке взять платье. Есть. Просила конфеты с сыром. Есть. Букет есть. «Привет тебе, приют священный!» — запел он. «Но где же, черт возьми, звонок?»
0: Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал, хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после полуторачасовой езды из города по грязи под дождем его ожидали тепло и молодая женщина. Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься. Жирков поймал в потемках шишечку звонка и дернул 2 раза. За дверью послышались шаги.
7: «Это вы, Дмитрий Григорьевич?» — спросил женский шепот.
0: «Я, восхитительный Дуняша», — ответил Жирков. «Отворяйте скорее, а то я промокаю до костей».
7: «Ах, боже мой!» — зашептала встревоженно Дуняша, отворяя дверь. «Не говорите так громко и не стучите ногами, ведь барин из Парижа приехал. Нынче под вечер вернулся».
0: При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери, и на мгновение овладел малодушный, чисто мальчишеский страх, какой испытывают даже очень храбрые люди, когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем. «Вот те клюква!» — подумал он, прислушиваясь, с какой осторожностью Дуняша запирала дверь и уходила назад по коридорчику. «Что же это такое? Это значит, поворачивай назад оглобли? Мерси, не ожидал». И ему вдруг стало смешно и весело. Его поездка к ней из города на дачу в глубокую ночь и под проливным дождем казалась ему забавным приключением. Теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще курьезней.
6: «Призанимательная история, ей-богу!» — сказал он сам себе вслух. «Ну, куда же я теперь денусь? Назад ехать?»
0: Шел дождь, и от сильного ветра шумели деревья, но в потемках не видно было ни дождя, ни деревьев. Точно посмеиваясь и ехидно поддразнивая, в канавках и водосточных трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса, так что он в самом деле стал промокать. И как нарочно принесло его именно в такую погоду, думал он, смеясь. Черт бы побрал всех мужей!
6: С Надеждой Осиповной начался у него роман месяц тому назад, но мужа ее он еще не знал. Ему было только известно, что муж ее родом француз, фамилия его Буазо, и что занимается он комиссионерством. Судя по фотографии, которую видел Жарков, это был дюжинный буржуа лет 40, с усатой франко-солдатской рожей, глядя на которую почему-то так и хочется потрепать за усы и за бородку а-ля Наполеон и спросить: «Ну, что новенького, господин сержант?» Шлепая по жидкой грязи и спотыкаясь, Жирков отошел несколько в сторону и крикнул: «Извозчик! Извозчик!» Ответа не последовало. «Ни гласа, ни воздыхания», — проворчал Жирков, возвращаясь ощупью к крыльцу. «Своего извозчика услал, а тут и днем-то извозчиков не найдешь. Ну и положение. Придется до утра ждать? Черт подери, корзина промокнет, платье изгадится, 200 рублей стоит. Ну, положение». Раздумывая, куда бы спрятаться с корзиной от дождя, Жирков вспомнил, что на краю дачного поселка у танцевального круга есть будка для музыкантов. «Нечто пойти в будку?» — спросил он себя. «Идея! Но дотащу ли я корзину? Громоздкая, проклятая! Сыр и букет можно к черту!» Он поднял корзину, но тотчас же вспомнил, что пока он дойдет до будки, корзина успеет промокнуть 5 раз. «Ну, забыл!» Мукнуть 5 раз. «Ну, задача!» — засмеялся он. «Батюшки, вода за шею потекла. Промок, озяб, пьян. Извозчика нет. Не достает только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой. Ну что же, однако, делать? Нельзя что до утра стоять, да и к черту платье пропадет. Вот что, я позвоню еще раз и сдам Дуняше вещи, а сам пойду в будку». Жирков осторожно позвонил. Через минуту за дверью послышались шаги, и в замочной скважине мелькнул свет.
8: «Кто здесь?» — спросил хриплый мужской голос с нерусским акцентом.
6: «Батюшки! Должно быть, муж, — подумал Жирков. Надо соврать что-нибудь».
9: «Послушайте, — спросил он, — это дача Злючкина?» «Черт! Возьми, никакой месье Злюшкин здесь нет. Убирайтесь к черту с вашей Злюшкин!»
6: Жирков почему-то сконфузился, виновато кашлянул и отошел от крыльца. Наступив в лужу и набрав калошу, он сердито плюнул, но тотчас же опять засмеялся. Приключение его с каждой минутой становилось все курьезнее и курьезнее. Он с особенным удовольствием думал о том, как завтра он будет описывать приятелям и самой Наде свое приключение. Как передразнит голос мужа и всхлипывание калош, приятели, наверное, будут рвать животы от смеха. «Одно только подло, платье промокнет», — думал он. «Не будь этого платья, я бы давно уже в будке спал».
8: Он сел на корзину, чтобы заслонить ее собой от дождя, но с его промокшей крылатки и со шляпы потекло сильнее, чем с неба.
9: «Тьфу! Чтоб тебя черт взял!»
8: Простояв полчаса на дожде, Жирков вспомнил о своем здоровье. «Эдак чего доброго горячку схватишь», — подумал он.
9: «Удивительное положение. Нечто еще раз позвонить, а? Честное слово, позвоню! Если муж отворит, то совру что-нибудь и отдам ему платье. Не до утра ж мне здесь сидеть. Была не была, звони!» И в школьническом задоре, показывая двери и потемкам язык, Жирков дернул за шишечку.
8: Прошла минута в молчании. Он еще раз дернул.
10: «Кто здесь?»
8: спросил сердитый голос с акцентом. «Здесь мадам Буазо живет», спросил почтительный Жирков.
10: «А к какому черту вам надо?»
8: «Модистка мадам Катиш прислала госпоже Буазо платье. Извините, что так поздно. Дело в том, что госпожа Буазо просила прислать платье как можно скорее, к утру. Я выехал из города вечером, но погода отвратительная, едва доехал. Я не...» Жирков не договорил, потому что перед ним отворилась дверь, и на пороге при колеблющемся свете лампочки предстал пред ним месье Буазо, точно такой же, как и на карточке, с солдатской рожей и с длинными усами. Впрочем, на карточке он был изображен франтом, теперь же стоял в одной сорочке. «Я не стал бы вас беспокоить», — продолжал Жирков, «но мадам Буазо просила прислать платье как можно скорее. Я брат мадам Катиш, и вот к тому же погода отвратительная».
10: «Хорошо»,
8: — сказал Буазо, угрюмо двигая бровями и принимая корзину.
10: «Благодарите, ваша сестра. Моя жена сегодня до первого часа ждала платье. Ей обещал привезти его какой-то мсье.
8: Также вот потрудитесь передать сыр и букет, который ваша супруга забыла у мадам Катиш».
11: Буазо принял сыр и букет, понюхал то и другое и, не запирая двери, остановился в ожидательной позе. Он глядел на Жиркова, а Жирков на него. Прошла минута в молчании.
4: Жирков вспомнил своих приятелей, которым будет завтра рассказывать о своем приключении, и ему захотелось в довершении курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее. Но штука не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет.
11: «Ужасная погода», — пробормотал Жирков. «Темно, грязно и мокро. Я весь промок».
10: «О, да, месье, вы совсем мокрый.
8: И к тому же мой извозчик уехал. Я не знаю, куда деваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мне побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь».
10: «Bien, monsieur. Вы снимайте калош и идите сюда. Это ничего. Можно? Можно?»
8: Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую, очень знакомую залу. В зале было все по-старому, только на столе стояла бутылка с красным вином, и на стульях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький, тощенький матрасик.
10: «Холодно», — сказал Буазо, ставя на стол лампу. «Я только вчера приехал из Парижа. Везде хорошо, тепло, а тут Россия холод, эти кумури, крамори, Le cousin, прокляти кусаются!»
8: Буазо налил полстакана вина, сделал очень сердитое лицо и выпил.
10: «О, всю ночь не спал», — сказал он, садясь на матрасик. «Le cousin и какой-то скотин все звонит. Спрашивает Злушкин, месье Злушкин».
8: И француз умолк и поник головой, вероятно, в ожидании, когда пройдет дождь. Жирков почел долгом приличие поговорить с ним. «Вы, значит, были в Париже
10: в очень интересное время», — сказал он. «При вас Буланже в отставку вышел».
8: Далее Жирков говорил про Греви, Деруледа, Золя и мог убедиться, что эти имена француз слышал от него только впервые. В Париже он знал только несколько торговых фирм и свою «тант» мадам Блюссер, и больше никого. Разговор о политике и литературе кончился тем, что Буазо еще раз сделал сердитое лицо, выпил вина и разлегся во всю свою длину на тощеньком матрасике.
11: Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно широки, думал Жирков. Черт знает, что за матрац. Француз закрыл глаза. Пролежав покойно с четверть часа, он вдруг вскочил и, тупо точно ничего не понимая, уставился своими оловянными глазами на гостя, потом сделал сердитое лицо и выпил вина.
8: «О, проклятый кумуры!» — проворчал он, и, потерев одной шершавой ногой, а другую, вышел в соседнюю комнату. Жирков слышал, как он разбудил кого-то и сказал: «Il y a un monsieur rouge qui te apporte une robe». Скоро он вернулся и еще раз приложился к бутылке.
10: «Сейчас, жена видит», — сказал он, зевая. «Я понимаю, вам деньги нужно».
8: «Час от часа не легче», — думал Жарков. «Пригурьезно. Сейчас выйдет Надежда Осиповна. Ну, конечно, сделаю вид, что не знаю ее».
11: Послышалось шуршание юбок, отворилась слегка дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку с заспанными щеками и глазами. «Кто от мадам Катиш?» — спросила Надежда Осиповна. Но тотчас же, узнав Жиркова, вскрикнула, засмеялась, вошла в залу. «Это ты?» — спросила она. «Что это за комедия? Да откуда ты такой грязный?» Жирков покраснел, сделал строгие глаза и, решительно не зная, как держать себя, покосился на Буазо. «Ах, понимаю!» — догадалась барыня. «Ты, вероятно, Жака испугался. Фу, забыла предупредить Дуняшу. Вы знакомы? Это мой муж, Жак, а это Степан Андреевич. Платье привез? Ну, мерси, друг. Пойдем же, а то я спать хочу. А ты, Жак, спи. Спи», — сказала она мужу. «Ты устал в дороге». Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал плечами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповной.

0: Я родился в Саратове в 1904 году. Моя мать была страстной театралкой. Не случайно в нашей семье культ театра был привычной атмосферой, в которой мы дети росли. Мой старший брат Виталий определил свою актерскую судьбу уже лет в 12 и с тех пор занимался только театром.
1: Борис Андреевич всегда был очень подтянут. Он был такой сухопарый, весь такой, спортивным его не назовешь, но вот именно такой моложавый и сухопарый. Легкий такой какой-то. Прямые очень ладони были всегда, редко он их сгибал как-то такой, что говорит тоже о таком волевом очень характере.
0: Наши вкусы рождались и росли на спектаклях замечательного по тому времени, говорю это с полной ответственностью, Саратовского городского театра. Мы вошли во вкус, и уже никакая сила не могла нас удержать от вечерних спектаклей, бенефисов и премьер.
2: Это был безумно элегантный и очень красивый человек. Я почти не видел актеров, которые так могли носить обыкновенный партикулярный костюм, штатское платье. Он был безумно изящен.
0: В один прекрасный день я надел хороший синий пиджак своего товарища, поднялся по лестнице в бывшую гимназию имени Добровольского, где шли экзамены в драматическую студию. Меня приняли сразу на старший курс.
3: Порывистый, резкий, с очень острыми глазами, огромное количество актеров и людей просто, как видели Бориса Андреевича, сразу отходили в сторону, потому что что от него было ждать, понять было трудно, потому что он всегда был настроен на какой-то конфликт.
0: В 1920 году я поступил в студию Михаила Чехова. Занятия там проходили два раза в неделю, по вечерам. Чтобы не терять времени и не слишком мучиться чувством никогда не проходящего голода, я поступил в студию «Молодые мастера». Возглавлял ее человек, который я считаю своим учителем. Иларион Николаевич Певцов.
4: Внешность у него была вполне заурядная. Он не был ни красавцем, он не был ни каким-то, знаете, плечистым героем. Он был обыкновенным, он был очень глубокий характерный актер.
5: Я работаю в качестве профессионального актера очень давно. Даже страшно сказать. С 1921 года уже несколько поколений зрителей сменилось за это время.
6: Человек-легенда. Это действительно так. Ну, конечно, первое знакомство было с Борисом Андреевичем мальчишкой. Не один десяток раз. Чапаев и другие фильмы, особенно, конечно, Чапаев, когда зал весь стонал, кричал. Старался, чтобы он доплыл до другого берега, там, почему уехал Фурманов, вот если бы он не уехал, ну и так далее. Все мальчишеские разговоры, обсуждения, игра в войну, в Чапаева. И уже с образом поэтому Чапаева с Борисом Андреевичем Бабочкиным, это настолько было единое, настолько было слито, что когда я впервые с ним встретился в Малом театре, то отделаться от этого было довольно сложно. Было сложно. Но это оказалось очень простой, по-своему даже застенчивый, я бы сказал, очень, ну что ли, ранимый человек.
0: Я пел те же песни, которые пел Чапаев. Я знал тот простой и колоритный язык, на котором тогда говорили. Я умел носить папаху так, что она неизвестно на чем держалась. Одним словом, мне не нужна была творческая командировка перед тем, как я начал работать над ролью. То, что я не встречал живого Чапаева, мне кажется чистой случайностью. И если я не знал Чапаева, то скольких таких же или очень похожих на него командиров я знал? Может, я и встречал его, только не знал, кто это.
7: Когда первый раз папа меня взял на по-моему, не по-моему, а точно, на ревизора, то не то, что мне не понравился, а я была ужасно, ну, как бы недовольна, удивлена и даже шокирована, потому что я когда... Папа ушел в театр, папа играет. Вот, но я даже потом думала, ну, хорошо, играет там, сидит куличики какие-нибудь в песке. Мне так кажется. И у меня спрашивают, ну, тебе понравилось, Наташа, как я играю? Я говорю, папа, но ведь ты ничего не делал, ты просто говорил, как все люди.
5: Наше искусство заключается в том, чтобы вы не увидели никакого искусства, никаких усилий, чтобы перед вами возникала нормальная, простая, естественная жизнь. А сколько на это потрачено усилий, сколько труда, сколько тонн руды на это ушло, это никого не касается. Это знает только актер. А у зрителей должно оставаться впечатление, что ведь это же все очень просто.
3: По-моему, знал прекрасно эту жизнь. Он сам родом, по-моему, из Саратова, с Волги. Он знал это прекрасно. И ставил то, что он знал. Вот это точно, абсолютно. Я уверен, что и Чапаев он и играл, он что-то знал. Это не какой-то там гениальный. А вообще все очень просто, действительно. Надо много работать и знать.
0: Я стою в Ермоловском фойе. Через него проходят артисты перед выходом на сцену. Я стою и думаю, 150 лет – это много или мало? Мне 70 – это много. Но 150 лет для театра, даже для такого знаменитого, как наш Малый, совсем немного.
4: Да, он был сложный человек. Ему не просто жилось в театре. Ему мешали. Его не любили некоторые из его поколения. А особенно ему было сложно, потому что он... По натуре своей, по своей природе, он, конечно, был лидером. Но он вынужден был подчиняться режиму Малого театра. И вот в этом смысле он частенько бастовал.
6: В период, вот, когда он работал, это действительно в театре был ряд, я бы сказал, глыб. Вот глыба. Что такое Ильинский? Глыба. Актер, режиссер, человек. Что такое Жаров Михаил Иванович? Глыба. Что такое Вера Николаевна Пашенная? Глыба. Одноваса ее и другие роли чего стоят. И Борис Андреевич. Это тоже глыба. И так далее. То есть в это время, и я уж не говорю о более каких-то, может быть, актерах, я называю фамилии поменьше, вот таких было много, достаточно. И вот представьте себе, вдруг приходит человек, достаточно популярный, интересный, со своим характером, вот в эту среду, так сказать, в этот старейший и популярный, и, ну что ли, любимый по-своему театр со своими традициями, и вот приходит Чапаев. Так же, как приходил в свое время Ильинский, Жаров тоже, и они уже вжились, а ему надо было найти свое место среди этого. И это было, конечно, непросто. И непросто именно от того, что рядом такие были личности. И он сам был личность. И он по-своему видел некоторые вещи в отношении путей театра, потому что он был не только актер интересный, замечательный, но он был и прекрасный режиссер. И его работы многие уже в Александринке, в театре имени Пушкина и в других театрах, они завоевали уже широкую популярность и вошли в историю нашего российского, тогда советского театра. Поэтому ему было очень непросто.
0: Интересует ли меня режиссура? Да, интересует. И я не знаю, кто я больше, актер или режиссер. Мои конкуренты-режиссеры считают меня больше актером. Конкуренты-актеры считают, что я главным образом режиссер. Сам я считаю, что во мне одно неотделимо от другого. И если ответить на следующий вопрос, с кем из режиссеров я хотел бы работать, я бы ответил, я очень бы хотел работать с несколькими режиссерами, но, к сожалению, они умерли. А из теперешних я выбрал бы того, кто меньше всех мешает работать актеру. А вообще я предпочитаю работать с режиссером Бабочкиным. Хотя мне, как актеру, он обыкновенно уделяет очень мало времени, отдавая его все моим партнерам.
7: Я думаю о том всегда, что у папы неразрывно его актерское творчество и то, что он замечательный режиссер. Вот такие актеры и режиссеры, они раньше были. Сейчас как-то они куда-то уже довольно давно пропали. А, ну, скажем, Дикий был таким. Правда, по-моему, последнее время он был скорее режиссер, чем актер. У папы это шло вместе. И он с огромным уважением относился к профессии.
8: Что такое для нашего поколения Бабочкин? Ну, прежде всего, я бы начал, может быть, вот с этого, с его чувства актера, Бабочкина как режиссера, чувства актера и чувства умения увидеть и раскрыть новые поколения, новые имена, скажем, такие как Валерий Бабятинский, Людмила Щербинина, Борис Клюев, так сказать, вот те, кто приходит сразу на память.
9: Он же преподавал в ВГИКе. Вообще Борис Андреевич очень любил молодежь. Очень любил. Ведь вот, в частности, спектакль «Гроза» был построен весь на молодежи. Всем играли молодые артисты. И он любил молодежь. И был очень хорошим педагогом.
3: Он говорил, мне неинтересно работать вот со старыми актерами, с известными мастерами. Мне просто уже неинтересно, потому что то, что они мне предлагают, он говорит, меня уже совершенно не интересует. Я это все видел и знаю, и все это видели и знали. Они малоподвижны. Мне надо, чтобы это было нечто новое и интересное.
8: Я бы обратил внимание еще на одно обстоятельство, которое, может быть, мало кто, так сказать, обращает внимание на это. Первая повесть Василия Аксенова, совсем молодого Василия Аксенова, «Коллеги». Где она появляется впервые? Где вообще Аксенов впервые вышел на сцену? Не в «Современнике», спектакль «Всегда в продаже», это было чуть позднее, а именно это 62-й год, спектакль Бабочкина и Виктора Ивановича Коршунова, где опять-таки молодежь, он почувствовал эту молодежную прозу, самую изначальную интонацию, самое начало ее, начало 60-х годов. Это тоже, мне кажется, его свойство. Я бы обратил внимание и на следующее обстоятельство. Вот была такая пьеса эстонского драматурга Раннета «Браконьеры». Сейчас ее читать невозможно. Спектакль, поставленный Жаровым в 61-м году, на него ходили учиться артисты театра «Современник», и шли на Бабочкина.
0: На протяжении всей моей жизни каждое совещание по проблемам театрального искусства сводится к одному вопросу. Где современные пьесы? А что под этим понимается? Мне кажется, что истинно современные произведения могут даже не касаться конкретных событий дня, не содержать сегодняшней терминологии. Но в них есть главное – схвачена суть жизни сегодняшнего общества.

0: Вот я помню, дачники, мы присутствовали, наверное, в какой-то одной из первых премьер это было, сидели мы где-то на галерке, и я помню, что вот это ощущение новизны, какого-то потрясения, яркости, вот такого тонкого, тончайшей психологической разработки образов. Я помню, что мы вышли, когда нас было несколько человек, студентов, мы вышли после спектакля, и мы все молчали. Мы не могли даже говорить.
1: Здравствуйте, Федор Иванович.
2: Моя почтение. Как душно.
1: Душно? Мне не кажется.
2: А я вот задыхаюсь. Ходят тут какие-то полоумные, ищут мальчиков, режиссеров.
1: Да. Вы что, устали? У вас трясутся руки.
2: Это потому, что я мало спал и много пил вчера.
1: Зачем вы пьете?
2: Чтоб веселее жить.
3: Бабочкин, умевший собрать сплав артистов вокруг себя. В этом смысле самый ансамблевый его спектакль был, пожалуй, «Дачники», поставленный в 64-м году. И последний раз, по-моему, шедший едва ли не в 84-м году, то есть почти 20 лет. И, как сказать, может быть, лучшие роли и Нифонтовой, и Быстрицкой едва ли не в этом спектакле. Суслов едва ли не самый мерзкий в горьковской пьесе «Дачники». Вот это способность его до глубины души постичь психологию мерзавца, отчасти и оправдать его, увидеть внутреннюю трагедию в Суслове, увидеть всю его гадостность и мерзость, и в то же время его несчастье, его незадачливую личную жизнь.
4: Ты разоришься на дорогом вине, мой друг.
2: Ты так близко. Я уже забыл, Юлия, когда это было.
4: И бесполезно вспоминать эти счастливые моменты, мой друг. Слушай, хочешь сделать мне удовольствие?
2: Какое? Говори. Поверь, Юлия, я на все готов для тебя.
4: Именно таким и должен быть любящий муж.
2: Ну, говори, чего ты хочешь?
4: Давай застрелимся, мой друг. Сначала ты, а потом я.
2: Какая тяжелая шутка, брось эту гадость.
4: Убери прочь твою руку. Тебе не нравится мое предложение, но ты же собираешься застрелить меня. Я застрелилась бы первой, но боюсь, ты меня обманешь и останешься жить. А мне не хочется быть обманутой еще раз. Я не хочу разлучаться с тобой. Я буду жить с тобой долго-долго. Ты рад?
0: У него и чувство юмора очень хорошее было. И он понимал сущность драмы. Вот как он мне сказал про Юлию Филипповну в «Дачниках». Он сказал: Лин, ну она веселая, понимаешь, она веселая. Но ей так горько. Она такая несчастная, но всегда веселая. Сразу дал мне объем в роли. Я знала, до каких пор можно веселиться. И когда вдруг нужно это веселье снять, потому что прорывается истинное самочувствие.
5: Обратите внимание на то, как в ключевых сценах он своеобразно предвидит будущее. Это вообще свойство только очень крупных актеров.
2: Я рядовой русский человек, русский обыватель. Я обыватель, и больше ничего. Вот мой план жизни, вот мне нравится быть обывателем. И я буду жить так, как я хочу. И, наконец, плевать мне на все ваши россказни, призывы, идеи.
5: Он танцевал кан-кан безумно, изящно. Это было довольно страшно, потому что мы понимали, что перед нами лицо будущей России.
3: Горький, которому он шел отнюдь не из... Он в разное время и в молодости к нему обращался, не из конъюнктурных соображений. Он чувствовал в этом драматурге, во-первых, совершенно особый дар слова, которым он награждал всех своих персонажей, и центральных, и эпизодических. И в нем он увидел способность раскрыть судьбы русской интеллигенции и российской жизни.
6: Я немножко учился у у Бориса Андреевича, я, так как я был в то время просто влюблен в него, как в режиссера, он вел курс режиссерский в Авгике. Я, значит, хотел у него учиться, ну, на режиссера. Я помню только одно, что я поступил, потом я ушел и понял, что я режиссером быть не могу, это разные абсолютно профессии. Но я помню одну вещь, что Борис Андреевич попросил нас, это очень наивно, а сейчас это выглядит просто дико. Но это было, вы знаете, вот такое время. Мы написали ему клятву о том, что будем художниками. Что, несмотря ни на что, мы никогда не будем просто так зарабатывать деньги в искусстве, не будем обманывать. Вы знаете, это смешно, но в этом что-то было. В этом была вот та его идея, вообще идея того времени. При всем при этом он не был идеалистом. Я репетировал у него «Петра в лесе», и было очень трудно было его понять, потому что он делал какие-то очень авангардные такие заявления и требования, понять я его не мог. И он меня тоже, потому что я пытался как-то вот так вот то, что я понимал, и он бросил со мною разговаривать и стал меня обижать. Вот он меня обижал, как мне казалось, постоянно надо мной подсмеивался и довел меня до состояния просто какой-то паники. Паники такой внутренней. И когда в очередной раз он стал ко мне придираться, я готов был просто разрыдаться от отчаяния. И он мне в этот момент сказал: а теперь можешь волком завыть? И я завыл от этого отчаяния волком. И он говорит: вот ты знаешь, вот это, вот сейчас ты точно выглядишь как Петр в пьесе «Лес» Островского. И вы знаете, он абсолютно прав. Мне после этого играть не надо было ничего. Я вот как-то переболел, был доведен до такого состояния. Вот такая вот школа.
7: Он очень интересную школу прожил. Я так понимаю, так как он рассказывал, и показывал, кстати, он очень-очень хорошо, он, допустим, показывал, он говорит, вот, например, был такой артист Иван Широков, провинциальный герой. Вот представь себе, у него был белый картуз, алая жилетка, голубая рубашка, белый сюртук, коричневые в полоску брюки и блестящие сапоги-бутылки. Он когда выходил, все обращали внимание. Вот когда он рисовал мне, допустим, такой образ, я прекрасно понимал, допустим, как играть этого человека. Конечно, это было, там было много наносного, много ненастоящего, но у Бориса Андреевича было сердце, и он был художник.
8: Мне нравился именно провинциальный театр. Нравился до такой степени, что в начале своей артистической жизни я совершенно сознательно и добровольно предпочел провинциальный театр столичному и отдал провинции 7 лет своей жизни. Я играл в Воронеже, Могилеве, Костроме, Самарканде, играл по 2-3 премьеры в неделю и сыграл больше 200 ролей в условиях, которые с теперешней точки зрения считаются немыслимыми. Они действительно были невозможными, но мне они были необходимы. Я играл самозабвенно, я обрел лучшую школу актера, школу правильного сценического самочувствия, и никогда не повернется у меня язык плохо сказать об этом времени и об этих моих театральных сезонах.
9: Это был удивительно высокой культуры человек, удивительно высокой интеллигентности. Но сталкиваясь в повседневности с хамством, с мещанством, с разными проявлениями вот такой плебейства какого-то и так далее, он был очень резок и нетерпим. Вот я помню один случай, когда весьма пожилой человек, значит, обратился к нему и сказал: «Борис Андреевич, вот принести вам кофейку?» «Принеси».
6: Я мальчишка был тогда, я как-то так внутренне возмутился, сказал: «Александр Андреевич, а почему вы позволяете? Он пожилой человек». Он говорит: «Пусть не просит». То есть он вот этого прихлебательства какого-то, вот подхалимства не выносил. Ну, вот знаменитый его ответ, когда говорит: «Александр Андреевич, как вы себя чувствуете?» Там человек, который о нем мог, Бог знает, что говорит. И ответ тут же был, моментально, как вот рапира: «А вам какое дело?» Там и так далее. Он был очень прямой, порой очень резкий человек. Был чрезвычайно ранимый художник. Чрезвычайно. Вот только на расстоянии тех лет, которые уже отделяют от Бориса Андреевича, понимаешь, какого вот действительно легендарного уровня это был художник.
10: Дома он был, ну, самый удивительный, самый любимый. У меня были какие-то свои... Ну, как у девочки, я стала взрослеть, все, у меня были какие-то романы и сложности, и все. Представьте, что я об этом говорила только с папой, а не с мамой. Все мои дела знал папа. Он вообще обожал детей, и все дети его любили. Он выходил во двор, и к нему кидались всякие маленькие, ну, большие не бросались, а маленькие все бросались, кричали: «Ты приехал, ты приехал, иди к нам». Всех он знал, и еще его обожали животные. Но у нас всегда был дом полно всяких зверей, вплоть до черепах и ежей.

0: Борис Андреевич любил неожиданные решения, очень яркие, образные, парадоксальные порой. Ну, скажем, назначение Людмилы Щербининой на роль Екатерины в «Грозу» с ее интеллигентностью, с ее хрупкостью, такая балерина из Большого театра, вообще такая она... А он ушел, как луч света в темном царстве. Вот такой лучик интеллигентный в этом жутком обществе.
1: Пьеса ставилась столько, что она обросла такими штампами, что, как Борис Андреевич говорил, что уже все забыли даже подлинное содержание «Грозы». И, ну вот, говоря о том, что, да, что как он работал при этом очень легко. Легко, просто, свободно. Ярко.
2: Тише. Я знаю, кого убьют.
3: Тушка, а ты почем знаешь?
2: Меня убьют? Молитесь тогда за меня.

0: праздничный, веселый, легкий, чуть стилизованный спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Такая шутка, где он собрал и, как говаривали тогда, старух малого театра, и сам был на месте в роли старика унтер-офицера, и молодежи дал сыграть. Видимо, как будто в перерыве между вот этими трагедиями русской интеллигенции, Иванова, в горьковских персонажей, ну не все же о трагедии-то, не все же, так сказать, о бедах, как будто он хотел дать отдохнуть себе и зрителям.
1: Что вы говорите?
2: Денег, говорю, много, а не дам.
1: Почему же?
2: Жалко.
1: Денег-то?
2: Нет, вас.
1: Как же?
2: Я процент очень большие беру.
1: Скажите, а на что вам? Вы, кажется, человек одинокий.
2: Привычка такая. А вы кому должны-то?
1: Купцу.
2: Богатому?
1: Богатому.
2: Так и не платите, а в чем горевать? Вот еще нужно очень себя разорять.
1: Да ведь по векселю.
2: Так что ж за беда, что по векселю? Я что вы повелите? Не платите, и все.
3: Борис Андреевич театральный актер и режиссер. И вот его жизнь – это театр. Но он много сделал в кино, и в кино ему трагически не повезло. У него могло быть несколько работ, которые были бы, может быть, на уровне Чапаева, может быть, выше Чапаева.
4: У него долго не было встреч с кинематографом. «Бегство мистера Маккуина». Это был последний его фильм. Вы знаете, как это здорово, когда человек не играет, а потом вдруг сыграл, как дал, все как увидели. Боже мой, какой класс! Плотницкие рассказы.
5: Помню на Масленицу пекла матка овсяные блины. Сперва отец наелся, а потом и я за стол сел по семейному чину и старшинству. А отец сидит, хомут вяжет, на меня поглядывает. Вот я, значит, блинов с рыжиками, с маслом наелся, хочу из-за стола встать. «Стой, Алешка, отец говорит, сколько блинов штук съел?» 15, говорю, «тятя, а ну садись, ешь еще». «И не хочу, говорю, тятя, ешь». Я, значит, сижу, ем, а матка пекет, только сковородка шипит. «Сколько?» – отец спрашивает. 25, говорю, ешь. Я ем. Сколько? Спрашиваю. 32, говорю, стало. Ешь, я ем. Отец хомут отодвинул. Ну, спрашивает, как? Олёшка, на 5-10 перевалило, нет, говорит, я. Еще до 42,5 осталось. Сидим. Ну как, дотянул? Дотянул, говорю, а сам еле пышкою. Ну, а коль дотянул, давай, матка, собирай ему котомку, пусть с мужиками в Питер идет. Матка, слезы, куда это, детка, малолетка, плотничать, ведь 13 годков еле сбылось. А отец встал и говорит, ты, матка, свои звуки и слезы прикрой, а у Лешки неси новые катаники.
6: После Горького, или, вернее, рядом с Горьким, я больше всего люблю произведение Антона Павловича Чехова. И очень жалею, что в моей жизни я так мало встречался с его произведениями на сцене. Только в столетний юбилей Чехова мне удалось поставить на сцене Малого театра его драму «Ивана».

0: Вот, кстати говоря, фотографии из спектакля Малого театра «Иванов». Это Саша Корниенко и я в роли Ивана. А после этого, вот совсем недавно, мне удалось встретиться еще с одним замечательным произведением Антона Павловича Чехова. Мне удалось на телевидении сыграть «Скучную историю».
1: Очень рад тебя видеть, но я удивлен, ты как будто с неба свалился. Зачем ты здесь?
2: Ну так, просто взяла и приехала.
3: Вот я помню, я шла на первую репетицию, а к нему домой, это мы репетировали у него в кабинете, и я тогда делала вид, что так мне не страшно, что я все, вроде бы я знаю, я уже кончила институт, что я уже актриса. Ну, на самом деле, конечно, меня трясло просто панически, и я жутко боялась. Ну, началась репетиция. Вот Борис Андреевич смотрел, слушал и говорит, что «Мила, ну вот прежде всего, актер не должен никогда играть текст. Там нельзя фразу рубить, как капусту». У него там были свои вот такие постулаты, что касается речи. И вообще актерского как бы вот осмысления роли. И я тогда услышала в первый раз его вот эту фразу знаменитую, что актер одной фразой, одной мыслью должен передать целую человеческую жизнь. Но это вот так легко сказать, но как это сделать? И когда я с ним репетировала, и я когда за ним наблюдала, уже потом даже в студии, вот когда мы снимали, я сидела, и я не могла от монитора отойти, потому что я видела, как вот он это воплощает, и как вот это печальное, горестное повествование Чехова превращается в такой захватывающий и драматический акт, процесс, от которого нельзя оторвать глаз.
1: Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Нужно быть таким же жалким, испитым и стасканным, как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я себя презираю, Боже мой, как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, вот эту одежду, свои мысли. Ну, не смешно ли, не обидно ли?
4: Я один единственный раз был у него дома, когда он пригласил меня. Уже, собственно, было назначение. Я должен был репетировать Треплева в «Чайке», которую Борис Андреевич должен был ставить. И он меня приглашал на телевидение сыграть Моцарта. Моцарт и Сальери, он Сальери, а я Моцарта должен был репетировать. А я торопился в поездку какую-то летнюю. Сегодня поезд уже уходил, у меня свои были проблемы. Вот первый раз в жизни он меня пригласил к себе домой. Там я что-то не помню, по каким вопросам. Я к нему приехал, значит, посмотрел, как обстановка невероятная была. Он в гостинице «Украина» жил. Мы поговорили с ним, все было хорошо. И я говорю, ну, Борис Андреевич, я побежал, потому что я на одной ноге был. Я все время уже должен был на поезд торопиться. И он говорит, ну, иди, стрекулист. Он так вот меня обзывал иногда. И я уже хожу, говорю, до свидания, Борис Андреевич. Он говорит, что ж ты не спросил, как я буду «Чайку» ставить? Я смутился, потому что действительно о какой-то ерунде говорили. Я говорю, Борис Андреевич, ну, осенью, в сентябре приеду, вы расскажете, ну, мы еще увидимся с вами. И в июле я открываю газету «Правда». В июле, по-моему, я сейчас уже, видите, не помню. И некролог Борис Андреевич в Молдавии, это было в Бельцах, по-моему, где я на гастролях своих был. Я так тихо ахнул, понял, что... То, что я уже роль не сыграю, это понятно. Но что я даже замысла не спросил у художника.
3: Говорю, что он мало играл. Он мог больше играть, он мог больше ставить. В малом театре такое бывает. Потом спохватываются. Ах, жаль.

0: Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und dem Ergebnis der gestrigen Beratung im Politbüro bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Dem Zentralkomitee und der Volkskammer sollte Genosse Egon Krenz vorgeschlagen werden, der fähig und entschlossen ist, der Verantwortung und dem Ausmaß der Arbeit so zu entsprechen, wie es die Lage, die Interessen der Parteien des Volkes und die alle Bereiche der Gesellschaft umfassenden Vorbereitungen des 12. Parteitages erfordern. Liebe Genossen, mein ganzes bewusstes Leben habe ich in unverrückbarer Treue zur revolutionären Sache der Arbeiterklasse und zu unserer marxistisch-leninistischen Weltanschauung der Richtung des Sozialismus auf deutschem Boden gewidmet, die Gründung und erfolgreiche Entwicklung der Sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik, deren Bilanz wir am 14. Jahrestag gemeinsam gezogen haben, betrachte ich als die Krönung des Kampfes unserer Partei und meines eigenen Wirkens als Kommunist. Dem Politbüro, dem Zentralkomitee, meinen Kampfgefährten in der schweren Zeit des antifaschistischen Widerstandes, den Mitgliedern der Parteien, allen Bürgern unseres Landes, danke ich für jahrzehntelanges gemeinschaftliches und fruchtbares Handeln zum Wohle des Volkes. Meiner Partei werde ich auch in Zukunft mit meinen Erfahrungen und mit meinem Rat zur Verfügung stehen. Ich wünsche unserer Partei und ihrer Führung auch weiterhin die Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit und dem Zentralkomitee weiteren Erfolg. Erich Honecker.
1: Dass Honecker, die ja nur für die schriftliche Veröffentlichung gedachte Namenszeile mitspricht, mag Ausdruck sein für die Verwirrung im obersten Gremium der Partei. Den Nachlassverwaltern von 40 Jahren Sozialismus schlägt die letzte Stunde. Egon Krenz soll das Schlimmste abwenden. Im Fernsehen der DDR klingt die Meldung so.
2: Судьба пушкинской истории Петра необычна. Рукопись Пушкина в прошлом веке была потеряна, и этот великий незавершенный труд оставался больше 100 лет неизвестен читателю. Тотчас после смерти поэта Николай I приказал опечатать его бумаги и затем повелел представить ему все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого. Император любил, когда его называли новым Петром Великим. Между тем, читая незавершенный труд Пушкина, царь с негодованием убеждался, что Пушкин видел в Петре не только великого человека, а разглядел в нем нетерпеливого, самовластного помещика. Недовольствуясь этими поражающими проницательностью словами, Пушкин писал, что многие указы Петра были жестокий, своенравный и, кажется, писанный кнутом. Неудивительно, что царь запретил исторический труд Пушкина о Петре, указав: «Сия рукопись издана быть не может». Между тем, слухи о ней широко распространились, а друзья поэта продолжали хлопотать об ее издании. Они решились изъять из рукописи все, что могло быть сочтено царем неуместным, и вслед за этим снова обратились к царю. Согласие на этот раз последовало, но незавершенный пушкинский труд издан все-таки не был. Произошел случай, пожалуй, единственный в истории издания пушкинских рукописей. Рукопись его не нашла издателя и возвращена была вдове поэта. 10 лет спустя из истории Петра напечатаны были только некоторые отрывки. А возвращенная Наталье Николаевне рукопись, самая большая из всех известных нам пушкинских рукописей, на которую стали смотреть как на черновые материалы о Петре, не представляющие большого интереса, была погребена вместе с уложенной в ящике библиотекой поэта в подвалах казарм конногвардейского полка, которым командовал генерал Ланской, второй муж Натальи Николаевны. Затем вместе с библиотекой Пушкина рукопись истории Петра перевезена была из Петербурга в подмосковное имение, принадлежавшее старшему сыну поэта, а потом в другую Лопасненскую усадьбу. Здесь, невдалеке от Москвы, ее и забыли при вывозе из Лопасни в конце прошлого столетия Пушкинской библиотеки. Сведения о том, как рукопись истории Петра была после революции обнаружена, основываются на рассказах родных внуков поэта. Так Григорий Александрович Пушкин вспоминал, что когда он летом 1917 года приехал в Лопасню, жившая там племянница Натальи Николаевны Пушкиной, Наталья Ивановна Гончарова, обратила его внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейкой, висевшей в усадьбе. Убедившись, что бумага исписана рукой деда, Григорий Александрович Пушкин стал искать, откуда растаскиваются эти листы. Тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся и уже раскрытый ящик с бумагами, объеденными мышами. Очевидно было, что часть их уже уничтожена. Это была пропавшая рукопись Пушкинской истории Петра. В найденном ящике среди других бумаг лежали 22 тетради большого формата в лист. 9 пушкинских тетрадей уже не доставало. Но вместе с пушкинскими тетрадями в том же ящике нашлась половина копии, снятой с рукописи Пушкина вскоре после его смерти. Копия эта восполняла, к счастью, содержание некоторых пропавших пушкинских тетрадей. Свидетелем лопасненской находки, кроме Григория Александровича Пушкина, скончавшегося в 1940 году, был другой внук поэта, Николай Александрович Пушкин, который потом уехал за границу и опубликовал еще в 1926 году в Брюсселе в первом номере журнала «Благонамеренный» статью об одной неизвестной находке пушкинских рукописей. «Вот при каких обстоятельствах, — вспоминал тогда Николай Александрович Пушкин, — мне удалось разыскать историю Петра Великого, или точнее, материалы к ней. Однажды, собираясь из одного из наших имений в Москву, я приказал отправить в город кое-какие деревенские припасы. Мое внимание случайно привлек сверток, завернутый в бумагу, желтоватый цвет и поблекшие выцветшие чернила которой, несомненно, указывали на ее старину. Заинтересованный я развернул бумагу, и можно себе представить мое изумление, вспоминал внук поэта, перед ним оказалось письмо, адресованное Александру Сергеевичу Пушкину. Мне также хорошо было известно, что дед никогда не был в этом имении. В полном недоумении я послал за ключницей и спросил у нее, где она взяла бумагу для упаковки провизии. «Да мы, барин, завсегда берем из ящика, что на чердаке», — получил я простодушный ответ. Понятно, пресловутый ящик был немедленно изъят из обладания доброй старушки, и я тотчас же приступил к его обследованию. Кроме довольно значительного количества писем, адресованных деду и носящих исключительно деловой характер, на дне ящика я обнаружил 3 больших рукописных тома, озаглавленных «Материалы к истории Петра Великого». В сентябре 1956 года Бельгию посетили советские поэты Павел Антокольский, Сергей Михалков и Константин Симонов. Они уточнили по моей просьбе местопребывание Николая Александровича Пушкина, сообщили мне его брюссельский адрес, и я высказал в печати надежду, что внук Пушкина уточнит еще, может быть, сообщение, опубликованное им больше 30 лет тому назад. И действительно, в письме, которое Николай Александрович написал 24 июня 1961 года из Брюсселя правнучке поэта, Натальи Сергеевне Шепелевой, работающей в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Внук поэта сообщил, что заметки деда для истории Петра I, найденные им в 1917 году вместе с покойным братом Григорием Александровичем Пушкиным в Лопасне, были переданы в свое время в Пушкинский музей, и, наверное, это они были опубликованы. История Петра была опубликована только в 1938 году, через два десятилетия после того, как она была найдена в академическом издании сочинений Пушкина и заняла в нем целый том. Но появление ее в печати оказалось, как ни удивительно, едва замеченным. В незавершенном труде поэта увидели вначале всего только выписки-конспекты, сделанные Пушкиным при изучении исторических источников. А между тем, работа его не остановилась на этой начальной стадии. Много лет изучая работу Пушкина над созданием истории Петра, я имел возможность убедиться в том, что исторический труд Пушкина продвинулся в действительности много дальше, чем принято было думать. В подготовительном тексте своей истории Пушкин широко закрепил результаты предпринятого им изучения Петровской эпохи. С глубокой, поражающей и сегодня проницательностью, читая исторические источники, он стремился установить, как совершались в действительности исторические события, многие из которых самодержавие старалось скрыть от современников и потомства. И среди всякого рода подготовительных текстов, писанных Пушкиным для себя, начерно или сокращенным образом, Пушкин создавал уже в своей рукописи, там, где было возможно, страницы новой исторической прозы, посвященной Петру. Изучая опубликованную в наше время рукопись истории Петра, я стремился отделить в ней от всякого рода рабочих вспомогательных текстов и обнаружить отрывки этой неизвестной нам раньше или ошибочно принимавшейся за конспекты гениальной пушкинской прозы. Некоторые из них я сейчас прочту и постараюсь охарактеризовать. Так же, как во вступлении к поэме «Медный всадник» мысли Петра становятся в пушкинской истории средством характеристики Петра. Вспомним сначала поэтому его прославленные стихи. «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел, и думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море, сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе». Раскрывая в своей истории замыслы Петра, Пушкин, так же, как в своей поэме, раскрывает его образ. Он пишет: «Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю, но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ими. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим обладала Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых от нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия». Пушкин передает не только содержание, но и динамизм и эмоциональную окраску мыслей Петра. Он нетерпеливо обращал взоры свои. Он думал об Ижорской и Карельской земле. Сходный характер носит отрывок, посвященный Пушкиным в истории Петра основанию Петербурга. «Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговли с северо-западной Европою и сообщение с образованностью. Карл XII был на высоте своей славы. удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение, и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость Санкт-Петербург. Кратко, с выразительностью, свойственной ему как поэту, сообщая об основании Петербурга посреди самого пылу войны, Пушкин характеризует величие замыслов Петра и его волевой темперамент. По мнению всей Европы, казалось невозможно, но Петр Великий положил исполнить великое намерение. Эти прекрасные строки стали известны давно, но их также ошибочно относили к числу пушкинских программ и конспектов, и потому они не были оценены по достоинству. С первых же страниц пушкинской рукописи перед нами в живом изображении является юный Петр. Изображая прибытие молодого царя в Голландию, Пушкин пишет: «Петр вышел на берег с веревкой в руках и не обратил на себя внимания. На другой день оделся он в рабочее платье, в красную байковую куртку и холстинные шаровары и смешался с прочими работниками». Сказав о том, что Петр упражнялся с утра до ночи в строении корабельном и записался в цех плотников под именем Петра Михайлова, Пушкин заключает: «Корабельные мастера звали его Питер Бас», то есть Петр Мастер, и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь. Рассказ о заграничном путешествии царя Пушкин заканчивает словами: «Петра ожидали в Италию, как вдруг получил он через присланного из Москвы гонца известие о новом стрелецком бунте, и государь поспешил возвратиться в Россию. Разбитие стрельцов происходило 18 июня у Воскресенского монастыря. Мятежники, отслужив молебен и осветив воду, не внемля увещеванием, пошли на войско, состоявшее из 2000 пехоты и 6000 конницы. Попы несли впереди иконы и кресты, ободряя мятежников. Генералы, думая их устрашить, повелели стрелять выше голов. Попы закричали, что сам Бог не допускает оружию еретическому вредить православным. И стрельцы, сотворив крестные знамения, при барабанном бое и с распущенными знаменами бросились вперед. Их встретили картечью, и они не устояли. 4000 положены на месте и в преследовании. Прочие бросили оружие и просили помилования. Начались казни, пишет Пушкин, сопровождая свои слова выразительным многоточием, и добавляет: «Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя. Государь в то же время сослал и супругу свою, Евдокию Федоровну, в монастырь». Многие страницы пушкинского труда посвящены истории Северной войны, в которой решался вопрос о существовании русского государства. Раскрывая надменные захватнические планы Карла XII, Пушкин пишет о том, что за полтора года до Полтавской победы Петр, желая мира, предлагал он и Карлу на условиях оставить царю Ингрию с городами Кронштадтом, Шлиссельбургом и Петербургом. На сие Карл ответствовал: «О мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны». Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное русское войско и разделить Россию на малые княжества. «Известен, — пишет Пушкин, — отзыв, то есть ответ Петра: „Брат мой Карл хочет быть Александром“, то есть хочет быть Александром Македонским, покорившим Персию, „но не найдет во мне Дария, царство которого когда-то покорил и разрушил Александр“. Переход к решающим победам России предстает на страницах, посвященных Пушкиным сражению при Лесной, Победу эту, пишет он, Петр называл потом матерью Полтавской победы, последовавшей через 9 месяцев. Описывая сражение при Лесной, перед началом которого Петр приказал войскам стоять насмерть, Пушкин говорит, казаки и калмыки имели повеление, стоя за фронтом, колоть всех наших, кои побегут или назад поддадутся, не исключая самого государя. А рассказав о разгроме врага, пишет, ночь и вьюга спасли остаток шведского войска. Солдаты наши ночевали кого где вьюга застала. Сам Петр, покрытый снегом и льдом, провел тут же ночь далеко от лагеря. Все было поражено. Казаки и калмыки кололи шведских беглецов в лесах и по болотам. Многие из них погибли даже от руки мужиков. Левенгаупт почти один явился к королю с известием о своем поражении. Далее мы читаем. В Смоленск Петр вступил с торжеством. Шведы потеряли свою самонадеянность и презрение к русским. Таким изображен в истории Петр-победитель, войны которого были, по словам Пушкина, благодетельны и плодотворны как для России, так и для человечества. Наша торговля, наша академия, наше просвещение были следствием Полтавской битвы, писал Пушкин в одной из своих статей в годы работы над историей Петра. Но незадолго до победоносного конца Северной войны, когда дело Петра казалось уже обеспеченным прочно, возникает судебный процесс, начатый царем против своего сына и наследника, царевича Алексея. В столкновении Петра с Алексеем воплотилась борьба побеждающей молодой России против реакционной оппозиции, стремившейся восстановить старые допетровские порядки. Враги Петра старались использовать в своих целях религиозность жестоко эксплуатируемой народной массы. Пушкин пишет, «Царевич был обожаем народом, который видел в нем будущего восстановителя старины. Оппозиция вся, даже сам князь Яков Долгорукий, была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания». Вместе с объяснением государственных, а не личных причин ненависти Петра к сыну, в этих пушкинских строках выразительно одной чертой обрисованы чувства Петра. Пушкин не скрывает его жестокости. Сообщая о пытках, которым был подвергнут Алексей, он замечает, «Царевич более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями». Но вместе с тем, вспоминая, что на другой год после смерти царевича Алексея скончался любимый трехлетний сын Петра, рожденный ему Екатериной, Пушкин говорит, «Смерть сия сломила, наконец, железную душу Петра». Покончив с Алексеем, Петр уничтожил затем, по словам Пушкина, всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца, то есть издал указ о том, что царь может назначить своим наследником, кого захочет. В связи с этим важное значение приобретал вопрос о правах Екатерины на русский престол. Под 1707 годом Пушкин в своей истории Петра пишет, «Возвратясь в Петербург, женился он на Катерине, мариенбургской девке, бывшей замужем за шведским трубачом, потом наложницу Шереметьева и Меншикова». Меньше чем за год до смерти Петр короновал Екатерину как свою супругу, но умер без завещания. Между тем, почти перед смертью Петра произошел неожиданный разрыв его с Екатериной. «В сие время, — пишет Пушкин, — камергер Монс де ла Круа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову, сестра его высечена кнутом. Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить. Она просила за его сестру. Петр был неумолим. И продолжает. Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? По крайней мере, ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить. Доступ к нему был ей запрещен. Один только раз по просьбе любимой его дочери Елисаветы Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучной его подругою. Эти строки глубоко раскрывают психологию Петра. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою. Читаем мы далее. Как выразительно изображает Пушкин умирающего Петра, недавно еще мощного, а теперь бессильного выразить свою волю. Петр не в силах произнести на смертном одре даже имя своего преемника и оставляет государство на произвол борющихся между собой за власть дворцовых партий. Пушкин пишет. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла, но он уже не мог ничего говорить. Рассказывая о казни Монса, Пушкин упоминает Бассевича, который был свидетелем и участником борьбы за престол, поднявшейся вокруг умирающего Петра. Вот что писал он о средствах, которые были применены тогда сторонниками Екатерины. «Сенаторам, генералам и боярам, собравшимся во дворец, — говорит Бассевич, — было сказано, что казна, крепость, гвардия и сенот находятся в распоряжении императрицы. Противникам ее дан был совет сообразоваться с этим, если они дорожат своими головами. Весть эта быстро распространилась между присутствовавшими. Бассевич приложил голову к окну, что было условленным знаком, и вслед за тем раздался бой барабанов обоих гвардейских полков, окружавших дворец. Меншиков говорил сначала от имени императрицы, а потом отвечал ей от имени собравшихся. Все целовали ей руку, и затем открыты были окна. Она показалась в них народу, окруженной вельможами, которые восклицали «Да здравствует императрица Екатерина!». Офицеры заставляли повторять эти возгласы солдат, которым князь Меншиков начал бросать деньги пригоршнями. Пушкин знал все это и в конце своей истории Петра резко замечает: Екатерина провозглашена императрицей велением Меншикова, помощью Феофана и тайного советника Макарова. По свидетельству близкого поэту-современника Алексея Вульфа, перед дуэлью Пушкин не искал смерти, напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал поплатиться за это лишь новую ссылкой в Михайловское, и там-то, на свободе, предполагал заняться составлением истории Петра Великого. Вчера в 2-3 четверти мы его лишились. Лишилась его Россия и Европа, писал друг поэта Александр Тургенев на другой день после смерти Пушкина. Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились. Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие. Но потеря, конечно, незаменимая. Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю. Он созревал для нее и знал, и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. великая потеря. Надежды Пушкина не сбылись, смерть оборвала его работу, и история Петра осталась незавершенной. Когда бумаги Пушкина через 45 минут после смерти поэта были опечатаны по повелению царя, жандармы пронумеровали листы пушкинского дневника, сорвав стальной замок, которым замкнут был переплет дневника. И на внутренней стороне его переплета помечено было номер 2. Но такая же тетрадь за номером 1, взятая по смерти Пушкина в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, не была возвращена наследником Пушкина, до сих пор не разыскана и, может быть, уже не существует, писал в 1909 году профессор Морозов, поясняя: покойный академик Сухомлинов, имевший доступ во все архивы, говорил нам, что он всюду тщетно искал эту рукопись и ничего не мог узнать о ее судьбе. Так писал не только Морозов, ученый, которому удалось расшифровать листок с зашифрованными рукой Пушкина стихами 10 декабристской главы Евгения Онегина, не сомневались в существовании пропавшего дневника поэта и такие авторитетные исследователи, как Лернер и Щеголев. Николай Кирович Казмин допускал, что дневник существует и находится, может быть, за границей. В то же время другие, не менее крупные специалисты, отрицали существование неизвестного пушкинского дневника, но вопрос о судьбе его достаточно исследован не был и остается, в сущности, нерешенным. Между тем, в 1925 году за рубежом, в издававшемся в Праге эмигрантском историко-литературном сборнике «На чужой стороне», появилось следующее неожиданное сообщение. В 1937 году будет опубликован полностью неизданный еще большой дневник Пушкина в 1100 страниц, писал Модест Гофман в статье «Еще о смерти Пушкина». Несомненно, что он прольет больший свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина, подготовившую эту дуэль. Сколько мы знаем, однако, писал Гофман, этот дневник еще больше реабилитирует честь его жены, чем все те материалы, которые до сих пор были в распоряжении пушкинистов. Но не в 1937 году, когда истек столетний срок со дня смерти Пушкина, ни позднее неизвестный дневник поэта опубликован не был. Существует ли он действительно? В конце прошлого столетия академик Сухомлинов, как уже сказано, тщетно искал его в секретном жандармском архиве третьего отделения императорской канцелярии. Но разыскиваемый пушкинский дневник мог там и не находиться. И не только потому, что он мог быть уничтожен, поскольку Бенкендорф, шеф жандармов, предписал после смерти поэта: бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, доставить для прочтения. И, ежели таковые найдутся, а к числу таких бумаг мог быть отнесен и неизвестный дневник поэта, по прочтении предать их огню. Неизвестный нам дневник Пушкина мог, конечно, избежать секвестра и не попасть в третье отделение, если он в часы посмертного обыска почему-либо не находился в кабинете поэта. Вспомним, что письма Пушкина к жене, которые еще при жизни Пушкина чрезвычайно интересовали царя и поэтому периллюстрировались, хранились у Натальи Николаевны, и она сама отдала их Жуковскому, которому пришлось потом оправдываться перед Бенкендорфом, доказывая, что только эти письма он и вынес в своем цилиндре. Из гостиной, пояснял он, а не из кабинета Пушкина, где стоял гроб его. Пушкин мог хранить неизвестный дневник вне своего кабинета и сознательно. Таким образом, уцелел он, скорее всего, если не попал в число рукописей, изъятых жандармами, и оказался на руках у наследников поэта. Чтобы ответить на вопрос о причинах, которые могли побудить их сохранять дневник в тайне, надо вспомнить о судьбе другого, известного нам пушкинского дневника. Дневник номер 2, страницы которого пронумерованы жандармами, возвращен был вдове поэта, а затем перешел к его старшему сыну Александру Александровичу Пушкину, который удержал дневник у себя даже тогда, когда передал в 1880 году другие рукописи поэта в дар Московскому Румянцевскому музею. Несмотря на то, что дневник этот постепенно, отрывками публиковался, старший сын поэта не любил показывать подлинный дневник даже своим сыновьям и внукам. Об этом рассказывали мне правнучки Пушкина Татьяна Николаевна Галина и Наталья Сергеевна Шепелева. Александр Александрович Пушкин, тот самый Сашка, о котором поэт когда-то сказал: «Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями», не склонен был оглашать страницы пушкинского дневника, содержавшие резкие отзывы поэта о царях Николае I и Александре I и об их приближенных. Когда пушкинист Якушкин, внук декабриста, прочел на одном из заседаний пушкинской комиссии выдержку из дневника, содержавшую такого рода резкие строки, Александр Александрович Пушкин, рассерженный, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Однажды только, в 1903 году, по просьбе тогдашнего президента Академии наук, великого князя Константина Константиновича, сын поэта решился переслать в Петербург рукопись дневника для снятия полной копии. Александр Александрович Пушкин скончался в 1914 году, в день объявления войны, и принадлежавший ему пушкинский дневник перешел к старшей дочери поэта Марии Александровне, вспоминая о которой Бартенев писал: «Выросши, заняла она красоты у своей красавицы-матери, а от сходства с отцом сохранила тот искренний задушевный смех, о котором Хомяков говаривал, что смех Пушкина был так же увлекателен, как его стихи». Вспоминая впечатление, какое она произвела при встрече на Льва Толстого, Татьяна Кузьминская рассказывала: «Знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это». Старшая дочь поэта, Мария Александровна Пушкина, в замужестве Гартунг, дожила до Октябрьской революции. Она умерла в глубокой старости в Москве в 1919 году. И после ее смерти рукописный дневник поэта перешел к внуку его, Григорию Александровичу Пушкину, который был тогда командиром Красной Армии и находился на фронте. 11 октября 1956 года я записал рассказ вдовы этого внука поэта Юлии Николаевны Пушкиной о том, как она одна похоронила в тот трудный год Марию Александровну и взяла пушкинский дневник. Внуки решили, наконец, передать его в музей. Юлия Николаевна Пушкина рассказала мне, вспомнив подробности, как она отвезла в Москву в конце июня 1919 года дневник поэта из Лопасни, где работала учительницей. Большой по формату и заключенный в переплет дневник она зашила в холст и спрятала из осторожности под платьем. Время было такое, что ехать в Москву ей пришлось на крыше вагона. Дневник торчал так, что кто-то, не разобравшись, сказал ей: «Туда же, беременная, а лезешь на крышу». Но довезен был дневник благополучно, и, честно сделав тогда свое дело, Юлия Николаевна показала мне бережно сохраненную ею расписку, в которой сказано: «Собственноручный дневник поэта Александра Сергеевича Пушкина принят мною от Юлии Николаевны Пушкиной 20 июня/21 июля 1919 года для отделения рукописей Румянцевского музея и помещен мною в хранилище рукописей вместе со всеми автографами поэта, пожертвованными музею Александром Александровичем Пушкиным. Хранитель Григорий Петрович Георгиевский. Несколько лет спустя, в 1923 году, дневник был, наконец, издан не по копии, а по подлиннику государственным издательством РСФСР. Юлия Николаевна скончалась в Москве, а сын ее, Григорий Григорьевич Пушкин, родной правнук поэта, здравствует и работает в типографии «Правды». В Москве живут две правнучки Пушкина, уже названные мною, Татьяна Николаевна Галина и Наталья Сергеевна Шепелева. Но сведений о неизвестном нам дневнике поэта у них нет. Он оказался, по-видимому, за рубежом. По крайней мере, первые сведения о нем, опубликованные в 1925 году Модестом Гофманом в пражском журнале, шли от внучки поэта Елены Александровны Пушкиной, уехавшей за границу и вышедшей в Стамбуле замуж за ротмистра Розенмайера. В 1922-23 годах эта внучка поэта Елена Александровна писала советскому торговому представителю в Париже Скобелеву, предлагая приобрести у нее гербовую печать, принадлежавшую поэту, и некоторые другие пушкинские реликвии. В одном из писем она сообщала, что касается до имеющегося неизвестного дневника 1100 страниц и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан ранее, чем через 100 лет после его смерти, то есть раньше 1937 года. Елена Александровна была дочерью старшего сына поэта Александра Александровича Пушкина, которому принадлежал, как сказано, известный нам, опубликованный пушкинский дневник, и потому сообщение ее о неизданном еще дневнике поэта не могло не привлечь внимания. С письмом ее вскоре ознакомился Модест Гофман, который был направлен в Париж Российской академией наук в связи с приобретением ею Онегинского музея, то есть собрание пушкинских рукописей и реликвий, принадлежавших известному парижскому коллекционеру Отто Онегину. Модест Гофман вступил тогда в переписку с Еленой Александровной Пушкиной Розенмайер, но лишь 30 лет спустя, так и не вернувшись в Россию, рассказал уже незадолго до своей смерти о своей встрече с ней в статье, напечатанной им в 1955 году в Нью-Йоркском новом журнале. Он писал: «У меня есть все основания думать, что существует еще громадный неизвестный дневник Пушкина», добавляя: «Считаю своим долгом рассказать все, что знаю по этому поводу, и что, может быть, поможет найти этот ценнейший документ, если он еще уцелел». В марте 1923 года, сообщал далее Модест Гофман в своей статье, вспоминая встречу с Еленой Александровной Пушкиной Розенмайер, «я получил от нее письмо, в котором она писала, что через 2 недели уезжает в Африку и просит поторопиться с приездом в Стамбул, дабы я могла передать вам, как представителю Пушкинского дома, дневник и другие рукописи моего деда». Получив от нее такое письмо, Модест Гофман выехал из Парижа в Стамбул. Внучка поэта, как оказалось, жила там с мужем в большой нужде. Она показала Гофману гербовую печать поэта и акварельный портрет Натальи Николаевны Пушкиной. Но вслед за тем муж Елены Александровны сказал: «Что касается до неизданного дневника Пушкина, то тут недоразумение. Елена Александровна никогда не собиралась и не собирается никому передавать дневник своего деда. Я пробовал снова убеждать», – пишет Гофман, – «ссылался на то, что брать с собой дневник Пушкина в африканское путешествие – вещь слишком рискованная, но получил насмешливый ответ: не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте». «В 30-х годах», – продолжает Гофман, – «я подружился с братом Елены Александровны, милейшим Николаем Александровичем, внуком Пушкина, жившим в Брюсселе. и очень хотел получить у него разъяснение, но безуспешно. «Я знаю, наверное, — сказал Николай Александрович Пушкин, — что дневника у нее нет. Где находится этот дневник, я не знаю, но помню, что в детстве видел его у отца». Николай Александрович Пушкин здравствовал в Брюсселе до 1964 года. Но трудно решить теперь, видел ли он когда-то у своего отца неизвестный дневник поэта или вспоминал о другом пушкинском дневнике, хорошо нам известном. Сестра его, Елена Александровна Пушкина-Розенмайер, также скончавшаяся в Ницце в 1943 году, предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, не являлась, по-видимому, его владелицей. Если дневник действительно существует, то Елена Александровна могла скорее выступать посредницей, рассчитывая, что другие, известные ей владельцы дневника, согласятся через нее уступить или обнародовать этот дневник. Что, однако, удерживает их поныне от опубликования пушкинского дневника? И не может ли ответ на этот вопрос помочь нам выяснить, кто эти владельцы? Мы помним, как ревниво хранил сын поэта Александр Александрович подлинник опубликованного ныне пушкинского дневника, охраняя в нем, согласно своим понятиям о долге, тайну, семейную и политическую. Вспомним, как возмущен он был, когда младшая дочь поэта, Наталья Александровна, разрешила Ивану Сергеевичу Тургеневу напечатать с некоторыми пропусками письма поэта к жене. «Вообразите, — писал тогда Тургенев, — меня какой-то А.В. письменно предуведомил, что сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца. Почему же меня, а не родную сестру, разрешившую печатание? Мистифицировал ли тогда кто-то Тургенева? Но письмо им полученное отражало слухи, связанные с негодованием, овладевшим сыновьями Пушкина, и в мае 1882 года подлинники писем поэта к жене вместе с ответными письмами Натальи Николаевны были переданы старшим сыном поэта Александром Александровичем Пушкиным Московскому Румянскому музею с условием не предавать их гласности в течение 50 лет. Однако, прежде чем истек этот длительный срок, неопубликованные письма Натальи Николаевны, хранившиеся еще в первые годы после революции в Румянцевском музее, исчезли оттуда. Хранитель рукописей музея, тот же Георгиевский, в ответ на расспросы говорил, как мне известно, что письма Натальи Николаевны возвращены были им наследником поэта. Письма ее, по слухам, оказались затем за границей, может быть, у тех же владельцев, к которым мог перейти и неизвестный нам дневник Пушкина. Не исключено, однако, что письма Натальи Николаевны находятся все еще в России у неизвестного нам владельца, который и поныне втайне владеет ими. В Англии живут теперь потомки младшей дочери поэта, Натальи Александровны. Дочь ее, Софья, вступила в конце прошлого века в марганатический брак с великим князем Михаилом Михайловичем. Таким образом, внучка Пушкина вышла замуж за внука Николая I, и ей дан был английский титул «графиня Торби». Брак этот вызвал гнев царя Александра III, великому князю был запрещен въезд в Россию, и внук

0: Известный артист французского балета.
1: Не из одной ли ты с ним шайки?
2: Человек с добрым лицом побледнел и сказал: «Еще что вы думаете? Я скромно подделываю духовное завещание, кушаю свой кусок хлеба, но все-таки, ежели человек попался, нужно исследовать причины. Может, у него наследственное...» Кто-то ударил человека с добрым лицом по этому доброму лицу, и толпа снова набросилась на ревизора с бранью. Конвой оттеснил толпу от преступника и благополучно довел его до здания публичного дома, где был наскоро организован суд. Председателем суда единогласно выбрали поджигателя Аверьянова, членами суда Митю Глазкина, Альфонса, Кокуркина, Конокрада и Переграева, газетного шантажиста. Прокурором вызвался быть письмоводитель пристава, составивший себе имя тем, что однажды содрал взятку самого пристава. Одним словом, ревизора судил весь город. Адвокат был по назначению от суда. Он не верил в оправдание подзащитного, но этика пересилила в нем вопрос личного самолюбия. С обвинительным актом произошла досадная задержка. Когда секретарь собрался прочесть его, оказалось, что обвинительный акт украден. «Отдайте, граждане», — говорил председатель, — «ну на что он вам? Я понимаю, если бы это еще было пальто, но я бы и сам украл, его, по крайней мере, можно носить, а то глупейшая исписанная бумажка, ну право, отдайте».
1: «По-моему, если эта бумажка не нужная, то ее украл какой-нибудь идеалист 70-х годов», — высказал мнение Альфонс. «А по-моему, он не идеалист, а дурак», — с досадой сказал председатель. Из публики кто-то возразил: «Сам ты дурак».
2: «Прошу соблюдать тишину», — крикнул председатель. «Где мой колокольчик?» «Господи, только сейчас тут стоял и уже исчез. Братцы, отдайте, кто взял?»
0: Член суда Переграев посмотрел на потолок и сделал вид, что не слышал вопроса.
1: «Ты взял, Переграев?»
2: «Очень нужно», — вздернул плечами Переграев.
0: Грудь его при этом звякнула.
2: «Да черт с ним, с колокольчиком! Словно дети какие, тянут, тянут! Говори, прокурор!» «Господа», — сказал прокурор, — «мне речь будет не длинна. Пусть всякий из вас станет на место купца, предложившего преступнику взятку, и пусть всякий спросит себя, как бы он чувствовал, если бы то лицо, которому предлагается взятка, не взял ее. Помимо того, что отказ от взятки означает нежелание сделать дело так, как желает этот дающий, значит, провал всего задуманного дающим предприятия, значит, крушение надежд дающего и подрыв развития промышленности и торговли. Скажу проще. Сегодня этот объект отказался взять взятку, завтра он бросит пить и курить, а послезавтра застрахует дом и позабудет поджечь его. До чего же так можно дойти? Я думаю, господа присяжные, что совесть ваша подскажет вам, как оценить поступок преступника. Я же требую для него, для этого выродка, представителя целой цепи предков-дегенератов, наивысшие меры наказания. Я думаю, что вам даже не придется долго совещаться. Сейчас, кажется, 2 часа. А, черт, где же мои часы? Ну и публика, я кончил.
0: Встал адвокат. «Милостивые государи, моего клиента обвиняют в том, что он не взял взятки. Кто из вас без греха? Пусть первый бросит в него камень». «Нахальство!» — крикнули судьи. «Наглость!» «Еще раз спрашиваю, кто из вас без греха? Вот вы, господин председатель, всегда брали взятки, а?»
2: «Что за вопрос?» — смутился председатель. «Конечно, всегда».
3: «Да», — ядовито прищурился прокурор. «А сейчас берете?»
2: «Это разница. Мне никто не предлагает, а ему прямо в руки совали. Да?
1: А хотите, я предложу вам взятку, и вы откажетесь?»
2: «Ни за что».
1: «Даже если это будет пощечина?»
2: «Ну, это разница. То пощечина, а то деньги».
0: «Так вот», — воскликнул адвокат, — «для моего подзащитного деньги и были пощечиной. Почему вы не можете себе представить, что бывают такие болезненные, надломленные натуры, которые не могут жить и чувствовать, как мы с вами, которые, может быть, и взяли бы взятки, да их тошнит от этого, да,

0: Я согласен, что с юридической стороны мой подзащитный совершил преступление. Но, господа судьи, ведь есть же у вас сердце. Почему вы знаете, какое ужасное детство, какие унижения пришлось пережить в своей жизни этому неудачнику, чтобы он мог отказаться от взятки?
1: Да и полно, но отказался ли он? Не взял ли он взятки другим каким-нибудь образом? Скажите, обвиняемый,
0: вот вы провели ночь в тюрьме. Вы, так сказать, воспользовались помещением и пищей. Вы, конечно, не заплатили за это, пользуясь своим официальным положением. Не есть ли это бесплатное пользование благами жизни замаскированная взятка, а?
2: «Да с чего вы взяли, что я не заплатил?» – возразил ревизор. «Тюремный сторож сегодня же взял с меня 10 рублей, прямо из рук выхватил».
0: «Так кто вас за язык тянет?» – прошептал адвокат.
3: «Вот, господа судьи, из того, что мой подзащитный мог бы умолчать об этом и выставить себя взяточником самой выгодной стороны, но не воспользовался этим случаем, не вытекает ли отсюда, что мой подзащитный просто дурак?
0: А разве дураков судят? Их пожалеть нужно. Посмотрите на это тупо простодушное лицо, на эту младенческую наивность, и вам станет жалко его до слез. У меня, по крайней мере, слезы на глазах. Смотрите, я утираю их Черт, где мой платок? Кто его взял? Вот ловкие ребята. Послушайте, подсудимый, вы не брали? А что это у вас из кармана торчит?
3: И адвокат выхватил из кармана ревизора свой платок и взмахнул им в воздухе.
0: Вот его оправдание! Человек, который сегодня украл платок, завтра возьмет взятку. Господа судьи, он уже начал исправляться. Дайте же ему возможность исправиться совсем.
3: Да я не брал вашего платка.
0: Молчите вы, глупец! Не все ли вам равно?
3: Итак, господа судьи, ждем вашего слова. И, посовещавшись немного, суд под общие аплодисменты вынес приговор. Оправдан. Отдать его на попечение Ильи Кокуркина, конокрада, впредь до полного исправления. Все поздравляли ревизора. Адвокат пожал ему руку, потом одной рукой потрепал по плечу, другой незаметно вытащил из ревизорова кармана бумажник и сказал: «О гонораре не будем говорить. Для меня важнее всего самолюбие, а деньги – вздор».
4: Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь сочилась моя. Лежал один я на песке долины. Уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне, сияющий огнями, вечерний пир в родимой стране. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна. И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает чем, была погружена. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей.
5: А вот пиво, товарищ начальник, не сбросит, небось, ни раза.
6: Да если вам сбросить его, разобьется.
5: Ну, хоть полизать, когда разольется. А правда, товарищ начальник, в Америке пиво в железных банках.
6: Это для тех, у кого есть валюта в банках. А будет у нас жигулевская, которая не разбивается?
7: Не все, товарищ, сразу. Промышленность развивается.
6: И тогда возникает северная тоска по пиву, по-русскому, с кружечкой, с воблочкой, пиру. И начинают.
7: Когда и где в последний раз я его того?
6: Да, боже мой, братцы, в Караганде 10 лет назад всего. Теперь у парня в руках весь барак. А как? Иду я с шабашки и вижу цистерна. Такая бокастая, рыжая стерва. Я к ней без порыва. Но, думаю, знаю я вас. Написано «пиво», а вряд ли и «квас».
7: Барак замирает, как цирк Шапито. А дальше что? Что?
6: Я стал притворяться, как будто бы мне все равно. Беру себе кружечку, братцы, и гадом я буду. Оно!
7: Холодное, глубокомысленный вопрос, как сухой наждачок.
6: Холеное.
7: А не прокислое?
6: Не, боже мой, свежачок.
7: А очередь?
6: Никакошенькой.
7: И вдруг пробасил борода, рассказчика в раз укокошивший. Какое же пиво тогда?
6: Без очереди трудящихся. Какой же у пива вкус? А вот постоишь 3 часика и столько мотаешь на ус.
7: Такое общество избранное, хотя и табачный чат. Такие мысли неизданные в газетах, где воблы торчат. Свободный обмен информацией, свободный обмен идей. Ссорит нас водка, братцы. Пиво сближает людей.
6: Но барак, притворившийся только что, спит.
7: А спирт?
6: И засыпает барак на обрыве. Своими снами от вьюги храним. И радужная, как наклейка, на пиве сиянье северное над ним. А когда открывается навигация на первый ободранный льдины пароход, на лодках угрожающе надвигается, размахивая сотенными обеспививший народ, и вздрагивает мир от накопившегося пыла. Пиво! Пиво!

0: Любовь, жизнь, время. Человек всегда был одержим жаждой любви. И поэтому сказания любви, отделенные от нас тремя тысячелетиями или одним днем, не покажутся нам невнятными, как потерянные письмена. Ведь они лежат на той же каменистой дороге любви, которая не нами началась, и не мы ее кончим.
1: Время. Удивительное время. Ты скрыла в Черном море прекрасную Диоскурию и хочешь упрятать в прозрачные воды Адриатики волшебную Венецию. Ты превратила в песок древнюю столицу инков, но ты сохранила ослепительно белые ионические колонны античной Карии, Афродисия, все-таки считаясь с тем, что этот город был посвящен женщине, богине красоты Афродите.
0: Что было верным, что неверным, спроси, душой не покривлю. Не знаю я, кто в мире первым губами вылепил «люблю». Не знаю я, как в мире рос он, чем был богат и обделен тот первый лирик и философ, и оптимист для всех времен. Он был воистину предтечей, звездою сердцу и уму, и все поэты всех наречий во всем обязаны ему.
2: Было так, легенды говорят. Миллиарды лет тому назад Гром был мальчиком такого-то села. Молния девчонкою была. Кто мог знать, когда и почему ей сверкать и грохотать ему? Честь науки! Ей дано уменье выводить нас из недоумения. Гром и молния назначили свидание. Дата встречи — тайна мироздания. Мир любви пред ним и перед ней, только все значительно крупней. Грандиозная сияла высь, у крылечка мамонты паслись. Рыбаков артель себе на завтрак дружно потрошит ихтиозавра. Грандиозная течет вода, грандиозно все. Да вот беда, соловьи не пели за рекой, не было же мелочи такой. Над влюбленными идут века, рановато их женить пока. Сквозь круговорот времен домчас наступил желанный свадьбы час. Пили, кто знаком и незнаком, гости были явно под хмельком. Даже тихая обычно зорька всех шумней кричит фальцетом «Горько!». Гром сидит задумчиво. Как быть? Может, надо тише говорить? Молния стесняется. Она, может, недостаточно скромна? «Пьем за новобрачных! За и за!» Так возникла первая гроза. Молния блестит, грохочет гром. Миллионы лет они вдвоем. Пусть любовь в космическом пространстве о земном напомнит постоянстве.
0: Опять я в неизвестность лезу. Зову, отчаявшись, опять стихи. Мне нужно до зарезу весь мир с любовью срифмовать.
3: Мне нужно, поборов усталость, не обрывая с прошлым нить, все, что досталось и осталось, с грядущим днем соединить. В степи горят жарки и жарки ромашек первых острова, и светлым голосом Петрарки шумит весенняя трава.

Если ты пленился России, если хочешь понять до корней эту душу, что нет красивей, это сердце, что нет верней, не копайся в ученых книгах и в преданиях старины, а взгляни среди пажитей тихих лишь на девушку нашей страны. Ты увидишь в глазах широких синий север высоких широт. В них легенда о светлых сроках, в них живой этой верой народ. По разлету крылатых линий, меховых темнорусых бровей, ты почуешь порыв соколиный неуемных русских кровей. А какая упрямая сила в очертаниях этого рта, в этой девушке вся Россия, вся до родинки разлита.

0: утешенье ты, а украшенье. Я у тебя в пожизненном долгу. Ты озаренье или воскрешенье, и слов найти пока что не могу. Цветение земли ты мне открыла, ты Волгу прямо к сердцу привела и засмеялась ласково и мило, как будто подарила два крыла. Мой свет, все время думаю об этом, как это мне увидеть привелось, глаза твои взволнованные светом и светлую волну твоих волос. Беру тебя за тонкое запястье. Спасибо, жизнь. Зову тебя. Пойдем. В снегу по пояс, в тяжкое ненастье, в ромашках по колено летним днем. Не отрешенье ты, не возвышенье и не прощенье отошедшей мгле. Ты самое великое решение — любить и быть любимым на земле.
1: Я представлял любовь такой, что ты во мне заключена. Души не чаешь, да немоты моя, да слепоты в слезах и провожаешь, и встречаешь. Но нет того, чтоб слепота была. Так иногда заметишь, так увидишь. Откуда смелость возражать взяла? Возьмешь и самолюбие обидишь. Считал я, для тебя я полный свет. Что не скажу, все так, а не иначе. Ты любишь, значит, выше, лучше нет того, что я могу, того, что значу. А ты мне иногда не то, мой друг. Тут сдал. А надо выше, проще, дальше. Ты можешь при других отметить вдруг неверный шаг, смахнуть пылинку фальши. Обида стукнет в сердце иногда. Мне собственного критика не нужно. Ты засмеешься, глянешь, как всегда, и вновь моя обида безоружна. Мне думалось, ты за моей спиной пойдешь теперь безмолвный и бескрылый, через ручьи перенесу весной и к солнцу донесу, играя силой. Опять не так. Смотрю, к руке рука, плечо к плечу, своим лукавым взглядом сигналишь мне, дорога широка, и все идешь, идешь со мною рядом. Вот ты какая! Ты поймешь меня. Скажу, что ты и жизнь предельно схожи. И замечаю я, день ото дня ты все необходимей, все дороже. Любви для всех, подозреваю я, готовой нет. Ее слагают сами. Вот ты какая, умница моя. Ты все смеешься серыми глазами.
2: Улыбаюсь, а сердце плачет в одинокие вечера. Я люблю тебя. Это значит, я желаю тебе добра. Это значит, моя отрада, слов не надо и встреч не надо, и не надо моей печали, и не надо моей тревоги, и не надо, чтобы в дороге мы рассветы с тобой встречали. Вот и старость вдали маячит, и о многом забыть пора. Я люблю тебя. Это значит, я желаю тебе добра. Значит, как мне тебя покинуть? Как мне память из сердца вынуть? Как не греть твоих рук озябших, непосильную ношу взявших? Кто же скажет, моя отрада, что нам надо, а что не надо, посоветует, как же быть? Нам никто об этом не скажет, и никто пути не укажет, и никто узла не развяжет. Кто сказал, что легко любить?
1: Ушел он рано вечером. Сказал, не жди дела. Шел первый снег, и улица была белым-бела. В киоске он у девушки спросил стакан вина. «Дела», — твердил он мысленно, — «и не моя вина». Но позвонил он с площади. «Ты спишь?» «Нет, я не сплю». «Не спишь? А что ты делаешь?» Ответила: «Люблю». Вернулся поздно утром он, в 12-м часу, и, озираясь в комнате, как будто бы в лесу. В лесу, где ветки черные, и черные стволы, и все портьеры черные, и серые углы, и кресла чернобурые, толпясь, молчат вокруг. Она склонила голову, и он увидел вдруг, быть может, и сама еще она не хочет знать, откуда в теплом золоте взялась такая прядь. Он тронул это милое теперь ему навек и понял, чьим он золотом платил за свой ночлег. Она спросила, что это? Сказал он: первый снег.
0: Понимаю вас, жены непреданные, что вас делает злей и шальней? Письма нежные до востребования или грубые руки мужей? Были платья под цвет белой ночи, были души белее платьев, и глаза были непорочными, и стыдливыми были объятья. А мужья совсем беспричинно забывали уж в первый год, что в глазах у вас синие ливни, и что брови ваши в разлет. Горе с радостью перемешивая, вас трясло по семейным ухабам. И в какую минуту грешную из девчонок вы стали бабами, подозрительными, с причитаниями, стали бабами с бабьей тоской, стали руки, две вьюги отчаянные, а в телах закружил непокой. Среди ссор и обид случайных вы стояли ноги обкрадены. И тогда мечтали вы о единственном, том ненайденном. В вас жива еще жажда невнятного и тоска девичьим и давним. Ходят женщины на почтамты, руки тянутся к письмам тайным, с нетерпением вскрывают конверты, вдруг отчаянно хорошея, и, склонившись над строчками светлыми, забывают грубых мужей.
3: Я не люблю трагической любви, хотя она и потрясает душу, несет векам страдания свои, моря колышет и колеблет сушу. Страдать в 10-м веке и, прости, страдать влюбленным и в 20-м тоже? Трагедии любви своей нести, чтоб та же боль, чтоб вновь страдания тоже? А для чего уроки всех веков? За что, как говорится, мы боролись, влюбленные пяти материков? За что века мы возвышали голос стихов и песен, выстрадав поток? Все за права любви, не за помехи. Ведь должен быть какой-нибудь итог. Должны же быть какие-то успехи. Не то, чтобы обесцвечивать любовь, но так, чтобы ей далось цветение легче. Чтоб шел в любовь уверенно любой, не мучаясь и душу не калеча. Трагической любви я не люблю. В любви я за взаимность и удачу, когда страдания сводятся к нулю, и целый мир дается вам в придачу.
4: Люблю? Не знаю. Может быть и нет. Любовь имеет множество примет, а я одно сказать тебе могу. Повсюду ты. Во сне, в огне, в снегу, в молчании, в шуме, в радости, в тоске, в слезах, в дыхании, в жилке на виске, в любой надежде, в любой строке, в любой звезде, во всем, всегда, везде. Ты памятью затвержен наизусть, и ничего забыть нельзя уже. Ты у меня в крови, в душе. Ты понимаешь? Я тебя боюсь. Напрасно я бежать, спастись хочу, ведь ты же сон, тепло, дыхание, свет. Хочу прижаться к твоему плечу. Люблю? Не знаю. Нет других примет.

Все, что видим мы, видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна. Полагая несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. Омар Хайям. На 30-м году правления странная болезнь поразила владыку Индии. Временами в животе возникала такая боль, будто в него вонзали кинжалы. Лекари помочь не могли. Шах Джихан тревожился за судьбу трона.

0: не ладят между собой. Самый умный из четверых – младший Дарашах. Только он был бы достойным преемником, продолжив мои деяния. Но он слишком доверчив и добр. Не удержаться ему у власти. Старший Алмагир жесток и серебролюбив. Он войнами истощит государство. Суджай Мурат, серые птицы, любят сладкую жизнь, не будут трудиться. Кто там? Что случилось? Ах, это ты, мой лекарь.
1: Я мой повелитель.
0: Но я тебя не звал. Сегодня боль не мучит меня. Что тебе нужно?
1: Я не осмеливаюсь, повелитель.
0: Говори, я приказываю.
1: Я нашел причину болезни. О, высочайший! Я искал ее все это время. Я перебрал все. Я долго исследовал всю еду высочайшего, но все было в порядке. И, наконец, я проверил подаваемое к столу вино.
0: Долго же ты его проверял?
1: Это вино редко подают к столу высочайшего. Я нашел в нем вот это. Нерастворимый порошок.
0: Дай сюда. Что это? Что ж ты молчишь? Алмазная пыль, да? Откуда вино?
1: Его присылает наместник декана.
0: Алмагир.
1: Да. Алмазная пыль, накапливаясь в организме, вызывает прободение кишок и печени.
0: Уйди!
1: Слушаюсь, мой повелитель.
0: Алмагир торопится стать наследником. Придется вызвать его к себе. Пусть поживет при дворе. Лишу его и провинции. Надо успокоиться и принять решение. Пойду в мастерскую. Закончу, видимо, сегодня полировку этой шестой грани. Мой любимый алмаз будет без изъяна.
2: Шах-Джихан был искусным ювелиром, гранильщиком. Внук Шаха Акбара, основателя империи великих моголов, был не только мудрым правителем, но и человеком, имеющим безукоризненный художественный вкус. Возведенный при его правлении знаменитый белоснежный Тадж-Махал, мавзолей его любимой жены, уже много веков свидетельствует об этом. Сокровища Джихан-Шаха были сказочными, но самым дорогим и любимым был для него один удивительный камень – большой трехгранный продолговатый алмаз. Этот камень был действительно чудом. Его родниковая прозрачность – будто вобрала в себя сияние солнца, и только одна грань была испорчена матовым налетом. Шах разделил ее на 6 фасеток, и 5 из них уже отполировал. Осталось завершить последнюю, и тогда алмаз будет безупречен и останется таким навсегда. а он должен быть безупречным, ведь он донесет потомкам его имя Джихан-Шаха. Алмаз – самое твердое, что есть на земле. Его, например, ничем нельзя поцарапать. Но на удивительном желтом алмазе были надписи. На одной из трех своих граней он нес вырезанное в 1000 году хиджри имя Низам-Шаха, владыки, покоренного Акбаром Ахмдиагара. А через 51 год на второй грани появилась еще одна надпись, выгравированная тонкой арабской вязью. «Сын Джахангир-Шаха, Джихан-Шах, 1051 год». Надо еще добавить, что эта дата – дата лунного календаря, а от Рождества Христова был год 1641. Но вернемся во дворец шаха. Шах Джихан уже вошел в мастерскую. В поклоне к шаху приблизился старый мастер. Шах уважительно ответил на его приветствие. Это был близкий человек, наставник в гранильном деле и преданный друг. Он подал шаху шкатулку с алмазом. Шах Джихан взял камень и склонился над шлифовальным кругом.
1: Граниз, граниз, гордый алмаз, наполняйся светом. Все изменчиво в подлунном мире, но ты будешь жить и жить, изумляя народы.
3: Спасайтесь! Спасайтесь!
4: О, Аллах! Он убит! Мой повелитель! Беда!
1: Что там?
4: Кто вы такие? Как вы посмели?
2: Пока старый мастер останавливал вошедших, шах успел кинуть алмаз в тигель с расплавленным воском. Мастер краем глаза увидел это. Но тут толпа расступилась, и вошел маленького роста человек в яркой одежде, украшенной самоцветами и золотом.
1: Алмагир, сын, как ты можешь?
5: Владыка болен и немощен. Он не способен управлять государством. Отец, я приглашаю тебя пожить в Агрской крепости.

10 лет до дня своей смерти просидел Джаханшах в темнице. Единственным утешением слепнущего шаха было смотреть из узкой бойницы на сверкающий вдали Тадж-Махал, гробницу его любимой. Когда он замысливал этот мавзолей, то решил, что на противоположном берегу реки будет стоять второй такой же мавзолей для него из черного мрамора. Но судьба судила иначе. Однако мы опережаем события. А в ту ночь старый мастер-ювелир тайком проник в разграбленную мастерскую, нашел опрокинутый тигель с застывшим воском, достал из него бесценный алмаз, спрятал его в челму и поспешно вышел из дворца. Путь его лежал далеко на север, где правил любимый сын Джаханшаха Дарашах. Алангир, конечно, затеял жестокую междоусобную войну и в течение года уничтожил всех своих братьев. Последним погиб Дарашах, который в обмен на свою жизнь предлагал знаменитый алмаз, но потерял и то, и другое. Даже алмаз не пощадил Алангир. Он велел вырезать на нем борозду, чтобы на шелковом шнуре подвесить сокровище перед троном великих моголов, на которые он имел столь сомнительные права. Прошли годы. Грозный иранец Надир-шах разгромил государство великих моголов и захватил все сокровища. Он увез их в Хорасан, а бесстрастный летописец не смог не заметить. Такие неслыханные сокровища, видя,

Ночи черные в Иране, буквы черные в Коране. Будущее сокрыто от людей. Не мог знать и Фатх Али Шах, что всего через 6 лет в Тегеране толпа фанатиков растерзает русского посла, поэта Грибоедова. И во искуплении его крови знаменитый продолговатый алмаз с 3 витиеватыми надписями на его гранях будет поднесен русскому императору.

0: Да, опять засиделся я допоздна. Ирина будет ругаться. Камилка надуется, что опять не помог ему с этой линзой для телескопа.
1: Алло, Усманов слушает.
2: Марат?
1: Да-да, это я, Николай Иванович, я. Здравствуйте.
2: Здравствуй.
1: Я пришел к окончательному выводу. Нужна невесомость.
2: А что еще? Ты давай, не стесняйся, Луна, астероиды, кольцо Сатурна.
1: Нет, это все не нужно, нет. А вот равномерно перемешанный расплав нужен. И мне, и вам, и, наконец, нашей технике и науке нужен.
2: Ну, хорошо, я попробую. Угу. Что у тебя еще?
1: Так, мне кажется, что мы раскрыли уже все загадки шаха.
2: О, посмотрим, все ли. Ну, пока. Пока. Через день тебе позвоню.
1: Хорошо.
3: Все началось месяц назад. Марат Магжанович Усманов работал заведующим лабораторией научно-исследовательского института высокого давления, производящего искусственные алмазы. Эта работа привлекала внимание прессы, и как-то одна из корреспонденток задала вопрос о надписях на знаменитом алмазе «Шах». Кое-что Усманов должен был вспомнить. Даты, точные имена. Вечером он взял книгу Ферсмана «Кристаллография алмаза». Затем на его столе стопка книг стала лихорадочно расти. Дело в том, что в сведениях об алмазе «Шах» да-да-да, в знаменитом, всем известном, многократно описанном и исследованном, теперь Усманов уловил несуразности. Во-первых, алмаз не может иметь такую форму. При своем объеме этот алмаз должен был весить меньше. Было какое-то странное несоответствие с суммой углов граней алмаза. Как ни странно, за всю знаменитую историю алмаза эти аномалии вообще никто не заметил. Алмаз «Шах» в последний раз в 22-м году исследовал академик Ферсман и тоже не удивился. Но с тех пор появилась масса новых методов исследования. А если исследовать «Шах» в луче лазера? Вот почему месяц назад Усманов срочно выехал в Москву для встречи с академиком Черновым.
1: Здравствуйте, Николай Иванович.
4: Добрый день, хитрец. Что произошло? Вырастил сантиметровый алмаз?
1: Ну, что вы, Николай Иванович, вы же знаете, что наши алмазы пока за пределы 5 миллиметров не вырастают.
4: Ну, не темни. Я же вижу, ты что-то придумал.
1: Николай Иванович, мне нужно исследовать алмаз «Шах».
4: Что? Что ты сказал? А почему именно «Шах», а не какой-нибудь другой, ну, «Орлов», например?
1: У «Шаха» противоестественная форма. У него странные размеры. И вообще я выявил в нем столько странных закономерностей.
4: Да, погоди. Как мы получим к нему доступ?
1: Ну, Николай Иванович, я думаю, это принесет великое открытие.
4: Да я понял. Мы узнаем, как растить крупные...

0: Алмазы?
1: Да.
2: Ладно, попробуем.
3: Усманов, конечно, ждал звонка академика. И все же, когда Чернов наконец позвонил, то застал Усманова врасплох. Но вечером он уже был в Москве. Чернов его ждал. Захватив все необходимое оборудование и реактивы, они на машине академика поехали в Кремль. Когда за ними закрылась тяжелая стальная дверь хранилища алмазного фонда, молодая красивая женщина в строгом костюме внесла в комнату черную шкатулку. В ней на красном бархате сиял шах. Комната как будто наполнилась таинственной тихой музыкой.

0: Чернов и Усманов методично проводили исследования. Догадки Усманова подтвердились. Удельный вес шаха был больше удельного веса алмазов, указанного во всех справочниках. Но сенсация была впереди. Когда Марат включил анализатор, чтобы увидеть интерференционные фигуры, они увидели объемное изображение кристаллической структуры алмаза. А в тех местах, где вершины интерференционных фигур смыкались и где расположены атомы углерода, светились какие-то круглые пятнышки. Объяснить это было невозможно. Чернов и Усманов расстались обескураженными. Они не звонили друг другу 2 недели. Откуда-то из самых глубин сознания к Усманову все чаще просачивалась мысль, которую он сам пока называл сумасшедшей. И он отгонял ее от себя. Ученый он или беспочвенный фантазер?
1: Слушаю.
2: Марат?
1: Да, добрый день, Николай Иванович.
2: Добрый. Что, придумал? Как объясняешь патологические свойства шаха?
1: Ну, пока все темным-темно.
2: Никаких идей?
1: Да нет. Есть одна, но дикая.
2: Излагай.
1: Алмаз-шах – это письмо пришельцев, отправленное несколько тысяч лет назад.
2: Письмо, значит?
1: Именно, именно. Вы помните индусский миф?

Бог Бала, владыка преисподний. Он постоянно устраивал пакости добрым богам, замораживал реки и озера, мешал землепашцам растить урожай, насылал болезни. И однажды возмущенный Индра, царь богов, владыка мира, метнул в Балу молнию. Вначале Бала окаменел, а потом рассыпался на мелкие кусочки. Но поскольку был он все-таки богом, то эти кусочки стали алмазами. И с тех пор появились на земле алмазы. Из головы бога получились брахманы, самые ценные камни, имеющие цвет жемчужной раковины. Из рук Балы образовались кшатрии с красно-коричневым оттенком. Чрево бога стало палево-желтыми алмазами. Вайшьи. Камни цвета клинка шудры, самые дешевые, выросли там, где были ноги Балы. С тех пор и основные касты индусов носят те же названия – брахманы, кшатрии, вайшьи.

0: красиво, конечно, это все, но... А при чем тут загадки шаха?
1: Большой удельный вес шаха объясняется тем, что он в основном состоит из углерода 13. А это значит, что алмаз из такого углерода, да еще продолговатой формы, мог вырасти только вне земных условий.
0: Пожалуй, ты прав. А при чем здесь бала?
1: Ну, видимо, в те давние времена пришельцы специально разрушили статую отрицательного бога, чтобы такое событие осталось в памяти людей. На месте обломков они оставили алмазы, ценность которых была не столько как камней для украшений, сколько в их применении в технике. А эти возможности не ограничены. Ну, например, в ультразвуковых линиях задержки, без которых немыслимы телевидение, радиолокация, кодирующие и запоминающие устройства, ну, космическая техника. А среди этих алмазов пришельцы оставили кристалл-письмо. Необычная форма шаха поразила воображение людей, и никто из них, а ведь им владели и индусы, и арабы, персы, и никто не решился резать или дробить алмаз, как это часто случалось с другими большими алмазами.
0: Ну, а что же хотели сообщить нам пришельцы?
1: Ну, они закодировали в шахе технологию синтеза крупных монокристаллов алмаза. Да-да, информация записана в трех уровнях. Первый – странная форма алмаза, закономерность углов и удельный вес. Второй – наличие углерода 13 и фигуры интерференций. И третий уровень – тонкая структура шаха. Ну, до этого мы еще не добрались. Вы еще слушаете, Николай Иванович?
0: Конечно, слушаю, конечно.
1: Информация с предыдущего уровня подсказывает пути расшифровки информации последующего уровня.
0: Да-да, удельный вес шаха указывает на наличие углерода 13, а интерференционные фигуры...
1: На способ кодирования основного письма.
0: А, это ты о светлых пятнышках в углах структурной решетки?
1: Да, да, они означают атомы углерода 12, а во всех остальных углах углерод 13. Вот и получается... Двоичный код. А он теперь известен любому пятикласснику. Следовательно, чтобы прочитать послание, надо расшифровать тонкую структуру шаха. Ну, необходимо точно знать, в каких углах есть углерод 13, а в каких нет.
0: Да, это похоже на правду.
1: Так вот, для выращивания опытного кристалла нужна невесомость, чтобы расплав, из которого вырастет алмаз, был абсолютно однородным. На Земле ведь этому мешает сила гравитации.
0: Да, да, да, ну что же, будем думать, искать.
1: И пошли месяцы нашей напряженной работы. И вот однажды летом...
2: Вчера был запущен «Союз-35» с двумя космонавтами на борту. Это летчик-космонавт Сергей Скворцов и бортинженер Алексей Громов. Позывные «Алмазы». Самочувствие космонавтов хорошее. В программе полета стыковка с орбитальной станцией, проведение технологических и медико-биологических экспериментов, спектронные исследования звезд.
3: Свершилось. Сергей Скворцов 3 недели работал стажером в лаборатории Усманова. Так решил задачу получения однородного расплава академик Чернов. В институте никто не догадывался, что обаятельный Сережа – будущий космонавт. Он поразил всех своей работоспособностью, эрудицией. Усманов занимался с ним почти сутками. И вот Сергей в космосе. Там он вырастет кристалл. Но когда? Прошло несколько суток. На седьмой день, наконец-то, система интервидения начала репортаж из космоса. Звучал голос Сергея Скворцова.
4: Дорогие друзья, мы продолжили работу по методике советских ученых, разработанной для получения однородных сплавов и выращивания кристаллов в космических условиях. Во внеземной лаборатории стало возможным получение сплава кадмия, ртути и теллура. В программу нашего полета включен эксперимент по синтезу крупных кристаллов, которые в условиях земной гравитации расти не могут. Нам подготовили уникальную аппаратуру и шихту, запаянную в капсулы. Сегодня эта работа завершена. Докладываем, мы получили эти кристаллы.
1: Надо ли говорить, что чувствовал я, когда Сережа поднес к камере руку и разжал кулак? На ладони, сверкая гранями, лежали кристаллы величиной с палец. Это были алмазы.

Путешествия потеряли бы половину своего смысла, если бы о них нельзя было рассказывать. Вот так-то хвастался я однажды своему приятелю, а потом вдруг спросил: «Ну, а что у тебя нового? Где ты побывал за это время?» Ездил я тут за одной бытовой темкой. Между прочим, в твои родные, во Владимирские, то есть края. Места, брат, у вас. Вот помнишь, как отъедешь от Камешков, будет перелесок справа? И он начинал мне говорить о перелеске, как будто я только что вернулся из этих мест. А у меня краснели уши, и стыдно было перебить его. Да не был я в Камешках, и перелеска твоего не видел. А река эта, как ее, Колочка? Да-да-да, Колочка. Да нет же, Колокша. А река эта, Колокша, рыбой, говорят, полна. Тут уж я не только что краснел, провалиться готов был на этом месте. Колочка, сам ты Колочка. По разным Заполярьям, Балтикам, да Адриатическим морям разъезжаешь, а о красоте родной земли другие люди тебе рассказывают. Так постепенно возникла и росла хорошая ревность. А вместе с тем осознавался моральный долг перед Владимирской землей, красивей которой, это всегда я знал твердо, нет на свете, потому что нет земли роднее ее. Тогда и пришло непреодолимое желание увидеть ее всю, как можно подробнее и ближе. Короче говоря, было принято твердое решение будущее лето целиком посвятить Владимирской земле. Но что значит посвятить? Ездить по ней? Тогда на чем? А не пойти ли пешком? Возникла вдруг озорная мысль. Выйти из машины среди чистого поля и пойти по первой попавшейся тропинке. Наверное, тропинка приведет к деревне. К какой? Не все ли равно? От деревни будет дорога до другой деревни, а там до третьей. Ночь настала, ночуй. Стучись в крайнюю избу и ночуй. Утро пришло, иди дальше. И так полтора месяца. Беда заключалась в том, что мечта возникла в декабре, а выйти в такой поход можно было не раньше июня. Вскоре удалось раздобыть подробную карту области, на которой в каждый сантиметр укладывалось всего лишь 5 километров земли. Здесь было много зеленой краски, за которой скрывались леса, и много заштрихованных пространств, означавших болото, а за белыми пятнами угадывались уже раздольные поля и луга. Белого цвета больше всего было в верхней части карты, то есть на севере. Это так называемое Владимирское Аполье. Зелень вся как бы стекала вниз, образовав знаменитые Мещерские леса и болота. Из двух частей – Аполья и Мещеры – состоит Владимирская область. Вот что в первую очередь сообщила мне карта. С этой картой можно было беседовать ночи напролет. «Какие звери водились раньше во Владимирской земле?» – спрашивал я у карты, и она отвечала. «Водились здесь туры. Вот, читай. Турино сельцо, Турино деревня, Турово, Турыгино. Были и Соболи. Разве не видишь название деревень? Соболь, Соболево, Соболи, Собольцево, Соболята. А вот Лосево, Лосия. Боброва, гусь. Кто же раньше жил на Владимирской земле, спрашивал я карту. Жили здесь раньше некие племена финского корня, Мурома, Меря и Весь. Да, они исчезли, но не без следа. До сих пор живут названия рек, городов, озер и урочищ. Муром, Суздаль, Нерль, Пекша, Ворша, Колокша, Клязьба, Судок, Дагза, Теза, Нерехта, Суворыч, Санхарк, Щара, Исихра. Но вот появились славяне. Они рубили свои избы неподалеку от финских селищ и начинали мирно пахать поля.
Привольно было земли, и никто не мешал друг другу. И вот уж в ряду с какой-нибудь кидикшей появляются села Красное, Добрынское, Порецкое. По названию можно догадываться, откуда шли славяне. Вот Лыбедь, вот Галич, вот Выжгород. Все это киевские словечки. На пластовании эпох видны на карте. Среди названий, родившихся в отдаленные, дальние, а то и совсем древние времена, вдруг попадаются там и сям говорящие сами за себя, не требующие разъяснений названия. Красный богатырь, красный маяк, красная горбатка, красное эхо. А то еще такие, как Комиссаровка, Заря, Восход, поселок имени Володарского. Рассказывала карта и о поэтичности народа, потому что черствый, сухой человек никогда не дал бы деревне такого названия, как Вишенки, Озерцы или, например, Венки. Славяне были культурнее местного населения, а впоследствии их стало и больше. Они не прогнали, не истребили Мурому, Мерю и Весь, а просто поглотили их, растворили в себе или, как говорят ученые, ассимилировали. И живут до сих пор названия, которые могут показаться чудными чужому стороннему человеку, но которые не вызывают никаких недоумений у самого последнего мальчишки. Ворша так ворша, лишь бы купаться было можно, да ловить на удочку пескарей. Так рассказывала карта. «А палатку, термос и прочее ты уже купил?» – спрашивали меня бывалые туристы. «И не собираюсь». «Как же?